0: Пришлось по обыкновению в Иерусалим множество народу. Тогда и Господь пришел, угождая всячески своим рабам и вместе обличая неистовство враждовавших на него иудеев. Ибо поистине он пришел взыскать заблудших и спасти погибших. Много творил и чудес по всей Палестине, но ему не веровали и изрыгали хулу против благодати, называя его льстецом и обманщиком. Для того он ныне и пришел, при множестве народа, к Соломонову водохранилищу, называемому Вифезда, то есть овечья купель. По велику там омывали внутренности приносимых на жертву овец. Над сим водохранилищем была палатка, состоявшая из 5 крытых ходов. И здесь лежало множество больных, хромых, слепых и другими недугами одержимых, кои ожидали возмущения воды. Ибо ангел Господень, приходя, возмущал воду, и кто первый по возмущении входил в оную, тот выздоравливал. Но эта купель была только образом святого крещения. По велику вода ее не всегда исцеляла, но только тогда, когда возмущал ее ангел. Ныне же купели крещения, сам владыка ангелов, святой Дух, приходя, освящает ее и подает здравие душам и телам и очищение грехов. Слеп ли кто умом, или хром неверием, или иссох от отчаяния по причине множества грехов, вода крещения всех творит здравыми. Оная купель, хотя многих принимала, но исцеляла только одного, и то не всегда, а однажды в год. Но купель крещения, всякий день приемля множество ко крещению, всем подает жизнь. Ибо если и со всей земли придут люди, благодать Божия не умолится, всем даруя исцеление от недугов греховных. Скажем же о благости Господа, как Он пришел к купели овчей и, узрев человека расслабленного, долгое время лежащего на одре в недуге, вопросил его: «Хочешь ли цел быти?» «Ей, Господи!» — ответствовал тот. «Хотел бы я, но человека не имам, который бы по возмущении ангелом воды вверг меня в купель. Но если ты, владыка, вопросил меня о здравии, то с кротостью выслушай мой ответ, в котором я изъясню тебе тяжесть моей болезни. 38 лет лежу я на одре сем, пригвожденный к нему недугом. Грехи мои расслабили все члены моего тела, а душа еще прежде сего недуга поражена срамом он их. Я молюсь Богу, и не внемлет мне, ибо беззаконие мое превзыдоша главу мою. Врачам раздал я все свое имение, но помощи от них не получил, ибо нет такого врачевства, которое бы могло воздействовать против божеского наказания. Знакомые мои гнушаются мною, потому что смрад мой лишил меня всякой утехи. И ближние мои стыдятся меня, ибо я по причине болезни моей стал чужд братьей моей. Все люди надо мною ругаются, и ни в ком не нахожу себе утешителя. Назову ли себя мертвым, но чрево мое просит пищи, и язык мой иссыхает от жажды? Сочту ли себя живым, но не только встать со одра, но и двинуться не могу? Не могу ступить ногами, а руками не только действовать, но и осязать себя. Я мертвец непогребенный, и одр сей — гроб мой. Я мертвый в живых, и живый в мертвых. Ибо как живый питаюсь, а как мертвый не действую. И к сему еще мучусь, как в аде, от бесстыдства ругающихся надо мною. Ибо я служу посмешищем юношам, которые друг друга укоряют мною и притчу старцам в их разговорах. Все гнушаются мною. Сугубо я страдаю. Внутри снедает меня болезнь, отвне пронзают досаждения ругателей, ибо от всех приемлю оплевание. К усугублению же скорби. Голод больше болезни изнуряет меня, ибо если и увижу пищу, то не могу рукой вложить ее в уста. Всех прошу, чтобы кто-нибудь накормил меня, и бедный укрух мой разделяю с питающим меня. Стану со слезами, томимой болью моего недуга, и никто не придет посетить меня. Страждаю один, без свидетелей. Когда принесут сюда остатки от трапезы богобоязненных людей, тотчас приходят приставники, овчьи купели, и не так псы облизывали с трупы Лазаря, как они пожирают поданную мне милостыню. Нет у меня богатства, чтобы нанять кого-нибудь, попищись о мне, ибо я зле расточил данное мне в раю богатство. Змеем в Эдеме похищено у меня одеяние чистоты, и здесь лежу я обнаженный, Божия покрова. Человек, а не имам, который бы, не гнушаясь, послужил мне. Енох и Илия уже не обретаются на земле, ибо взяты на колеснице огненной, и пребывают, и где же Бог, весть. Авраам с Иовом, немногое время послуживши подобным мне, представились в жизнь бесконечную Господи. Человек, а не имам, верного Богу. Моисей — боговидец и законодатель, и он после согрешил пред Богом и не взошел в землю обетованную. Соломон, премудрый, трекратно беседовавший с Богом, в старости согрешил пред ним, прельстившись женами. Господи, человек, а не имам, который бы опустил меня в купель, ибо все уклонишася, не ключи ими быша, и несть творяй благое, несть до единого, и не разумеют все творящие беззаконие. Все сие из уст расслабленного услышавши, благий врач наш Господь Иисус Христос ответствовал ему: «Что ты говоришь, человека не имам? Я, как щедрый и милостивый, ради тебя сделался человеком, не изменив обетованию о моем вочеловечении. Ибо ты слышал пророка, который говорит: «Яко отроча родися нам сын вышнего, и дадеся нам, и той недуги наша прият, и болезни понесе». Ради тебя, оставивши скипетр горнего царства, я обхожу здесь, служа дольним. Не приедох бо, да ми послужат, но да послужу. Ради тебя я, бесплотный, облегся плотью, дабы исцелить недуги всех душевные и телесные. Ради тебя я и ангельскими силами невидимый явился человеком. Ибо не хочу, чтобы мой образ, человек, лежал в тлении, но желаю его спасти и привести в познание истины. И ты говоришь: человек, а не имам. Я стал человеком, да сотворю человека Богом, ибо сказано: Божие есте, и сынове вышнего вси. И кто другой, вернее меня, может послужить тебе? Тебе на служение я создал всю тварь. Небо и земля тебе служат, то влагою, а сия плодом. Ради тебя солнце разливает свет и теплоту, а луна со звездами освещает ночь. Ради тебя облака напояют землю дождем, и земля на службу тебе произвращает всякую траву, содержащую семя, и всякое древо, приносящее плод. Ради тебя реки содержат в себе рыб, и пустыни питают зверей, и ты говоришь: человек, а не имам. И какой человек вернее меня? Ибо я не изменил обетованию о моем вочеловечении. Я клялся Аврааму: о семени твоем благословятся все языцы, его Исаация наречется тебе семя. И всем племени, воплотившись, я отлагаю ныне обрезание, и вместо его уставляю воду, порождающую множество чад крещением, о которой говорит Исаия: яко проторжася вода в пустыне. и жаждущий идите на воду живу. Я — море жизни, а из уст моих изливаю на тебя источник райский, а ты жаждешь купели, которая вскоре иссохнет. Восстани, возьми одр твой, да услышит меня Адам, и обновится ныне с тобою от истления, ибо в тебе я исцеляю проклятие первого преступления Еввина. У Лазаря, уже воссмердевшего и 4 дня бывшего мертвым, я оживотворил словом, и тебе ныне говорю. Восстани и возьми одр твой, и иди в дом твой. И расслабленный тотчас встал с одра, здравый всеми членами тела и крепкий силою, и, взявши одр, на котором лежал, стал ходить посреди народа. В тот день была суббота, и иудеи, увидевши его, не возрадовались о исцелении больного, не воздали хвалы Богу, воздвигшему расслабленного от одра болезни, и не сказали, как у тебя, брат, укрепились жилы и утвердились члены. Напротив, как звери, напавшие на вооруженного, побежали прочь и изрыгали богохульные слова, которые, впрочем, как стрелы, пускаемые в каменную скалу, сокрушались. Они возлюбили неправду более, нежели истину. И носящему одр стали претить, говоря: «Суббота есть, и не достоит ти взять и одра твоего. Зачем ты восстал от немощи? Зачем исцелел от недуга? Зачем освободился от болезни? Не должно тебе ныне носить одра своего». Тогда исцелевший от недуга сказал им: «Что вы говорите, фарисеи? Считая себя мудрыми, вы обезумели от злобы. Уже ли вам недовольно того, что вы видели меня в продолжении 38 лет, лежащего на одре полумертвым? И ныне, когда я встал, по слову Божию, вы ослепли умом, и, хромая своею неправдою, спотыкаетесь. Если не добро, то, конечно, и не зло мое исцеление. Если вы не радуетесь преславному чуду, то, по крайней мере, не завидуйте дарованному мне здравию. Не будьте как меск и конь, не имеющие разума. Господь помог мне на одре болезни моей, и недуг мой применил во здравие. Скажите же мне, старейшины и судьи Израилевы, из чьей клети похищено у вас дарованное мне здравие, что вы так гневно претите мне? Никто из вас не обижен, ни у кого из вас не взял того, что дал мне, сотворивший меня здравым. Он только сказал мне: «Встань и возьми одр твой и ходи», и вот я здрав. Книжники отвечали ему: «Кто же тот, который сделал тебя здравым?» Носящий же одр не знал его, потому что Иисус тотчас уклонился от народа. Впрочем, сказал: «Он не волхв, не чародей, даже не ходатай, не ангел, но сам Господь Бог Израилев, ибо Он ни руками не осязал меня, ни пластыря не прилагал к ранам моим, но все произвел одним словом. Только сказал мне: «Восстани и ходи», и за словом последовало исполнение и исцеление. Посему не лицемерьте и не хульте Божией благодати, но судите справедливо, рците Богу, яко возвеличишася дела твоя во Израиле». И, признав чудо Господа, сим почтите субботу, прославьте Бога и праздник украсьте. Но иудеи не приставали говорить: «Кто это исцелил тебя в субботу? Покажи нам повелевшего тебе носить одр в праздник». И Иисус паки нашел его в церкви и сказал ему: «Се, здрав еси, и к тому не согрешай, да не горшите, что будет». Но да не подумаем, что Христос сказал сие ему одному. Он говорит сие всем нам, приявшим благодать крещения, коим мы очистились от прародительской скверны и исцелились от растлевающего нас греха. Господь как бы так сказал одному исцелевшему: «Вот я в тебе исцелил болезни Адама, и падшего преступлением восставил, и проклятие, поражавшее весь род его, ныне уничтожил, и скверну всякого греха омыл крещением, взыскал и обрел уклонившегося на злые пути идолослужения, обвязал раны уязвленного бесами-разбойниками, возлиял на язвы его вино и масло моей крови и, подъяв его на теле моем, внес в гостиницу святую церковь, дал 2 сребреника гостиннику Новый и Ветхий Завет, святителям, да прилежно учат людей, обещал им мзду по возвращении моем тем, которые спасут грешников. Се здрав еси, и к тому не согрешай, ибо сказано: горе согрешающему в разуме». Итак, разумейте всю силу слова, что Господь повелевает нам не грешить по крещении, да не растлим опять обновленное Богом человечество. Горе же согрешающему по восприятии всякого священного сана, как то монашество и иерейство, горе и в самом епископском сане, не боящемся Господа. Он и расслабленный был верен, ибо по исцелении не вдался в скверны телесные и не произнес хулы на Иисуса пред иудеями, но пребывал в церкви, где и обрел его Христос. И, познав исцелившего его, он сказал: «Праведен еси, Господи, и слово Твое истина. Отныне я причастник всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои». И пошел он по всей стране, поведая, яко Иисус есть, имя же сотвори цело. И мы, братья, прославим Иисуса Христа, Бога нашего, исцелившего нас от недугов греховных, и припадем к Нему верою, говоря: прежних беззаконий наших не помяни, и нынешние грехи очисти, ибо Ты, Бог всех, небесных и земных, Творец человеков, Создатель ангелов, Царь всего мира, Владыка архангелов, Содетель херувимов, Укроситель серафимов, помилуй нас, на Тебя уповающих, да спасенные Тобою славим Тебя со Отцем и с Пресвятым Духом ныне и присно и вовеки. Аминь.
1: Слово о расслабленном в неделю четвертую по Пасхе святителя Кирилла Туровского читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.
1: Из журнала «Вечное» за 1995 год. Приполовение Пятидесятницы. В среду после воскресения о расслабленном совершается праздник Приполовения Пятидесятницы, указывающий на связь двух великих праздников – Пасхи и сошествия Святого Духа. В этот день вспоминается, как Господь в половине Ветхозаветной Пятидесятницы пришел в храм и учил, причем все дивились Его знанию Писания, принимая Его за обыкновенного человека. Господь же, которому всегда открыты мысли всех, объяснял слушателям, что учение Его есть пославшего Его, то есть Бога Отца. Продолжая свою речь, Христос показал иудеям, что Ему известно их намерение убить Его. Они стали отрицать это, хотя великая злоба охватила их сердца, особенно с того времени, когда Господь исцелил расслабленного в субботу. «Не судите по наружности, но судите судом праведным», звучит из уст праведного судьи предупреждение всем лицемерным обличителям и судьям. Продолжая свое слово, Господь показал себя Мессией, посланным от Бога. В последний день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было на них еще Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 38-39. Многие, услышав сии слова, восприняли их и стали предощущать в Господе Иисусе ожидаемого Мессию. Другие же, особенно фарисеи, остались не только глухи к благовествованию, но до того озлобились, что хотели схватить Его, но не могли это сделать, ибо не пришел еще час предания Сына Божия в руки человеческие. Между иудеями произошла только распря о Нем, и они разошлись по домам. Церковные песнопения приполовения воспевают воскресшего Спасителя и напоминают Его обетование о неспослании Святого Духа. Отдание праздника бывает через 8 дней, то есть в среду следующей седмицы. В некоторых церквах на приполовении бывает выход на водные источники для водосвятия, что служит воспоминанием о воде живой, утоляющей духовную жажду, о которой Господь говорил образно.
2: Статью из журнала «Вечное» за май 1995 года о приполовении Пятидесятницы для вас читала Ольга Суровегина.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Сегодня мы с вами заканчиваем разговор о молитве Господней, о молитве «Отче наш». Напомню, что молитва Господня – это единственная молитва, которую дал Господь своим ученикам.

комментируя молитву в наших передачах, мы не перегружали работу частными мнениями святых отцов, их субъективными толкованиями того или иного прошения. Зачастую, особенно у отцов, придерживающихся аллегорического способа толкования, можно встретить интересные мысли, однако совершенно не относящиеся к молитве Господней, собственно, как таковой, и к нашему разговору о ней. А сейчас, перед последней передачей, я напомню вам некоторые вводные замечания к разбору этой молитвы. Молитва Господня, или, как ее чаще называют, молитва «Отче наш», как сообщает нам евангелист Лука, была дана Спасителем в ответ на просьбу учеников. Это Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Евангелист Лука приводит сокращенно всего 5 прошений. Евангелист Матфей представляет более развернутую версию, 7 прошений. Согласно евангелисту Матфею, молитва дана как образец для подражания. Он говорит, приводя слова Христа, «молитесь же так». Согласно Луке, как речевой оборот. Лука замечает о следующих словах Спасителя. «Когда молитесь, говорите». То есть, если для евангелиста Матфея эта молитва является образцом, каноном всех остальных молитв, то, согласно евангелисту Луке, это просто одна из молитвенных форм. Церковь не приняла какое-то из этих двух мнений евангелиста Луки или евангелиста Матфея, она синтезировала их. То есть, согласно церковному положению, действительно, эта молитва является образцом, примером, если мы всматриваемся, вглядываемся, вчитываемся, вдумываемся молитвенно в эту молитву, мы можем увидеть в ней огромные глубины, которые позволят нам понять, что есть настоящая молитва, и в дальнейшем уже по этому образцу строить и какие-то свои молитвенные воздыхания к Богу, с одной стороны. С другой стороны, эта молитва не просто канон, образец, он не единственно возможный, и существует в православной церкви и множество других молитв и каких-то молитвенных воздыханий. «Когда молишься, — говорит Спаситель, — я цитирую Евангелие, — когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться и молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Мы видим, что Спаситель в предшествующих молитве словах указывает на истинный образ молитвы. Молитва не должна быть лицемерной, то есть показной, ибо те, кто так молятся, по словам Христа, уже получают награду свою. Награда — это специфический термин, использовавшийся обычно в торговле. Он означает получать деньги, плату сполна и давать расписку в этом. Кроме того, Спаситель порицает бездушную механическую молитву. Фраза «не говорите лишнего» представляет особый интерес. Здесь употреблен греческий глагол «батталагео», который крайне редко встречается в библейской литературе. Большинство ученых считают этот глагол ономатопоэтическим словом, то есть словом, образованным посредством звукоподражания. Например, греческое «баттариза» означало «заикаться», и любой иностранец, речь которого звучала для греческого уха как непрестанное повторение слова «бар-бар-бар», назывался «барбарос», отсюда наше «варвар». Возможно, то же самое произошло и с «батталагео». Автор имел в виду «бормотание», «лепет». Скорее всего, речь идет о восточных медитациях, с которыми жители Палестины могли познакомить какие-нибудь приезжие, бродячие факиры или мудрецы. В то время очень большое количество вот таких бродячих дервишей, бродячих факиров, йогов бродило по дорогам Ближнего Востока, в частности, по дорогам Палестины, и Спаситель, конечно, мог быть с ними знакомым. Итак, молитва «Отче наш». Сразу по произнесении эта молитва становится достоянием церкви. Тертуллиан
в III веке называл эту молитву основной для жизни церкви. Учение апостолов Дидехи, относящееся к середине II века, приписывало произносить ее обязательно 3 раза в день. Святые отцы приписывали этой молитве действительную благодатную силу и особое значение. Святитель Киприан Карфагенский писал: «Будем произносить слова ходатая нашего. Он сам говорит, что о чем бы мы ни просили Отца во имя Его, даст нам. Посему и спросим все, что нужно нам во имя Христа, если будем просить Его же молитвой». Итак, молитва Господня, молитва «Отче наш». Она состоит из ряда прошений, относящихся и к, прежде всего, к совершению воли Божией, к актуализации Царства Небесного на земле. Напомню, что Христос учит, что с Его приходом наступает новая эра. Эта эра принципиально отличается от всего, что было прежде, и эта эра носит наименование «Эры Царствия Небесного». Новый мир, Царство Божие, Царство Небесное. В древности евреи избегали произносить слово «Бог» и часто заменяли его словом «небо». Поэтому «Царство Божие» евреи часто заменяли слово сочетанием «Царство Небесное». Но это одно и то же. Итак, новый мир еще не явлен полностью, но он уже грядет и уже сегодня начинает осуществляться. Сила будущего царства уже врывается в век нынешний в виде изгнания бесов, чудес и знамений. Христиане уже сегодня могут принять на себя новый образ жизни, родиться заново в крещении, как истинные сыновья и дочери Небесного Отца, и жить в атмосфере Царства Небесного, деятельными усилиями, приближая его окончательное и абсолютное наступление на земле. Таков смысл первых фраз Господней молитвы. «Отче наш, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». В этом шествии к новому миру, который может наступить со дня на день, мы просим укрепить нас хлебом насущным, то есть хлебом, потребным на один лишь только день. Помните слова Господа и Спасителя нашего? «Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам о себе позаботится». Уподобьтесь птицам, которые имеют пропитание только на нынешний день. Вот так и христиане не загадывают на будущее, а всецело доверяя Богу, вручаются в Его любящие руки. Хлеб наш насущный, то есть повседневный, ежедневный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В свете Царства Небесного у людей меняются и их отношения с окружающими, друг с другом. Происходит коренная перестройка всего ветхого человеческого существа по принципу подобия Божьему. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В одном древнем тексте, не в одном из текстов, а в целой древней евангельской рукописной традиции, вместо «как и мы прощаем должникам нашим» стоит «как и мы простили должникам нашим». Для новозаветных авторов и для ранней церкви настолько естественной была эта мысль, что если мы восприняли Христа, мы должны тут же простить, оставить всем нашим должникам, всем виновным перед нами, оставить все их проступки, простить им. Помните, как мы поем в стихирах Пасхи: «Простим вся воскресением и радостью обымем друг друга». Но совершенно естественно, что этому наступлению Царства Небесного противится враг Божий, враг рода человеческого, прежний князь мира, дьявол. Если сейчас мир вступает в торжественную эру, когда миром будет править Бог, царем мира будет Бог, то прежний царь мира, князь мира — это дьявол. А Спаситель говорил, что ныне князь мира сего изгнан вон. То есть время сатаны прошло, время торжества демонических сил прошло, наступает эра Божия. Но пока она до конца не проявилась, не актуализировалась, не наступила, не захватила этот мир, дьявол все равно в этом мире действует и искушает христиан. Дьявол не может представить себе, что его время прошло, что он должен покинуть мир и сдать позиции. Поэтому дьявол пытается удержаться у власти. Он искушает верующих, подвергая их скорбям и напастям. Мы просим Бога удержать дьявола на цепи, не дать ему погубить нас или не подвергнуть нас такому испытанию, которое мы не можем выдержать. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот именно в этом напряженном противостоянии двух эпох, двух царств, царства Божьего и царства сатанинского, сменяющих друг друга, только и можно понимать и трактовать Господню молитву.
Эта молитва свидетельствует о том, что мы не безучастные зрители процесса восстановления и спасения мира. Мы соучастники этого процесса. Мы, как верные дети, продолжатели дела Отца нашего Небесного и Его Сына. А сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами, разобрав в предыдущих наших передачах все прошения подробно этой молитвы, приведя мнение святых отцов, сегодня мы остановимся на самых последних двух прошениях. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». «Не введи нас в искушение», молимся мы в словах молитвы Господней. Данное прошение вводит нас во всю глубину библейского богословия, затрагивает темы, о которых мы мало имеем понятия, если вообще с ними и знакомы. Сразу возникают закономерные вопросы. Как может Бог вводить в искушение? Ну, мы же молимся, не введи нас в искушение. Так вот, как Бог может нас вводить в искушение, если апостол Иаков в первой главе своего послания пишет, цитирую, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого». А далее, что интересно, апостол Иаков в той же главе сам себе противоречит, как может показаться на первый взгляд. Цитирую, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». С одной стороны, он говорит, что Бог не вводит в искушение, с другой стороны, апостол Иаков в этой же главе пишет, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Еще более запутывает вопрос цитаты из Ветхого Завета. Это книга «Бытие», 22 глава, 1 стих. «Бог искушал Авраама». Да, но тот же апостол Иаков же пишет, «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает». Как понимать разнородность и кажущуюся противоречивость этих текстов? Так искушает в самом деле Бог или нет? И если искушает, то почему этого следует избегать? Если Бог-то тебя искушает, надо радоваться этому, а не бежать от этого искушения. Чтобы приблизиться к пониманию священного текста, необходимо разобрать, что означает слово «искушение». В Библии и в древнееврейском, и в греческом языках слово «искушение» означало «подвергнуть испытанию» и носило характер активного внешнего воздействия на человека. Цитирую современного богослова. «Само по себе такого рода испытание не содержит ничего прискорбного. От драгоценного сплава требуется проба, от юноши экзамен, чтобы показать, чего он стоит. Взрослый человек должен тоже пройти соответствующее испытание». Инициаторами такого испытания могут быть три действующих лица. Бог испытывает человека, чтобы узнать, что у него на сердце, чтобы дать ему венец победителя и вечную жизнь. Испытать Бога и мир пытался и человек, однако это привело к драме грехопадения, об этом нам рассказывает третья глава книги «Бытие». Однако в Эдеме появляется еще некий третий искуситель, дьявол. Однако если у Бога Божье испытание – всегда ведет к выявлению в человеке всего доброго. Это закалка человека, педагогический процесс. То испытание дьявола становится искушением негативного плана. Задача дьявола — погубить человека, а значит, его испытание — это всегда подножка, ловушка, непреодолимое препятствие. Святые отцы-аскеты, ведущие напряженную духовную жизнь, замечали, что нам невозможно избежать искушений. Как ветер не поддается нашему контролю, как течение реки, как холод или жара, так и невозможно прекратить искусительное действие на мир дьявола, а также страшное разрушительное действие на мир нашего, искаженного грехом человеческого сознания. Мы всегда будем искушаться, всегда будем испытываться либо от лукавых духов, либо от окружающей нас действительности. Но в наших силах, заметьте, в наших силах не дать искушению победить нас. В наших силах воспротивиться искушению и просить об этом помощи у Господа. То есть избежать искушений невозможно, но с помощью Божией мы можем преодолеть все обрушившиеся на нас испытания. Об этом пишет, например, святитель Кирилл Иерусалимский. «И не введи нас в искушение, Господи! Уже ли Господь научает нас молиться о том, чтобы вовсе не быть искушаемыми? Но как же сказано в другом месте? «Иже не искусися, мало весть». Книга Сирах, 34 глава, 10 стих. Переведу на русский. То есть, если ты не искушен, то мало в тебе пользы, ты несовершенен. И еще
апостол Иаков, 1 глава, 2 стих. «Всякую радость имейте, братья мои, всякую радость имейте, братья моя, когда во искушение впадаете различно». Цитирую дальше святителя Кирилла Иерусалимского. «Но, может быть, войти в искушение значит погрязнуть в искушении, ибо искушение как бы подобно некоему потоку, через который трудно перейти. Посему одни, не погрязая в искушениях, минуют их, как бы сделавшись искусными пловцами и немало не увлекаясь ими, а другие не таковы, входят и погрязают». И далее святитель Кирилл приводит замечательный пример, как можно выстоять в искушении, переплыть это бурное житейское море, а как можно увязнуть в тине житейских интересов, этих мелких суетных ценностей. Цитирую. «Иуда, вошедший в искушение серебролюбия, не переплыл пучины, но погряз и погиб телесно и духовно. Петр же вошел в искушение отречения, но вошедший не погряз, а мужественно переплыв пучину, избавился от искушения». Святой Иоанн Кассиан, римлянин, также пишет, что эта фраза не имеет смысла «не позволяй никогда нам быть искушаемыми», но смысл фразы «не введи нас в искушение» таков: «не позволяй, чтобы мы, подвергаясь искушениям, оказались побежденными лукавым духом». Еще раз прочитаю эти замечательные слова. «Не позволяй, чтобы мы, подвергаясь искушениям, оказались побежденными лукавым духом». В качестве примера святой Иоанн Кассиан приводит праведников Иова, Авраама и Иосифа, которые стойко выдержали все испытания и не пали. На такой же точке зрения стоит и блаженный Августин. По его мнению, искушение сродни экзамену на прочность и христианскую верность. «Без искушения никто не может, — пишет блаженный Августин, — никто не может сделаться испытанным». Особенно много писал об искушениях как способе нашей закалки преподобный Амнон. Он приводит замечательный пример, как деревья, осаждаемые непрестанными ветрами, уходят корнями глубже в землю, чтобы удержаться на месте, и оттого бывают самыми крепкими, так и подвижники, подвергаемые искушениям, достигают особой духовной высоты вследствие постоянного противостояния искушениям. Подобное мнение отражает не просто взгляды того или иного святого отца, но имеют и четкое подтверждение в Писании. Так, например, известны слова Спасителя из Евангелия от Луки, 22 глава, 31 стих. «Се, то есть вот, сатана просил, чтоб сеять вас, как пшеницу». «Сатана просил, — говорит Спаситель, — чтоб сеять вас, как пшеницу». Слово, переведенное как «сеять», лучше всего перевести как «просеять». Здесь Спаситель хотел сообщить ученикам, что сатана вознамерился подвергнуть их серьезным испытаниям. Просил Бога разрешить просеять их, как просеивают пшеницу, отделяя годные зерна от соломы и сжигая солому. Нам важно, что Спаситель такого права сатане не дал. То есть он избавил своих последователей от тяжелого и для многих непереносимого испытания искушения. Данное прошение «И введи нас в искушение», то есть страшные испытания, в которых мы можем пасть, дай нам выстоять в этих испытаниях и искушениях. Данное прошение тем более актуально, что Христос предрекал, что наступают новые эсхатологические времена, во время которых сатана приложит все усилия, чтобы соблазнить верующих и отторгнуть их от спасения. Это время нашего приближения к концу, к победе над силами ада и зла. Искушение – или испытание — это время перед концом этого века. Ну, например, книга Откровений, 3 глава, 10 стих. «Я сохраню тебя от годины искушений, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть уже в эпоху Нового Завета слово «искушение», слово «испытание» понималось как фаза, предшествующая концу мироздания, как фаза, предшествующая наступлению судного дня. Перед этим судным днем, перед концом мира, перед кончиной нашей Вселенной, когда этот образ мира проходит и сменяется уже наступившим, захватившим Вселенную Царством Небесным, так вот перед этим временем, согласно вере Древней Церкви, дьявол будет наиболее сильно, наиболее злобно враждовать против верующих в Бога людей. Итак, искушение – кроме того, что они выявляют брань, ведущуюся дьяволом против всех верующих, и в более широком аспекте против
всех людей имеют, тем не менее, и положительный смысл. Искушения позволяют нам трезво видеть свои слабости и силы, то, что мы можем, а что нет, в чем сильны, а в чем нет. Апостол Павел пишет: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Вот это важно очень. Испытывайте самих себя, верили вы. Вот это «испытывайте» можно даже правильнее перевести, как «искушайте самих себя». Это прошение наподобие теста, экзамена, показывает нам, что мы не такие благополучные, как нам хотелось бы думать. Без искушений нашей веры, надежды и любви жить нельзя. Испытания сокровенности сердечных необходимы для самого человека, чтобы он сам мог видеть, каков он, и исправиться. Да, искушения нужны. Да, откроются от многих сердец помышления, их пишет Евангелист Лука, 2 глава, 35 стих. Да, откроется твердость или слабость наша в вере, знание или невежество, порочность или чистота нашего сердца, надеяние его на Бога или на земное. «Да откроется любовь к себе и тленному, или паче всего к Богу», так пишет отец Иоанн Кронштадтский. Поэтому и пишет апостол Петр: «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего,

искушение, цитируя святителя Киприана, «мы убеждаем и бываем в своей немощи и своем бессилии тем самым, что так молимся. Ничего не можем без помощи Божией. Только на Бога вся наша надежда и упование. Если Он даст нам выстоять, выдержать эти искушения, эти испытания, значит, мы выстоим и выдержим. Если же Он нас не укрепит, то мы пойдем под их гнетом».

микрофона священник Константин Пархоменко. Мы продолжаем нашу передачу. «Но избавь нас от лукавого», говорим мы в последних словах молитвы Господней. Это прошение, как и многие прошения молитвы Господней, имеет очевидные параллели с иудейскими молитвами времен Христовых. В сборнике еврейском «Сидур» мы находим вот такую древнюю молитвенную фразу: «Не введи нас во грех, в беззаконие или зло, не введи нас во искушение или позор, не дай никакой порочной наклонности возобладать над нами, но дай нам добрые наклонности». Библеисты говорят, что первоначальный вариант молитвы Господней мы можем увидеть у евангелиста Луки. У Луки этих слов «но избавь нас от лукавого» нет. И возможно, что этой фразой, составленной уже евангелистом Матфеем в русле традиционных молитвословий того времени, Матфей поясняет нам предыдущее прошение о том, чтобы Бог сохранил нас от искушений, характеризующих смену ветхого мира и Царства Божьего. Для Матфея это зло, понеру, некий лукавый, оно персонифицировано, то есть оно имеет личный характер. Это не просто абстрактное зло, это некое злобное, жестокая личность. Как и в Евангелии от Матфея, 5 глава, 37 стих, помните, евангелист Матфей говорит, что говорите «да», «да», «нет», «нет», а лишнее от лукавого, как там лукавый стоит в мужском роде, в роде конкретной личности, так и здесь Матфей, евангелист, говорит нам о конкретном противостоянии злому, сатане, злым бесовским силам. «Но избавь нас от лукавого», молимся мы этими словами. Опять же повторю, неизвестно, были они сказаны Христом, потому что евангелист Лука их не приводит, или, возможно, их по шаблону, по канонам иудейских молитв того времени заимствовал Матфей и вставил в свою молитву, которую несколько обработал вот в таком классическом иудейском традиционном в то время виде. Нам это не важно, нам важно, что Церковь эти слова приняла. Мы молимся об избавлении нас от дьявола во всей нашей с вами жизни, просим помощи Божией в противостоянии этому злу. Некоторые считают, что зло, сатана — это просто отсутствие добра. Так вот нет. Православное богословие говорит, что это не просто отсутствие добра, это реальное, активное, личностное присутствие зла. И, наконец, заключаем мы молитву последними словами: «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки».

0: и аминь. Данные заключительные слова, словословие, безусловно, отсутствовали в подлинном тексте евангелиста Матфея, однако позже вошли в церковное молитвенное употребление. Во втором веке был принят следующий текст: «Ибо тебе подобает сила и слава вовеки». Апостольские постановления в 3-4 столетии уже дают вариант, идентичный евангелисту Матфею. В православной церкви после слова «слава» добавляется Отцу и Сыну и Святому Духу. В католической литургической практике сохраняется текст, данный в апостольских постановлениях, причем расширяется последнее прошение «Но избавь нас от лукавого» в перспективе ожидания скорого пришествия Христова. Вот западная традиция: «Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, дабы силой милосердия Твоего мы были всегда избавлены от греха и ограждены от всякого смятения, с радостной надеждой, ожидая пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа». Я цитирую по катехизису католической церкви. Часто возникает вопрос: если во время богослужения эти слова произносит священник, то можем ли и мы их читать, когда нет священника рядом? Разъяснение на этот вопрос нам дает православное исповедание. Вторая часть, 28-й вопрос. Цитирую. «Дабы придать большую важность сей Господней молитвы, во время молитвословий общественных произносит слова сии, яко Твоей царство и силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Священник. В случае же отсутствия священника непогрешимо и мирянам, если во время честного молитвословия произнесет оные. Посему никогда не должно отделять сих слов от молитвы Господней». Итак, подытожу последние слова: «Яко Твоей царство и силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа» не были сказаны Христом, потому что евангелист Матфей, евангелист Лука не дает нам этих слов. Они сказаны были Матфеем, и вполне возможно, евангелист Матфей тоже эти слова включает, поскольку этими словами заканчивалась всякая традиционная еврейская молитва. И начиная со 2-го, с 3-го столетия и церковь принимает и произносит уже эти слова. Итак, на этом мы заканчиваем наш, по возможности, подробный, но все-таки на самом деле краткий, небольшой экскурс в историю и в комментарии молитвы Господней, молитвы Отче наш. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни вас Господь!
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Егорьев день. Редко это бывает, что прилетают на Пасху ласточки. А в этом году Пасха случилась поздняя. Захватила Егорьев день, и накануне его во вторник к нам прилетели ласточки. К нам-то во двор не прилетели, негде им прилепиться, нет у нас высоты. А только слыхал Антипушка на зорьке вереск. Говорят, не обманет ласточка, знает Егорьев день. И правда, пришел от обедни Горкин и говорит, у Казанской на колокольне возится, пошла работа. А скворцы вот не прилетели почему-то, пустые торчат скворечни. А кругом по дворам шумят и шумят скворцы. Горкину неприятно. Ну, обидели нас скворцы, с чего бы это? Всегда он с опаской дожидался, как прилетать скворцам, загодя говорил ребятам чистить скворечницы. Будут у нас скворцы, все будет хорошо. А как не прилетят, спросишь его, бывало? Он молчит. Антипушка воздыхает, скворцов-то нет, говорит, все, вот и пустота. Отец за делами о пустяках не думает, и то удивился, справился. Что-то нонче скворцов не слышно. Да вот не прилетели, и запустили скворечницы. Не помнил Горкин, давно так не пустовали. На три скворечни все хоть в одной да торчат, а тут как вымело. Я ему говорю, а ты купи скворцов и посади в домики, они и будут». «Нет, — говорит, — насильно не годится, сами должны водиться, а как делу не поможешь? Какому делу? Да вот скворцам! После уж я узнал, почему к нам скворцы не прилетели, чуяли пустоту. Поверье это! А может, и вправду чуяли? Собаки-то чуют? Наш Бушу еще с Пасхи стал подвывать. Только ему развыться не давали. Только начнет, а его из ведра водой. Да замолчи ты! А скоро и ведра перестал бояться. Все ночи подвывал. Под Егорьев день к нам во двор зашел парень в лаптях, в белой вышитой рубахе, в синих портах, в кафтане в накидку и в пояркивой шляпе с петушьим перышком. Оказалось, пастухов работник, что против нас, только что из деревни, какой-то зубцовский, дальний, откуда приходят пастухи. Пришел от хозяина сказать, завтра, мол, коров погонят, пустите ли коровку в стадо. Марьюшка дала ему пару яиц, а на завтра пообещала молочной яичнице накормить, только за коровкой бы приглядел. Повела показать корову. Чего-то пошептались, а потом я видел, как она понесла корове какое-то печенье. Спрашиваю, чего это ей дает? Она чего-то затаила, секрет у ней. После Горкин мне рассказал, что она коровке креста давала, благословение. В крещении еще спекла печеного креста. Так уж от старины ведется, чтобы стелком была». Накануне Егорьева дня Горкин наказывал мне не проспать, как на травку коров погонят, покажет себя пастух наш. Как покажет? А вот, говорит, узнаешь. Да чего узнаю? Так и не сказал. И вот в самый Егорьев день на зорьке, еще до солнышка, впервые в своей жизни радостно я услышал, как хорошо заиграл рожок. Это пастух, который живет напротив, не деревенский простой пастух, а городской, богатый, собственный дом какой, вышел на мостовую перед домом и заиграл. У него четверо пастухов подручных. Они и коров гоняют, а он только играет для подчину в Егорьев день. И все по улице выходят смотреть, послушать, как старик хорошо играет. В это утро играл он в последний раз, сам так и объявил. Это уж после он объявил, как поиграл. Спрашивали его, а почему так, впоследок? «Да так, — говорит, — будя, наигрался. Невесело так сказал. Сказал уж после, как случилась история». и все хвалили старого пастуха, так все и говорили: «Вот какой приверженный человек, любит свое дело, хоть и богач стал и гордый, а делу уступает». Тогда я всего не понял. В то памятное утро смотрел я в открытое окно залы, прямо с теплой постели, в одеяльце, подрагивая от холодка зари. Улица была залита розоватым светом вставшего за домами солнца, поблескивали даже верхние окошки. Вот отворились дикие ворота пастухового двора, и старый седой пастух-хозяин в новой синей поддевке, в помазанных дегтем сапогах, в высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щеголи шофера на свадьбах, вышел на середину еще пустынной улицы, поставил у ног на камушке свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом, приложил обеими руками длинный рожок к губам, надул толстые розовые щеки, и я вздрогнул от первых звуков. Рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало, но это было только сначала так, а потом заиграл тоньше, разливался и замирал, потом стал забирать все выше, жальчей, жальчей, и вдруг заиграл веселое, и мне стало раздольно весело, даже и холодка не слышал. Замычали вдали коровы, стали подбираться помаленьку, а пастух все стоял, играл. Он играл, запрокинув голову, играл в небо за нашим домом, словно забыв про все, что было вокруг него. Как обрывалась песня, и пастух переводил дыхание, слышались голоса на улице. «Вот это мастер! Вот доказал-то себя Пахомыч! Мастер! И откуда в нем духу-то столько?» Мне казалось, что пастух тоже это слышит и понимает, как его слушают, и это ему приятно. И вот тут-то случилась история. С пастухова двора вышел вчерашний парень, который заходил к нам в шляпе с петушиным перышком, остановился за стариком и слушал. Я на него залюбовался. Красив был старый пастух, высокий, статный, а этот был повыше, стройный и молодой. И было в нем что-то смелое, и будто он слушает старика, прищурясь, что-то усмешливое, лихое, так по его лицу казалось. Когда кончил играть старик, молодец поднял ему шляпу. «А теперь, хозяин, дай поиграю я», — сказал он, неторопливо вытаскивая из пазухи небольшой рожок. «Послушают твои коровки, поприучаются». «Ну, поиграй, Ваня», — сказал старик, — «послушаю твоей песни». Проходили коровы еще гуще, гуще. Старый пастух помахал подручным, чтобы занимались своим делом. А парень подумал что-то над своей дудочкой, тряхнул головой и начал. Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобное, разливное, не старикову, а другую песню, такую жалостную, что щемило сердце. Приятно, сладостно было слушать, так бы вот все и слушал. А когда доиграл рожок, доплакался до того, что дальше и плакаться-то сил не стало. Вдруг перешел на такую лихую плясовую, пошел так дробить и перебирать, ерзать и перехватывать, что и сам пивун в лопатках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метелкой, пустился выделывать ногами, и пошла плясать улица, и ухать, и пошла. Шло такое, этого и сказать нельзя. смотревшая из окошка Маша, свалила на улицу горшок с геранью, так ее раззадорило. Все смеялись, а пивун выплясывал лихо в лопатках под дудку, и упала с его плеча сермяга. Тут и произошла история. Старый пастух хлопнул по спине парня и крикнул на всем народе: «И откуда у тебя, подлеца, такая душа-сила? Шабаш, больше играть не буду, играй один!» И разбил свой рожок об мостовую. Так это всем понравилось. Старик Ратников расцеловал и парня, и старика, и пошли все гурьбой в Дмитриев трактир угощать пивуна водочкой и чайком. Долго потом об этом говорили, рассказывали, что разные господа приезжали в наше Замоскворечье на своих лошадях, в колясках даже, послушать, как играет чудесный зубцевец на свирели. После Горкин мне пересказывал песенку, какую играл старый пастух. Я запомнил ту песенку. Это веселая песенка. Ее и пивун играл, бойчей только. Вот она. Пастух выйдет на лужок, заиграет ворожок. Хорошо пастух играет, выговаривает: «Выгоняйте вы скотинку на зеленую луговинку. Гонят девки, гонят бабы, гонят малые ребята, гонят старые старики, мироеды мужики, гонят старые старушки, мироедовы женушки, гонит Филя, гонит Пим, гонит дяденька Яфим, гонит бабка, гонит дед, а у их и кошки нет, ни копыта, ни рога, на двоих одна нога». Ну, все то гонят, и Марьюшка наша проводила со двора свеченой вербы нашу красавицу, и Ратниковы погнали, и Лощенов, и от рынка бредут коровы, из Житной, от Крымка, и от Серпуховки, из Якиманки, со всей Замоскворецкой округи нашей. Так от старины еще повелось, когда была совсем деревенская Москва, и тогда был Егорьев день. И теперь еще будет и до кончины века. Горкин мне сказывал: «Москва — это день, осот празднует. Святой Егорий сторожит щитом и копьем Москву нашу, потому на Москве и писан».
2: «Как на Москве писан?»
1: «А ты на пятак погляди, чего в сердечке у нашего орла-то? Москва писана на гербу, сам святой Егорий наш, стало быть, московский. С Москвы во всю Россию пошел, вот откуда Егорьев день. Ему по всем селам, деревням празднуют, только вот господа обижаться стали на коровок».
2: «А почему обижаться на коровок?»
1: «А таки капризные. Бумагу подавали самому генерал-губернатору, князю Долгорукому, воспретить гонять по Москве коров. В ведомостях читали, Скорняк читал. Как это, говорят, можно? Москва и такое безобразие. Чего про нас англичане скажут? Корову у них, скажут, по Кузнецкому мосту разгуливают и плюхают. И забодать, вишь, могут. Ну, чтобы воспретить. А наш князь Долгоруков, самый русский, любит старину и написал на их бумаге: «По Кузнецкому у меня и не такая еще скотина шляется», и не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился. Скоро опять зашел к нам во двор тот молодой пастух насчет коровки поговорить. Горкин чаем его поил в мастерской, мы поговорили по душам. Оказалось, сирота он, Тверской, с мальчишек все в пастухах. Горкин не знал его песенку, он нам слова и насказал. Играть не играл, ни ко времени было, он только утром играл коровкам, а голосом напел и еще приходил попеть. Ему наша Маша нравилась, потом узналась, он и захаживал, и она прибегала слушать. С Денисом у ней наладилось, а свадьбу отложили, когда с отцом случилось в самую Радуницу. И Горкин не знал, чего это Ваня все заходит к нам посидеть. Думал, что для духовной беседы он. А он тихий такой, как дитё, только высокий и силач, совсем как Федя Бараночник. Душевный, кроткий совсем. И ему Горкин от Писания говорил про святых мучеников. Вот и напел нам песенку. А я ее запомнил. Откуда она? А я ее в книжках потом не видел. Маленькая она совсем, а на рожке играть она длинная. Эх, и гнулое ты деревцо, крушинушка, куды клонишься, там и сломишься. Эх, и жизнь моя ты, горькая кручинушка, где поклонишься, там и слонишься. И мало слов, а как-то жалостливо поется. С того дня каждое утро слышу я тоскливую и веселую песенку рожка. В просонках слышу, и радостно мне во сне. И Репелов мой распелся, которого я купил на вербе, правильный оказался, не самочка-обманка. Не с этих ли песен на рожке стал я заучивать песенки-стишки из маленьких книжечек Ступина и другие, какие любил насвистывать, напевать отец. Помню, очень мне нравились стишки. «Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет». И еще «Румяною зарею покрылся восток». И вот этой весной навязалась мне на язык короткая песенка. Все бывало, отец насвистывал. Ходит петух с курочкой, а с гусиней гусь, свинка с поросятами, а я все томлюсь. Навязалась и навязалась, и не может отвязаться. Я с ней засыпал, и вставал, и во сне слышалось в просонках, будто это мой Репелов. Горкин даже смеялся. «Ну, потомись маленько, все уж весной, все томятся». И это правда, и томятся, и бесятся. Стали у нас лошади беситься. Позвали Коновала, он им уши надрезал, крови дурной выпустил. У Кривой даже выпустил, хоть и старенькая, она надо говорит, надо. Стали жуки к вечеру носиться, майские называются. Гришка одного картузом подшиб самого первого жука. Поглядел, плюнул и раздавил сапогом. Миша говорит, сволота какая, я тоже занимается. Ну, глупый. Навозные мухи так тучами так и ходят. Все от них стенки синие. И, может быть, тоже от весны. Отец стал такой веселый, все бегает по лестницам через три ступеньки. Никогда не бывал такой веселый. Так и машет Чесучевый его пиджак. Подхватит меня, потискает, подкинет под потолок, обольет флер-д'оранжем, нащиплет щечки и даст гривенчик на гостинце. Так ничего. И все-таки песенки, песенки, все свистит, свистит. А потом грустный все был и тяжелые сны видал. А тут повалили нам подряды, никогда столько и не было. В самый Егорьев день, на Пасхе, пришло письмо. Мост большой строить заказали под Коломной. И еще отец очень был рад. Главный какой-то комитет поручил ему парадные места ставить на Страстной площади, где памятник Пушкину будут открывать. И в ведомостях напечатали, что будет большое торжество на Троицу. 8 числа июня будут открывать Пушкина. Памятник там поставлен. Все мы очень обрадовались, такая честь. Отец комитету написал, что для такого великого дела барыша не возьмет, а еще и своих приложит, такая честь. И нам почетную ложу обещали Пушкина открывать. А у нас уже знали Пушкина. Сестрицы романсы его пели про черную шаль и еще про что-то. Я его знал немножко, вычитывал «Птичку Божию», пропел Горкину, и он похвалил. Ничего, говорит, отчетливо. Пасха поздняя, пора бы и стройку начинать. А летний народ придет наниматься, как уж обыкли, на Фоминой после Радуницы. Кое-чего зимниками начали работать. Зари до зари отец по работам ездит. Бывало, на Кавказце верхом туда-сюда, ветром прямо носится, а на шарабане не поскачешь. А тут, как на грех, кавказка набила спину, 3 недели не подживет,
3: Остальную седлать, и душа-то к ней не лежит. Злая она, кыргыз, да и пуглива, заносится, в городе с ней опасно. Все-таки отец думает на ней пока поездить, велел кузнеца позвать, перековать помягче. Попробует на днях за город дачу снимать поесть для нас под Воронцовым. На Фоминой много наймут народу, отказа никому не будет. Василий Васильевич с радости закутил, но к Фоминой оправится. И Горкин ничего, милостиво к нему, пусть свое отгуляет, летом будет ему жара. Вечером Егорьего дня мы сидим в мастерской, и Скорняк сказывает нам про Егория Победоносца. Скорняк большой книгочей, все у него святые книги, в каких-то проломных воротах покупает по знакомству. Сегодня принес Горкину в подарок лист картинку старинную, дали ему в придачу за работу староверы. Цены, говорит, нет картинки, ежели на любителя. Из особого уважения подарил за приятные часы досуга у старинного друга. Горкин сперва обрадовался, поцеловался даже со Скорняком, а потом стал что-то приглядываться к картинке. Стали мы все разглядывать и видим. Написан на листе, на белом коне, как по строгому канону пишется, Егорий, колет змея копьем в брюхо чешуйное. Горкин потыкал пальцем в Егорьевну главку и говорит строго раздумчиво: «А почему же сияние святости округ главки нет? Не святая картинка это, а соблаз. Староверы так не пишут, соблаз это. Господи, что творят?» И поглядел строго на Скорняка, а Скорняк бородку подергал и покаялся. «Прости, Михаил Панкратыч, наклепал я на староверов, хотел приятнее тебе по сердцу, знаю, уважаешь, по старой вере кто, что мне книжник подсунул, редкость говорит, а что сияние святости нет, невдомек мне очень понравилось, тебе, думаю, отнесу на Егорьев день». Стали мы читать под картинкой старые слова, церковные печатью. Горкины очки надел и строгой стал. Я ему внятно прочитал, вытягивал слова вразумительно, а он не верил, бородкой трясет. И Скорняк прочитал, и он опять не видит. «Не может, — говорит, — быть такого. Не разрешат законно, потому что надругательство над святым и заплевался». А я шепотком себе еще разок прочитал: «Млад Егорий в бою на серу, сидя коню, колет змея в пью». Понял, нехорошо написано про святого. Горкин стал Скорняка бронить, никогда с ним такого не было. Это, говорит, стракулисты тебе подсунули, они над Богом смеются и бомбы кидают. Пушкина вон взорвать грозятся, сказывал Василий Васильевич, смуту, чтобы в народе делать. А ты легковера, еще книгачи. Он-то тебе подсунул на соблаз. Святого воина Егория празднует. Так вот тебе, взял и разорвал картинку. И стало нам так страшно, посидели, помолчали, будто нам что-то грозится, внутри так чуется, сожгли картинку на тагане. Горкин руки помыл, дал мне святой водицы и сам отпил, а Скорняк повоздыхал сокрушенно и стал из книжки про Егория нам читать. Завелся в пещерах под Златоградом страшенный змий, всех прохожих проезжих живьем пожирал, и не было на него управы, и послал к ихнему царю послов, Мурины видом, дабы отдал сейчас за него змея, дочь царевну, а то пишет всех по полю пламенем огнем пронзительным, пожалю жалом язвительным, и стал Златоград в великом страхе вопить и молебны в заступление петь служить. И вот вострубили литавры трубы, и, подъезжая к тому Златограду, светил в юнош в златых доспехах на белом коне и серебряное кипие в деснице, возвещает светлый в юнош царю, что грядет избавление скорби и печали, и вдруг слышим тонкий шумящий вой. Скорняк перестал читать про Егория. «Что это?» — спросил шепотком. «Слушаем, опять воет». Горкина говорит тоже шепотком: «Никак опять наш бушуй». Послушали. Бушуй оттуда
2: от конуры и от каретника. Будто уж это не первый раз. Вчера, как стемнело, повизгивало, нынче уж подвывает. Никогда не было, чтобы выл. Бывает, собаки на месяц воют, а Бушуй на месяц не завыл. А нонче Пасха, месяца не бывает. Стал я спрашивать, почему это Бушуй воет, к чему бы это? А они ни слова. Так вечера расстроился. Хотели расходиться, а тут отец приехал, и, слышим, приказывает Гришке: «Дай Бушуйке воды, пить, что ли, просит». А Гришка отвечает: «Да полна шайка». Это он заскучал с чего это. И так это нас расстроило, и картинка эта, подсунута не весь кем, и щемящий вой. Скорняк простился, пошел и говорит шепотом: «Опять никак». Прислушались мы нехорошо, как воет, нехорошо. Страшно было идти темными сенями. Горькин уж проводил меня.

0: В исполнении Владимира Ашкенази и Андре Привина прозвучала пьеса «Светлый праздник» из сюиты для двух фортепиано опус 5 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши», сочинение, ЕГЭ, литература.

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в программе «Книжное обозрение» прозвучит вторая часть беседы о книге Якоба Таубеса «Политическая теология апостола Павла». Мой собеседник – Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
2: Здесь в данном случае вот такой мотив, то есть так должно быть. На древе тот, кто висит, проклят. Это свидетельствует о том, что это все по-настоящему. Это истинный мессия. Или, во всяком случае, тот, кому можно верить, исходя вот из этих признаков мессианской фигуры.
1: Ну вот есть у меня передача, на сайте можно ее найти, с библеистом Глебом Гаревичем Ястребовым, где он говорит, что практически все, что касается личной проповеди Христа, где он говорит, как действовать, такой комплекс сжатой иконогорной проповеди, где накидано много-много высказываний Христа, иногда даже очень странно, как это вообще возможно, это не речь, это просто конспект какой-то. Скорее всего, как говорят ученые, это конспект за все 3 года. Вот. И большинство советов, как надо действовать, это совет «сделай так, как от тебя совершенно точно не ожидают».
2: Ну вот, да.
1: А зачем? Это очень тонкое рассуждение, не каждому понятное. Рассуждение действительно такое тончайшее. Но, как я его понимаю, сильно огрубляя, конечно, что нужно показать, что для тебя есть что-то очень важное, какая-то жемчужина, какое-то зерно. Так что все остальное тебе вообще не важно. И чтобы это показать, ты последнюю одежду снимешь с себя, и 2 поприща пойдешь, и много-много чего.
2: Здесь это похожий мотив, потому что речь-то идет не о только вот этом политическом пространстве, человеческом, а речь идет, конечно, о Боге. А Бог, он всегда другой, он всегда иной, он не человеческое существо. Поэтому вот это такое, кажется, бессмысленное, заведомо проигрышное и дискредитирующее тебя, несерьезное даже, кажется, поведение оказывается вот таким приближением к Богу, который за пределами вот всего нашего земного, всех наших представлений. Наша мудрость – это безумие перед Ним. Его мудрость – это безумие для нас.
1: Да-да, непонятно. Во-первых, 2 пункта мне непонятны уже сейчас. Апостол Павел кажется человеком таким очень рациональным, разумным. И вообще, он устроитель церкви. Это его статус, который, в общем-то, все христианские ученые признают, богословы. Это человек, который создал эту церковь. Да. Все объяснил, как надо. Все структуры, все главные пункты. Это апостол Павел все сделал. Как же такой человек говорит, что ваша политическая теология, ваше искусство жить друг с другом, это делайте так, как вообще безумно.
2: Да.
1: Как же так можно жить? Во-первых, это не похоже на апостола Павла,
2: почему?
1: А во-вторых,
2: похоже.
1: Как это реализация этого...
2: Оказывается, это работает. То есть это работает как программа, которая находится в головах людей, в голове того же апостола Павла. Например, вот тоже пишет Таубес, рассматривая послание к римлянам, один из пазлов этой общей картины, в центре которой вот эта тема, ну, она у нас как мессианская, да, странное поведение мессии. Или мессианской фигуры. Например, обращение к язычникам. То есть язычники презирались, язычники отвергнуты Богом. Общение с язычниками дискредитирует иудея и тоже делает его изгоем. То есть если ты будешь с язычниками общаться, ты уже не являешься частью народа Божьего, на тебя не распространяются обетования завета. Ты, в общем, проклят. Ну, особенно там, если будешь с ними есть или в брак вступать. Уж не говоря о том, что ты будешь принимать участие в каких-то их языческих празднествах, это вообще кошмар. И апостол Павел отправляется к язычникам, проповедует.
1: Здесь есть рациональное зерно.
2: Какое?
1: Больше прихожан, больше приходов, больше церковь.
2: Это если рассматривать апостола Павла как плохого иудея, или даже очень плохого. То есть так, конечно, тоже воспринимали. То есть он понял, что та религия, которая была для него всем, она неправильная, и Богу неправильно молился, и все неправильно понимал, полностью свою жизнь переосмыслил, от прошлого отрешился, отряхнул прах с ног и ушел. Совсем в другую сферу жизни. Но нет, сам апостол Павел никогда так свой, как кажется, разрыв с верой отцов не воспринимает, И в посланиях к римлянам он даже говорит, что вот я хочу быть проклятым, я хочу, чтобы Христос меня отверг.
1: Прямо хочу?
2: Ну, это в начале 9 главы он пишет. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. То есть, обратите внимание, он хотел бы сам быть отлученным от Христа. Хотел. Я хочу, чтобы Христос меня от себя отлучил, и я хочу от него отлучиться ради братьев по плоти, ради евреев. То есть это не похоже на поведение человека, который порвал со своим прошлым, отрекся от своих воззрений, убеждений и перешел в другую религию, как это иногда представляют, основателем которой или сооснователем которой он стал. Ничего подобного. Точнее, тоже так можно, конечно, воспринимать. Разные точки зрения существуют. Но в данном случае послушаем самого апостола Павла.
1: А как вы понимаете это? Как Таубес это помещает в свою концепцию? Кроме того, что это необычно. А как это понять?
2: Он и помещает так это в свою концепцию, что апостол Павел действует, вот его политическое действие, в духе вот этой мессианской программы. Быть проклятым, быть отлученным, сделать что-то, что станет твоей вот такой окончательной дискредитацией, приговором.
1: То есть это уподобление Христу.
2: Да, уподобление Христу как вот этой части этой политической программы. То есть Христос сам тоже поступал так, как, например, поступали пророки, некоторые пророки, или поступал тот же Моисей. И апостол Павел, подражая Христу и Моисею, поступает таким образом. То есть это не просто такая фигура языка, да, я хотел бы быть проклятым, только чтобы вот народ спасся. Но я не хочу быть проклятым, я просто так говорю, что хочу быть проклятым. Нет, он готов к этому, готов, в общем, принести себя в жертву, готов, чтобы Христос от него отвернулся, тот Христос, который для него все, чтобы он его отверг, только чтобы другие спаслись, только чтобы вот эта связь между Богом и людьми была возрождена. То есть вот такое действие, такой подход. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование.
1: Это действительно политическая теология. Политическая теология почему? Потому что, в общем-то, собственно, теология, а именно ее раздел сотериология, мы просим Христа Спасителя прежде всего за себя. И вообще у нас есть изречение старцев: спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие. Даже что-то там, какое-то число
2: это
1: было.
2: Это, по-моему, Серафим Саровский, ему приписывается.
1: И очень популярно. Вот у нас так говорят, кстати, так никто не делает. Если бы люди жили вот по этой формуле «спасись сам», то, в общем-то, это как раз тоже политически очень уравновешивающая фраза, потому что тогда каждый старался бы за себя и никому бы не лез.
2: Ну, это в каком-то смысле идея примера. Вот есть хороший пример, за хорошим примером пойдут многие. Здесь другой момент. Здесь речь не идет о, опять же, взаимодействии между людьми в пространстве только человеческом. Вот есть хороший пример, есть плохой пример. Серафиму Саровскому подражайте, Гитлеру не подражайте. Это плохой человек.
1: А так получается, Павел, что будет плохой, Павлу не подражайте, его не слушайте. Если он сам пишет все время «слушайте меня», «Меня слушайте, только меня слушайте».
2: Это не «меня слушайте», а это «Христа слушайте». Если...
1: А как же слушать Христа через апостола Павла, если мы будем апостола Павла считать за плохого человека?
2: Не за плохого.
1: А как?
2: Может быть, и за плохого.
1: Да, конечно, за
2: Но
1: плохого.
2: Но за плохого не в нравственном смысле, не то, что он злодей, а вот в таком религиозном и в жертвенном смысле. Это вот тоже ведь тема жертвы. Об этом и Таубес тоже немножко пишет, что, ну вот жертва, да, это и тот или что-то, что с одной стороны мы благословляем, да, с другой стороны мы, как вот Жерар писал, хотя Таубес, кажется, здесь Жерар ему не близок, что жертву мы еще и ненавидим, но эта ненависть, наша ненависть жертвой канализируется, мы от нее избавляемся. Мы избавляемся от агрессии, от своего зла, перенося его на жертву.
1: Это Жерар.
2: Да, и тем самым она нас спасает, она нас избавляет от зла. То есть жертву мы и ненавидим, и боготворим. Ненавидим, потому что в ней вся наша ненависть сосредоточена, которую без жертвы мы бы друг на друга бы вылили. А здесь вот это уходит в жертву. И она благословенна, и она проклята. Это и благословение, и проклятие. Это говорили о кресте, это счастливая вина, это и ужасное событие, то есть люди взяли Иисуса Христа, распяли, который Сын Божий. То есть что можно было бы ужаснее придумать? Но вместе с тем это спасение для людей. И это вот такой парадокс. Спасающее проклятие.
1: Я не люблю парадоксы.
2: Таубис вот так это все видит. Здесь тоже можно, конечно, много предъявить претензий, но что-то в этом есть. То есть Таубис и апостола Павла, и, например, некоторых таких мессий или лжемессий еврейских, вот, например, там он рассказывает историю про Саббатая Цви. Такой был еврейский деятель в 17 веке, которого действительно многие считали вот мессией. То есть вот в иудаизме, что в средневековом, что позднее, вплоть до современности, есть такие мессианские настроения, ждут мессию, мессия придет. Ну, как для христиан он уже пришел и придет второй раз во втором пришествии. Вот. И этот Саббатай Цви тоже такой очень странный. Интересно, что Таубис о нем заговорил. Это был очень религиозный человек, очень жертвенный. А потом, когда это, в общем, движение стало набирать обороты, а все это происходило в Османской империи, он вроде бы сдался. Он сдался. Мало того, он принял ислам, этот самый Саббатай Цви. И кажется, это все. Он в том расписался, что он никакой не мессия, и вот вообще даже религию свою, которой он посвятил всю жизнь, все для Бога Израиля готов был сделать. А здесь он его вроде бы предал. Или точно предал, или вроде бы предал. Таубис говорит, что не так все просто. То, что он изменил, то, что он стал предателем, то, что он изменил вере, возможно, это тоже вот отголосок этой логики, этого мессианского поступка, который меняет мир, который ставит все с ног на голову, с тем, чтобы вновь все перевернулось и с головы уже на ноги все обратно встало. И главное, чтобы вот в этой точке максимального унижения и страдания этой мессианской фигуры появилось бы чудо Божье. Как это и христиане исповедуют. Вот когда уже все потеряно, Иисус в могиле, вдруг все меняется.
1: Ну, у этого Саббатая, у него же все-таки есть нюанс. Ему предложили выбор либо смерть, либо принятие ислама. Если бы он просто неожиданно принял ислам, мы бы могли бы предположить, что он захотел иудаизировать ислам, пользуясь своим невероятным успехом проповедника. Действительно невероятным. Так нет, у него же другая ситуация. Ему сказали, или тебя убьем, или ислам принимай. Он принял ислам.
2: Ну да. Так а чем это противоречит словам Таубиса?
1: Ну, что это вынужденное просто решение для спасения жизни.
2: Дело в том, что если бы он сказал, нет, я не отрекусь от своих убеждений, его бы убили. Он бы был мучеником, но не мессианской фигурой. А если он принял вот это поношение до конца и отрекся, и принял ислам, это вот значит пить чашу до конца, до последней капли. Что делает его мессия-подобной фигурой? То есть не то, что ожидают. Максимально не то, что ожидают. И полное разочарование, которое должно вроде бы последовать у сторонников этого Саббатая Цви, когда произошло то, что произошло.
1: Если это как-то сблизить с тем, что говорят выдающиеся проповедники 20 века, то, наверное, можно вспомнить знаменитую формулу «прыжок веры». То есть, если все хорошо, если мессия как мессия, если проповедник как проповедник, апостол как апостол, и праведник как праведник, и святой как святой, все как надо, то, да. То какой прыжок? Никакого прыжка не будет.
2: Да, это просто шаги веры, такие шажки веры.
1: А ты попробуй поверь тому,
2: а ты попробуй прыгнуть,
1: который опозорен.
2: Да.
1: Вот ты туда прыгни, это понятно тогда.
2: Эта линия, которую мы уже обсудили, она здесь, в общем, главная. Он дополняет разными другими темами тоже из жизни апостола Павла, из его посланий. Но вот, кажется, этот вот посыл мне показался таким наиболее интересным. То есть там он, в общем, рассматривает тоже непростые отношения апостола Павла с иерусалимскими христианами. Вот как он тоже там, согласно деяниям, можно сказать, нарывается на конфликт. С тем, чтобы его осуждали, с тем, чтобы его уже как бы свои христиане, ну, даже возненавидели. История, как он собирает у язычников деньги для иерусалимской общины. Такой интересный сюжет. Он кажется совершенно проходной и являющийся просто свидетельством о том, как вот была устроена коммуникация между различными христианскими центрами в период вот жизни апостола Павла и апостола Петра еще, апостола Якова. Но вместе с тем, здесь Таубис тоже видит в этом такие вот мотивы этого политического действия. такой интересный, необычный подход в духе вообще вот такой, можно сказать, пасхальной антиномичности. Смертью смерть поправ. Через позор, унижение, отверженность своими к славе Бога, который возвращается, который вот в этой точке максимального унижения, поражения, безнадежности помещает в ответ. Мир переворачивается.
1: Если экстраполировать это понимание политической теологии на современное состояние христианского богословия, что здесь, с чем близко, что здесь может быть совершенно новое? И если мы эту концепцию прилагаем, собственно, к политике, это возможно вообще?
2: Возможно, я думаю, что такие варианты есть, существуют. В каком-то смысле в таких секулярных формах, ну и, может быть, смотри, как объяснять, как это объясняется, интерпретируется, скажем, жертвенность в политике. То есть, например, мы знаем, что такие, в общем, акты самопожертвования совершали, например, представители революционного движения в эпоху XIX века, в общем, шли на смерть, шли на, ну, такую вот дискредитацию. То есть в каком-то смысле вот эти все леворадикальные группы, они тоже, несмотря на то, что они часто исповедовали нечто совсем противоположное, что христианству, что иудаизму, в них какая-то есть эта логика не только христианского мученичества, но и вот именно этого такого политического действа, такого перформанса, где слабый и униженный еще больше унижается, еще больше сам себя уничтожает, дискредитирует с тем, чтобы тоже этим действием перевернуть ситуацию. Какой-то ненасильственный и странный протест.
1: А вот можно, скажем, этой схемой не самопожертвование в прямом смысле, ну, то есть реально смерть, а, скажем так, я вот сделаю вид, что я плохой. И пусть я войду в историю как злой. Меня будут все поносить, все будут меня ругать. Моим именем даже назовут самые нехорошие устремления и движения. Пусть будет так. Но я знаю, что я этим спас какое-то количество. Вот как апостол Павел говорит.
2: Да, такое бывает. Вот, скажем, вы спрашивали, кого здесь можно назвать. Можно назвать, например, непонятно, насколько это было сознательно, потому что есть ведь случаи, когда действительно люди предают из малодушия, а не по высоким соображениям. Но можно здесь вспомнить вот митрополита, потом патриарха Сергия Старгородского. Ему приписывается фраза, что вот пусть мое имя будет проклято, или не знаю, что там с именем.
1: Пусть имя мое погибнет, но церковь будет жива.
2: Да, но церковь будет жива. То есть человек идет на крайне сомнительные, прям или даже греховные поступки совершает. Хотя мог бы их не совершать, но он специально их совершает. То есть не из-за того, что он, например, боится за свою жизнь или за жизнь близких. Нет, не боится. Да, он специально действует именно так, как действует. Уничтожает свое имя среди даже людей, которые близки ему, духовенство, епископат, становится, в общем, врагом, исчадием для них, предателем.
1: Его проклинают.
2: Его проклинают.
1: Его именем назвали нехорошее явление сергианство.
2: Да, и вот имя его стало нарицательным. Сергианство, да, такой церковный сергилизм. Может быть, это тоже как бы в духе апостола Павла. Пусть мое имя будет проклято, но я спасу народ, или я приведу народ к Богу, или Бог откликнется на мою жертву вот тем, что не спошлет свою благодать, да. То есть надо что-то делать, надо вот что-то предпринять. Нельзя вот так просто плыть по течению или действовать в духе, например, тех же мучеников.
1: А если тема такая укорененная в этой традиции иудейско-христианской, библейской, новозаветной, настолько укорененная в христианском сознании, в богословии, настолько красной линией, идущая по всей политической теологии, то есть по искусству людей жить друг с другом, когда они называются христианами. Если это такая магистральная тема, то она не просто существует в традиции, проявляется во множестве примеров, и мы можем эти примеры называть и говорить и о примерах евангельских, о самом Христе как самом ярком примере этого явления, и о апостолах, о самом апостоле Павле, как вы сказали, очень оригинально Таубес трактует саму его проповедь язычникам. Это не какая-то стратегия пополнения церковных членов. А это вот такой вот вызов, ненормальное поведение.
2: Да, это еще, то есть один момент, я прерву вашу мысль. Это же еще обращение к язычникам, чтобы вызвать ревность у иудеев.
1: Чтобы их раздражать.
2: Да, чтобы они просто лопнули.
1: Лопнули, да.
2: От ревности, да. От злости, ну такой как хороший, в смысле, да. На апостола Павла, не на Бога.
1: Чтобы прям разгорелось в пламя,
2: да,
1: у вас внутри.
2: Да,
1: вот.
2: Чтобы разгорелось.
1: А
2: да.
1: То ходите спокойные,
2: да,
1: вы не дуете.
2: Да,
1: а тут Христос к вам пришел.
2: Лишить людей покоя, чтобы
1: да,
2: вывести именно. Их из зоны комфорта.
1: Именно. Вот, кстати, упоминаемый мной библеист Глеб Гларевич Ястребов тоже об этом говорил. Именно этими словами тоже примерно, что нужно действительно вывести человека из зоны комфорта. Для этого нужно поступать самым неожиданным образом.
2: Да, да.
1: И так, чтобы человек «Да что ж такое!» как-то так отреагировал. И если это такая магистральная тема, что она и в традиции совершенно кажется уже нормальной, то есть все вот эти юродивые многочисленные, странные святые, кого там вспомнить, Алексей Человек Божий, вообще ненормальное поведение.
2: Да.
1: И множество других тоже странных, ненормально себя ведущих людей, там какие-нибудь юные чистые девушки, которые переодеваются юношами и идут в мужской монастырь. Зачем? Ну и множество других таких всяких вот сюжетов, можете сами тоже повспоминать, наверняка это вспомните. Ну вот какие-то вот такие вот вещи, все это было, есть и будет, показывает христианская традиция. Значит, если это так свойственно, если это в ткани вот этой христианской традиции, тогда, может быть, и существует такое множество, а может быть, еще больше случаев, когда это является прикрытием для злоупотреблений. Просто прикрытием. Когда говорят, ой, вы знаете, пусть имя мое погибнет, но только церковь будет жива, а сам ты тем временем идешь и заключаешь договор с сатанинской властью. Просто договор с сатанинской властью, без всяких мессианских поползновений. Просто договор с сатанинской властью.
2: Ну да.
1: И точка.
2: Да.
1: И дальше нет ни выхода, ни будущего никакого, ничего. Знаете, иногда падение – это просто падение, а не прыжок веры.
2: Да, ну смотрите, пороки, как давно было замечено, они либо какие-то слабые степени добродетели, либо это какая-то искаженная добродетель.

0: Конечно.
1: Нехорошего.
0: Да, без благочестия не было бы лицемерия, без святости не было бы греха, потому что одно такая слабая искаженная тень другого.
1: Ну, в общем, еще раз приведу эту метафору. Если человек летит вниз, он тоже какое-то время летит, находится в полете, но тем не менее он просто падает.
0: Да, просто падает. Но вот здесь мы тоже видим, что нету каких-то гарантий, что вообще Бог явится, что Бог явит свое чудо, что все это не напрасно.
1: Гарантия, мне кажется, все-таки есть. Гарантия – это Христос. И если ты это делаешь действительно во имя Христова, тогда у тебя есть гарантия. А если нет?
0: Ну, ведь что значит во имя Христова? Здесь тоже же можно по-разному это воспринимать.
1: Ну, вот Сергий, да, это делал во имя церкви, как он ее понимал.
0: Да, но во имя Христа тоже действовал. Это ведь вопрос, который и писатели ставят. Вот, например, тот же великий инквизитор из легенды, рассказанной Иваном Федоровичем Карамазовым.
1: Ну, инквизитор тоже не для того, искренний, чтобы себе построить какой-нибудь шикарный
0: дворец.
1: Да.
0: Искренний он человек.
1: Для церкви.
0: Хочет он спасти людей,
1: Бескорыстно он делает, бескорыстно.
0: Да, бескорыстно, ничего с этого он не приобрел, кроме проклятий тех, кто его проклинал.
1: А его проклинают
0: все, или во всяком случае многие. Угу. И здесь вопрос. Иисус тоже в каком-то, ну, Иисус, который там у Достоевского, он тоже в некотором таком замешательстве. Что с такими вообще людьми делать?
1: Да.
0: И он ничего не делает, он просто уходит.
1: Он его целует.
0: Да, он его целует, но это вот вопрос, что он благословляет его этим поцелуем или, наоборот, хочет как-то его укорить, пробудить его совесть. Ну, понятно, что эта совесть не пробудится.
1: А, кстати, поцелуй Христа Иуде и поцелуй Христа великому инквизитору, по-моему, это параллельные сюжеты. Достоевский гений, гениальнейший гений. Как-то становится понятнее из концепции Таубиса история с поцелуем Иуды. Поступай так, как абсолютно ненормально поступить в этой ситуации.
0: Да, возможно, да. Таубис, правда, об этом не пишет, но сюжет с Иудой, он тоже похож на мессианское поведение. То есть, если можно, конечно, принять версию, что Иуда такой злодей и совершенно законченный негодяй, а можно так, что он тоже хотел этого Божьего чуда, да, хотел тоже перевернуть мир и вернуть вот эту гармонию в отношениях Бога и человека тем, что совершил такой, в общем, чудовищный поступок. Предал Иисуса, причем за какие-то копейки.
1: Вот, кстати, пример, очень вы хорошо это перевернули, тоже мою мысль, тоже с ног на голову. И я увидела, что Иуда тоже в этой традиции находится. Тоже в традиции мессианства.
0: Да, евангельские Иуды.
1: Но, тем не менее, церковь не находит ему никакого оправдания.
0: Церковь не находит оправдания, однако вот то, что этот эпизод важен, это явно ведь церковная традиция отмечает. То есть с Иудой носятся на протяжении 2000 лет. Опять же, конечно, это тот, кого мы любим ненавидеть, тот, кого мы любим проклинать.
1: Я замечу, что Иуду проклинают все меньше, все больше его пытаются заключить в объятия Христа уже и в Царстве Небесном, и об этом говорят. Это все довольно опасная тенденция, на мой взгляд, потому что дело в том, что Иуда должен быть последним. Вот когда вы всех заключили в объятия Христа, вы последним заключите Иуду. Это такой вот путь святости. А когда вы огромное количество людей прокляли, а Иуду заключили в объятия Христа, то я вам прямо скажу, с вами что-то не так.
0: Ну да, но и апостол Павел хотел быть последним.
1: Будь последним, если хочешь быть первым.
0: Ну, то есть это такая мудрая стратегия, хочешь быть первым.
1: С последними это большая тема.
0: Хотел быть последним и стремился к тому, что он был последним, без всякого подтекста. В данном случае Таубис об этом не пишет, просто, в общем, к слову пришлось. Причем и Достоевского он тоже не поминает.
1: Это еще раз говорит об опасных путях, которыми ходил Иуда.
0: Ну да. Хотя, видите, там, когда Иуда предает Иисуса, Иисус же говорит ему: «Друг, друг».
1: Да.
0: То есть можно подумать, это ирония, то есть друг, который не друг. Но можно увидеть в этом и что-то другое. То есть это тоже такая тайна. Почему он ему друг? Что здесь заключено в этом обращении?
1: Да, как он обзывал Петра, например, нехорошо, и как называл Иуду.
0: Да.
1: Даже обидно.
0: «Отойди от меня, сатана».
1: Да.
0: «Друг».
1: Или, как он сказал людям, вполне хорошим и приличным, и приятным во всех отношениях. Он сказал, что... Ну, родственникам своим. Он сказал, что: «А вы мне никто, вот мои родственники».
0: Я вас не знаю.
1: Ужас. Так что в этой концепции, если вас назвал

0: Христос, друг, подумай, не в ужасном ли ты грехе находишься, и не в ужасном отступлении от Христа.
1: Или, может быть, да, тебе какая-то дана миссия.
0: И расстояние до спасения у тебя.
1: Которое изменит твою жизнь.
0: Про миссию не хочется говорить. Потому что если за каждым видеть миссию, то это функционал. Я против того, что человек – это функция. Мне кажется, что христианство категорически против такого.
1: Ну, если ты кого-то воспринимаешь как функцию, это плохо. А если он сам себя воспринимает как функцию, это плохо или хорошо?
0: Еще хуже.
1: Почему?
0: Естественно, кого-то не любить. Но себя не любить – самый страшный грех, так же, как и самоубийство.
1: А почему? Может быть, миссия – это что-то позитивное. Это не обязательно себя ненавидеть.
0: А потому что хочешь быть первым, будь последним. Поэтому нет. Христианский дискуссионный клуб продолжит в программе «Книжное обозрение» действовать в следующих передачах. Книга, которая, безусловно, должна вызывать дискуссии, это «Политическая теология апостола Павла», автор Якоб Таубес, лекции, прочитанные им в 1987 году, почти через 40 лет, вышли по-русски. В двух частях программы «Книжное обозрение» я, Марина Лобанова, говорила с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Костином Андреевичем Махлаком. Всего доброго, до свидания.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала первая часть сонаты для фортепиано номер 3 до мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1941 года.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами наши беседы на Апокалипсис. Сегодня мы с вами будем читать и разбирать эту книгу, начиная с 12 главы 7 стиха. Вот в 12 главе Апокалипсиса с 7 по 12 стих, то есть в центре этой 12 главы, идет как бы такая интермедия, то есть между действием, война на небе. В начале 12 главы говорилось о событиях на земле, затем в конце этой главы тоже будет говориться о событиях на земле, а тут вот вторгается как бы эта срединная часть, война в небесах, битва. Последовательность событий в главе 12 такова. Жена на земле рождает младенца Христа, который восхищается в небо. Это стих 5. Жена бежит в пустыню. Стих 6. Дракон низвергается с неба на землю. Стих 9. На земле дракон преследует жену, родившую младенца. Стих 13. Жена бежит в пустыню. Стих 14. То есть то, что в науке называется событие Христа, то есть событие Бога воплощения всей жизни, смерти, воскресения, вознесения Христа, имеет следствием войну на небе между Михаилом и его ангелами с одной стороны и драконом и его ангелами с другой. Эти последние, дракон и его ангелы, не могут устоять и удержаться на небе, о чем говорится в стихах 7 и 8. Небеса ликуют по этому поводу. Ну, почитаем с вами вот этот отрывочек Откровения 12, начиная с 7 стиха и по 12. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Вот это прочитанная нами часть, 12 глава Апокалипсиса, с 7 по 12 главу, эти события в небесах, эта часть несет тройную функцию. Во-первых, дракон должен окончательно покинуть небо, и это гарантирует то, что Христос на небе огражден от него, и ничто больше не стоит на пути исполнения последней эсхатологической задачи Христа. Вспомним, что Иоанну в начале 12 главы является знамение на небе – дракон, а Христос, родившийся, конечно, на земле, восхищается на небо, о чем говорится в 5 главе. Стихе. Так вот, теперь на небе происходит борьба, и дракон скинут оттуда. Вторая функция этой части. Согласно древней апокалиптической традиции, низвержение дракона считается решающим элементом установления Царствия Божия. В-третьих, низвержение дракона на землю мотивирует преследование им Церкви Христовой на земле. Говорится о Михаиле. Михаил – архангел, единственный ангел, который в Откровении назван по имени. В древней апокалиптической литературе Михаил считался ангелом-хранителем народа Божия и борцом со всем безбожным, враждебным Богу миром. Ну вот, например, книга пророка Даниила, 10 глава, 13, 21 стихи, вот 12 глава, 1 стих. Здесь Михаил описывается как князь великий, стоящий за сынов народа Божия против царей и князей персидских и греческих. Согласно эфиопской книге Еноха, это все древняя иудейская апокалиптика, Михаил, один из святых ангелов, поставлен над лучшей частью людей, над народом, имеется в виду над иудеями. А в военном свитке Кумранской общины говорится, что Бог посылает Михаила на помощь народу в его последней битве, чтобы окончательно победить князей богохульного царства. В иудейской апокалиптике господство Михаила над ангелами на небе соответствует господству Израиля над племенами земными, потому что Михаил – это ангел-хранитель Израиля. И вот это господство Михаила над ангелами на небе сигнализирует уповаемое состояние спасения. Ну, мы здесь видим в книге Откровения, что Михаил имеет каких-то своих ангелов, над которыми он господствует. Но в отличие от представлений кумранского военного свитка, в книге Откровения битва архангела Михаила вводит не эсхатологическое, совершенное время спасения, но всего лишь звено в цепи последних эсхатологических событий, а именно время существования Церкви, в которой только начинает на земле осуществляться Царствие Божие. «Дракону больше нет на небе места», о чем говорится в 8 стихе, «не устоял дракон». Не нашлось уже для него места на земле. Он низвержен на землю, где становится противником жены, о которой говорится, что ей было приготовлено Богом место в пустыне. Ну, попутно вспомним, что жена, сначала являющаяся на небе, затем рождающая сына на земле и убегающая от дракона в пустыню, в 12 главе книги «Апокалипсис» жена – это образ совершенной Церкви. Образ, понимаемый в двух аспектах. Во-первых, это народ Божий Израиля, ветхозаветный народ Божий, который производит из себя Христа, Спасителя. И, с другой стороны, это уже совершенный народ Божий, люди спасенные, то есть Церковь Христова. Итак, Иоанн отождествляет далее дракона с древним змием, дьяволом и сатаной. Это в 9 стихе. Дьявол, это греческий перевод еврейского слова «сатана». Сатана первоначально считался обвинителем людей перед Богом. Ну, вот в начале книги Иова сатана появляется как небесный прокурор, предъявляющий Богу обвинение против Иова. Это в первой главе книги Иова. Затем его функция переходит от обвинения к клевете. Греческая септуагинта постоянно переводит слово «сатана» как «дьявол». «Сатана» – это еврейское слово, «дьявол» – греческое. Вот такой перевод «сатана» означает «противник», а «дьявол» – нечто другое. Но, тем не менее, этот перевод способствовал лучшему пониманию, кто же такой этот противник. Само слово, греческое слово «диаволос» происходит от глагола «диавалло», который означает «ссорить», «сеять рознь», а также «клеветать», «чернить», «оговаривать» и тому подобное. Вот большой дракон обольщает всю Вселенную, то есть всю обитаемую Землю. Здесь намек на обольщающую роль змея в раю из книги «Бытия», 3 глава, в самом начале, где змей обольщает Еву вместе с Адамом. После того, как раскрыто имя дракона, он сатана, дьявол, согласно античным воззрениям, становится понятна его сущность, потому что имя содержит в себе сущность. А вместе с тем, когда мы познаем имя, согласно античным воззрениям, принципиально владеем именуемым, то есть уничтожаем его абсолютную власть. Итак, сатана низвержен на землю, но не Михаилом и его ангелами, но самим Богом. Здесь глагол «низвержен» стоит в страдательном залоге и указывает на Бога как субъекта действия. Далее 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе» и так далее. Вот здесь победный голос спасенных начинает петь гимн. Из стиха 5 мы уже знаем, что помазанник Божий, Христос, восхищен к Богу и престолу Его, то есть произошла та интронизация Христа, возведение на престол, после которой Он, Христос, принимает участие во власти Бога, в Его царстве. Ведь на земле Он не был царем, а Он, как говорится в одном из посланий апостола Павла, был рабом, а на небе теперь Он царь. Следствие его восхищения, иначе говоря, вознесения, низвержения сатаны. Христос в вечности, сатане в вечности на небе. Больше места нет. Христиане в своем совершенном, спасенном состоянии ликуют, ибо после своего низвержения сатана больше не может перед Богом жаловаться на христиан, клеветать на них. Этой функции он лишен и никакого влияния на небе перед Богом не имеет. Следовательно, его власть над христианами принципиально упразднена. Кровью Христовой сатана уже побежден, и уничтожена его власть над теми, кто стоят в слове свидетельства и готовы отдать свою жизнь за Христа и до смерти держится своего исповедания искупительной силы крови Христовой, о чем говорит стих 11. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот победа Агнца и его интронизация имеют таким образом решающее, спасительное для христиан значение. Эта победа становится видимой, очевидной в том, что христиане безбоязненно исповедуют перед миром свою веру и несут за нее ответ в мученичестве. Разумеется, здесь имеются в виду предстоящие христианам конфликты с враждебным имперским культом. Спасительные события, которые провозглашаются в 10 и в 11 стихах, настало спасение, власть Христа, христиане победили. Это причина ликования, возвещаемого в стихе 12 «небесам и их обитателям». Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Громкий голос на небе услышал Иоанн. Помните, в 10 стихе «услышал я громкий голос», который вот воспевает все эти гимны. А громкий голос на небе подразумевает не голос кого-то одного, но голос многочисленного народа, голос спасенных христиан. Об этом говорится и в других местах Откровения. Громкий голос на небе – это всегда громкий голос многих, толпы. Но дальше провозглашается горе. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Это горе – следствие тех же самых событий, той же победы Бога над сатаной на небе. Низвержение сатаны – это горе, направлено миру и его обитателям. Итак, ликование небу и его обитателям – горе земле и ее обитателям. Это возвещение горя, по-гречески «горе» – «уэ», то есть «увы», да, имеет свои корни в пророческих речах, угрозах и предостережениях у пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Амоса и там, и так далее. На фоне этой традиции возвещение горя означает угрозу суда боговраждебному миру и усиление нападок сатаны на христиан, которые должны сохранить себя во всех этих нападках. Сатана знает, что времени ему осталось немного, и стремится интенсивно им воспользоваться. Тот же мотив краткости оставшегося времени, он знает, что немного ему остается времени, тот же мотив утешение для христиан, ибо после трудного, но короткого противостояния сатане их ожидает конечная и вечная победа. Благодаря искупительному воздействию крови Агнца они могут в настоящее время устоять под ударами дьявола, имеющего своего союзника в лице Римской империи, как мы далее увидим. Теперь переходим с вами к завершению 12 главы. Это 12 глава Апокалипсиса, 13 по 17 стихи. Здесь говорится об участи церкви, как истинного народа Божия. Почитаем. Итак, Апокалипсис, 12 глава, 13, 17 стихи. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змия, и там питалась в продолжение времени, времен, и пол времени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Низвержение сатаны имеет следствием бегства жены, которую теперь, после стихов 12 глава, 7 по 12, можно уже с полной уверенностью толковать как истинный народ Божий. Вот жену можно толковать как истинный народ Божий. Стих 13 подхватывает рассказ, начатый в стихе 6. Там говорилось о том, что жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. При этом жене подает свою помощь сам Бог. Он дал ей два крыла большого орла. Этот мотив крыльев орла напоминает нам традицию книги «Исход». Там написано, Исход 19:4, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». Пустыня – то место, которое указано жене, библейский символ близости Божией. Пустыня напоминает нам о странствовании народа Божия при его исходе из Египта в землю обетованную. Мотив пустыни возникает тогда, когда речь идет о надежде на спасение. Израиль шествовал по пустыне, это был трудный путь, но путь, отмеченный помощью Божией. Путь в землю обетования, существование церкви на земле – это такое же странствие по пустыне, трудное странствование, но при нем всегда помогает церкви Бог. Вспомним знаменитое место из пророка Исаии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Исаия 40:3 стих. Или у пророка Иеремии: «Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля». Иеремия 31:2. В пустыне собирался народ в ожидании близкого конца, как, например, община в Кумране. Помните, в пустыню люди выходили к Иоанну Крестителю. Поэтому, если говорится, что жена содержится в пустыне, то это означает, что она в укрытии Божьем, под его покровом, в ожидании конца. Бог питал ветхий Израиль во время его странствий в пустыне. Так он будет питать и жену, новый, истинный Израиль. Что значит «питать»? Вероятно, при этом, говоря о пище, Иоанн думает о Евхаристии. Ну, вспомним вторую главу, 17 стих, «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Манна была питанием пищи Израиля в Египте. Для нас это сокровенная небесная манна, евхаристическое тело и кровь Господня. Питается жена и хранится на протяжении времени, времен и полвремени, то есть 1, 2 и половина, 3 с половиной. Число 3 с половиной мы уже характеризовали как время церкви, как народа Божия в последние времена. Если церкви в различных образах обещана защита Божия, то ясно, что дьявол, который теперь выступает в образе змея, ничего не остается, как уступить. Он ничего не может поделать с церковью. И змей, возможно, напоминает об античных мифах, которые часто изображают дракона как морское чудовище. Змей выпускает воду, как поток, как реку из своей пасти. Если пустыня защищает жену, то вода, вообще-то говоря, в пустыне вода необходима, но здесь вода изображается как некий смертоносный поток. Вода изображается не как благо, но как угроза. А земля, которая здесь персонифицируется, приходит жене на помощь. Она выпивает поток воды, который испускает змей. Поэтому дракон свирепеет на жену еще больше. Ну, а в целом богословский смысл всего текста понятен. Церковь, жена, получает обетование, что она переживет все атаки врага Божия, потому что Бог гарантирует ей всевозможную помощь. Вспомним слова Господа из Евангелия от Матфея 16:18. «Врата ада не одолеют ее». Дважды атаки дракона оказываются тщетными. Он не смог ничего поделать ни с сыном жены Христом, ни с самой женой. Поэтому он обрушивается на христиан, как здесь сказано, на прочих от семени ее. А на то, что эти прочие христиане, ясно указывает их характеристика. Они сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса. Эта характеристика отсылает нас назад, к середине главы, где говорилось о христианах, которые одержали победу над сатаной словом «свидетельство своего». В целом церковь победила. Но сатана стремится взять реванш на отдельных христианах. Однако им он тоже не сможет причинить вреда, если они держатся свидетельства Иисуса. Впрочем, отдельным христианам не дается обетование, что их, как и жену, церковь в целом не коснется никакое зло. Это не так. Именно поэтому, вероятно, церковь изображается в двух разных образах, как жена, народ Божий, и как прочие от семени ее, то есть отдельные христиане. Вот здесь, в конце книги Откровения, изображаются следствия той войны на небе, которая была результатом боговоплощения, то есть события Христа. В образе жены, которая теперь символизирует истинный народ Божий на земле, некоторым образом уже присутствует на земле небо. Жена сначала является на небе, а теперь она на земле. Небо в образе жены церкви, сходит на землю. Бог и Христос Его так близки церкви и так связаны с нею, что она, церковь, становится непобедимой для сил зла. Но отдельные христиане должны сохранять себя, доказывать свою верность только в том случае, если они останутся верными свидетельству Христову и заповедям Божьим, в конце они будут спасены. Таким образом, власть сатаны ограничена даже в отношении отдельных христиан. Окончательная судьба их находится в руках Бога и Христа Его, а вовсе не в руках сатаны. Это может и должно придать христианам силы быть стойкими и своей стойкостью победить сатану. Тем самым задается тема последующих глав – война между сатаной и церковью на земле. Но сначала, в начале этих последующих глав, в 13 главе, называются конкретные власти, представляющие опасность для христиан. Это зверь из моря и зверь из земли. Но к этой трудной и очень интересной 13 главе мы с вами перейдем в нашей следующей беседе. Сегодня до свидания. Желаю вам всяческой благодати Божией.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок прозвучали стихиры праздника Пасхи знаменного распева. Запись архивная.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Священномученик Григорий Лебедев. Слово в день празднования Иверского образа Богоматери. Знаете ли вы, братья мои, что одним из очень больших бедствий нашей жизни является отсутствие в ней сторожбы, охраны? Вы сознаете, каким несчастьем для нас является беспечность, жизнь нараспашку, на авось, как обернется, так и хорошо? Вы понимаете, конечно, что я говорю о жизни в целом, а не ее материальной, имущественной стороне. В этой части жизни имущественные люди куда как осмотрительны, догадливы, осторожны и заботливы. Они без конца изнуряются, чтобы обеспечить сохранность своих вещей. Тут всякие замки, запоры, постоянный свет и тревожная сигнализация, бдительная охрана и постоянство контроля, и, главное, неустанная забота, чтобы все предусмотреть, все охранить и все обеспечить. Нет, не об этой части жизни я говорю. Здесь порядок. А об охране жизни в целом. Тут картина будет другая и противоположная. Как только вы отойдете от запертых ящиков и сундуков, взгляните на то, что больше и значительнее их. Как только подойдете к поведению человека в целом и от надоедливого оберегания вещей, обратитесь к богатству, от которого зависит все счастье жизни. Так ужаснетесь человеческому неразумию. Все без призора, свалено в куче хаоса, и все настежь. Это не преувеличение. Вглядитесь в жизнь сами. Центр, определяющий нашу жизнь, — это душа. Скажите все по совести, этот ценнейший центральный аппарат, регулирующий жизнь в заботе, в охране, в величайшей бережливости, как бы его ни испортить, как бы ему ни повредить. Ведь его порча сейчас же отразится на жизни, да ничуть не бывало. О чем меньше всего заботы, так об этом драгоценном, но невидимом аппарате жизни, забота о нем, как о прошлогоднем снеге. Не оправдывайтесь тем, что душа ничем не напоминает о себе, и потому легко и простительно иной раз и забыть о ней. Да, душа не напоминает о себе, но в этом виноваты вы сами, и только вы. Не вы ли прогнали напоминателя, чтобы он не беспокоил вас? В винограднике ваших душ была сторожевая башня, и был сторож, который обращался к вам. Об этом позаботился ваш Отец Небесный. Он насадил виноградник и обнес оградою и построил башню. Башня со сторожем — это совесть. Слушают ли ее люди? Не повалена ли башня? Не рассчитан ли сторож? Нет охраны, нет сторожбы. Упала и разорена ограда, открыто голен со всех сторон сад души. Приходи, кто хочет, распоряжайся, хозяйничай. Вот картина обнажения жизни. Двери открыты, сторожа нет, регулятора нет. Ветер случайных влияний свободно гуляет по саду души и выносит из него последние ценности. Что может крепнуть на сквозняке? А душа живет на таком сквозняке. Она стала как улица, как площадь, как проходной двор. И не то, чтобы в ней уже не осталось ничего дорогого. Нет, там, может быть, и есть еще жемчуга. Но почему рано или поздно ветру не вымести их? Когда в мешке есть хотя бы одна маленькая дыра, из него все растеряешь. Как же вы хотите удержать ценности души, когда она раскрыта отовсюду. К настежь открытой душе не то чтобы осторожно подползает прилог, как святые подвижники называют начальный возбудитель смятения души, а свободно врываются в нее бешеные страсти, эти болезни души делают все, что хотят. Душа вместо хозяина жизни стала рабыней жизни. И все потому, что нет охраны, нет сторожа. Одна беспечность жизни. Я знаю, что многие не согласятся со сказанным и будут лепетать, как же так, как же так, мы руководим, у нас есть разум, мы изучаем, мы направляем жизнь, мы не беспечны. Жалостное прикрытие нищеты. Лучше знать неприятную правду, чтобы скорее отойти от пустоты, чем убаюкивать себя фальшивыми словами. Да, мы умничаем и копошимся в хороших теориях, и громоздимся что-то устроить по своему вкусу и росту. А в это время чувства и воля человека упорно бредут своей дорогой и бессмысленно кидают человека из стороны в сторону по своему капризу. Человеческого умничания хватает только лишь на бестолковое кружение в пустоте. Душа же по-прежнему не защищена, и сторожа нет, так как силы ее в разброде. Душа стала кораблем, с которого ушел капитан, и на котором поломан управляющий руль, и стала она хозяйством, которое бросил руководитель. Каков же выход? Конечно, поднять башню, восстановить ограду. Но это долгое, мучительное дело. Нужен упорный труд, мало того, подвиг нужен, и нужна великая терпеливость на месяцы, на годы, терпеливость на долгие годы скучных, тяжелейших усилий борьбы над собой. А помощь нужна сейчас, немедленно. Возьмите охрану со стороны. Возьмите в помощь ту, которая от века предизбрана служить людской охране и людскому спасению, ту, которая через тайну воплощения уже начала свое служение, ту, кому при кресте поручены все ученики Христа, как дети поручаются матери, пречистую Богородицу. Можно ли забыть о ней? Забыть о ней, когда в служении людскому спасению она в молитвах неусыпающая, день и ночь молится о нас, простирая к Сыну, носившие Его руки. Можно ли забыть о ней, особенно нам, имеющим своей святыней иверский образ Пречистой Богоматери, который мы чтим сегодня с любовью, поклоняясь и целуя? По этому образу Пречистая именуется и чтится как «вратарница», как неусыпный сторож, как и охраняющие входы. Первообраз этой святой иконы был водружен у врат обители, посвященной Богородице, и Пречистая назвалась вратарницей, буквально привратницей почитающих ее, истерегомых ею. Как же вам забыть об этом? Неплохо сделали мы, когда, приняв свою чтимую ныне святыню, эту дивную копию первообраза, полученную с его родины Афона, поставили ее на стогнах своего града. Как же нам забыть то, что неусыпный страж уже есть? Он призван, он на посту, его и зовите. Пусть будут хранимы не только стогны града, пусть молитва Пречистая охранит ваши дома и ваши семьи. Приблизьте же к себе Богородицу, которая для того и пришла к вам, не только к домам и семьям, к своим душам и жизням, приблизьте ее. Пусть и хранит их от всякого зла, в котором запуталась и гибнет душа. Вот надежный

0: и в слезах молите Ее: «Посети мою немощь и душу мою, разоренную мою душу, помилуй, благая, помилуй», тропарь иверскому образу. Так призывайте ее каждый час. Во всех случаях сторожбы души и жизни ее помощью поднимайте поверженную башню совесть, чтобы оберечь душу от врага. Стройте ограждение души на столбах исполнения Христова закона. Стройте ограду, чтобы охранить неповрежденность и чистоту сада от вреда и грязи со стороны. Когда вы почувствуете, что восстанавливается виноградник вашей опустошенной души, не только не отпустите ту, которая помогла вам в самые горькие дни вашей жизни, а в слезах радости, любви, почитания вы прочно на века водрузите ее уже не на стогнах, а в самом цветнике своей расцветающей души. Потому что в вас загорится вера и желание, чтобы она, создавшая ваше душевное ограждение, повела бы теперь вас в другую светлейшую ограду, в чертоге Небесного Сына. Тогда разве вы умолкнете звать ее? Не со всей ли силой любви, желания, молитвы, стремления польется из вашего сердца сладкая песня хвалы, которая и ныне звучит в ваших устах? «Радуйся, вратарница, врата райские нам отверзающие». Аминь.
1: Слово священномученика Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, в день празднования Иверского образа Богоматери читал Георгий Корольчук. Священномученик Григорий Лебедев, епископ Шлиссельбургский, родился в священнической семье в городе Коломне в 1878 году. По окончании духовной семинарии в 1898 году он поступил послушником в Рождественский Бобренёв мужской монастырь. И только в 1919 году он был пострижен в монахи. Уже в 1923 году патриарх Тихон рукоположил архимандрита Григория Лебедева в епископа и назначил епископом Шлиссельбургским, викарием Петроградской митрополии и наместником Александра Невской лавры. Здесь, в лавре, владыка Григорий подружился с будущим преподобным Серафимом Вырицким. Епископ Григорий был стойким защитником православия от обновленцев. Он дважды арестовывался в 1924 и 1925 годах. Выйдя на свободу в 1927 году во время споров вокруг декларации митрополита Сергия Строгородского, епископ Григорий не принял ее и за богослужением поминал только патриаршего местоблюстителя митрополита Петра, причисленного ныне православной церковью к лику святых как священномученика. Епископ Григорий написал митрополиту Сергию письмо, в котором просил уволить его на покой. Он уехал на родину, в Коломну, где много работал над богословскими трудами. В 1932-1933 годах владыка Григорий жил в подмосковном поселке Жаворонки, но из-за гонения властей уехал в город Кашин. В Кашине владыка Григорий посещал собор святой благоверной княгини Анны Кашинской, но служил, по-видимому, дома. В этот период он написал ряд духовных трудов и толкование на Евангелие от Марка. Расстрелян священномученик епископ Шлиссельбургский Григорий 17 сентября 1937 года по делу о контрреволюционной церковно-фашистской организации, сфабрикованному против братьев Данилова монастыря, по которому из 50 арестованных расстреляно было 49 человек. Память священномученика епископа Григория Шлиссельбургского 17 сентября по новому стилю.

0: прозвучал фрагмент богослужения, посвященного Пресвятой Богородице. Стих «Возрадуйтесь со мной, вселюбящие Господа». Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы, подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши. Сочинение ЕГЭ «Литература».

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа». Ахен, Третий Рим или первая попытка объединения Европы. Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
1: Мы с вами находимся в городе Ахен. Это типичный немецкий город с населением в 240 тысяч человек. Он расположен на границе сразу с двумя королевствами. Голландским, где правит королева Беатрикс, и бельгийским, где до ныне здравствует король Альберт II. Столица бельгийского королевства – это одновременно и столица Евросоюза, пожалуй, самого грандиозного политического и экономического проекта 21 века. Чем закончится этот удивительный эксперимент под названием «Объединенная Европа», мы не знаем. Всевозможные грани, сложности, отрицательные и положительные аспекты обсуждают профессионалы и любители. И большинство из нас думает, что объединение Европы – это совершенно новая, присущая лишь нашему времени идея. Такая же, как, например, компьютер или интернет. На самом деле это не так. Первая попытка объединения Европы была предпринята в 8 веке от Рождества Христова. И столица этого новообразования была именно здесь, в Ахене. Здесь же, в этом соборе, и могила того человека, который когда-то в средние века осуществил эту идею. Его звали Карл, и его уже при жизни называли Великим. Великим, кстати, был и его отец, мудрый король франков Пипин по прозвищу Короткий. В его семье росли два сына – Карл и его младший брат Карломан. Надо сказать, что Карл уже в детстве считался бойким и сообразительным. Шел ноябрь 753 года. Время, когда в жизни франков да и всей Европы происходили удивительные перемены. У франков сменилась правящая династия. Святой Бонифаций, просветитель германцев и безусловный церковный авторитет того времени, помазал тогда еще мажордома Пипина на царство. Но Пипин не чувствовал себя уверенным на престоле. На востоке свирепствовали язычники-саксы, на юге со стороны испанских Пиреней постоянно нападали сарацины. Римские папы начали поддерживать франков, но их самих беспокоили лангобарды. Это племя уже захватило Равенну. Было понятно, что следующим городом станет Рим. Лангобарды были христианами арианского толка, то есть еретиками. И, конечно, ариане были заинтересованы в том, чтобы посадить на папский престол своего человека. Понятно, почему правящий понтифик Рима папа Стефан был серьезно озадачен. За помощью он обратился к Пипину, королю франков. Это романская церковь, все, что осталось от некогда величественного аббатства, где и произошла та судьбоносная встреча между папой Стефаном II и королем Пипином. Во время этого разговора понтифик встал на колени и посыпал себе голову пеплом. Король пытался его поднять, но папа заявил, что не встанет, пока Пипин не даст обещание защитить христианскую церковь и спасти Рим от еретиков-лангобардов. И король пообещал. В 754 году, вот здесь, в аббатстве Сен-Дени, при стечении всей франкской аристократии, папа Стефан торжественно помазал на царство короля Пипина и надел корону на него и его супругу Бертраду. И еще он помазал на царство принцев Карла и Карломана. Это был решающий день для династии, которую назвали каролингами. Династия получила свою легитимность, а мир – само слово «король». В ближайшие годы Пипин вынудит лангобардов отказаться от претензий на Рим. Спустя 14 лет, в 768 году, умирая от водянки в Париже, он разделит свое обширное королевство на две части – между 26-летним Карлом и его младшим братом Карломаном. В этот момент властная королева-мать Бертрада начинает вмешиваться в судьбу старшего сына. Ей не нравится, что он путается с крестьянками. При дворе живет его отпрыск, мальчик-байстрюк. Он пригож лицом, но горбат. Такой ребенок никогда не станет королем. Бертрада надеется, что брак Карла с лангобардской принцессой даст возможность влиять на ее отца Дезидерия, короля лангобардов и давнего врага папского престола. Берта решительно взялась за подготовку свадьбы. Эрмергарда, дочь Дезидерия, оказалась хороша собой и понравилась Карлу. Свадьба состоялась. Королева Берта была довольна. В то время римский престол уже занимал новый папа, Адриан. Надежд королевы он не разделял. Он понимал, что таким образом остановить лангобардов не удастся. Конечная цель лангобардов – поставить на папский престол своего кандидата, еретика Ариана. И если Карл, вопреки женитьбе, будет им мешать, они используют слабовольного карломана, чтобы свергнуть старшего брата. Однажды утром в Ахен прибывает посольство из Рима. Среди делегатов молодой монах Лев с умным проницательным взглядом. Он остается с королем наедине и напоминает Карлу о клятве его отца короля Пипина, данной папе Стефану. Церковь ждет от него, Карла, наследника Пипина, защиты от лангобардов. После этого разговора Карл со своей дружиной выступает в поход против своего тестя, короля Дезидерия. Молодая супруга Карла вынуждена удалиться в монастырь. С этого момента ее след теряется. И нам сегодня сложно предположить, что переживала эта молодая женщина, полная сил и красоты, после такого поворота в своей судьбе. Впрочем, есть одно предание. О том, что именно она из любви к Карлу открыла ворота Павии, когда франки наступали на город. Но и предание безжалостно к несчастной дочери Дезидерия. Согласно ему, она была затоптана конницей франков, которая ворвалась в Павию через открытые ею ворота. Начало похода на лангобардов ознаменовалось для Карла трагическим событием. Внезапно после ужина умирает его брат Карломан. Вне всякого сомнения, он был отравлен. Подозрение падает на Карла. Да и причину такому злодеянию молва нашла быстро. Путь на север Италии в страну лангобардов лежит через владение Карломана, а тот всячески противился походу брата. Теперь же эти владения перешли к Карлу. Он идеальный подозреваемый. Клевета – тяжелый крест, особенно когда речь идет о братоубийстве. Но Карл знал, что он невиновен. И поэтому после похорон брата он устремился на войну со своим бывшим тестем. Все мы знаем о героическом переходе Александра Васильевича Суворова через Альпы. Но он был не первым, кто водил здесь свою армию, и даже не вторым. Первым был карфагенский полководец Ганнибал. Он прошел по этим горам в 2018 году до Рождества Христова. Причем с ним было еще и 35 боевых слонов. Далее, в 8 веке, этот утомительный и сложный переход повторил Карл. Он внезапно оказывается под стенами Павии, столицы королевства лангобардов. Но городские ворота закрыты, укрепления неприступны. Начинается длительная осада. Местность вокруг города неприятная, много болот. В войсках франков начинается эпидемия. От лихорадки и чумы умирают ближайшие соратники Карла. Становится ясно, что если дела пойдут так и дальше, вся армия франкского короля умрет под стенами города без всякого боя. Карлу начинает казаться, что Господь отступил от него, и он не понимает почему. Ведь он пожертвовал всем, что имел ради служения церкви и государству. Может быть, он зря пришел сюда? Чего хочет от него Бог? Как узнать его волю? И тут Карл принимает решение. Ему нужно задать вопрос Богу и получить на него ответ. И раз он пришел сюда защищать папский престол именно через папу Адриана, Господь и должен открыть свою волю и дать свое благословение. Только друга своего детства, верного рыцаря Роланда, посвящает Карл в свой рискованный план. Он в полном одиночестве совершит паломничество в Рим. И как древний страдалец Иов потребует у Господа справедливого суда и благословения. Часто ли встречали в своей жизни одиноко путешествующих королей? Такой поступок во все времена вещь редкая, а в наше время, наверное, уже и невозможная. Карл полностью вверяет себя Богу. В одежде странника с молитвой он идет через вражескую страну, рискуя в любой момент быть схваченным и убитым. Когда папа Адриан увидел представшего перед ним Карла, он ощутил в молодом короле силу, которая может изменить ситуацию. И не только в Риме, но и во всем западнохристианском мире. Вместе они на коленях приблизились к гробу апостола Петра и попросили благословения у Бога. Понтифик увидел в Карле нового Константина, который призван закончить христианизацию варварских племен. Именно тогда у Карла и появилась мечта – создать такую великую христианскую империю, внутри которой стерлись бы границы между королевствами, исчезли бы все споры и войны. И в этот момент заканчивается жизнь Карла Человека и начинается служение Карла Короля. Под стены Павии Карл вернулся духовно исцеленным. И первое, о чем узнал он по прибытии, это о прекращении эпидемии. Господь ответил на его молитву. Карл вдохновляет свое ослабевшее войско. Его энергии хватает на всех. Он словно заражает людей своим горением и сам ведет их на решительный приступ. Павия им взята. Карл забирает власть у лангобардского короля, но великодушно оставляет ему жизнь. С этих пор земли лангобардов-ариан становятся владениями королевства франков. Карл исполняет также обещание своего отца и передает часть этого королевства римскому папе Адриану. Так восстанавливается папская область в Италии. Военные походы Карла вполне можно оценивать и как миссионерские. Причем он не привык проигрывать, и миссию его вполне можно считать успешной. Только один поход навсегда останется для него незаживающей раной. Тот, что получил название похода за испанской короной. Уже который день армия Карла движется по горам через страну басков. Их путь лежит в Сарагосу, которую Карл хочет отвоевать. Он видит здесь стратегическую точку, откуда начнется освобождение Пиренейского полуострова от мусульман. В 7 веке они захватили огромные территории в Азии, Африке и Испании. Бывшие христианские земли теперь включены в состав арабского халифата. Карл мечтает об освобождении христиан Испании от мусульман. Его верный друг Роланд рядом с ним. Они вместе делают правое дело, и поэтому у Карла нет никаких мрачных предчувствий. С басками, которые живут в горах, у Карла договор. Его солдаты их не трогают, а те за это пропускают войско Карла через свои земли. В Сарагосе большинство населения исповедует христианство. Карлу должны тайно открыть ворота. Однако этого не происходит. Заговор раскрыт. Основные участники его казнены. Поэтому Карл, огорченный неудачей, возвращается в Ахен. Именно в этот трудный момент король ссорится со своим верным другом Роландом. Тот так раздосадован неудачей, что считает уход из Сарагосы поспешным. Роланд во всем обвиняет басков. Он подозревает, что именно они донесли в Сарагосу о походе франков. В гневе он разоряет несколько мирных поселений басков. Это очень узкое место называется Ронсевальское ущелье. Когда армия Карла проходила через него, то растянулась по извилистой тропе. В арьергарде был Роланд. Место было идеальным для засады. А баски народ, у которого вендетта в крови. Они напали на Роланда и его отряд и перебили всех. Рассказывали, что Роланд сражался как лев. Гордость и обида не позволяли ему послать сигнал о помощи и известить друга. А ведь он мог сделать это в любой момент. Достаточно было просто протрубить вот в этот рог. Он всегда носил его с собой в походы. Но он сделал это только тогда, когда понял, что погибает. Роланд затрубил во всю мощь. Но звук его рога был уже не столько зовом о помощи, сколько прощанием с дорогим другом детства и погребальной мелодией для воинов и самого Роланда. Карл, конечно, примчался на помощь, как только услышал сигнал. Но было уже поздно. Баски рассеялись по горам. Карл не стал мстить. Он понимал, чтобы освободить христиан Испании, сюда надо будет вернуться. Ему или его последователям, неважно. Главное, чтобы путь был открыт. А самая удобная дорога лежит здесь, в стране басков. Не стоило рвать с возможным союзником. В Испании Карл понимает очень важную вещь. Не все вопросы нужно решать военными действиями. Мир очень многолик. Христиане живут и в новообразованных исламских государствах. Им можно помочь, если задействовать дипломатические каналы. Карл объявляет себя покровителем христиан всего мира. Сюда, в Ахен, ему приходят письма от христианских общин Египта, Сирии и даже багдадского халифата. Карл совершал военные экспедиции в земли саксов. Это были языческие племена, обожествлявшие силы природы. Христианская миссия в их краях встречала полное непонимание и неприятие. В молитве «Отче наш» рядовой сакс еще мог понять смысл слов «отец», «небеса» и «хлеб». А вот понятия «грех», «вина» и «прощение» в саксонском языке не имели даже приблизительных словесных соответствий. Видукинда, легендарного вождя саксов, считали получеловеком, полубожеством. Восстание, которое он возглавлял, продолжалось уже 7 лет. И вдруг, совершенно неожиданно, в 785 году этот человек-легенда принимает святое крещение. Все это время он жестоко преследовал христиан. Армия Карла, которая шла по его следу, постоянно обнаруживала на своем пути ужасные находки. Разоренные церкви, обгорелые человеческие тела на крестах со следами ужасных пыток. Было ясно, пока Видукинд правит, нормальное соседство между франками и саксами невозможно. Неизвестно, чем закончилось бы это противостояние, но однажды уставший Карл заснул на берегу реки. Проснулся он от пристального взгляда. Перед ним стоял его главный противник, жрец Видукинд. Он смотрел на беспомощного короля франков. Говорят, он сказал Карлу: «Ты лежишь сейчас у моих ног. Можешь ли ты доказать, что твой бог сильнее?» Король не был богословом. В этой ситуации он мог только молиться. И Карл действительно опускается на колени. И Видукинду предлагает сделать то же самое. Судя по всему, это была очень горячая молитва. Карла могло спасти только чудо. И оно действительно непостижимым образом произошло. С колен Видукинд встает уже христианином. Во всяком случае, так гласит предание. Летописец короля Эрхард не присутствовал при этой встрече. Зато явно присутствовал Господь. Неожиданно для всех Видукинд становится христианином. Его примеру последовали и другие саксы. Это событие стало переломным в деле христианизации Европы. Конечно, будут еще и сложности, и мятежи, но современники Карла свидетельствуют. Франки и саксы уже при жизни Карла составляли единый народ. Видукинд из врага стал союзником Карла. Он помогал ему в деле крещения своего народа. Рождество 800 года Карл встречал в Риме. В этот день папа Лев III надел на него императорскую корону и совершил коронацию по византийскому обряду. Теперь Карл не просто король франков. Теперь он император христианского Запада. Здесь, в сокровищнице Ахенского собора, хранятся личные вещи Карла: оклад его Библии, слоновой кости и нательный крест –

Карл никогда не бывал в Византии, но византийская монархия, ее союз с церковью всегда были для него идеалом. Этот идеал нашел свое зримое воплощение в кафедральном соборе столицы Карла Великого в городе Ахен. Вместе с франками его строили мастера из Византии. А вот трон самого Карла Великого очень аскетичен. Он изготовлен из камня, привезенного из Иерусалима. На этих камнях воины в притории Понтия Пилата чертили схемы для игры в Василевса, пока приговоренный Иисус ожидал казни. Если всмотреться, эти линии видны и сегодня. Здесь же, внутри трона, маленький ящичек с землей. Это не просто земля. Она была привезена из Иерусалима, с того места, где, по преданию, был забит камнями первомученик Стефан. О Стефане известно, что он простил своих мучителей и во время казни молился о них. Карл понимал, что получил свою власть от Бога, а власть Бога всепрощающая, и Карл стремился ей подражать. Помните, у Карла был сын, незаконно рожденный мальчик-горбун. Во время саксонского похода, когда отец будет далеко, Пипин Горбатый поднимет бунт и ненадолго, до возвращения отца, займет престол империи. По законам своего времени, Карл должен казнить изменника. Но отец его простит. Пипин проведет свои годы в монастыре в Прюме, резиденции дедушки. При Карле Ахен получил статус столицы Объединенной империи. Но нужно как-то подчеркнуть вселенский масштаб этого города. Как это сделать? И вот из Дамаска, Иерусалима, Византии и Рима сюда привозят реликвии. Их назовут евангельскими святынями Ахена. Они связаны с земной жизнью Господа, Божьей Матери и Иоанна Крестителя. В этом ларце хранятся ризы Богородицы, пелены Богомладенца Христа, лад, в который слуги Ирода завернули истекающую кровью усеченную главу Иоанна Крестителя. Также здесь часть багряницы, которая была на Господе во время распятия. А в сокровищнице собора бережно сохраняются пояс от ризы Божьей Матери и верви от столба бичевания. Так называют веревки, которыми палачи связали Спасителя. Всю жизнь Карла сопровождала молитва. Сохранился специальный ход из его дома в дворцовую капеллу. В 813 году король чувствовал приближение своей кончины. Он позаботился о том, чтобы состоялась коронация его сына Людовика. Франки присягнули ему. Людовика стали именовать императором и Августом. Перед смертью Карл исповедался и причастился. 28 января 814 года в 9 часов утра великий император Запада скончался. Ему было 72 года. Из них 47 лет он правил. Его похоронили здесь, в пределах Ахенского собора, совсем рядом с обретенными им при жизни святынями. Уже в 843 году в Вердене внуки Карла разорвут его империю на несколько частей. Образуются контуры современных Франции, Германии и Италии. Далее в Европе наступит период политической слабости и феодальной раздробленности. О временах Карла Великого будут вспоминать как о Золотом веке. Но почему же разрушилась империя Карла? Почему вообще разрушаются империи? Нельзя коротко ответить на этот сложный вопрос. Мы помним, как в 20 веке погибла другая великая христианская империя,
занимавшая 1/6 часть суши. Любая империя живет, пока жива ее идея. Та, вокруг которой объединяются разные национальности и вероисповедания. И самое главное, конечно, это желание самих граждан следовать этой идее. Желание жить именно в такой империи. Видимо, в случае с Карлом Великим планка была слишком высока. Создать всемирное христианское государство. Такая задача невыполнима в рамках одного поколения, если выполнима вообще. От потомков Карла следование этой цели требовало ответственности, а ее у них попросту не было. Поэтому империя погибла, а вот мечта осталась.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа». Ахен, Третий Рим или первая попытка объединения Европы. Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта номер 13 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

Михаил Пришвин. «Кладовая солнца». Передача третья. Слепая Илань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное. И тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в блудово болото, надо хорошо знать, что это такое слепая Илань. Мы это так понимаем, что все блудово болото со всеми своими огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передавать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку от солнца в наследство. Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети, у лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа. Но дальше, чем ближе к слепой Илани, слой становился все моложе и тоньше. Мало-помалу, по мере того, как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки, тропы и кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тенистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по 100, а то и побольше. Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверное, очень крепко сплелись и хорошо держали человека. И, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он шел и шел вперед. Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное, что он увидел, это что совсем близко по той стороне поляны змеилась высокая трава белоус, неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал, «Зачем же я буду повертывать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать, виднеется там, за полянкой?» И он смело пошел вперед, пересекая чистую поляну. «Эх вы, — бывало говорил нам Антипыч, — когда мы провалимся в болоте, придем домой грязные и мокрые. Не знавши броду, не лезьте в воду». Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его, и трава показывала направление обхода Илани. Нет, не знавши броду, оставил выбитую траву человеческую и прямо полез в слепую Илань. А между тем, тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений. Тут была Илань, то же самое, что зимой в пруду, в прорубь. В обыкновенной Илани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая большими, белыми, прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот зато эта Илань и называла слепою, что по виду ее было невозможно узнать. Митраша по Илани шел вначале лучше, чем даже раньше шел по болоту. Постепенно, однако, ноги его стали утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать их обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте.
Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колени, в другой миг ему стало выше колен. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из Илани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом. «Перескочу», — сказал он, — и рванулся. Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, пропадать так уж пропадать, на авось рванулся еще и еще и еще. И почувствовал себя плотно схваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было. При малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно — положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал. Снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой. Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик. «Митраша!» Он ей отвечал, но ветер был с той стороны, где была Настя, и уносил его крик в ту сторону блудого болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю слепую Илань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде дри-ти-ти, другие дра-та-та. «Дрон-тон!» — крикнул ворон сверху. И очень умные, на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человека. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали скачками, прыжками свое сорочье наступление. Маленький человек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам, блестящими ручейками потекли слезы.

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику. Та растет, и ее видишь. Стебелек тоненький тянется вверх. По стебельку, как крылышки в разные стороны, зеленые маленькие листики. И у листиков сидят мелким горошком черниченки, черные ягодки с синим пушком. Также и брусника. Кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом. И так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком. Ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица-глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна единственная ягода, клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь, вот кто-то клюкву рассыпал. Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь, и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод. То ли что клюква ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная, и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее у женщин развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не смогла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так чуть и не померла возле своей полной корзины. Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, для каждой красненькой наклонялась к земле, но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала, ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой все чаще и чаще, а хочется все больше и больше. Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. И вот теперь он ушел один неизвестно куда. Она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, и любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла, и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше. Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей? Именно, что ей захотелось идти по набитой тропе, а теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя неизменно сошла с набитой тропы. Было только один раз, вроде пробуждения от жадности. Она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы, повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие, с голыми сучьями. Там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним».

ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет Настя и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой большую корзину, вся мокрая и грязная, прежняя золотая курочка на высоких ногах. А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, и воздух, и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу 6 маленьких ящериц, 4 бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками. Большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи, гадюки, в это время года стерегут тепло, и одна огромная в полметра длиной вползла на пень и свернулась колечком на клюкве. А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за ту самую плеть, где лежала змея. Змея подняла голову и зашипела. Тогда-то, наконец, Настя очнулась и вскочила. Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила ее. Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла и крикнула ей: «Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!» И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена клюквой, и под клюквой был хлеб.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до Илани. И Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик его в другую сторону, где жили одни только сороки.

Рассказ Михаила Пришвина «Кладовая солнца» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слиертинская. Музыкальный романтизм.
4: После того, как издательство московское отказалось печатать книгу о Ковалевском, стало понятно, что музыка уже теперь никому не нужна, и издавать какие бы там ни было книги уже не получится. Поэтому с тем большим энтузиазмом мы с моей приятельницей Аллой Кенигсберг взялись за сборник «Столпер», о котором я уже рассказывала, по заказу Ленинсдата это было. После всех переработок, после того, как пришлось выкинуть очень много советского хлама, все равно оказалось, что 100 нам не хватает, что опер репертуарных, тех, о которых стоит рассказать, значительно больше. Конечно, на значительный объем мы не могли рассчитывать увеличить книгу, поэтому выбрали такую красивую, просто ради ее симметричности, число 111. И таким образом был подготовлен сборник 111 опер. Тем временем Ленинсдат от него отказался, потому что у него были другие планы. Мы долго мыкались по разным издательствам, пока, наконец, издать этот сборник не согласилось. Издательство «Культинформпресс», которое, собственно, не являлось самостоятельным, а было одним из подшефных таких отделений филармонического общества. И устроил нам это председатель Союза композиторов, и он же тогда руководитель филармонического общества Андрей Петров, за что мы ему очень благодарны. Книжка 111 опер вышла, конечно, недалеко не в том тираже, в каком это было бы на 10 лет раньше, скажем, но тем не менее сразу же попросили ее переиздание. И потому пришла в голову идея продолжить выпуск серии справочников с этим общим условным названием 111. И так появились последовательно 111 симфоний, 111 увертюр, симфонических поэм, сюит и картин, потом 111 ораторий, кантат и вокальных циклов, и, наконец, 111 балетов и забытых опер. Такое странное сочетание получилось, потому что 111 балетов мы явно не могли набрать среди классического наследия, потому что у нас была четкая установка на то, что пишем мы только об ушедших. Ни один из ныне живущих композиторов в сборник не попадал, потому что тогда было бы негде остановиться. кажется, появилась бы и масса обиженных, потому что если бы, допустим, поместили бы, скажем, оперу или какое-то симфоническое произведение Андрея Петрова, стало быть, надо помещать и музыку Щедрина, потому что она ничем не хуже по своим качествам. Если Щедрина, соответственно, надо Слонимского, и, в общем, это был бы бесконечный процесс, и бесконечно расширять сборники мы не могли, поэтому вот у нас были такие рамки, только живущих. Последний этот сборник, к сожалению, не получил должного, как мне казалось, должного быть успеха, потому что любители балета ожидали не того, что в нем оказалось. Мы писали балеты в первую очередь так, как и все остальные музыкальные жанры, то есть исходя из композитора, его замысла. А балетоманы, естественно, искали совсем другого. Им нужна была история балетмейстеров, история постановок и так далее. А любители оперы не видели второй строчки заглавия. То есть балеты из забытой оперы, набранные более мелким шрифтом, они как-то просто не читали и даже удивлялись, когда вот некоторые говорили: «Ах, как жаль, что у вас нет такой-то оперы, никаких сведений». Им говорили: «Как же нет, есть вот в таком сборнике, как сборник, он же балетный». Ну, вот была такая неувязка, но дело не в этом. И так получилось, что были на протяжении 10 лет, из них половина уже в 21 веке, 5 сборников, которые охватили практически всю мировую музыку. Все крупные жанры, кроме инструментальных концертов, и музыку от 18 века, то есть начиная с Глюка и Генделя, и заканчивая Свиридовым и Гаврилиным. Причем оказалось, что центральное место во всех этих сборниках занимает музыка 19 века, которая очень сильно, я бы сказала, даже принципиально отличается от музыки предшествующих времен. Дело в том, что кто-то, я не помню сейчас кто, но кто-то умный человек сказал, что 19 век был самым длинным в истории человечества. Он начался в 1789 году и окончился в 1914. И действительно, это была единая эпоха, очень сильно отличающаяся от предыдущих. И это сейчас нам кажется, что 19 век был золотым веком расцвета искусства, литературы, науки. А на самом деле это был век бурных потрясений. Вспомнить только, сколько революций произошло вот на одном этом веку. Кроме той, с которой все началось, и которую французы почему-то называют «великой», хотя, по-моему, великим там был только поток крови, превзошли который только мы в 20 веке. И потом декабрьское восстание в России, революции 1830 года, которые прокатились по всей Европе, революции 1848 года, потом Парижская коммуна. То есть все время страны Европы сотрясались от каких-то революционных событий. Плюс к этому началось еще национальное движение во многих странах. Причем где-то, как, допустим, в Скандинавии, это было тихое, без революции, просто осознание своей национальной самобытности и, соответственно, национального искусства. А в Италии, например, это было со многими потрясениями, вспомнить только фигуру Гарибальди. И так это был век больших потрясений, больших волнений, и он пришел на смену тому более спокойному 18 веку, и, соответственно, он принес с собой изменения и в искусстве. Достаточно вспомнить вождей искусства 19 века, которые получили название романтизма, таких как Байрон или Гюго, и в музыке тоже появились эти совершенно новые романтические ноты. Начало европейскому музыкальному романтизму положил Франц Шуберт. Это одна из трагичнейших фигур в истории. Жизнь его была недолгой и безрадостной, небогатой событиями, и она оборвалась в расцвете его силы таланта. Он умер, не услышав большей части своих сочинений. И даже судьба его музыки, его наследия сложилась тоже трагически, потому что он был по существу бездомным. И его рукописи частью хранились у друзей, частью были кому-то подарены, иногда просто потеряны в бесконечных переездах, потому что своего места, где бы он мог жить, не было. Произошло это потому, что он, как и многие другие музыканты, о которых я рассказывала, был сыном школьного учителя, который хотел, чтобы Шуберт шел по его стопам. А Шуберт категорически от этого отказывался. Он учился в таком учебном заведении, где музыку преподавали профессионально, причем одним из его учителей был никто иной, как знаменитый Антонио Сальери. И он очень тепло отзывался о Шуберте и предрекал ему великое будущее. Но отец не дал ему возможности заниматься музыкой, он ждал его именно как своего помощника в школе, хотя это было нищенское существование, убогое совершенно. И Шуберт остался один безо всякой поддержки. Он, в сущности, был младшим современником Бетховена. Он был моложе его на 20 лет, а пережил всего на один год. Но, тем не менее, их музыка – это совершенно два разных мира. Потому что если в музыке Бетховена мы слышим отчетливо отзвуки тех событий, которые происходили при жизни Бетховена, то есть начиная с Французской революции, кстати, по-моему, их интонации особенно слышны в 7-й симфонии Бетховена, уж не говоря о том, что свою героическую он первоначально посвятил Наполеону, и только узнав, что Наполеон объявил себя императором, разорвал это посвящение. То есть Бетховен был еще весь на подъеме, в общественном порыве, в стремлении к свободе и вообще к какому-то новому будущему. А Шуберт принадлежит совершенно другому поколению, потому что его искусство рождалось в атмосфере разочарования, усталости. Самым важным во времена молодости Шуберта представлялось сохранить честность, душевную чистоту, ценности своего душевного мира. Собственно, так и рождался романтизм, в котором впервые центральное место занял человек. Не как общечеловечный у Бетховена, когда он говорит «обнимитесь, миллионы», а один человек, отдельная личность с ее неповторимостью, с ее исканиями, сомнениями, страданиями. И часто произведения романтиков становятся своеобразным лирическим дневником. Героем их оказывается сам художник. И Шуберт – это рассвет музыкального романтизма. Я сказала, что с него романтизм начался, но его нельзя назвать первым среди романтиков, потому что уже какой-то порядковый номер предполагает собой ряд. Ряд, в котором выстраиваются отдельные фигуры. А Шуберт был одиноким. Он не первый, он уникальный. Потому что он создал новый жанр, впервые введенный в круг так называемых высших жанров музыки, это песня-романс, немецкая лид. Он создал и новый тип симфоний. Но беда в том, что продолжателями его непосредственными не могли стать композиторы последующего поколения по той печальной причине, что его творчество было неизвестно. В самом деле, первое, считающееся первой и таким манифестом романтизма, фантастическая симфония Берлиоза была написана в 1830 году. А шедевр Шуберта, неоконченная симфония, обнаружили только в 1865, на 35 лет позднее.

до того, как появились симфонии Шуберта, когда их нашли и начали исполнять. До этого он был известен в основном только как композитор песен. Причем этому определению придавался определенный презрительный смысл, что композитор песен – это несерьезно. Композитор должен писать крупные сочинения, оперы, оратории. Кстати, Шуберт писал и мессы, но их исполняли только в его ближнем кругу, в том предместье, в котором он жил, в его приходе. Так что кроме его песен ничего не было известно. Но вот песни-то – это совершенно удивительный жанр, который он открыл, который он сделал классическим. И особенные циклы его песен, в частности, самые известные, на стихи Вильгельма Мюллера – это «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Это одни из лучших вокальных циклов во всей истории этого жанра, которая, собственно, простирается и по сию пору.

следующая плеяда романтиков, которые действительно не были продолжателями Шуберта, поскольку его почти не знали. Это композиторы, которые родились буквально один за другим на протяжении 1809-1813 годов. Это и Лист, и Шуман, и Шопен, и Берлиоз, и, простите, Берлиоз родился 3 годами раньше этого, и Верди, и Вагнер. Все эти композиторы стали уже представителями музыкального романтизма, но все в разной степени и шли в нем разными путями. В частности, фантастическая симфония Берлиоза, которая появилась в 1830 году, стала своего рода манифестом романтизма. Это была первая по-настоящему программная симфония. То есть в ней было не только название, которое намекало на какой-то сюжет, но он просто написал текст программы, в котором было подробное изложение литературного сюжета. Он описывает молодого музыканта, который в припадке любовного отчаяния отравляется опиумом. Доза наркотика, слишком слабая, чтобы умертвить его, повергает его в тяжелое забытье, сопровождаемое видениями, которые в его мозгу превращаются в мысли, музыкальные образы, и сама любимая женщина становится мелодией.

Первая часть называется «Мечтание и страсть». Вторая часть – «Бал», где он находит любимую на балу среди шума и блеска. Третья часть – «Сцена в полях», где как будто бы у него появляется успокоение и проблески надежды. Но он считает, что возлюбленная его обманывает. И четвертая часть – «Шествие на казнь». Ему кажется, что он убил любимого и что его ведут на казнь. Пятая часть – «Сон в ночь шабаша». И в конце симфонии звучат и похоронные звоны, и шутовская пародия на «Диес Ире», и хоровод шабаша, и все это вместе –

это и определило в дальнейшем содержание многих музыкальных произведений романтизма. Недаром в нем появляются такие названия, как «Фаустсимфония», как симфоническая поэма Манфред Шумана или позднее «Манфред-симфония» Чайковского, как «Пляски смерти», как «Мефисто-вальс». В общем, этот романтический герой иногда становится и героем, выступающим против Бога, иногда становится злодеем. И всю музыку XIX века пронизывает в основном страсть, та, которой не было раньше. Вспомним хотя бы основных популярных композиторов XIX века. Это оперные композиторы, потому что опера в то время была тем, чем сейчас является кино и телевидение. Это была массовая культура. И чем же полны оперы? Это любовные страсти, это измены, это предательство, это месть, убийство. То есть, опять-таки, сплошное кипение страстей. Я не хочу сказать, что вся эта музыка была плохой, и ее не надо слушать. Там есть великолепные страницы, и лучше слушать, конечно же, ее, чем продукт современной масс-культуры. И, кстати, в ней есть такие дивные истинно-христианские страницы, как, например, «Молитва Дездемоны» в опере Верди «Отелло».

но и не только в опере, а буквально во всех жанрах проявляется эта страсть, это кипение, эта сугубая субъективность. Ну, недаром, например, Паганини, ведь в свое время католическая церковь даже отказалась хоронить по христианскому обряду, потому что считали, что его музыкой руководит дьявол. И вслушайтесь хотя бы даже в такого композитора, казалось бы, совершенно безобидного с этой точки зрения, как Шопен. Многие его считают салонным, утонченным, изящным, далеким от жизни. А вы послушайте, сколько страсти в его музыке, сколько горечи по утерянной родине в тех же его мазурках.

как удивительны его полонезы, в которых он вспоминает о былом величии Польши, и звучит и эта тема величия, и тема мужественности, и вместе с тем тоже горечь того, что Великая Польша не состоялась. Вспомните его сонаты, особенно бемольную сонату знаменитым похоронным маршем и финалом, который проносится как вихрь над могилами, по словам Антона Рубинштейна.

0: закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская, посвященная творчеству композиторов-романтиков. В передаче прозвучали фрагменты первой части симфонии номер 8 «Неоконченной» и вокального цикла «Зимний путь» Франца Шуберта, фрагменты фантастической симфонии Гектора Берлиоза, молитвы Дездемоны из оперы Джузеппе Верди «Отелло», мазурка опус 63 номер 2 и финал сонаты «Си бемоль минор» Фредерика Шопена.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 17 часов 10 минут.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и уст не мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков я, яви предведый, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистены от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи са и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернине скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо вмя рекла Исио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ощуба вера, яжевтя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых освободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».

Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 26-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 10 главы.
1: В те дни Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его».
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое неистинно“. Иисус сказал им в ответ: „Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня“. Тогда сказали Ему: „Где Твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего“. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его».
3: Христос воскресе! 7 раз в Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос произносит так называемые «аз есмь» изречения. В сегодняшнем евангельском чтении звучало второе из них: «Я есмь свет миру». Каждый раз эти откровения Христа о себе вызывают острый спор. «Я свет миру». Воистину, в устах человека это звучит достаточно вызывающе. Но ведь и все откровения Спасителя, как и вся его жизнь, и земная, и небесная, есть вызов греховному человечеству. Свет есть один из самых древних человеческих символов удачной, счастливой, исполненной смысла жизни. Так же, как тьма – образ несчастья, зла и смертности. Светом иудеи называли Тору, закон Божий, Слово Божие. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей», так псалмопевец говорит о законе Господнем. Светом назывался также Израиль, Иерусалим, храм, а пророк Исаия светом для язычников и светом народов называет отрока Божия, пророческое видение грядущего Христа. И вот во исполнение великого пророчества Спаситель называет светом самого себя, светом в исключительном и всеохватывающем смысле, светом жизни для каждого верующего в Него и следующего за Ним. Уже в самом начале своего Евангелия Иоанн пишет: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Речь идет не только о том, что Иисус Христос есть носитель просвещающей божественной истины, но и то, что Он есть первоисточник всякого света в мире. От Него зависит вся духовная жизнь человека, без которой нет для него жизни. Человек, который без Христа ходил бы во тьме, чтобы выйти из этой темноты, в которой пребывает весь мир без Христа, надо веровать во Христа и идти за Ним. Некоторые указывают на то, что эти слова «Я есть свет» были произнесены Иисусом Христом во время праздника Кущей, когда ночью в Иерусалимском храме зажигались большие светильники, и свет от этих огней разливался по всему Иерусалиму. Господь мог, указывая на эти светильники, сказать о себе как о свете, который светит не одному Иерусалиму, но всему миру, всем людям. Итак, Господь Иисус Христос дарует всякому верующему в Него исполненную смысла неразрушимую жизнь, жизнь как свет. Поэтому свет означает здесь спасение, которое становится теперь доступным, близким. Спасение и новая жизнь только через откровение Иисуса Христа. Спасение и жизнь только через веру во Христа, в последовании Ему, то есть в живом общении с Ним. Поскольку свет миру не есть что-то неодушевленное, будь то физический свет, закон, великая идея, учение и вообще любая вещь, но живая личность, человек может воспринять этот свет миру только в личном отношении к нему и в живой связи с этой живой личностью, с Иисусом Христом. Так Господь открывает себя. Но это само откровение Спасителя немедленно вызывает у его противников вопрос о том, какое право он имеет на столь невообразимо высокое притязание. Они думали: так ведь и каждый может сказать о себе. Докажи. И тут начинается спор о праве или правовой спор. Не сам ли Иисус недавно сказал, что свидетельство о себе недостаточно? Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. И разве закон не требует свидетельства двух людей для истинного и имеющего правовую силу свидетельства? Свидетельство о себе не имеет доказательной силы. Но Иисус выступает со своим свидетельством не в одиночестве. Он может сослаться на свидетельство другого. Наряду с его свидетельством стоит свидетельство Отца, пославшего его. Но у противников Иисуса мог снова возникнуть вопрос. Это второе свидетельство. Свидетельство Бога Отца разве можно проверить? Ведь оно доступно только в свидетельство самого посланного. То есть, опять же, в самосвидетельстве Иисуса Христа. Да, мирскими способами это свидетельство недоказуемо. Согласится со свидетельством Иисуса только тот, кто уже знает о происхождении Иисуса и о Его цели. Иначе только тот, кто признает посланничество Иисуса от Бога, Но именно этого знания нет у враждебно настроенных иудеев, что и показывает их вопрос: «Где твой отец?» Если бы они знали, что Отец Иисуса – Бог, и что Бог свидетельствует через слова и дела Иисуса, тогда они приняли бы свидетельство Иисуса о себе. Но теперь они считают свидетельство Иисуса свидетельством обычного человека, потому что они судят об Иисусе Христе только по-человечески, по плоти. Его истинное существо остается для них сокрытым, ибо оно открывается только тому, кто знает, что Он приходит от Бога и идет к Богу. Истинное знание Иисуса включает в себя знание о Его особых отношениях с Отцом. Кто не знает Отца, не знает и Сына. Как и наоборот, кто не знает Сына, тот не знает и Отца. Ибо Спаситель сам говорит о себе: «Видевший Меня, видел Отца». Увидеть или узнать Отца можно только через Сына, через самого Иисуса Христа. Отец открывается в Сыне, и другого пути к познанию истинного Бога не существует. Это очень радикальный вывод, и этот вывод, собственно, отличает христианство от всех других религий. В самом деле, разве ветхозаветная или иудейская религия не претендовала или не претендует на знание Бога Отца и Творца? И кто посмеет сказать последователям ислама, что они не знают Всевышнего Бога? Разумеется, никто так не скажет. Но ведь знание-то знанию рознь. Великие откровения были даны многим пророкам. Как сказано в другом месте Нового Завета, Бог многократно и многообразно говорил в древности отцам в пророках. Но кто из этих великих пророков мог сказать о себе: «Видевший Меня, видел Бога»? Никто. Так сказал о себе не просто пророк, не просто учитель, но Сын Божий, Спаситель. Кто из неверовавших в Сына Божия Иисуса Христа мог сказать о себе, что он своими глазами видел, своими ушами слышал и своими руками осязал Бога? Никто. Но исповедание апостола Фомы гласило: «Господь мой и Бог мой». И если мы зададимся вопросом, почему такое исповедание было возможным, то ответ будет прост и ясен. Подлинное знание Бога стало возможным во Христе только благодаря тому, что Он воскрес. В Своем воскресении Он явил миру свет истины. Сквозь тучи и мрак греха пробился луч света подлинно божественной святости. Во тьме и тени смерти воссиял свет божественной жизни и славы Божией. Освященные этим светом, мы призваны отражать его во внешний мир, дабы он вслед за нами мог познать Бога во Христе воскресшем и вместе с нами радостно благовествовать: «Воистину воскресе Христос». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.

0: Тропарь Святой Пасхи композитора Александра Кастальского прозвучал в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 7 мая 24 апреля по старому стилю в православной церкви прославляется множество мучеников III века. Сегодня память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Мученик Савва происходил из готов и служил в римском войске при императоре Аврелиане. Он занимал высокий военный чин Стратилата и при этом был благочестивым христианином, творил дела милосердия, помогал неимущим и посещал заключенных в темницах христиан. В 272 году он претерпел мученическую кончину вместе с 70 своими воинами. Сегодня вспоминаются мученики Пасикрат и Валентин, которые также были воинами и приняли смерть за Христа в 228 году. Мученики Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и 40 иных в 303 году присутствовали при страданиях великомученика Георгия, тогда и уверовали во Христа. В том же году все они были мучимы и убиты. 7 мая в православной церкви вспоминаются несколько преподобных: Фома Юродивый, в VI веке подвязавшийся в Кесарии Каппадокийской, игуменья Елизавета Константинопольская, чудотворица, жившая в то же время, и святые XIII века, преподобные Савва, Киево-Печерский чудотворец, и Алексий, Печерский затворник. Память их совершается в один день, так как мощи этих святых почивают рядом друг с другом. В этот день чтится память Молчанской иконы Божией Матери, явленной в 1405 году на болоте недалеко от Путивля. Ровно через 200 лет она была перенесена из Молчанской Сафрониевой пустыни в Путильский монастырь, в честь чего и было установлено сегодняшнее празднование этого чудотворного образа. Особенностью Молчанской иконы является изображение Богородицы, держащей в правой руке маленькую лестницу, так как Дева Мария, став матерью Бога-человека Христа, соединила небо и землю, сделав для всякого верующего в Христа возможным подняться по этой лестнице в Царство Небесное. Лестницу, как символ Богородицы, можно встретить еще в Ветхом Завете. В книге «Бытия» рассказывается о видении Иакова, сына Исаака, в котором он видел лестницу, соединяющую небо и землю, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней, и слышал голос Бога, благословляющий его и его потомство. В сонме новомучеников-исповедников российских сегодня прославляется мученик Сергий Архангельский, служивший псаломщиком Московской области и погибший в 1938 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Фомы Юродивого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Фома был иноком одного из монастырей в Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Он нес послушание по сбору милостыни на нужды монастыря. Когда преподобный Фома приходил в город Антиохию Сирийскую, то принимал на себя и родство. Эконом одной из церквей Анастасий, которому надоели просьбы преподобного Фомы, ударил его по щеке. Присутствовавшие упрекали Анастасия за грубое обращение с Юродивым, но преподобный Фома успокоил их, говоря: «С этого времени ни я от Анастасия ничего не приму, ни Анастасий не сможет мне ничего подать». Эти слова оказались пророческими. На другой день Анастасий скончался, а преподобный приставился по дороге в свой монастырь в церкви святой Ефимии в пригороде Дафни. Его погребли на том месте, где хоронили странников. Через некоторое время над гробом преподобного погребли некую странницу. Через 4 часа земля извергла гроб странницы. Ее снова погребли здесь же, но утром гроб опять оказался поверх земли. Тогда ее захоронили в другом месте. То же повторилось и при погребении другой женщины. Все тогда поняли, что преподобный Фома не желает, чтобы над ним была погребена женщина. О случившемся сообщили антиохийскому патриарху Домну. По его повелению, мощи преподобного Фомы были перенесены в Антиохию и поставлены в гробнице, где почивали мощи многих святых мучеников. Над этими мощами, источающими многие исцеления, построили небольшую церковь. По молитвам преподобного Фомы в Антиохии прекратилась моровая язва. С того времени жители начали ежегодно чтить память преподобного Фомы.

0: Наш церковный календарь завершит житие преподобной Елисаветы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Елисавета Константинопольская жила в VI веке и была избрана на служение Богу еще до рождения. Ее мать получила от Бога откровение, что Траковица будет избранным сосудом Святого Духа. С детства родители отдали девочку в монастырь. Она выросла в посте и трудах и получила дар исцелять не только телесные недуги, но и душевные. Сестры избрали ее игуменей. Преподобная носила одежду из острой волосеницы. Тело ее мерзло, но дух горел пламенем божественной любви. Воздержание святой было безмерно. Многие годы она питалась лишь травами и овощами без хлеба, а вина и масла не принимала никогда. Подражая мытареву смирению, она 3 года не поднимала глаз на небо, но духовными очами всегда взирала к Богу. В полуночных молитвах преподобную осиевал и просвещал небесный свет. Много чудес сотворила преподобная. Лютого змея умертвила молитвой, исцелила кровоточивую женщину, которая болела много лет, отгоняла от людей нечистых духов. По смерти гроб преподобной Елисаветы также подавал исцеление от болезней. Даже самый прах, взятый от ее мощей, даровал слепым прозрение.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Георгиевском храме Купчино. Прошел фестиваль «Звоны северной столицы». В Гатчине открылась выставка студенческих проектов «Архитектурный облик Гатчинской епархии. Взгляд в завтра». Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник Преполовения Пятидесятницы, день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Георгиевском храме на проспекте Славы. Его высокопреосвященству сослужили епископ Славгородский Каменский Иоасав, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель и благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев с клиром, архимандрит Александр Арва и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Алексей Исаев награжден правом служения Божественной Литургии с отверстиями царскими вратами до «Отче наш», иерей Никита Исаев – правом ношения набедренника. Клирик храма святых Петра и Февронии в Солнечном диакон Виталий Алексеев рукоположен во пресвитера. Молящиеся крестным ходом с ковчегом с мощами великомученика Георгия проследовали к памятнику воинам-интернационалистам. Митрополит Варсонофий, епископ Иоасав и глава администрации Фрунзенского района Константин Серов возложили цветы к монументу. Цветы были возложены также к поклонному кресту. Митрополит обратился к присутствующим, поздравил с наступающим Днем Победы и Днем памяти великомученика Георгия Победоносца. Архиерей и глава администрации высадили в парке деревья. Затем участники крестного хода вернулись в храм, где было совершено славление перед мощами святого Георгия. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона блаженной Матроны Московской. Настоятелю вручено сувенирное пасхальное яйцо. Владыке Иоасава и главе района преподнесены иконы Георгия Победоносца. Благотворитель Наталья Кузнецова удостоена грамоты митрополита. Был зачитан приветственный адрес губернатора Александра Беглова. Настоятель поблагодарил владыку за молитву и подарил крест и панагию. Четвертый фестиваль «Звоны северной столицы» прошел с 25 апреля по 3 мая. В нем приняли участие мастера колокольного искусства из России и Белоруссии. В последний день фестиваля участники сопровождали колокольным звоном божественную литургию в Самсоневском соборе, который совершил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий. После богослужения прошел колокольный концерт. Завершился праздник концертом колокольных звонов и карильона в соборе Петропавловской крепости. Открыл концерт «Пасхальный соборный звон» в исполнении Никиты Чамары, Михайловский собор Ломоносова, и Натальи Дворянской, храм великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Эти приходы были организаторами фестиваля. Олеся Ростовская исполнила на карильоне произведение собственного сочинения, посвященное колокольне Петропавловского собора. Прозвучали звоны в исполнении мастеров колокольного звона. Кульминацией концерта стало совместное исполнение пасхального тропаря карильоном и ярусом русского звона, символизирующее единение традиций и культур. С 1 по 3 мая выпускники аспирантуры, магистратуры и бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии во главе с куратором выпускного курса бакалавриата священником Кириллом Никитиным совершили паломническую поездку на остров Валаам в Спасо-Преображенский Ставропигиальный мужской монастырь. На архипелаг паломников доставил теплоход «Северный Афон». После прибытия и расселения учащиеся вместе с монастырским гидом Львом отправились на обзорную экскурсию по центральной усадьбе монастыря. Сначала студенты познакомились со Спасо-Преображенским собором, в нижнем храме которого находятся главные святыни, мощи основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских и чудотворный список Валаамской иконы Божьей Матери. Оригинал находится в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии. Далее студенты отправились на игуменское кладбище, где пропели вечную память всем почившим насельникам. На следующий день паломничество продолжилось пешей прогулкой до Никольского скита, по дороге к которому экскурсовод рассказал студентам о природных особенностях архипелага и послушаниях насельников. Далее экскурсия продолжилась маршрутом крестного пути Спасителя. На Валааме братья воспроизвела подобие фрагмента Святой Земли от храма Воскресения Христова через поток Кедрон к Гефсиманскому скиту и далее на Елеонскую гору. На третий день выпускники Академии посетили Всехсвятский, Каневский и Смоленский скиты. Каждый из них отличается друг от друга уставом и особым укладом быта.
3 мая, в неделю четвертую по Пасхе, о расслабленном Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский, Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник обители игумен Антоний Гутник и братья монастыря в священном сане. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил праздничный архиерейский хор под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубой иктинии была возглашена молитва

0: инфраструктуры на территории Гатчинской епархии. Выставку открыл преосвященнейший митрофан, епископ Гатчинский и Лужский. В основу представленных проектов легло студенческое видение того, каким может быть современный храм. Молодые архитекторы, студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета подготовили свои работы на основе анализа реальных земельных участков, принадлежащих епархии. Проекты демонстрируют поиск гармонии между многовековыми традициями православной архитектуры и вызовами современности, предлагая комплексный подход к проектированию не только самих храмов, но и прилегающих к ним приходских территорий. Выставка организована при поддержке Санкт-Петербургского союза архитекторов. В городе Луге прошел фестиваль православной песни «Ручейки добра». Праздник музыки и веры объединил юных исполнителей, педагогов и духовенство Лужского благочиния. Организаторами мероприятия выступили Центр детского и юношеского творчества совместно с Гатчинской епархией. Главная цель фестиваля – возрождение духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения и поддержка юных талантов, избравших путь духовного творчества. На сцене центра выступили воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города Луги и Лужского района. Со словами напутствия к участникам и гостям обратился благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко. В своем слове он подчеркнул важность музыкального служения, отметив, что каждое искреннее выступление ребенка – это своего рода молитва, несущая свет и радость окружающим. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля: «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
2: У войны не женское лицо. И все же женщины в самые трагические для страны годы вставали на защиту Отечества наравне с мужчинами. Они шли добровольно и по призыву, служили на линии фронта медиками, снайперами, связистами, топографами, репортерами, разведчицами. Героиня нашего рассказа, Наталья Малышева, всю войну прослужила разведчицей в штабе маршала Рокоссовского. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 утра в рубрике «Непридуманное» страницы книги Анны Даниловой «Монахини из разведки» читает Ольга Волынкина.
3: 7 мая – День радио. В этот день мы вспоминаем двух людей, тесно связанных с работой радиостанции «Голос православия». Это Валентин Анатольевич Карельский, ушедший из жизни в 2014 году, и Никита Алексеевич Струве, скончавшийся также в этот день в 2016 году. Отдавая дань светлой памяти этих замечательных людей, мы предлагаем вашему вниманию некоторые передачи из архива «Радио Град Петров». В 11:00 вы услышите интервью с Никитой Алексеевичем Струве и его супругой Марией Александровной Ельчининовой, записанное во Франции в 2011 году. В 14:30 в нашем эфире прозвучит небольшое интервью с Валентином Анатольевичем Карельским, которое было записано на нашем радио в 2005 году.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Предлагаю вашему вниманию фрагменты доклада историка Сергея Павловича Подболотова на Головинских чтениях. Тема доклада «Была ли жива монархическая идея в годы гражданской войны в России?»
1: Была ли жива монархическая идея в годы белой борьбы? Ну уж и, конечно, до нас десятки и сотни историков, ну пусть не в Советском Союзе, но за его пределами, скрещивали мечи вот в этой полемике. Дело, с одной стороны, кажется ясным, поскольку в феврале 1917 года монархия в России, как казалось многим, пришла к совершенно однозначному финалу. Напомню, как Василий Витальевич Шульгин гулял по улицам Революционного Петрограда, где, конечно, гулять не очень рекомендовалось, и повторял одно и то же. Все-таки исторически, как монархист. У него никого, про государя императора Николая II. И это, конечно, справедливо, что касается русской политической элиты к февралю 1917 года. Что и говорить, даже союз Михаила Архангела, специально создаваемый Пуришкевичем, чтобы поддерживать императорскую власть, и не так, как дубровинцы там погромами, а в более, извините за современный деревянный язык, цивилизованном ключе, и он перешел в оппозицию. Кроме того, ведь какая штука, для, так сказать, профессиональных монархистов, вина за создавшееся положение, за крушение февраля 17-го, конечно, лежала непосредственно на государе-императоре Николае Александровиче. Поскольку, ну, с точки зрения революционеров, ясное дело, что на троне по определению, если ты марксист, находится главный эксплуататор трудового народа, если ты эсер, по определению главный помещик, если ты либерал, главный человек, препятствующий к тому, чтобы твоя страна превратилась в Швейцарию. Ну а для монархиста, конечно, строй оптимален. Пусть твои аргументы не слишком ясны, но строй оптимален, и значит, если случилась катастрофа, конечно, повинна центральная фигура, само воплощение монархии, император. И, конечно, беда в том, что монархизма без монарха не может быть. Это очень персонифицированная личностная политическая доктрина. Стало быть, и виновен Николай II, и вот на этот вопрос, используя выражение Шульгина, опять же, что делать, если судьба сдает не ту карту? Не слишком, так сказать, это церковно звучит, но так он выразился. А русские монархисты не смогли ответить. Конечно, довольно много было написано, тома и тома, почему России необходима монархия, причем самодержавная. Плюсы монархического правления совершенно были очевидны. Это несокрушимая самодержавная воля, и обычно конкретный исторический пример отмены крепостного права, которая была проведена именно несокрушимой самодержавной волей поверх интересов сословий и разных вздорных политических групп. Это самодеятельность, инициатива государя. Но как раз государь-император Николай Александрович, казалось всем, был противоположностью вот этих качеств, необходимых русскому самодержцу. А монархисты делали вывод, что худшее из возможных политических систем – это самодержавие без самодержца. Меня поразило высказывание в дневнике генерала Киреева, чрезвычайно достойного человека, монархиста и патриота, он писал о том, что хорошо положение, нами управляют мещерский месье Филипп. Конечно, для монархиста странная ситуация. Штука в том, что Николаю II крайние монархисты, и тут надо сказать существенное замечание, что в своих симпатиях он отдавал предпочтение, так сказать, монархистам, как бы это сказать, разлива Союза Русского Народа, а не Столыпинского. Куда более к тому времени, конечно, по идее, политически более востребовано. Ему подсказывали личное правление, которое на практике выражалось в полном крушении всех институтов, которые могли бы проводить последовательную государственную политику. И примеров масса, очень много. Но это, конечно, опять же, об этом написаны тома и тома. Ну, финская политика. Финляндия из самой лояльной национальной окраины превратилась в базу террористов через несколько лет после воцарения Николая II. Что и говорить, государь не имел даже личного секретаря. Может быть, пример Трепова в 1905 году – единственное исключение. А так, конечно, государь был очень занят, но тем, что наклеивал марки на конверты, сам отправлял поздравительные телеграммы, вызывал того или иного человека. В общем, машина стала работать совершенно невозможно. Помнится, меня поразил такую довольно мощную папочку, которая накопила Министерство двора. Князь Репнин подал прошение о том, чтобы по возрасту ему разрешили являться на балы в длинных панталонах. Мощная довольно переписка возникла по этому вопросу, и в конце концов министерство решило, что это будет подано не как отдельный доклад, а в разговоре за завтраком этот вопрос будет решен. То есть не вполне уж, не так уж, конечно, глупо работали императорские институты к тому времени, но все-таки, видите, империя насчитывала уже 150 миллионов человек. Я предполагаю, что где-то половина ходила в штанах. Вот, то есть, а все-таки государь лично решал многие вопросы, которые отнюдь не были вопросами выбора стратегической дороги, но были вопросами рутинного управления. Поднимаясь на несколько более высокую ступень, говоря о политической модернизации, которая случилась при государе-императоре Николае II, возникновении Государственной Думы, Госсовет несколько иные функции стал играть, и объединенное правительство, возникшее после 1905 года, надо признать, что, конечно, эта система страдала отсутствием слаженности в работе и часто тянули в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Конечно, многие историки, которые ныне занимаются, как сейчас модно выражаться, культуральными исследованиями, говорят о том, что монархия исчезла из русской культуры. И действительно, найти в русской культуре Серебряного века, то, что можно было найти в русской культуре 18 века, конечно, то есть осмысление проблем монархизма почти невозможно. Почти невозможно. Такое впечатление, что фигура государя как-то уплыла. Оставалась, конечно, надежда на народ. И при последних двух императорах не слишком удачно была проведена вот эта идеологическая трансформация в пользу, так сказать, народной монархии. И это, конечно, очень важный вопрос для белого движения, поскольку существует весьма много мифов о таком природном, стихийном, естественном, чуть не генетически для русских, монархизме. Более или менее, если провести здравый исторический анализ, можно сказать, что мы имеем дело с мифом и ритуалом, который ни в какое политическое орудие никогда не был превращен. Но если видите, погромная толпа Союза Русского Народа не может быть постоянным политическим орудием. Можно создать толпу для улицы, которая выйдет против толпы с красными тряпками. Но, конечно, видите, это невозможно использовать на постоянной основе и как-то в цивилизованных рамках, что ли. Государь это очень любил. Очень любил. Известна его фраза, что чего не может сделать русский царь, держащий в своей руке 140 миллионов преданных ему сердец. Но дальше общение с толпой, дальше разного рода церемониалов, дальше разных направлений в архитектуре а-ля Допетровская Русь. Все это не продвинулось никак. Конечно, можно говорить о том, что были приняты совершенно беспрецедентные шаги в отношении русского крестьянства. Выкупные платежи отменены, не так ли, телесные наказания для крестьян отменены, личные земли императорской фамилии, чудесные, в общем-то, в Южном Алтае, подарены крестьянам-переселенцам. Вместе с тем, государь, к его чести, очень четко и строго встал на пути черного передела, выступив, как бы сказали в конце XIX века, как тетчеристская фигура. За частную собственность земля только продается, поддерживаем сильных, а не пьяных и слабых. Ну и известное дело, собственно, что представляла из себя деревня. Известное выражение о том, что если вы держите общество ниже политического уровня, вы можете поддерживать стабильность, но если вы дадите вашим крестьянам начальное образование, вы точно получите революцию. И, конечно, вот эта деревня, которая начинала получать начальное образование, а, соответственно, и различные идейные инъекции, конечно, она, так сказать, революции была больна. Что касается вот этой идеи «царь и народ», хотел бы привести вам одну цитату. Она касается позиции народа уже в революционном Петрограде после 18 года, но очень яркая и, мне кажется, очень говорящая. Принадлежит она графу Каковцову, премьер-министру императорского правительства после убийства Столыпина и, насколько я понимаю, в 30-е годы уже председателю общества ревнителей памяти императора Николая Александровича. Так вот, получено известие об убийстве Николая II в Петрограде. Граф Каковцов пишет: «На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, это известие произвело ошеломляющее впечатление. Одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто молчало. Но на толпу, на то, что принято называть народом, эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал. В день напечатанного известия я был 2 раза на улице, ездил в трамвай и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями. Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью, самые отвратительные выражения, давно бы так, ну-ка по царству еще, крышка Николашки, эх, брат Романов, доплясался, слышалось кругом от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали. Видно было, что каждый боится не то кулачной расправы, не то застенка». Неудивительно поэтому, что вот этот так называемый старый режим был таким жупелом большевизма и сразу после 17-го года, и в годы гражданской войны. Поэтому, конечно, белое движение, очевидно, вынуждено было, а делали это, в общем, люди, понимаете, весьма искушенные. Петр Бергардович Струва, Шульгин, упомянутый мной, ну и многие другие, конечно, выдвинуть в ответ идею непредрешенчества. То есть, с одной стороны, понятен, так сказать, разумный политический компромисс. Приходилось иметь дело с многочисленными социалистическими элементами. С другой стороны, вот этот вот настрой, что называется, народа. И здесь, я думаю, очень важно обратить внимание на то, что, мне кажется, руководители белого движения во многом вынуждены были эту, как считают некоторые, проигрышную политику. В самом деле, ваш враг говорит о том, что он защищает, ну, рай на земле. Все проблемы совершенно решены, как какие-то люди являются носителями нового, фантастического, удивительного, сказочного мира. Военный враг этих людей говорит, что мы и не знаем, что мы защищаем, мы спасаем старую Россию, которая, конечно, была больна многими болезнями, вот, но мы и не знаем, какая будет Россия новая. Но все-таки это было, конечно, по-честному, а мне кажется, что белая политика – это все-таки во многом, может быть, отчасти политика традиционная 19 века, вовсе, к сожалению, я боюсь, растраченная нынешней Европой. Была, конечно, и обратная совершенно прагматическая сторона. То есть все, о чем я говорил, кажется, приводит к выводу о том, что песня монархии была спета. Но это не совсем так. Это не совсем так, потому что была совершенно прагматичная, естественная сторона. Как восстановить Россию? Иначе, кроме как монархии, сделать это было невозможно. В 17-м году было много рассуждений. Националист Чихачев писал: как же вот уния с Польшей, господа, она совершенно невозможна. Нет объединяющей фигуры. Как же привлечь Финляндию, если не будет великого князя финляндского? Хуже того, русский политический мир. Это разговор глухого с немым, конечно. С одной стороны, есть политические партии, которые вот все отобрать, поделить шариковского типа. Море бомбистов. Есть большой политический лагерь, объединяющий цвет страны, который поражается, почему здесь все никак не в Англии. С другой стороны, есть совершенно на другом фланге антисемиты, сторонники, там, не знаю, третьего мира и подобного рода достаточно фантасмагорических идей. То есть штука в том, что, конечно, политический компромисс, когда, как в нынешней Англии, либористы с консерваторами пьют вместе шампанское, отличаются друг от друга немного, но тоже, конечно, картина на любителя, вот политический компромисс в той России, конечно, был невозможен. Соответственно, что же, получается монархия. Кроме того, еще какое соображение в пользу того, что, так сказать, история монархии не была закончена. Это все-таки чрезвычайно быстрая политическая эволюция. Политическая элита, ну, заметим, кадетская партия. Кадетскую партию образца марта 17 года и, скажем, декабря 17 года не узнать. Это люди, которые говорят по-другому. Но также и многие другие. Крестьянство, или вот то, что называть русским народом, вот эта самая толпа поцарствуйка еще, тоже все-таки эволюционировала. Все деятели, сколько мне известно, по крайней мере, белого движения, наблюдали, что крестьянство не поддерживает монархию. И на начальном периоде формирования белой борьбы были некоторые белые части монархические. Южная, на Волге, но они очень быстро прекратили свое существование, опять же, от отсутствия всякой поддержки. Крестьянские восстания, Тамбовское, во многом, я думаю, Кронштадтское восстание, ну, по крайней мере, связано с русским крестьянством, ничего подобного на монархизм не найдете. Социализма, разного рода эсеровских идей, сколько хотите, советы без коммунистов, но... Видите, как-то где этот, так сказать, генетически присущий настоящему русскому человеку монархизм, где эти толпы, которые на колени валились перед государем-императором, совершенно пропали. Ни одного нет. Тем не менее, видите, это, конечно, было, вероятно, искушением для эмиграции, ну, не знаю, там, группа Солоневича, я думаю, которые увидели уже, так сказать, крестьянство после коллективизации. И вот этот, конечно, сталинский кошмар, он заставил очень многих переосмыслить ситуацию, мне кажется. То есть политические наблюдатели все-таки считают, что вот это 30-е годы, это для крестьян был определенный перелом. Но что особенно, мне кажется, важно, когда мы говорим о политических перспективах русской монархии, забыл, знаете, более просвещенные коллеги подсказали мне чудесную цитату из генерала Головина, которая касается крушения монархии в феврале 17 года. «Старый режим, — писал генерал Головин, — был настолько психологически подорван, что зарождение контрреволюционного движения не могло произойти во имя каких-либо реставрационных идей». И вот вам, конечно, идея непредрешенчества. Но здесь еще какое есть соображение? Все-таки цвет белого движения – это русские офицеры. Так сказать, по определению, служилый класс. Конечно, участие в политической борьбе – вовсе не их дело. Вероятно, это объясняет то, что никакой политической доктрины более связанной не было сформулировано. Да и государь-император Николай II, когда он один раз вечером выпивал со своими друзьями, офицерами Преображенского полка, а тут создавалась дума, и они его стали спрашивать, а будем ли мы голосовать и участвовать в политической борьбе, ответил почти как Кромвель, что офицеры никогда не должны участвовать ни в каких голосованиях, но если понадобится, вы будете думу разгонять. Так вот, офицеры... Конечно, так сказать, не принимали участие в политической борьбе непосредственно, не их дело. Но все-таки по определению, золотые годы великой русской культуры служения, все это, конечно, в русском монархическом прошлом. По определению служилый класс. Если мы посмотрим цитаты, высказывания руководителей белого движения, они все склоняются к одному. Генерал Алексеев. Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии. Конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. То есть генерал Алексеев, вероятно, думал о неком подобии, так сказать, конституционной монархии, для которой, конечно, государь-император Николай Александрович по характеру и по манерам подходил наилучшим образом. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, писал генерал Алексеев, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонялись от этого основного принципа. Барон Врангель писал генералу Краснову: «Вы не можете сомневаться в том, что по убеждениям своим я являюсь монархистом, и столь же монархично и большинство русской армии». Милюков оценивал количество монархистов среди русских офицеров примерно 4/5, 80%. Поэтому я склоняюсь, не буду тут никак ни эпатажно, ни оригинально, говорить, склоняюсь к тому, что когда государь-император Николай Александрович отрекся от престола, перед Россией, вероятно, было две дороги. Некоторые историки считают три. Дорога военной диктатуры, и, конечно, «Победи, белое движение», была бы установлена, нет сомнений, военная диктатура. Вторая дорога – дорога диктатуры с разного рода чудовищными социалистическими экспериментами. Ну и третья дорога, которая не представляется мне возможной, это дорога, ну опять же, этот термин совершенно избит в современном мире, дорога демократии. Невозможно, я думаю, в 17 году. В одном Владикавказе три правительства, каждое печатает свои деньги. Вот таким образом. Но видите, конечно, от коммунистической или левой диктатуры дорога к монархии совершенно невозможна, потому что монархия не может быть без монархистов. Вот. Но, конечно, от военной диктатуры, тем более военной диктатуры, установленной белыми в 20-м году, конечно, дорога к монархии, вероятно, была бы открытой.
0: Прозвучали фрагменты доклада историка Сергея Павловича Подболотова на Головинских чтениях на тему «Была ли жива монархическая идея в годы гражданской войны в России?». Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

прозвучала пьеса «Мелодия» из цикла «Три пьесы для скрипки с оркестром» Петра Ильича Чайковского в исполнении Лианы Исакадзе и грузинского камерного оркестра.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. Тема прошлых передач была «Благовестие Христа в Галилее». Теперь будем следовать за Спасителем по пути из Галилеи в Иерусалим, о котором рассказывают все три синоптика, то есть евангелисты Матфей, Марк и с особым вниманием и ясностью Лука. В последний раз шел Господь из Галилеи в Иерусалим, и, как мы уже говорили, конечным итогом этого пути было Вознесение Христово и в Вознесении явление Его славы. Но к Вознесению путь шел через страсти, и таким образом последний путь Спасителя в Иерусалим был путь на страсти. Это подтверждается в Евангелии многими отдельными указаниями, повторяющимися со все большей ясностью и настойчивостью по мере приближения Господа к Иерусалиму. Окружавшие Христа ученики все еще не уразумевали тогда, что Господу предстоят в Иерусалиме унижение, страдания и позорная казнь на кресте. Напротив, они мысленно связывали вход Господень в Иерусалим с торжественным воцарением Иисуса как царя Израилева, обещанного древними пророками. Спаситель, знающий все помышления учеников, в своей притче о минах, то есть фунтах серебра, предостерегает их от иллюзий и рассказывает о человеке высокого рода, которому прежде утверждения в своем царстве надлежит отправиться в далекую страну.
1: Некоторую трудность представляет согласование Евангелия синоптиков с Евангелием от Иоанна. Серьезные научные исследования привели в настоящее время к мнению, что согласование первых трех Евангелий с четвертым от Иоанна не только возможно, но и вообще не вызывает затруднений, если определить хронологический порядок этого периода земной жизни Спасителя следующим образом. Еще летом, сразу после исповедания 12 апостолами божественности Иисуса Христа, и после непосредственно последовавшего преображения Господня, Христос начинает готовиться к страстям. Он хочет идти через Самарию и посылает туда учеников, чтобы подготовить его приход. Когда же приближались дни взятия его от мира, повествует евангелист Лука, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случай, описанный евангелистом Лукой, не был исключением. Будучи враждебны иудеям, самаряне часто чинили препятствия иудейским паломникам, проходившими по пути в Иерусалим через Самарию. Господь останавливает гнев Иакова и Иоанна и направляет свой путь в другое селение. Из того, что было сказано, с несомненностью вытекает, что это другое селение не было самарянским. Иначе говоря, отказ самарян принять Христа побудил Господа изменить первоначальное намерение включить в свой путь Самарию и заставил его отступить от намеченного маршрута. Таким образом, Самария в целом оказалась не затронутой проповедью Христовой. Исключение представляла южная ее часть, где благовестие Христово было принято с верой и любовью в начале галилейского периода служения Христа Спасителя. Однако вернемся к хронологии событий. Посещение учениками Самарии происходило еще летом. В следующей по порядку главе своего повествования евангелист Лука, который, как мы знаем, особо заботился о хронологической последовательности в изложении евангельских событий, рассказывает нам об избрании Господом 70 дальнейших учеников.
0: «Избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим, всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как ягнят посреди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся там больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царство Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И пыль, прилипшую к нашим ногам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день тот будет отраднее, нежели городу тому». В сентябре эти 70 учеников расходятся на проповедь, а Господь с 12 апостолами отлучается из Галилеи в Иерусалим и возвращается в Галилею только в половине февраля. О путешествии Спасителя в Иерусалим и пребывании там рассказывает евангелист Иоанн, но следы этого путешествия можно найти и в Евангелии от Луки. В феврале Христос снова встречается в Галилее с 70 учениками, чтобы затем отправиться на страсти в Иерусалим. Перейдем сейчас к изложению фактов, связанных с пребыванием Господа в Иерусалиме. Прибытие Его в Иерусалим относится к празднику Кущей, который приходится по нашему счету времени в конце сентября и начале октября. Как понимать посещение Господом Иерусалима во время подготовки пути на страсти? Зачем было Господу ходить в Иерусалим два раза? Из Евангелия от Иоанна мы знаем, что родственники побуждали Иисуса идти в Иерусалим на праздник Кущей для того, чтобы явить себя ученикам, а с ними и миру. Евангелист объясняет этот совет неверием. В этой среде не верили в Господа как в Мессию, но слышали молву об этом и искали доказательств. Побуждая Иисуса идти в Иерусалим, они думали о явлении Его народу как Мессии. Но Господь знает, что время Его явления миру как Мессия еще не настало. Его всенародное явление в Иерусалиме, как обетованного Мессии, должно было быть явлением Мессии на страсти. Оно могло совершиться только в конце земного пути Господа. Поэтому Господь отказывается идти в Иерусалим вместе со своими родственниками и приходит туда несколько позже, незамеченный в толпе паломников. Не явно, а как бы тайно.
1: Продолжительность миссии 70 учеников позволила Господу в этот раз дольше задержаться в иудейской столице и вообще вне пределов Галилеи. Хотя Господь и пришел в Иерусалим как простой паломник, но встречи с людьми, его знавшими или о нем слышавшими, неизбежно приводили к беседам на догматические темы. Слова Христовы, то впечатление, которое Он производил на людей, молва народа о сотворенных им чудесах, снова вызывают недоумение иудеев. А недоумение вызывает вопросы, вопросы приводят к проповеди. Но проповедь вызывает новые вопросы, и часто остается непонимание. Непонимание же приводит к открытой вражде и даже к покушениям на жизнь Спасителя. Господь остается в Иерусалиме до иудейского праздника обновления, приходившегося в половине декабря, когда враждебное отношение иудеев заставляет его скрыться в заиорданскую страну. Сколько времени Господь оставался вне ближайших окрестностей Иерусалима, евангелист Иоанн не говорит. В это время Господь побывал в Перее и в Ефраиме, городе, расположенном близ пустыни. Возможно, что в это время, то есть время, когда он был в Перее, Господь был вызван к умирающему Лазарю и приходил в Вифанию. Во всяком случае, должно быть, во второй половине февраля Христос вернулся из Ефраима в Галилею, где и произошла его вторая встреча со 70 по окончанию возложенного на них служения.

0: Путь Христов на страсти, в собственном смысле этого слова, начался во второй половине февраля и кончился в марте, за 6 дней до Иудейской Пасхи. Он начался в Галилее и, минуя Самарию, привел Господа за Иорданской стороной через Капернаум и Иерихон в Иерусалим. Во время его путешествия много народа окружало Господа, вокруг Спасителя образовывается большое движение, захватывающее громадные толпы народа, которые от него не отходят. Капернаум в этом отношении не показателен, так как почва здесь была подготовлена самим Господом, который в ранние дни своего служения не только бывал в этом городе, но и жил здесь какое-то время, проповедуя в окружающих Капернаум городах и селах. Показателен другой город – Иерихон. Когда Господь проходил через Иерихон, его окружала такая густая толпа народа, что малому ростом Закхею пришлось влезть на дерево, чтобы хоть издали увидеть Спасителя.
1: Все это показывает, что влияние Господа распространялось уже на всю Палестину, и многие уж уверовали в Него, как в Мессию. Влияние Его на народ выражалось и в том, что люди обращались к Нему за решением разных не только духовных вопросов. Так, например, евангелист Лука отмечает случай, когда кто-то из толпы просил Христа повелеть его брату разделить с ним наследство. По свидетельству евангелиста Иоанна, насыщение 5000 человек хлебами в пустыне произвело на толпу такое впечатление, что люди хотели провозгласить Спасителя царем. Но стремление народных масс к Господу имело не только положительное значение, так как одновременно оно означало обострение вражды со стороны фарисеев, которые до этого времени считали себя единственными духовными вождями народа. Не подлежало сомнению, что фарисеи были бы рады воспользоваться Иродом, тетрархом Галилеи, как орудием, чтобы устранить Иисуса. Во время шествия Иисуса в Иерусалим имя Ирода упоминает евангелист Лука. Некие фарисеи советуют Господу удалиться из области Иродовой, ибо Ирод хочет убить тебя. Но Господь не верил, чтобы ему грозила опасность от Ирода. Он знал, что он погибнет в Иерусалиме. Так современные ученые-библисты понимают последовательность евангельских событий в послегалилейский период служения Христа. При таком понимании расхождение между толкованием синоптиков и Евангелия от Иоанна изглаживается. Но вернемся к содержанию Христова учения во время его пребывания в Иерусалиме и его окрестностях. Это учение, как словом, так и делом, было основано на дальнейшем раскрытии мессианского достоинства Спасителя и на осуждении иудеев за их греховность. Оно было преподнесено в виде контраста, то есть раскрытия противоположности между учением посланного на землю Сына Божия и греховным состоянием мира сего. Говоря о себе как о Мессии, Христос открывал не только свое богосыновство, но и свидетельствовал о своем Отце, Боге. Вот как описывает одно из таких поучений евангелист Иоанн.
0: «И снова сказал им Иисус: „Я – свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истина“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Иисус Христос не только послан Отцом, Он тоже идет к Отцу. Тайна его вознесения, про которую он говорит, непонятна сопротивлявшимся ему, потому что они еще в грехе живут, потому что они от нижних, от мира сего, а он не от мира сего. Послушайте, как евангелист Иоанн передает слова Господа. «Опять сказал ему Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце. Слово «сущий» напоминает нам, что этим именем Бог Авраама, Исаака и Иакова назвал себя, когда говорил с Моисеем. Но иудеи не поняли, что Иисус говорил про Отца. Сын есть от начала сущий. И тот, кто верует в вечную жизнь Сына, имеет жизнь. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Тут ясно, что Христос говорит про свое вознесение на крест, но, может быть, тоже про свое вознесение в славе после воскресения. Когда он говорил это, повествует дальше евангелист Иоанн, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, а истина сделает вас свободными». Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Опять непонимание. Иисус говорит им про другое рабство, рабство греха. Свобода, обещанная Иисусом, есть свобода детей Божьих. Иудеи претендуют на Авраамово отцовство, но Иисус говорит, что отец их – дьявол. Если бы были от Бога, то слушали бы его. Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего». «А вы делаете то, что видели у отца вашего», — сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал, вы делаете дела отца вашего». Слово Иисуса не вмещается в них. С Авраамом иудеи связаны только по плоти. Их отец не есть отец Иисуса. Речь идет о связи духовной. Авраам – отец только по плоти. Ему чужды дела иудеев. На это они сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня». Потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? К Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Противоположение дьявола как отца иудеев и Бога как отца Иисуса мыслится прежде всего как противоположение лжи и истины. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма.
1: Удивление иудеев доходит до предела, когда Иисус говорит, что Авраам видел день его и возрадовался. Вся Библия полна ссылками на День Господень, как о великом дне явления Бога в этом мире. А Иисус говорит об этом дне, как о своем. Но тогда это уж не удивление, а гнев, когда Христос заканчивает словами: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Опять мы слышим этот «я есмь» – торжественное утверждение вечной жизни Сына. Наконец, сами иудеи схватывают смысл слов Иисуса и собирают камни, чтобы бросить в Него. Причиной вражды фарисеев по отношению к Спасителю было

порожденного. Это великое чудо стало широко известно и увеличило число сторонников Христа. Даже среди фарисеев начались разногласия. Некоторые из них считали неправильным осуждать Христа за несоблюдение субботы, мотивируя это тем, что грешный человек не мог бы творить чудес. «Я – свет миру». Свет противопоставляется тьме. Тема света встречается у Иоанна на протяжении всего Евангелия. Уже в прологе сказано: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И в беседе с Никодимом свет противополагается тьме. Во время Тайной вечери Иуда принял кусок, тотчас вышел, а была ночь. Мария Магдалина встречает воскресшего Господа на рассвете нового дня. Чудо, которое совершает Христос, свет мира, над слепорожденным, это именно возвращение зрения тому, кто, не видя, жил как бы во тьме.

0: Дорогие слушатели, все это и учение, и чудеса привели к дальнейшему углублению конфликта и вражды фарисеев по отношению к Спасителю, о чем мы и будем говорить в следующей беседе. Мы обратим также внимание на то, как возрастало в учениках понимание проповеди Господней. Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Монахиня из разведки. История жизни ветерана Великой Отечественной войны, монахини Адрианы Малышевой.
1: К концу 1941 года немцы отступили от Москвы более чем на 100 километров и остановились на Новгородской земле. Наша дивизия получила приказ привести части в полное соответствие с уставом действующей армии. К нам пришло пополнение, на командные должности были назначены люди, имевшие воинские звания. Дивизия вошла в состав 1-й ударной армии, и в начале 1942 года с Савеловского вокзала столицы отправился эшелон теперь уже 130-й стрелковой дивизии.

0: Мы погрузились в товарные вагоны или теплушки, как их тогда называли. В них с двух сторон были устроены двухъярусные нары, а в центре стояла железная печурка с трубой – буржуйка. Нас, девушек, поместили в штабной вагон на левой половине. Возле печки было тепло, но утром, когда мы просыпались, волосы оказывались примерзшими к стенке вагона. Наконец, на вторые сутки ночью эшелон разгрузился. Короткий сон на полу стационного здания, и ранним утром мы двинулись к месту дислокации. Нас, разведчиков, усадили на броню легких танков. В пути несколько раз мы спрыгивали и ложились в снег. Вражеские самолеты на бреющем полете обстреливали нас из пулеметов. К счастью, обошлось без потерь, и через несколько часов мы разместились в деревне Ольшанки, которая изрядно пострадала от боев. Целых домов не было вообще. В избе, где оказались мы, уцелели только стены, потолочное перекрытие без самой крыши и, слава богу, русская печь. Расположились все на полу, выделив девушкам уголок поуютнее. Так началась наша жизнь на Северо-Западном фронте. Этот период остался в моей памяти как время тяжелейшего физического напряжения всех сил. Противник окопался прочно, укрепил свою оборону, и активных боев здесь не было вплоть до середины 1942 года. Но тем больше действенности требовалось от разведки. Ежемесячно по 3-4 группы направлялись в тыл немецких войск с целью установления их численности, расположения огневых точек, количества тяжелых артиллерийских орудий. Каждому из нас приходилось не менее 2 раз в месяц выполнять такие задания. Бытует мнение, что в разведку ходят добровольцы, но это лишь отчасти так. На деле же к тому времени у нас уже определился состав каждой разведывательной группы во главе со старшим. Мы знали цену каждому, верили командиру и полностью надеялись друг на друга. Любой новый человек вызвал бы у нас неуверенность. Как только нашего старшего вызывали к командованию за заданием, мы без промедления начинали готовиться к походу. Постепенно уходило романтически восторженное настроение от сознания, что идешь в разведку. Даже чувство опасности, связанное с рейдом по тылам противника, исчезало. Гораздо более ощутимой была неимоверная физическая нагрузка тяжелых ночных переходов, бессонных ночей и необходимости скрытно пробираться между постами врага. Спасало доверие старшему и друг другу, а также сознание исключительной важности того, что мы делаем. Долгое время мы возвращались без потерь и радовались этому. Но уже перейдя обратно линию фронта и чувствуя себя в безопасности, мы вдруг ощущали такой упадок сил, что всего за нескольких километров до своих ложились на снег и лизали его пересохшими языками. Ранней весной приходилось еще труднее. Идти по размокшей земле гораздо тяжелее, а во врагах талая вода доходила до колен. Однажды одна из наших групп перед самым местом выхода к своим наткнулась на немецких разведчиков, которых было больше, и заметили они нас раньше. Чтобы дать возможность остальным уйти и доставить добытые сведения, один из группы, Игорь Азаров, остался прикрывать отход товарищей, открыв из автомата огонь по врагу. Он погиб, но другие вернулись, выполнив задание. Когда после окончания войны мне довелось работать с пленными немцами, то они говорили, что подобных случаев самопожертвования в немецкой армии не было никогда. Игоря посмертно представили к награждению орденом, но в высших инстанциях представление не утвердили. Он оказался сыном репрессированного в 1936 году командира РККА. На фронте я болела редко, как и все остальные, но однажды у меня поднялась температура, и меня отвезли в домик у реки отлежаться. Я сразу же постирала белье и повесила его сушиться на печку, а сама лежу в ватной куртке и стеганых штанах, прихожу в себя». Неожиданно подъехал мотоциклист с приказом, в котором говорилось, что наши разведчики должны участвовать в операции по занятию ближайшей деревни. Обычно мы в подобных военных действиях участия не принимали. Наш командир Николай Михайлович Берендеев так тогда и заявил: «Мои разведчики хорошо подготовленные, мы их долго учили не для этих простых операций. Да и не нужна вам эта деревенька». Я же лежу и переживаю. Вдруг ребята не послушаются командира, а я буду тут на печи сидеть. Еще подумать, что я их бросила. Вскочила, надела шапку, затянула ремень, уселась на мотоцикл. Я тоже поеду, потому что там мои друзья, они меня ждут, решила я. Когда я уже была в пути, подул морозный ветер, и только тут я вспомнила, что у меня под курткой ничего нет. А вдруг что расстегнется? Приехала к нашим, соскочила с мотоцикла, спускаясь в землянку. «Ребята, я с вами!» Как они мне обрадовались! До сих пор вспоминаю об этом с улыбкой. Оказалось, адъютант доложил командирам групп, что Берендеев категорически запретил своим разведчикам идти в атаку. Приказ отменили, а я благополучно вернулась обратно досушивать белье и выздоравливать. Но, тем не менее, я почувствовала, что поступила правильно, приехав тогда к своим. Сколько же радости доставило мне осознание этого. Как-то мы возвращались из разведки. Это было поздней весной 1942-го. Задание мы выполнили, и теперь нужно было также успешно вернуться к своим. Линия фронта совсем не такая, какой ее обычно представляют. В действительности ее просто нет. Мы сами определяли, вот здесь наша сторона, а там уже немцы. Сами находили наиболее благоприятные места для выхода на свои позиции. Но на этот раз нам не повезло. Вблизи от выбранного нами места оказались немецкие дозоры. Пришлось задержаться еще на сутки. И тут оказалось, что весь наш сухой паек съеден. Ребята загрустили, забыв даже об опасности. Сейчас их мучил только голод. Глядя на них, я без всякого сожаления достала свой НЗ, неприкосновенный запас, кусок сухого черного хлеба, и аккуратно разделила его на 5 частей, выдала каждому со словами: «Только не жуйте и не глотайте сразу, а держите во рту, как конфету, пока не размякнет». Через несколько минут я услышала: «А ведь есть уже не хочется». Спустя много лет мы, оставшиеся в живых, часто вспоминали, как маленьким кусочком черствого хлеба удалось утолить голод молодых здоровых парней. Теперь уже сильно поседевшие, но все такие же дорогие мне ребята пытались объяснить это чувством единства, которое возникло у них при общей трапезе, да еще так честно разделенным сухарем. А я верю, что в этот момент благодать Святого Духа коснулась всех нас. В тот раз мы успешно выбрались из своего укрытия и вернулись домой. В апреле 1942 года мы получили задание взять языка. До тех пор попытки провести эту операцию проваливались. Уже известно, наш разведчик Иван Тютюнов был назначен старшим группы захвата. Операцию тщательно подготовили, а затем, досконально изучив распорядок дня во вражеских окопах, начали действовать. Включили в эту группу и меня, чтобы в случае ранения пленного я успела его допросить. Ночью двое из наших подползли к немецкому окопу, бросили гранату, прыгнули туда и вытащили ошалевшего от неожиданности немца. Мне было поручено обеспечивать отход группы. Словом, получили мы языка. И вот он стоит перед нами, потрясенный происшедшим, потерявший свою пилотку и пытающийся что-то сказать. Я разобрала только: «Меня не убьют?» При этом он так дрожал, что мне стало его жаль, хотя проявлять такие чувства к врагу не полагалось. Кто-то, заметив мое состояние, подошел и шепнул мне: «Ты что, его жалеешь?» А я отвечаю: «А мне Николай Михайлович, это тот командир, который взял меня в разведку, сказал, что пленный не враг. У меня всю войну так было. Пока немец стреляет в нас, убивает наших солдат, он мой противник, с которым нужно бороться. А если он беспомощный, в наших руках, это для меня живая душа». Дала я ему тогда воды, стала объяснять, что если хочет жить, должен правдиво ответить на все вопросы. Он с готовностью согласился и сказал, что вовсе не фашист, а простой рабочий. После первого допроса мы отправили его в штаб. При захвате он потерял пилотку, и я отдала ему свой запасной подшлемник из шерсти. На следующий день в газете подробно описывали, как брали языка, и в конце было сказано: «Видели бы вы этого завоевателя вселенной, стоит, дрожит в замызганном одеянии, а на голове накрученная какая-то грязная тряпка». Я так возмутилась: «Какое безобразие! Это же мой чистенький новенький подшлемник!» Что даже забыла, что речь в статье идет о нашем подвиге, и особо подчеркивается, что на допросе немец выдал важные сведения. Руководивший той операцией Иван Тютюнов погиб в июле 1942 года при выполнении боевого задания в деревне Врагово Новгородской области. Наши клюнули на немецкую провокацию. Подосланный агент назвался перебежчиком и сказал, что впереди деревня будет свободной целый день. Решили ее взять и напоролись на засаду. Тютюнова убили на месте. В тот день он впервые выпил полстакана водки и сказал: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах». А до этого никогда, идя в разведку, не пил. Он упал замертво там, откуда его никто не мог вытащить. Нескольких ранило, когда они пытались достать тело. Немцы уже простреляли это место. Все лето труп Тютюнова лежал на солнце, пока совсем не высох. Была у меня на фронте подруга, узбечка Зиба Ганиева. До войны она училась в ГИТИСе, на отделении народной хореографии. Ушла на фронт добровольцем после первого курса. Дух у нее был боевой, и она просилась во все разведки, обещая, что быстро всему научится. Однако учеба давалась ей непросто. Пойдет вместе со всеми на лыжах, через 10 шагов со слезами возвращается обратно. Но вот снайпером она в конце концов оказалась отличным, и тогда ее стали посылать на настоящие задания. Однажды вернулась довольная: «Я сегодня 3 убила». Я так и обомлела. «Малолетняя ты преступница», — говорю ей, — «убила и радуешься». Я прозвала ее Жанной д'Арк. Бывало, снимет пилотку, волосы по ветру развиваются, победоносная, с винтовкой. Как-то засела она на снайперской охоте, а немцы все никак не появлялись. В это время мимо шел батальон нашей дивизии. Зиба узнала, что идут брать деревню, потому что, по данным разведки, там было мало немцев, и предлагает им: «Я покажу вам дорогу. Я давно тут сижу, наблюдаю и хорошо все знаю». Подошли как улицы. Немцы наших заметили и начали стрелять. Наши залегли, а Зиба поднялась во весь рост и кричит: «Вы что, сейчас же подняться!» Приняла на себя командование, скинула винтовку и вперед. Солдаты за ней заняли ту деревню. Так Зиба получила орден Красного Знамени. Однажды немецкая пуля угодила ей в колено, да так, что нога развернулась пяткой вперед, оторвались связки в суставе. В госпитале сказали, что нужно немедленно делать ампутацию, но Зиба отказалась наотрез. «Умру, но без ноги жить не буду», — заявила она. Спорили, спорили, а потом главный медик ее пожалел. Что будет 18-летняя девчонка делать без ноги? Доставили Зибу на самолете в Москву, в институт имени Склифосовского. Ей очень повезло. Положили в отделение, где шефом была жена Шверника, советского государственного и партийного деятеля, в годы войны возглавлявшего чрезвычайную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, Мария Федоровна. И очень уж эта одинокая узбекская девочка пришлась ей по душе. Зибе сделали несколько успешных операций. Выздоравливала она дома у Шверников. Они ей даже нашли жениха-азербайджанца, которому помогли с карьерой. Он окончил институт иностранных языков. Они поженились. Зиба поступила на филологический факультет и защитила кандидатскую диссертацию. Весь Азербайджан носил ее на руках. Они с мужем-дипломатом повидали весь мир. Зиба прожила долгую счастливую жизнь. Словами трудно передать, что чувствует человек на войне. Просто сказать: 18 раз переходила линию фронта. Но кто не переходил, не поймет, что это такое. Ситуации, когда каждый шаг мог оказаться последним, было множество. В 1942 году наши решили по немецкому образцу окружить 16-ю армию противника в районе Демянска Новгородской области. Одну бригаду было решено направить внутрь, а остальные войска должны были наступать снаружи. Добровольцы, девчонки-переводчицы, шли в немецкое окружение с восторгом. Дело было зимой, ожидалось завершить операцию за 2 месяца. В результате неудачных действий в частичном окружении оказалась часть 1-й ударной армии, в составе которой действовала наша дивизия. Мы были отрезаны от основных магистралей, снабжавших нас всем жизненно необходимым. Сразу ощутили нехватку продовольствия. Делились друг с другом всем, что оставалось в карманах. К счастью, длилась осада не очень долго. Наши войска ослабили клещи немцев и даже потеснили их. В более тяжелой ситуации оказалась бригада, которую направили внутрь кольца окружения, чтобы она из тыла добивала немцев. Поскольку операция с окружением провалилась, то эта бригада фактически была обречена на гибель. Командование о ней как бы забыло. Вспомнили уже весной, когда они неожиданно подали о себе знак. В мае 1942 года наша часть получила задание вывести остатки бригады. Сформировали группу, в которую вошла я, и отправили за линию фронта. Увиденное потрясло нас. Горы трупов. Живых от всей бригады осталось только 8 человек. Мало сказать, что голодные и оборванные, они были совершенно одичавшие. Помимо того, что немцы выслеживали их по лесам, еще и местное население наших солдат не принимало. Это грозило жестокой карой. У них закончились патроны, батареи у радиоприборов, истрепалась одежда. Уже шла весна, а на них остатки валенок и теплой формы, ведь предполагалось закончить операцию зимой. Этих 8 нам удалось вывести живыми. До сих пор считаю, что операция под Демянском была глупостью командования. Наша дивизия за время боев в районе Демянска понесла значительные потери. Выбыли из строя многие мои друзья. Одни погибли, другие были ранены. Командира нашего, Николая Михайловича Берендеева, направили учиться в академию. Сама я к тому времени была на пределе истощения всех сил. Поэтому, когда в конце мая 1942 года мне предложили поехать в Центр подготовки разведчиков, я согласилась. Свое решение сообщила представителю Центра в нашем политотделе, дав подписку держать все в строгой тайне. И это было самым трудным для меня испытанием, потому что пришлось сказать товарищам, что я возвращаюсь в Москву для продолжения учебы в авиационном институте. Сначала они не поверили, а когда я стала упорно повторять эту версию, они, прежде чем перестать со мной разговаривать, заявили с обидой: «Значит, бежишь с фронта, бросаешь нас. А мы так в тебя верили». Слезы навертывались на глаза, душило настоящее горе от осознания невольного своего предательства. Но сказать правду я не имела права, и только спустя годы я смогла все объяснить оставшимся в живых, навсегда близким для меня, дорогим моим однополчанам. Располагался центр в Гирееве, тогдашнем пригороде Москвы, при штабе партизанского движения. Поместили меня в комнате с кроватями, от которых я уже отвыкла, где жили еще 4 девушки, и сразу заявили, что никакой связи с внешним миром у меня пока не будет. «Вам все объяснят», — сказал сопровождающий и исчез из поля моего зрения навсегда. А я впервые за долгое время, раздевшись, с удовольствием улеглась на указанной мне кровати и заснула крепким сном, забыв обо всем на свете. Наутро вызвавший меня начальник объявил, что обучаться я буду в группе диверсантов. Я попросила объяснить, чем придется заниматься потом, и, узнав подробности, категорически отказалась. Тогда он, услышав о моем хорошем знании немецкого языка, направил меня к переводчикам. Начались напряженные занятия, а я все возвращалась мыслями к оставленным мной разведчикам, о которых не могла ничего узнать. Через 3 месяца мне присвоили звание младшего лейтенанта, и направили в распоряжение политуправления 16-й армии под Сухиничи.
1: «Монахиня из разведки», читала Ольга Волынкина. Продолжение следует.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ре бемоль мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Дорогие друзья, в эфире программа «Перечитывая заново». О поэме Александра Твардовского «Василий Теркин» рассказывает Жанна Торчинова.

Еще в 1946 году в журнале «Звезда» о Василии Теркине Твардовского были написаны удивительные слова. Это возвращение русского человека к лучшему русскому человеку. Обратите внимание на отсутствие обязательного эпитета «советский» в этой формуле. Итак, наше возвращение к самим себе, лучшим. Возвращение блудного сына. Путь. Попробуем с этой точки зрения взглянуть на хрестоматийно известного Теркина. Направление пути задано уже на первой странице поэмы в обращении автора к нам, читателям. Что послужит нам опорой в странствиях? Послушаем. На войне, в пыли походной, в летний зной и в холода лучше нет простой, природной, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки, какой угодно, из ручья, из-подо льда лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу, под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Жить без пищи можно сутки, можно больше. Но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка без чего? Без правды сущей. Правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька. Что ж еще? Да все, пожалуй. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твои обязан славе, чем и где помог ты мне. Делу время, час забаве, дорог Теркин на войне, как же вдруг тебя покину? Старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины начнем, а там пойдет. Наше первое впечатление — впечатление незатейливости и бесхитростности этих строчек. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Автор отдает приоритет самым простым, но необходимым на войне вещам и ценностям. Действительно, не один раз на протяжении поэмы мы будем вместе с героями размышлять о щах, каше, сухарях, котелках, махорке, спирте, кисетах, кружках. Да, воюют не плакатные герои, а живые и смертные люди. Да, они мерзнут, плачут, помнят о доме, боятся и радуются. Все так. Но откуда этот ощутимый привкус вечного? Дыхание неба в немудрящих строчках. Вольно или невольно, думаю, невольно, так сказалось. Твардовский выстраивает лестницу из слов простых, но значащих для православных очень много, и русское сердце откликается на них. Смотрите, вода, источник, любой, всякий, вечный, и самарянка, и слова Спасителя. Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
простая добрая пища. Хлеб наш насущный возносим мы в молитве. Ни мудрая, ни лукавая шутка-прибаутка, рассеивающая дух уныния. И венец всего, то, для чего все и делается, и говорится, сущая правда, бьющая в душу. За душу и правду идет бой. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Вот точка отчета. Вот начало пути возвращения, вместившего немало. Посмотрим на оглавление. Увидим название главок. Вот они. Переправа, гармонь, поединок, генерал, о любви. Дед и баба в бане, смерть и воин. Про солдата-сироту. А на последней странице Теркина дата его создания. 1941-1945 годы. Энциклопедия войны. Энциклопедия, вобравшая великое и малое, человеческие и сверхчеловеческие смыслы. Яичницу с салом в деревенской избе и поединок с самой смертью. А вот для Твардовского его создание не поэма и не энциклопедия. Это книга про бойца без начала, без конца. Книга. Также назвал «Войну и мир» Лев Толстой. Так называют первую основную книгу в жизни народов – Библию. Просто книга. Кстати, в одной из первых статей о Теркине промелькнуло это понятие «солдатская Библия». Промелькнуло и было сразу запрещено. Автор же, сам крестьянский сын, объясняет свой выбор так. «Имело значение в этом выборе то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова «книга» в устах простого народа, которое как бы предполагает существование книги в единственном экземпляре. Если говорилось, бывало среди крестьян, что, мол, есть такая-то книга, в ней то-то и то-то написано, то здесь никак не имелось в виду, что может быть другая, точно такая же книга. Так или иначе, но слово «книга» в этом народном смысле звучит по-особому значительно, как предмет серьезный, достоверный, безусловный. И еще эта книга живая. Многие главы создавались почти синхронно основным этапом войны. Вырастали из конкретных эпизодов, встреч, фронтовых рассказов, баек, из писем фронтовиков. Сам поэт неоднократно говорил о том, что его труд – это коллективное творчество. Его соавторами по праву являются читатели. Книга без начала, без конца, без традиционного вымышленного сюжета и заданной композиции. Их определяет война. Эти строки и страницы, дней и верст особый счет, как от западной границы до своей родной столицы, и от той родной столицы вплоть до западной границы, от западной границы вплоть до вражеской столицы мы свой делали поход. Она обращена к жизни, к полноте Божьего мира, которая не может уместиться в рамки одного текста, пусть даже гениального. В этом доверии Божьей воле свобода русского пути и еще один аспект возвращения к лучшему русскому человеку. А стихи Твардовского действительно гениальные. Раньше в школе обязательно учили переправу. Теперь не нужно и не модно. А жаль. Давайте вспомним этот протяжный горький вздох русской поэзии. Переправа.
Переправа, переправа. Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним приготовился, пригнулся третий, следом за вторым. Как плоты пошли понтоны, громыхнул один, другой, босовым железным тоном, точно крыша под ногой. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени, и совсем свои ребята сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружней, строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Глядеть и впрямь, ребята, как по правде желтород, холостой ли он, женатый, этот стриженный народ. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи, отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем кремневым русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, возле их мальчишьих глаз смерть в бою свистела часто, и минет ли в этот раз? Налегли, гребут, потея, управляются с шестом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине, жухлый лед в куски крошит. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок и столбом поставил в воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно, люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный, а, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год, но вцепился в берег правый, там остался первый взвод, и о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, то на левом берегу. Анна Ахматова обронила как-то фразу, что Твардовский, конечно, хороший поэт, но без тайны. Не знаю. Разве не тайна это умение так по-русски соединить, сопрячь в своих стихах земное и небесное, бытийное и бытовое? И в переправе высокая патетика подвига, героические действия осторожно, бережно снимаются шуткой, веселым словцом. Помните, как Теркин, переплыв ледяную реку, замерзнув до полусмерти, просит доктора не тратить весь спирт на растирание тела, дать ему согреться изнутри? Заметим, что наш Теркин отнюдь не философ в абстрактном смысле этого слова.
Он прекрасно знает, за что он льет свою кровь. То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Шли, однако, шел и я. Шли, шел. У Теркина даже не возникает вопроса, надо ли идти ему лично. Все идут, он идет. Это вовсе не стадное сознание. Это впитанное с молоком матери качество русского национального характера, зародившееся в глубокой древности, когда надо было всем миром защищать Русь от набегов и татар, и немцев, и поляков, и наполеоновской рати. И что же, перед нами человек, растворившийся в массе? Да, национальный герой, да, и сказочного солдата, помните того, сварившего кашу из топора, и Иванушку, и даже его конька-горбунка узнаем мы в Теркине. А как быть с проблемой личности? И как он свое достоинство проявляет? Открою Достоевского, лучше не скажешь. Поймите меня, самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, выйти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Это закон природы. К этому тянет нормального человека, но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который, если попадет в машину, то все разом треснет и разрушится. Именно беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Нетрудно заметить, что Достоевский опирается здесь прямо на слова Христа. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». У Твардовского идеал совпадает с реальностью ценой подвижничества и даже отчасти юродства Василия Теркина, простого русского человека. Теркиных много, они есть в каждой роте. Он и на гармошке играет, и 100 граммов не прочь выпить, и шинелишка у него старая и мокрая, и сапоги у него грязные, но когда он услышит «Взвод! За родину! Вперед!» И хотя слова он эти, кличу смерти на краю, сотни раз читал в газете и не раз слыхал в бою, в душу вновь они вступали с одинаковую той властью правды и печали, сладкой горечи святой. С той силой неизменной, что людей в огонь ведет, что за все ответ священный на себя уже берет. Взвод! За родину! Вперед! А насчет всяких почестей, даже сбив из 3-линейной винтовки немецкий самолет, Теркин идет к генералу как бы с повинной, а не за наградой. А в самом деле ему, может, и есть за что отвечать. Половина России отдана врагу. Общая вина за поражение первых лет войны лежит и на нем, бесстрашном стрелке. Ничто, ни поединок в рукопашную с немцем, ни возвращение вплавь в ледяной реке под огнем, ни почти гибель от своего снаряда на дне окопа не спасает Теркина от изначального переживания того, что он, если вновь воспользоваться словами Достоевского, за все и за всех виноват. Так рождается пронзительная,
Мать-земля моя родная, ради радостного дня ты прости. За что, не знаю, только ты прости меня. Твардовский не принял киплинговской трактовки, по канонам которой солдат рисуется как человек с особым мировосприятием. Армейский специалист, военная косточка. Война в книге порой воспринимается, как это ни парадоксально, как обжитой дом, где особенно дороги бойцам свой взвод, свой кисет, свой котелок, свои родные ребята, свой командир, отец. Не случайно у землянок домовитый раздавался пёсий лай, как в деревне. Тёплая домашняя интонация, не холодная сверхчеловеческая. И поэтому многие главы книги построены по принципу узнавания героя народом, нами. Сначала рассказывается о поведении и поступках еще безымянного бойца, о его появлении среди солдат на привале, перед боем, о разговоре с ним. Затем мы узнаем в парне этом новом, рассказывающем о Сабантуе, в плывущем в ледяной воде пловце-одиночке, который сначала кажется то бочкой, то мертвецом, в стрелке, сбившем грозный вражеский самолет из трехлинейной винтовки, узнаем его, Василия Теркина. Это был, конечно, он. Узнаем, возвращаемся, потому что или несмотря на то, что так мог поступать почти каждый. Вот глава «Гармонь», одна из лучших в книжке. Фронтовая дорога, лютый мороз. Нужна гармоника, согреться, поплясать. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток, оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело, чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель вместо друга своего. Командир наш был. Любитель. Схоронили мы его. Так. С неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь. А стрелок вот в этой башне. Он сидел в бою вчерашнем, трое были мы друзья. Да нельзя так уж нельзя, я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну, я ранение имею и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой. Знаешь что, — сказал водитель, — ну, сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Забытый, деревенский, вдруг завел, глаза закрыв, страны родной, смоленской, грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндевелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек, что-то чудится ребятам, в снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И, сменивши пальцы быстро, он, как будто на заказ, здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово, не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ! Я не то еще сказал бы,
про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: знаешь, друг, нам теперь стоять в ремонте, у тебя маршрут иной. Это точно. А гармонь-то знаешь что? Бери с собой. Забирай, играй в охоту, в этом деле ты мастак, весели свою пехоту. Что вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель. Так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. Это память про него. И сапушки отдали.

крестом, памятью, вечной жизнью, в книжке Пушкиным, да, Пушкиным. Твардовский прощается с нами, с читателями, прощается и просит прощения. И у нас, и у своих погибших на войне друзей. Повесть памятной годины, эту книгу про бойца, я и начал с середины, и закончил без конца. С мыслью, может, дерзновенной посвятить любимый труд павшим памяти священной. Всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд. А первые строчки этого прощания, пушкинские строчки. Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. Они взяты из удивительной похоронной песни Иокинфа Маглановича. В ней семья прощается с отцом, сражавшимся против турок. С Богом в дальнюю дорогу путь найдешь ты, слава Богу. Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. Пуля легче лихорадки, волен умер ты, как жил. Враг твой мчался без оглядки, но твой сын его убил. Вспоминай нас за могилой, коль сойдетесь как-нибудь. От меня отцу, брат милый, поклониться не забудь. Ты скажи ему, что рана у меня уж зажила, а я здоров, и сына Яна мне хозяйка родила. Деду в честь он назван Яном. Умный мальчик у меня уж владеет ятаганом и стреляет из ружья. Дочь моя живет в Лесгоре, с мужем ей не скучно там. Тварк ушел давно уж в море, жив или нет, узнаешь сам. С Богом в дальнюю дорогу путь найдешь ты, слава Богу. Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. Смерти нет, утверждают и Твардовский, и Пушкин. Есть жизнь вечная, мир, в котором живые и мертвые держатся за руки, создавая вечное единство любви, правды и добра. Таков идеал Твардовского, таков идеал лучшего русского человека. Вернемся ли мы к нему?

Дорогие друзья, закончилась программа «Перечитывая заново». О поэме Александра Твардовского «Василий Теркин» рассказывала Жанна Торчинова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Седьмого мая исполняется 10 лет со дня смерти Никиты Алексеевича Струве.
2: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
3: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».
4: Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас есть шанс познакомиться с русской семьей, которая проживает во Франции. Это семья Никиты Алексеевича Струве и Марии Александровны Ельчининовой. Здравствуйте, дорогие хозяева.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Первый вопрос к вам у меня будет такой. Ваша семья. Из кого состоит ваша семья? И когда

0: Давно вы вместе живете?
1: Живем мы вместе что-то очень давно, так даже всегда трудно сосчитать. В сентябре будем праздновать 55 лет нашей совместной жизни, нашей свадьбы. Уже... Мы знакомы были еще 4 года до, но так...
0: Никита Алексеевич, вот вы сказали, что знакомы еще до 55-летия. Давайте тогда начнем с того, как вы познакомились, как вы встретились первый раз друг с другом и почему вы решили связать свою жизнь...
1: Ну, мы познакомились на съезде движения, Русского студенческого христианского движения. Почему-то сразу подружились, то есть оказались на той же волне, поскольку и я был молод, и Мария Александровна была еще так поправлялась от болезни.
2: Я была старше, но я 6 лет своей молодости лежала в кровати и болела. Туберкулезом тогда это не очень хорошо лечили. Так что, в общем, я в каком-то смысле начинала жизнь, хотя я была старше на несколько лет.
0: Почему вы выбрали друг друга?
2: Мы не специально выбрали так сразу, просто было приятно и весело вместе, у нас общие были интересы. Потом была целая компания, у нас были друзья-движенцы из Ливана, арабы. Мы с ними подружились, у нас вышла такая целая группа, 5-6 человек, которые потом стали просто все делать вместе.
1: К ней присоединился отец Борис Бобринский. А двое из наших вот ливанских друзей, очень близких, один стал патриархом Дамаска, то есть сирийской церкви, а другой довольно известный, самый близкий друг даже, митрополит Георгий Гор Ливанских. Мы до сих пор дружны тоже. Бывает нам встретиться, мы встречаемся как старые друзья.
0: Скажите, пожалуйста, прожить 55 лет вместе, что вам помогает все эти годы сохранить любовь и уважение друг к другу?
1: Я думаю... Именно поскольку мы были на той же волне, более-менее принадлежим к тому же обществу, потомков русской эмиграции, поскольку все-таки мы оба вошли, вот, то есть ты всегда была, я вот вошел немножко благодаря моим ливанским друзьям так, в православную веру, в христианство, я думаю, что все-таки мы всегда были послушны каким-то заветам христианства. Я думаю, несомненно, это тоже помогло, но... Но все это не нарочито было, а скорее это, ну, это, в общем, некоторое чудо.
2: Так просто вышло, что мы все стали делать вместе, много стали видеться сначала раз в неделю, потом два раза в неделю, потом каждый день. В результате женились.
0: Ваша фамилия хорошо известна в нашей стране, и поэтому очень хотелось бы узнать о тех семьях, из которых вы произошли, о ваших родителях, о ваших предках. И, может быть, какие традиции из вашей семьи вы смогли перенести в свою семью? Сначала о ваших предках, Мария Александровна.
2: Мама и мать, и отец из разной среды. Мама жила на Кавказе, потому что ее отец... Создал там гимназию в Тбилиси, потому что он не нашел хорошей школы для своих детей, объехал всю Европу, ничего не нашел. Он был военный, он был генерал генерального штаба, что-то такое. Создал школу небольшую, но такую элитарную для своих детей, для их друзей. А мой отец там преподавал. Он вообще был из Петербурга, и он был друг Флоренского Эрна. Но его судьба занесла на Кавказ, и где он в Тбилиси преподавал.
1: Сначала учился там как раз с Флоренским,
2: да.
1: Эрном.
2: Да, гимназия еще существует, где Флоренский, Эрн и мой отец учились посреди Тбилиси, в самом городе. А школа моего дедушки разрушена, там что-то построили. Так вышло, такие встречи из разных. Мама была на Кавказе, мой отец был в Петербурге, ну, в общем. Да.
1: Он женился на своей ученице. Это бывает довольно часто.
0: О своем отце расскажите, пожалуйста, представьте его, потому что не всем радиослушателям понятно, кто же был ваш отец.
2: Да, это очень трудно. В общем, он умер в 53 года, и мне было 9 лет. Значит, я его знала не так долго, но я его очень хорошо помню, потому что он все-таки был, включая маму, центр нашей жизни. Все крутились кругом него, потому что он был жизненно очень такой скромный, простой, но исключительный человек.
0: Никита Алексеевич, вы знакомы были с отцом Александром Ельчининым?
1: Он умер в 1934 году, когда мне было всего лишь три года. Кроме того, даже если я жил бы в Ницце, в три года я бы, я думаю, не запомнил бы.
0: Мария Александровна, может быть, что-то ваша мама рассказывала, или что-то вот вы свои воспоминания, связанные с отцом Александром, могли бы нам передать, поделиться немножечко?
2: Ей было 11 лет, а моему отцу было 27, когда они познакомились, потому что он преподавал в школе моего дедушки, где мама училась. С самого ее детства был такой человек, как мой отец. По-видимому, произвел такое сильное очень впечатление даже на ребенка. Ей было 19 лет, когда они женились, а моему отцу 37. Моя сестра родилась еще на Кавказе. А потом моего дедушку выслали. Он не эмигрировал, его выслали. Его просто посадили на пароход в Батуми.
0: Это в каком году?
2: 20-го, можно скорее. Потом, когда моя сестра стала... Ее первое слово было «хлеб». И когда они стали по-настоящему голодать, его главная моя сестра, которая была год и два, то они поехали к дедушке, который поступил главным садовником какого-то миллионера-американца на юге Франции. Потому что он очень любил свой сад на Кавказе. Когда он приезжал вечером из штаба, то он сразу шел заниматься своими розами. И это ему пригодилось, он поступил туда. И, в общем, он выписал моих родителей, потому что Наташа действительно в год и два просто голодал. Взрослые могли вынести, а ей это было уже так трудно. Меня еще, моего брата еще не было. И они тоже стали работать на земле в Клунице, потому что денег, конечно, не было. Но мой отец стал очень быстро давать уроки русского языка. Потом он вообще был в Богословском институте в Петербурге. Он был.
1: В академии.
2: В академии, да. Он ее бросил, потому что он нашел, что это слишком научно и сухо, что там он хотел чего-то более жизненного. Флоренский продолжал, они вместе поступили. Флоренский продолжал. А мой отец бросил. Ну, в общем, он стал священником. И 9 лет был священник. Потом, в общем, так как жизнь была очень трудна, денег никаких не было. Он был почему-то бесплатный священник в Ницце. Третий без жалования. Весь день бегал по урокам и просто замучился. И мне было 9 лет, когда он умер.
0: Мария Александровна, вот еще один момент. Мы сейчас вернемся, наверное, к началу эмиграции. Вы говорили... В Турции, когда они были, как там тяжело приходилось им выживать, вашим родителям?
2: А да, когда дедушка уехал, и они остались в Тифлисе, то, в общем, в каком-то момент Наташа действительно, ее первое слово было «хлеб», и они решили поехать на время туда. Потом все это время уже начались мечевики и так далее. Мой отец ничего не зарабатывал, мама была, у нее была маленькая девочка, она ничего не умела делать, ей было 20 лет. И мама была очень ловкая на руки, очень талантливая, она, в смысле искусства и всего. Она потом писала иконы. И она шила замечательных вот таких петрушек такого роста. Она где-то подбирала лоскутки в каких-то магазинах ей давали. У нас был этот последний петрушка остался, он был замечательный.
0: И до сих пор есть?
2: Я сходил с такой палкой, на нем висели эти петрушки. И ходил по городу, по Константинополю, и там продавал их.
0: И мама нигде не училась этому сама вот так?
2: Нет, не училась, нет. Но она, в общем, была такая художница, немножко жизненная художница. Потом она стала зарабатывать тем, что писала иконы. Все, что было немножко художественное, ей легко давалось.
0: И сколько детей в вашей семье было? Вот ваша сестра?
2: Была моя сестра, потом в Ницце уже родился мой брат, который уже умер, и осталась только я, значит.
0: Скажите, пожалуйста, вот какой-то завет от своего отца, есть ли такой завет, который вы храните, несете через всю свою жизнь?
2: Знаете, я скорее его личность просто, она для меня существует. Чем-то он был очень светлый, очень замечательный, очень скромный.
0: И, наверное, еще один вопрос, касающийся ваших родителей. Как вы стараетесь сохранить, может быть, и чем-то продолжить дело вашего отца?
2: Ну вот у нас трое детей, сначала близнецы, мальчики, девочки, потом еще одна девочка, и вот наш сын, старший брат, близнец, он чем-то похож на моего отца. Нас это очень радует, правда, Никита?
1: Да. Скромностью, но пока такого острого религиозного призвания у него нет. Но, между прочим, у твоего отца тоже не было. Его
2: деликатность такая вот, как человеческий тип, он чем-то похож на моего отца.
1: Отца Александра Ильчининова почти понудил, очень поощрил стать священником отец Сергей Булгаков. Если бы его не поощрили, не пихнули бы даже на это, он, может быть, и священником не стал. Потому что его призвание было, в общем, отчасти священническое, то есть педагогичное. Он всю свою жизнь занимался педагогикой, и в эмиграции тоже. Но вот отец Сергей Булгаков, который вот так очень хорошо понимал изнутри, определил вот его это призвание, но которое не продлилось очень долго. Тоже был в лоне русского студенческого христианского движения, его сделали диаконом на съезде движенческом. К сожалению, он прослужил недолго, но поскольку он оставил книгу, одна из лучших книг.
2: Я не оставил. Это моя мать, да, после его смерти. Она нас всех раздала кому угодно, кто согласен был нас взять. И год посвятила тому, и уже через год эта книга вышла, записи отца Александра Ильича Нинова. Не знаю, может быть, вы встречали ее.
0: Да, эта книга очень известна у нас в России. То есть это были обычные записи, которые отец Александр и не собирался издавать, да?
2: Нет, он по вечерам дома сидел всегда за своим письменным столом, который у меня в Париже остался, и вел так типа такого дневника, но не события, а вот то, что он думает. И это вот мама главным образом взяла оттуда, тоже из его писем, которые он писал. Ей присылали эти письма, когда мой отец умер, но главное из дневников.
0: Это очень полезное дело, которое помогает нам, всем жителям России, в своем духовном росте. Никита Алексеевич, к вам такой же вопрос. Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях, о вашем детстве.
1: Ну, у меня дед знаменитый, Петр Бенрадович Струва, петербуржец и так далее, вошел в историю. У него было 5 детей, вот один из них – мой отец. Очень культурным человеком, но никакого призвания особенно у него не было, и никакого специального религиозного тоже призвания не наличествовало. А моя мать из французской московской семьи, обрусевшая, она была католичка. И она оставалась католичкой, но не ходящей в церковь, ходящей изредка в православную церковь. Но потом она решила быть как дети, и когда мне было там 15 лет, она перешла в православие. Особенно религиозной атмосферы в доме не было, кроме того минимума. Первая исповедь, Пасху соблюдали, Рождество тоже. Но не больше. Но, правда, среди вот детей Петра Бернадовича, его младший сын приехал к нам жить во время войны, он был необычайно религиозно настроенный. Нет, один из сыновей Петра Бернадовича, кстати, у тебя была с ним первая исповедь, стал монахом Карпатской Руси. Отец Савва Струва. В общем, я его не знал, даже никогда не видел. Бабушка по матери была лютеранка. Я помню, как она даже по вечерам, когда я с ней жил иногда в комнате, она молилась по-немецки. Так что у меня такой...
0: Многоконфессиональная.
1: Многоконфессиональная, да-да. И даже там есть и англикане.
0: Вы пришли в православную церковь, воцерковились уже основательно. Вот когда вы поженились, да, вошли в семью?
1: Нет, все-таки до, через личный путь. Но вот потом отчасти... Мой брат на меня повлиял, он потом стал священником. Он был очень близок к владыке Антонию Суржскому, когда тот еще не был ни владыкой, ни Суржским, а просто врачом. Ты была близка к нему тоже. Именно воцерковили меня митрополит Гор Ливанский, что я был студентом Богословского института, и теперешний антиохийский патриарх. Потому что они мне дали понять, что православие имеет универсальное значение, и вообще это другое измерение отчасти, другая традиция, очень восполняющая русскую, потому что они были очень большие знатоки Библии, я бы сказал, не только знатоки Библии, но ментальность их была очень библейская. И вот это мне позволило, как бы сказать, еще сознательнее подойти к христианству. Затем знакомств я уже читал записи отца Александра Ильича Нинова. Ильчининовский, дух ильчининовских записей тоже уже меня вдохновлял, а дальше он продолжил свое вдохновение.
0: Никита Алексеевич, а как ваши родители попали во Францию? Какой был их путь из России сюда?
1: Мой отец выехал довольно рано из Крыма в 19-м году, чтобы учиться на Западе. Его отец послал, он сказал, вы будете нужны России, не теряйте время, когда идет гражданская война, поезжайте учиться, вот два старших так. А моя мать, они были купцы первой гильдии, они, конечно, как только революция началась, они уехали. Сначала уехали в Одессу, там мой дед умер, потом перебрались во Францию, и моя мать и мой отец познакомились уже в Париже, свадьба в 1924 году.
0: У них тоже был тяжелый путь, как начинали они жить во Франции, или более-менее...
1: Не такой тяжелый, потому что поскольку они купцы первой гильдии московские, вели торговлю с Францией, поставляли там уголь, чай и так далее, какие-то деньги у них тут были. Так что у них больших трудностей финансовых не было.
0: Вот скажите, пожалуйста, вы замечательно сохраняете русский язык. Как вас воспитывали в семье, что русский дух, русский язык за все эти годы в вас сохранился? Вы ведь родились уже во Франции, да, оба? Как вам удается быть русскими во французской среде?
1: Ну, через язык и культуру, конечно, и через какую-то сознательность тоже. Мои родители довольно хорошо говорили по-французски, но с нами они говорили по-русски. Да, но что хуже, что наши дети, близнецы, до того, как они пошли в школу, не говорили по-французски.
0: И вы тоже, Мария Александровна, не говорили, да, по-французски?
2: Мы не говорили совсем. Мы жили в Ницце в русской среде, так что мы французов вообще не знали. Это вообще гостеприимство французов, как они все это терпели, совершенно непонятно. Потому что мы все-таки жили во Франции, но мы как-то игнорировали Францию.
1: Это обоюдно. В те времена французы жили очень обособленно. Мало общались с иностранцами, с эмигрантами, разве что, может быть, с итальянцами. Они были необщительны. Это была национальная среда.
0: А сейчас?
1: Это изменилось, конечно.
0: У вас сейчас больше друзей французских или русских?
1: Ну, уже не в возрасте создавать новых друзей. У нас довольно разнообразные друзья, но, тем не менее, дети все, в общем, за русских. Нет, и одна гречанка сына. Внуки постепенно выходят замуж за французов.
0: Сколько у вас детей и сколько внуков?
1: 3 детей, 8 внуков и 1 правнучка.
0: Давайте мы немножко коснемся тех людей, с которыми вам приходилось сталкиваться в течение своей жизни и которые очень известны всем нам, и вам, русским, живущим во Франции, и нам, русским, живущим в России. Вот прозвучало имя владыки Антония Сурожского. Мария Александровна, может быть, вы расскажете немножечко о нем, о своих встречах с ним?
2: Ну, я его почти с детства очень хорошо знала, потому что когда в 14 лет, ну, я его уже дознала в движении, в общем. У него такой был кружок, в котором он участвовал для детей. А потом был лагерь, где он был доктор, он еще не был ни монах, ничего. Был доктором, мне было 14 лет тогда. В общем, доктор в таком лагерной колонии, невольно общаешься с доктором, как он нам читал лекции о болезнях разных. И когда-то о столбняке прочел такую лекцию, что я в ту же ночь заболела столбняком. И мучилась ужасно, наконец пошла на следующий день к нему и сказала, что у меня столбняк. Он сказал, а где же рана? Я очень удивилась, я не поняла, что надо, чтобы была какая-то рана. Он очень ярко, нам эти санитарские курсы такие. Я удивляюсь, что все не заболели чем-то. Он вообще был талантливый педагог очень. Он уехал в Англию, мы ездили в Англию, мы его видали тогда, незадолго до его смерти.
1: Да, наша последняя встреча. У нас была некоторая рознь, потому что он, во-первых, поехал в Англию, во-вторых... Он был в юрисдикции Московской патриархии в те советские времена. Ну, а какой-то контакт все время оставался, тем не менее. А вот мы за год или за 9 месяцев до его кончины поехали в Англию не к нему, но он обязательно хотел нас видеть, особенно тебя, потому что действительно он тебя и лечил. И
2: вы были ночью приходил пешком, 2 часа по всему Парижу шел, потому что у меня были припадок туберкулез, я дыхательный, и он приходил, а я уже спала, и он также пешком отправлялся домой.
0: Боже.
2: Он был невероятного такой, преданный больным. Он не был еще монахом тогда. Мне было очень стыдно, он мне сказал, да нет, прошлой ночью какой-то старичок меня вызвал, я к нему пришел посреди ночи, он сказал, что ее скучает. И мы знали, как такого доброго, что делали такие вещи.
1: Это было во время войны. В оккупированном Париже.
2: Надо было делать через весь Париж.
0: Какое у вас впечатление от владыки Антония осталось? Вот самые яркие такие воспоминания – это что?
1: От последней встречи, но необычайно, уже возраст был великий, я бы сказал, удивительная ясность головы, удивительная проницательность. Мы встретились, как будто мы всегда вообще были... знакомые, вот эта непосредственность знакомства. Правда, он за год до кончины был очень в церковном отношении несчастен, так что он хотел нас встретить, чтобы пожаловаться и поделиться, потому что он считал, что идет недоразумение, его дело разрушается. Но для меня вот эта встреча осталась каким-то... Видите, что мы были абсолютно тоже на той же волне. И вместе с тем так все-таки он впечатлял. Тоже уже простотой, потому что мы его знали во времена, иногда, может быть, простоты было меньше, гораздо больше аскетических усилий.
2: Хорошо знала до его монашества, он был доктор в лагере, потом он ко мне приходил, когда я болела. В лагере он был, что ему было 27 лет, там были другие, там были взрослые. И, ну, он чем-то очень отличался. Что-то было такое, что, в общем, он был с нами, но и не с нами. Это очень чувствовалось. Никто бы не посмел бы с ним сыграть шутку, что делали с другим, или вообще пошутить, или с ним... Он был очень улыбчивый и веселый, но всегда чувствовалась очень большая серьезность. Дети это очень чувствуют.
1: Я весело, скажем, в нем не чувствовал, когда более...
2: Сосредоточенно так видно, но, в общем, чувствовалось, что за кулисами он где-то один.
0: Когда он принял монашеский сан, изменилось что-то в нем, на ваш взгляд?
2: Я его меньше потом знала, но вот мы были в Англии, тогда мы его долго...
1: На фелловшипах мы встречали. Мне всегда казалось, что у него такое трудное в каком-то смысле христианство. И это подтвердило, что он заставлял себя очень сильно. А вот мне кажется, что вот к концу жизни он, наоборот, просиял. Действительно, когда уже христианство не является таким, ну, усилием.
2: Когда мне было 17 лет, я была руководительницей в дежурском лагере, а он там был доктор. И я так по глупости решила, что я вообще могу не есть, не пить, не спать и вообще что. И я помню, он мне рассказал, что вот у него был очень особый отец, и вообще была трудная жизнь. И что у него было такое время, когда он решил, что вот он хочет умереть в молодости, лет 19. И он помнил, как он на улице шел от одного столба до другого. Вот он думает, до этого столба я дойду, до следующего дойду. Так что он видел, что я немножко занимаюсь тем же самым. Угу. И поэтому он мне всячески старался сказать, что его это ни к чему не привело в результате. И, в общем, он это бросил на что-то положительное, потому что это чисто негативное. Но что он довел себя почти до смерти.
0: И у вас такое же состояние было?
2: Я заболел туберкулезом на 7 лет, тогда не было антибиотиков. Что я была дико довольна, кашлянула крови, я была счастлива, начиталась Достоевского. Слишком рано начиталась Достоевского, да. Когда еще мозгов совсем не было.
0: Во сколько лет вы прочитали?
2: Второй раз перечла и вообще решила, что кончено. Я не ем, не сплю, не вообще ничего. Нельзя Достоевского давать слишком рано.
0: А кто сейчас ваш любимый писатель?
2: У меня новых любимых писателей нет. У меня всегда был Достоевский. Потом я очень люблю английский XIX век. Для меня это как такое успокаивающее. Если по вечерам очень часто читаю несколько страниц XIX века, я очень такой был.
0: А ваши литературные пристрастия, Никита Алексеевич?
1: Они многоразличные. Я вообще сижу между всегда 3 или 10 стульев. Но, во-первых, русская поэзия. Французская тоже отчасти, но русская поэзия.
0: Какого периода?
1: Вообще Пушкин и Лермонтов – это вообще безусловно, и Тютчев и Фет – это безусловно. Вообще русская поэзия. Я написал книгу о Мандельштаме, встречался в Париже благодаря Мандельштаму в жене с Ахматовой. Вот, описал 8 часов с Ахматовой. Понимаете, это такое одно из главных событий в моей жизни. Это явление, в общем, почти самое сильное впечатление. Потому что я не знал тех великих людей, которых ты знал. Но ты знал отца Сергея Булгакова, это самое сильное впечатление твоей жизни. Я вот ему только раз пожал руку, когда был 14-летним. Ну, а потом меня вот судьба связала, как бы сказать, связала с Солженицыным с самого начала, и до сих пор считаю, что это самый крупный писатель 20-го столетия в мировом масштабе и самое крупное российское явление, именно явление во всех смыслах.
0: Никита Алексеевич, вот у нас сейчас говорят после смерти Солженицына, что он был политическим деятелем, но как писатель он все-таки слабоват. И Нобелевскую премию ему дали больше за его политическую деятельность. Вот вы как специалист, скажите.
1: Я не как специалист, я, как я думаю, просто разумный и непредубежденный человек. Я думаю, мало нобелевских лауреатов, которые... как бы сказать, ему даже не годятся в подошвы. Есть великие, вот Ахматовой не дали, но отдали кому? Шолохову. А вообще 3/4 писателей, получивших Нобелевскую премию, уже забыты. Она началась когда-то в 900 году. Дали ее Бунину. Бунина я хорошо знал как раз лично. Но все-таки он не великий писатель, он хороший, большой писатель. Но Солженицын – целое явление, совсем не политическое. Я считаю, что это одно из самых удивительных вестей миру. Я даже тут встречал в этой местности вещи французов, которые пришли, которые меня там узнали, сказали, что их жизнь вообще переменилась от чтения Солженицына. Он совсем иной, чем Достоевский. Вот тут Достоевский даже сыграл некоторую вредную, может быть, роль. Солженицын не может сыграть вредные роли, никто не станет не есть и вообще хотеть умирать и прочее десятое. Он вернул веру в человека, хотя прошел через ад. Так что я считаю, что он дантовского размера писатель. Но в России вообще не любят большие, не в России, а человек не любит большие явления. И он пророк, а пророков всегда побивает.
0: Тем более в своем отечестве.
1: И за отечеством тоже. Mm-hmm. Если вы пророк универсального характера, но его весь действительно универсальный. Это русский писатель, который достиг после Достоевского и Толстого универсального значения.
0: Mm-hmm. Никита Алексеевич, вы были знакомы с ним лично, и Александр Исаевич приезжал сюда, да, к вам? Mm-hmm. Вот расскажите, пожалуйста.
1: Завез. Это было очень... все, что Солженицын сидел.
2: Игумень, да, тогдашняя, была больна ужасным гриппом. Она все-таки захотела видеть Солженицына. И он заразился и жутко болел.
1: Действительно, последние 3 дня он чуть не помер, потому что у него всегда... Он сам сильнейший человек, но когда его болезни нападают на него, то они тоже очень сильные болезни, но, правда, он вылез. Да. Матери такие?
2: Была больная совершенно и несла какую-то чепуху ему.
1: Тут он, главное, насладился своей встречей с таким Александром Севрюгиным. В общем, такой замечательный русский человек был, который воевал гражданскую войну, сам обликом был удивительным. Он был похож на человека, вышедшего из траншеи севастопольских таких. Тут он пас коров и коз и так далее, и тоже по-военному. И вот он с ним просидел 2 часа, тем самым обидел матери Евдокии, потому что он слушался его рассказы, записывал его рассказы.
0: Это было, когда его выслали, Александр Солженицын, из России, да?
1: Да, почти сразу. В 1974 году его выслали, в феврале, и он приехал в Париж первый раз, как раз в декабре. Мы встречали Новый год, а тогда мы ездили в Бесси.
0: Самые яркие впечатления от встречи с Буниным и от встречи с Ахматовой. Уж раз мы касаемся литературной части вашей жизни, вот вспомните, пожалуйста, наиболее яркое, что вам просто не забыть.
1: В общем, присутствие. Я думаю, что это касается не только писателей, но вот ты тоже любишь говорить, ты хорошо знал мать святую Марию Скопцову, отца Сергия ты еще лучше знал. Ты тут,
2: действует, конечно, личность.
1: Личность очень сильно действует. Вот у Бунинска, ну, внимание. Сейчас я ощущал, но встречали Новый год в 1945 году, по-моему, мне было 14-15 лет, но потом я его знал так, ближе. Но вот это внимание писателей, в частности, внимание, обращенное почему-то на меня, например. Почему? Потому что, может, у него был только один сын, который умер с 7 лет. Но это вообще писательское внимание. Мне вот это поразило. Что касается Ахматовой, то, знаете, вся комната, я с ней, значит, вот сидел вечером, сумерничали, иногда говорили, иногда молчали. Но она читала стихи, я записывал их на пластиночку. Вообще вся комната наполнялась гармонией такой. Трудно сказать, что-то очень сверхчувственное такое.
0: Мария Александровна, хотелось бы услышать ваши впечатления от встречи с Сергеем Булгаковым.
2: Я его помнил очень, очень рано, держал на этих съездах, всегда читал отец Сергий. Он был все-таки друг моего отца, и когда мой отец умер, он как-то специально стал к нам близок. По-моему, он был... человеческая вершина, знаете, бывают горы маленькие, средние, большие. Он был действительно удивительный. Мы ездили всегда уже во время войны на раннюю литургию, 7 часов утра на подворье. Потом мы с мамой, мой брат и я, и моя сестра, выходили к нему пить чай, там собирались его друзья. Я на него всегда смотрела, как вообще что-то совершенно удивительное. В нем был какой-то огонь, такое впечатление, что у него через его, как у всех людей, какое-то есть внешнее что-то, а у него через это пылал какой-то огонь и в глазах. И потом все-таки раз я его видела действительно окруженного светом. На исповедь к нему пошла, там на Сергиевском подворье, там алтарь, а рядом напротив хора исповедалка. из алтаря вход в исповедалку и из церкви. Значит, я вошла из церкви в исповедалку и ждала его. И он вышел, и он был освящен весь светом. Видно, что с ним что-то случилось. И вот он сказал, что он не может исповедоваться. Он был весь окружен светом. Он сказал, и вам не нужно, потому что вы больны, это вам чудно все заменяет. Потому что я тогда, вот меня привозили к нему иногда. Все-таки он считал, что поскольку мой отец умер, а он был друг моего отца, так он меня немножко так... И вот этот свет, я даже не говорю, что это не была фантазия, это не могла быть фантазия. И он вышел из алтаря таким быстрым шаром, и весь был в свете. И я это много раз рассказывала, но никто не обращает внимания, и потом... я бы его канонизировала бы. А его не только не обращают внимания, его как-то не любят почему-то те, которые его не знали. Потому что он трудный, потому что он то сё, потому что это у него какой-то свой подход был к богословию, который мне много дал очень.
0: А вот вы не можете сказать, в чем особенность исповеди была у отца Сергия?
2: Очень простая, самая простая, правда. Я у него исповедовала, скажем, 14 лет. Совершенно простая. Никаких взлетов или... Он был невероятно искренний человек. Он мне никогда ничего своего не навязывал. Ранние литургии, каждое воскресенье. Мы шли потом к нему с мамой пить чай. Мой брат, я и там сидели Ведли, там сидел Зандер, там сидели всякие его друзья. И шли разговоры, и всегда было все понятно. Как-то он не был такого, что он что-то заумное говорил. Он очень огорчался, что его немножко, в общем, преследуют. За его богословие, за его даже влияние на людей. Вот у него была такая группа друзей, человек 20, которые приходили на его литургии ранее, потом сидели с ним, пили чай. Я так удивляюсь, что никогда не становится вопрос его о канонизации.
0: Может быть, еще настанет его час.
2: Да. Может быть.
1: Это то же самое, что побивает камнями пророков. К отцу Сергию придираются. К нему придираются, к его богословию, даже не изучая его, не вчитываясь. Сейчас это продолжается даже в богословском институте. Там, у нас недавно были схватки по этому поводу. Да, столько прошло. Да, так до сих пор есть ненависть.
2: Я думаю, я последняя, которую конкретно помню, в общем, была очень близка к нему, потому что он действительно вроде отца нам был. Особенно мне, потому что я болела. Все-таки фактически его этот свет несколько людей видели, когда он болел без сознания, комната заполнялась светом.
1: Это был вот один день, когда были как раз бывшие на игумене Бюсси, мать Феодосия присутствовала, Осоргина, затем сестра Иоанна Рейтлингер.
2: Жена Михаила Михайловича Осоргина.
1: Это описано, все они описали, каждый по-разному описали вот явление в течение...
2: Они стали приглядываться, они видели, что от него все больше и больше света. И понемножку вся комната осветилась, они стали на колени, и они не заметили, как прошло время, но они говорят, не меньше, чем 3 часа длилось. Но никто на это внимание не обратил, отца Бориса, никого это не интересует.
0: А вы писали, вот вы напишите воспоминания, Мария Александровна, куда-нибудь в комиссию по канонизации можно...
2: Мне это рассказывала сестра Яна. После смерти отца Сергия с великими людьми это такое, может быть, это нормально.
1: Будущий патриарх Сергий решил, не прочитав труды отца Сергия Бугакова, которые только начинались, решил его упрекнуть в 30-м году в ересе и так далее. По навету определенных богословов и так далее. Это было удобно, чтобы отмежеваться от эмиграции тогда в 30-м году. Но это осталось. Сейчас никто не отменил это, как бы сказать, решение.
2: В институте не изучают отца Сергия, они могли бы изучить его учение, все-таки у него был подход.
1: Да, мы даже считаем, что кафедру должны были создать. Ты должна икону написать, поскольку ты не умеешь писать.
2: Вот это я боюсь писать его икону, потому что я боюсь плохо сделать. Я действительно увидела в таком свете, как я могу это передать.
0: Вот, кстати, мать Мария, в отличие от отца Сергия, она ведь канонизирована сейчас, да?
2: Она канонизирована, с ней все спокойно, то ж можно не волноваться.
0: Да. Вот расскажите, вы с ней как были знакомы, ведь мать Мария тоже очень неоднозначная личность. И некоторые люди тоже говорят, что человек тяжелый был.
2: Да,
0: вот как...
2: Она канонизирована, ее есть иконы, вот даже я писал ее иконы несколько раз. И вот отца Сергия как-то никогда у меня не хватило, как-то я боюсь не то сделать, что-то сделал. Мать Марию, я первый раз, она приехала к нам в Ниццу, и не была еще монахиня, она была в таких сапогах, в каком-то, вот такая шапка, какое-то старое пальто вообще. Я до сих пор помню, как она вошла к нам в дом, мне было 7 лет, но я просто как ее вижу, красное большое лицо, читала стихи, тут это то, все. А потом... Я с мамой жила тоже. Она не была еще монахиней, а жила в Кабрисе. Нанимала там дом, и она там жила. Там была Гаяна, ее дочка, Юра был, с которым я очень ссорилась. А теперь я его икону пишу. Потому что он меня ужасно дразнил. Знаете, он подслушал, как мама хотела, чтобы я каждый вечер с ней читала молитвы. И была одна молитва, которую я совершенно забыла, которую мой отец в детстве и еще от своего отца, такая личная молитва какая-то, я ее не помню больше. И он это подслушал и ужасно надо мной издевался. Насмешливый был ужасно.
1: Дразнил.
2: Мать Мария бурлила жизнью, в ней была масса жизни. Там, когда у нее была эта церковь маленькая, и туда ходила всякая интеллигенция. Потом шли к ней в кабинет, и мама шла, и, конечно, мы с моим братом тоже шли, в общем, мы такой тенью за мамой ходили. И там-то всякие стихи, и она свои читала, и сравнивали с стихами Пушкина, потому что на ту же тему о бессоннице, у нее было какое-то стихотворение о бессоннице, и потом там читали наизусть стихи Пушкина. Ну, в общем, это было очень интересно для нас. И она выходила из церкви и бросала так свои сапоги. У нее были мужские сапоги, и она в церковь надевала. Вообще она ходила босая, у нее там кухня с цементным полом, она варила для безработных. И она выходила из церкви, так ногой делала, эти туфли летели куда-то, и она шла уже босая дальше. Всегда, круглый год. Сначала у нее был большой кабинет, одна из лучших комнат. А потом она переехала в маленькую комнату, а потом она жила уже под лестницей просто.
0: Потому что пускала беженцев.
2: Кровать стояла просто под лестницей. Я часто туда приходила за супом, потому что у нас бывало же нечего есть. Но это как у многих в эти времена. И она сидела на кровати, тазик, она мыла свои ноги и с кем-то обсуждала о высоких материях. Гаян я очень хорошо помню. У нее была такая жизненность, невероятная жизненность. Она все делала быстро, легко. Я таким с восхищением не смотрел, мне было 6 лет. Настолько я Юру не любила, настолько Гаяна нельзя было не любоваться.
0: Почему она решила в Россию вернуться, Гаяна?
2: Это было, в общем, все
1: это было связано.
2: Она была его секретаршей, как будто, ну, в общем, на самом деле было, конечно, что-то другое. Но мать Мария вообще всегда считала, что надо возвращаться в Россию. Вот России мы нужны, России. Гаяна поехала. Она очень любила Гаяну, но...
1: Сестра Иоанна Рейтингер хотела вернуться в Россию в 40. Благословил, но ее не пустили. До Чехии доехала, а пустили только в 53-м году после смерти Сталина.
0: Все мы спасли ее.
1: Все мы отчасти, я думаю, спасли.
0: Великая Отечественная война, Вторая мировая война, да? Как вы здесь это переживали?
2: Ну, как все, темнота, холод, еды мало. Если вы жили только по карточкам, что мы делали более-менее, то это, в общем, недостаточно. Ну, вообще трудное было время.
1: Политически трудное было время. Как раз моего деда арестовали немцы в Белграде, он приехал к нам жить. И у него было такое же непримиримое отношение к немцам, к нацистам. И продолжало быть непримиримое отношение к московским коммунистам, к Сталину. В один мешок он всегда говорил. Но он всегда верил в победу демократии. Вот мы жили в этой атмосфере, полное неприятие, конечно, немцев и нацизма, и продолжающееся неприятие коммунизма.
2: Не то есть со всеми ссорилась из-за этого, даже с мамой ссорилась, потому что все были или-или. Да. А я как раз считала, что оба недопустимы. Это не значит, что немцы плохие, значит, хорошие коммунисты.
0: Да.
1: Кто на тебя влиял в этом смысле?
2: Никто.
1: Значит, ты была большая умница?
3: По-видимому.
2: Нет, ну, по-моему, это нормально. От того, что немцы плохие, коммунисты разрушили Россию, а почему-то стали какие-то замечательные.
0: Но, тем не менее, вот разделилось в основном мнение. И когда была война, часть населения, как вот я представляю, хотели, чтобы немцы победили в России, чтобы вот армия генерала Власова, да, чтобы коммунизма больше не было. А часть отдавали свои средства, пусть даже коммунисты, но чтобы Россия осталась такой нетронутой.
2: Было быть против тех и тех.
1: Да, как?
0: Как это реально?
1: Мы, нам не нужно было действовать, да, специально. Как и мать Мария, у нас ночевали евреи из эмиграции и так далее. Так какое-то действие было, но действие такое спасительное, пассивное в этом смысле. А русским людям нужно было спасти Россию.
2: Брат и мама, они из ненависти к коммунизму, они были не то что за немцев, но снисходительнее были. Mm-hmm. Вот они освободят Россию от коммунизма. Это я была не согласна. Mm-hmm. Что делать? Безвыходное положение было, и те плохи, то а что?
0: Был День Победы в 45-м году, и когда было понятно, что немцы не победили в России, вот как этот день был встречен в ваших семьях, вы помните?
1: Радостно.
0: Все-таки была радость, да?
1: Нет, победа над Гитлером, это все-таки. Но у нас уже была встреча со старбайтерами, с русскими. Вот первая наша встреча с Россией в итоге была с этими несчастными, увезенными или как-то спрашивали из лагерей, где они умирали. Кстати, это все забыто. Минимум миллион русских людей умерло в немецких военных лагерях. Об этом никто почти не вспоминает.
2: Их запирали в лагеря и просто не кормили. Вот просто не кормили. Вот они умирали.
1: Отказался от международной помощи. Еще одна трагедия России. Мы встречались и вот помогали, даже наша церковь помогала. Те, кто жили на этих островах английских, работали, умирали там тоже, конечно, быстро от голода. В основном это были с Украины люди. Так что мы все знали, размеры того, что происходило там. Украинский голод, и вообще голод в России, все они писали, рассказывали.
2: Вообще помнят все это? И так...
0: Помнят. Но... И сейчас поднимается вот волна воспоминаний. У нас сейчас книги выходят на эту тему.
1: Издали книги, Солженицын как раз об этом очень заботился и так далее.
0: Взгляд на Россию издалека, взгляд русских людей. Следующий момент такой – перестройка. Вроде бы открылись в России двери и окна. Как вы восприняли этот момент и вот взгляд на современную Россию – теперь?
1: Ну, теперь уже много-много лет, так что взгляд не то что изменился, но сообразно с ходом времени. Но я вообще писал всякие вещи, издавал свой журнал и так далее. Я более-менее предвидел за 10 лет падение коммунизма, и так это и вышло. Потому что совершенно было очевидно, что коммунизм дряхлеет. И что там они могут махать ручками на Кремле, но это уже такие дрожащие руки. Было очевидно, что это не продлится. Так что меня не удивила перестройка и вообще то, что Россия освободилась. Не удивляло и продолжает не удивлять, что от 70 лет советской вообще власти нелегко выздороветь. И это даже еще, может быть, и сейчас продолжается. Еще я недавно где-то написал, что, может быть, еще 50 лет на это потребуется.
0: Вы опять нам пророчите 50 лет теперь.
1: А Солженицын говорил 250 лет. Тем не менее, могло быть, выход гораздо хуже. Ничего такого страшного, в общем, не случилось. Кровопролитие могло быть, ну, там несколько там погибло у Думы. Все-таки постепенно Россия вышла из этого некоторого оцепенения, маразма и произвола, вернее, с уходом Ельцина. Все-таки Россия поднимается, и экономически поднималась, и всячески. Духовно это трудно судить в размерах страны, но она свободна, страна. Так что я не знаю, поднимается ли духовно или стагнирует, это трудно сказать. Я, правда, посетил 60 губерний с 90-го года. Какое-то впечатление есть, но какие-то заключения делать в этой области очень трудно. Она, во-первых, пробудилась духовно, а вместе с тем, может быть, духовно она была более интенсивна в меньшем количестве, в меньшинствах своих, которые остались верны. Возможно, интенсивность была больше. Затем была передача старых поколений, тех, кто выжили, правда, немного, поскольку вообще все было фактически разрушено. Но те, кто выжили, вот даже, я думаю, в семинариях, в академиях, были еще голоса старой культуры христианской, как и в культуре, между прочим, и люди, пережившие тяжелые очень времена, и были свидетелями. Так что об интенсивности трудно судить.
2: Есть что поднимать. Даже сейчас, когда едешь в Россию, немножко выехать из Петербурга, немножко выехать из Москвы, такое чувство, что, в общем, война была не так давно. Разрушенная страна продолжает быть немножко все-таки. Мы все-таки выезжали в какие-то пригороды Москвы, леса, поля, и немножко пугает, там такая разруха еще есть, вот такие развалины стоят, много нужно времени еще, чтобы прошло, чтобы страна как-то была цветущая.
1: Страна трудная, она слишком большая, а затем крестьянство всюду не вымирает, в России оно и вымирало, и даже его убивали, но оно редеет, так что особенно большая страна, она опустошается. Уже даже Франция очень часто бывает пустой. Даже боятся, что там гораздо больше змей будет и так далее. Даже во Франции малюсенько она умещается, в Тверскую губернию. Проблемы России, в общем, проблемы мировой цивилизации во всех смыслах.
0: Хотелось бы узнать, вот чем вы занимаетесь во Франции, чтобы наши радиослушатели поняли вашу профессиональную деятельность, хотя мы касались уже этого немножечко. Ну, скажите, какая у вас профессия была, что вы делали во Франции?
2: Я всегда рисование. Я была в рисовальной школе, но вот заболела, и когда выздоровела, надо было что делать, а мама писала иконы. Мы, в общем, жили на этом. И мама пригласила сестру Яну приезжать, потому что она хотела, чтобы мне было бы интересно, значит, с мамой сидеть, рисовать иконы. Это, конечно, скучно. А вот сестра Яна приезжала, и вот она садилась и рисовала. И, надо сказать, тут мне стало интересно писать иконы, и вот я с тех пор пишу иконы.
0: А где ваши иконы находятся из тех, которые вы написали?
2: Я довольно много, потому что наши друзья были отец Александр Шмеман, Иван Мейндорф, и они мне заказывали много икон для церквей в Америке. И так как брат отца Александра Шмемана занимался тем, что посылки посылал, вот он эти пересылал мои иконы туда большие, громадные, некоторые.
1: 5 или 6 иконостасов расписал в Америке.
2: Тем,
1: по-моему. В Париже, сидя в Париже.
2: Я вот всегда это делал, продолжаю, рисую иконы, в общем, с утра сажусь и рисую иконы.
0: А в России есть ваши иконы?
2: Я думаю, да, вот какие-то церкви, не знаю. Я больше не пишу, в России иконописцы свои
1: есть. На русском пути есть небольшая икона, которую мы там подарили. Потом ты подарила икону патриарху Алексию.
2: Солженицыну подарила.
1: А в основном ты расписала его церковь?
2: Да, расписала маленькую часовню у Солженицына.
1: Да, расписала. В Америке.
2: Да, в Америке тогда.
0: Никита Алексеевич, ваше занятие?
1: Профессионально я всегда преподавал, в общем, в основном в университете. Меньше русский язык, чем русскую литературу и историю, цивилизацию. И потом вот издатель. Абсолютно бескорыстная моя деятельность. И потому что, поскольку я вполне благополучный французский чиновник, вот я уже 50 лет и даже больше издаю 2 журнала. Русский журнал «Вестник русского студенческого христианского движения», французский журнал такой «Православный вестник». И затем вот издавался Солженицын. Я член-учредитель Дома русского зарубежья, теперь имени Солженицына в Москве. Так что я там продолжаю издавать книги, а по-французски немножко тут. Вообще так суечусь.
0: Что вы можете пожелать нашим радиослушателям в Петербурге?
1: Ну, что можно пожелать вообще? Не знаю, чтобы им улыбалось счастье. Счастье не заслуживается, оно приходит, уходит. Гоголь считал, что нужны несчастья, чтобы люди совершенствовали. Мы были почему-то всю жизнь счастливы, и нам всюду везло. И желать, чтобы всем теперь повезло.
2: Ко всему этому присоединяюсь.
0: Спасибо большое. Итак, у нас сегодня состоялась беседа с Никитой Алексеевичем Струве и Марией Александровной Ельчининовым, русской семьей, живущей в Париже. Передачу подготовила Людмила Зотова. До новых встреч.

0: Маленький концерт.
1: Из числа тех изящных талантов, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До сих пор я училась игре на фортепиано, как учится большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Так как с 5-летнего возраста меня заставляли 1,5 часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к 13 годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочная туше и умение скоро читать по нотам. Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения минуты. Подчас самая прекрасная артистически исполненная музыка вызовет у него только зевоту. В другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит его до слез. Случилось мне раз в самом начале нашего знакомства разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась. Федор Михайлович находился именно в чувствительном, умиленном настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь по своему обыкновению, стал расточать мне преувеличенные похвалы. Само собой разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упросила маму взять мне хорошую учительницу и проводила каждую свободную минуту за фортепиано. Так что за 3 месяца сделала большие успехи. Теперь я готовила Достоевскому сюрприз. Он как-то говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит патетическую сонату Бетховена, и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, я решилась разучить ее во что бы то ни стало, и действительно дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился. Так пишет в своих воспоминаниях Софья Васильевна Ковалевская, известная всему миру как выдающийся математик. А тогда 13-летний подросток Соня Корвин-Круковская, искренне и еще по-детски влюбленная в великого писателя, который в то время стал постоянным гостем их дома. Достоевский был столь же искренне увлечен старшей сестрой Сони, Анной Васильевной Корвин-Круковской, и не только ее красотой, но и талантом. К моменту их личного знакомства в журнале Достоевского «Эпоха» уже вышли 2 рассказа Анны Васильевны, высоко оцененные писателем. Анна Корвин-Круковская не ответила на чувства Достоевского. Дальнейшая история жизни будет посвящена другому человеку и чуждым Достоевскому идеям. Анна Васильевна выйдет замуж за французского революционера и прославится как видный деятель Парижской коммуны. Воспоминания Софьи Ковалевской рассказывают нам, в числе прочего, историю взаимоотношений ее сестры и Достоевского, открывая новые черты облика писателя, в частности, его отношение к музыке. Надо сказать, что тема «Достоевский и музыка» очень обширна и очень интересна. Ей посвящено немало исследований, в том числе и замечательная книга Абрама Акимовича Газинпуда «Достоевский и музыка», к которой мы обязательно обратимся в наших маленьких концертах. Но вернемся в 1864 год. Софья Ковалевская вспоминает. «В этот вечер Федор Михайлович был какой-то странный, нервный, но не раздражительный, а, напротив, мягкий, ласковый. Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату. Я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие. Я начала играть. Трудность пьесы, страх сфальшивить так поглотили мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего. Но вот я закончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. Я ожидала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась, в комнате никого не было. Сердце у меня упало. Я пошла в соседнюю комнату и увидела там Федора Михайловича и Анюту. Они сидели рядом на маленьком диванчике. Лицо Достоевского было бледно и взволновано. Он держал Анютину руку и говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и любила. Конец цитаты. Итак, благодаря воспоминаниям Софьи Васильевны Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, мы знаем, какую музыку особенно любил Федор Михайлович Достоевский и именно она, волею случая, сопровождала один из самых драматичных моментов его жизни.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8 патетической Людвига ван Бетховена в исполнении Марии Гринберг. Мы прочитали также фрагменты воспоминаний Софьи Васильевны Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, о Федоре Михайловиче Достоевском. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч! На волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Годовщина открытия Зачатьевского монастыря. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству совершил литургию в обители. В Вильнюсе прошла конференция, приуроченная к 680-летию Пречистенского кафедрального собора. Состоялся архиерейский собор Русской Зарубежной Церкви. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 5 мая, в годовщину открытия Зачатьевского ставропигиального женского монастыря города Москвы, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевской обители. Его высокопреосвященству сослужили клирики монастыря. За литургией молились заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского монастыря игуменья Иулиания Коляда, настоятельница Богородицы Рождественского Ставропигиального женского монастыря города Москвы игуменя Викторина Перминова, настоятельница Никитского женского монастыря в деревне Бывалино Московской области игуменя Капитолина Филипенко, сестры и прихожане обители. Богослужебное песнопение исполнил хор Зачатьевского монастыря. По окончании литургии митрополит Феогност обратился к верующим с архипастырским словом. Презентация полной Библии на марийском языке. Итог 34-летнего труда состоялась 28 апреля.

0: Вишкар-Оле и селе Великополе Оршанского района у республики Мариэл. Общий тираж нового издания составил 5000 экземпляров. Это уже третье полное издание в финно-угорских языках наряду с удмуртским и коми, подготовленное Институтом перевода Библии в Хельсинки. На презентации присутствовали митрополит Ишкар-Олинский Марийский Иоанн, представители администрации, культурной общественности, а также сотрудники российского, финского и шведского отделений Института перевода Библии. Артисты Марийского национального театра прочли отрывки из книги «Бытия», первого послания к Коринфянам и Евангелия от Матфея, а хор исполнил псалмы на марийском языке. Представитель Института перевода Библии в Москве Виктор Алиев поздравил финских коллег с успешным завершением многолетнего труда и вместе с участниками марийского проекта рассказал о методике перевода Библии, лежащей в основе работы института. Всего при содействии Института перевода Библии выпущено 18 полных переводов Библии. 26 апреля в Вильнюсе состоялась международная конференция «680 лет Пречистенскому кафедральному собору православия в Литве. Преемственность канонического строя», приуроченная к юбилею собора и Дню памяти святых виленских мучеников. Накануне конференции 25 апреля в Вильнюсе был организован большой крестный ход с мощами святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Мощи виленских мучеников были принесены в Пречистенский собор впервые. Шествие началось от Свято-Духового монастыря и прошло к собору через Старый город. В торжествах приняли участие множество верующих со всей Литвы, а также паломники из-за рубежа. В крестном ходе и последующем богослужении участвовали более 70 священнослужителей. Работу конференции открыл митрополит Виленский Литовский Иннокентий. По его словам, участие представителей разных поместных православных церквей стало возможностью для совместного обсуждения как исторических аспектов присутствия православия на литовской земле и в Европе, так и современных вызовов. С 29 апреля по 5 мая в женском монастыре преподобной мученицы великой княгини Елизаветы в Бухендорфе, Германия, состоялся архиерейский собор Русской зарубежной церкви, приуроченный к празднованию столетия германской епархии зарубежной церкви. На заседании собора 30 апреля было постановлено предложить священноначалию Русской православной церкви внести в общецерковный календарь день памяти перенесения в Иерусалим мощей преподобно-мучениц Алапаевских 17-30 января. В тот же день была создана комиссия по вопросам биоэтики, в которую вошли епископ Штутгартский Иов и епископ Сиракузский Лука, с правом включать в нее церковных деятелей и ученых из православных мирян. 1 мая германская епархия торжественной божественной литургии в кафедральном соборе новомучеников и исповедников российских и святителя Николая в Мюнхене отметила столетие со дня своего основания. Богослужение возглавил митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Николай. 2 мая архиерейский собор ознакомился с докладом епископа Сонорского Иакова, председателя комиссии по изучению жизни, наследия и почитания преснопамятного иеромонаха Серафима Роуза. Совет постановил, признав праведность жизненного пути преснопамятного иеромонаха Серафима, благословить процесс подготовки его церковного прославления в лике преподобных отцов. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы Церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Как научить ребенка вере? Как говорить о Боге так, чтобы юная душа не просто слушала, а жила услышанным, открывала для себя живого Христа? Эти вопросы стоят перед каждым, кто решается стать катехизатором, родителем, преподавателем, священником. В цикле передач «Методика катехизации» протоиерей Константин Пархоменко, опираясь на личный опыт, делится размышлением о том, как устроить живой и действенный процесс церковного просвещения детей и подростков. Передача выходит в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 13:30. Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
3: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
2: У Пришвина простая история, основанная на реальных событиях, превращается в натуралистическую мистерию, и все участники этой мистерии, и люди, и звери, оказываются в надлежащее время в надлежащем месте, как будто чья-то незримая рука ведет их, чтобы жестокий и бессмысленный хаос обрел разумный порядок. Ежедневно в 16:40 в нашем эфире звучит рассказ Михаила Пришвина «Кладовая солнца». Читает Ольга Волынкина.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 26-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 10 главы.
1: В те дни Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его».
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к нему иудеям: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Тогда сказали ему: „Где твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего“. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его».
3: Христос воскресе! 7 раз в Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос произносит так называемые «аз есмь» изречения. В сегодняшнем евангельском чтении звучало второе из них: «Я есмь свет миру». Каждый раз эти откровения Христа о себе вызывают острый спор. «Я свет миру». Воистину, в устах человека это звучит достаточно вызывающе. Но ведь и все откровения Спасителя, как и вся его жизнь, и земная, и небесная, есть вызов греховному человечеству. Свет есть один из самых древних человеческих символов удачной, счастливой, исполненной смысла жизни. Так же, как тьма – образ несчастья, зла и смертности. Светом иудеи называли Тору, закон Божий, Слово Божие. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей», так псалмопевец говорит о законе Господнем. Светом назывался также Израиль, Иерусалим, храм, а пророк Исаия светом для язычников и светом народов называет отрока Божия, пророческое видение грядущего Христа. И вот во исполнение великого пророчества Спаситель называет светом самого себя, светом в исключительном и всеохватывающем смысле, светом жизни для каждого верующего, для каждого верующего в Него и следующего за Ним. Уже в самом начале своего Евангелия Иоанн пишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Речь идет не только о том, что Иисус Христос есть носитель просвещающей божественной истины, но и то, что Он есть первоисточник всякого света в мире. От Него зависит вся духовная жизнь человека, без которой нет для него жизни. Человек, который без Христа ходил бы во тьме, чтобы выйти из этой темноты, в которой пребывает весь мир без Христа, надо веровать во Христа и идти за Ним. Некоторые указывают на то, что эти слова «Я есть свет» были произнесены Иисусом Христом во время праздника Кущей, когда ночью в Иерусалимском храме зажигались большие светильники, и свет от этих огней разливался по всему Иерусалиму. Господь мог, указывая на эти светильники, сказать о себе как о свете, который светит не одному Иерусалиму, но всему миру, всем людям. Итак, Господь Иисус Христос дарует всякому верующему в Него исполненную смысла неразрушимую жизнь, жизнь как свет. Поэтому свет означает здесь спасение, которое становится теперь доступным, близким. Спасение и новая жизнь только через откровение Иисуса Христа. Спасение и жизнь только через веру во Христа, в последовании Ему, то есть в живом общении с Ним. Поскольку свет миру не есть что-то неодушевленное, будь то физический свет, закон, великая идея, учение и вообще любая вещь, но живая личность, человек может воспринять этот свет миру только в личном отношении к нему и в живой связи с этой живой личностью, с Иисусом Христом. Так Господь открывает Себя. Но это само откровение Спасителя немедленно вызывает у Его противников вопрос о том, какое право Он имеет на столь невообразимо высокое притязание. Они думали: «Так ведь и каждый может сказать о себе. Докажи!» И тут начинается спор о праве или правовой спор. Не сам ли Иисус недавно сказал, что свидетельство о себе недостаточно? Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. И разве закон не требует свидетельства двух людей для истинного и имеющего правовую силу свидетельства? Свидетельство о себе не имеет доказательной силы. Но Иисус выступает со своим свидетельством не в одиночестве. Он может сослаться на свидетельство другого. Наряду с Его свидетельством стоит свидетельство Отца, пославшего Его. Но у противников Иисуса мог снова возникнуть вопрос. Это второе свидетельство. Свидетельство Бога Отца разве можно проверить? Ведь оно доступно только в свидетельство самого посланного. То есть, опять же, в самосвидетельстве Иисуса Христа. Да, мирскими способами это свидетельство недоказуемо. Согласится со свидетельством Иисуса только тот, кто уже знает о происхождении Иисуса и о Его цели. Иначе только тот, кто признает посланничество Иисуса от Бога, Но именно этого знания нет у враждебно настроенных иудеев, что и показывает их вопрос: «Где твой отец?» Если бы они знали, что Отец Иисуса – Бог, и что Бог свидетельствует через слова и дела Иисуса, тогда они приняли бы свидетельство Иисуса о себе. Но теперь они считают свидетельство Иисуса свидетельством обычного человека, потому что они судят об Иисусе Христе только по-человечески, по плоти. Его истинное существо остается для них сокрытым, ибо оно открывается только тому, кто знает, что Он приходит от Бога и идет к Богу. Истинное знание Иисуса включает в себя знание о Его особых отношениях с Отцом. Кто не знает Отца, не знает и Сына. Как и наоборот, кто не знает Сына, тот не знает и Отца. Ибо Спаситель сам говорит о себе: «Видевший Меня, видел Отца». Увидеть или узнать Отца можно только через Сына, через самого Иисуса Христа. Отец открывается в Сыне, и другого пути к познанию истинного Бога не существует. Это очень радикальный вывод, и этот вывод, собственно, отличает христианство от всех других религий. В самом деле, разве ветхозаветная или иудейская религия не претендовала или не претендует на знание Бога Отца и Творца? И кто посмеет сказать последователям ислама, что они не знают Всевышнего Бога? Разумеется, никто так не скажет. Но ведь знание-то знанию рознь. Великие откровения были даны многим пророкам. Как сказано в другом месте Нового Завета, Бог многократно и многообразно говорил в древности отцам в пророках. Но кто из этих великих пророков мог сказать о себе: «Видевший Меня, видел Бога»? Никто. Так сказал о себе не просто пророк, не просто учитель, но Сын Божий, Спаситель. Кто из неверовавших в Сына Божия Иисуса Христа мог сказать о себе, что он своими глазами видел, своими ушами слышал и своими руками осязал Бога? Никто. Но исповедание апостола Фомы гласило: «Господь мой и Бог мой». И если мы зададимся вопросом, почему такое исповедание было возможным, то ответ будет прост и ясен. Подлинное знание Бога стало возможным во Христе только благодаря тому, что Он воскрес. В Своем воскресении Он явил миру свет истины. Сквозь тучи и мрак греха пробился луч света подлинно божественной святости. Во тьме и тени смерти воссиял свет божественной жизни и славы Божией. Освященные этим светом, мы призваны отражать его во внешний мир, дабы он вслед за нами мог познать Бога во Христе воскресшем и вместе с нами радостно благовествовать: «Воистину воскресе Христос». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Инуария Ивлеева.

0: прозвучал тропарь праздника Пасхи по-гречески и латински в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 7 мая 24 апреля по старому стилю в православной церкви прославляется множество мучеников III века. Сегодня память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Мученик Савва происходил из готов и служил в римском войске при императоре Аврелиане. Он занимал высокий военный чин Стратилата и при этом был благочестивым христианином, творил дела милосердия, помогал неимущим и посещал заключенных в темницах христиан. В 272 году он претерпел мученическую кончину вместе с 70 своими воинами. Сегодня вспоминаются мученики Пасикрат и Валентин, которые также были воинами и приняли смерть за Христа в 228 году. Мученики Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и 40 иных в 303 году присутствовали при страданиях великомученика Георгия, тогда и уверовали во Христа. В том же году все они были мучимы и убиты. 7 мая в православной церкви вспоминаются несколько преподобных – Фома Юродивый, в VI веке подвязавшийся в Кесарии Каппадокийской, игуменья Елизавета Константинопольская, чудотворица, жившая в то же время, и святые XIII века – преподобные Савва, Киево-Печерский чудотворец, и Алексий, Печерский затворник. Память их совершается в один день, так как мощи этих святых почивают рядом друг с другом. В этот день чтится память Молчинской иконы Божией Матери, явленной в 1405 году на болоте недалеко от Путивля. Ровно через 200 лет она была перенесена из Молчинской Сафрониевой пустыни в Путильский монастырь, в честь чего и было установлено сегодняшнее празднование этого чудотворного образа. Особенностью Молчинской иконы является изображение Богородицы, держащей в правой руке маленькую лестницу, так как Дева Мария, став матерью Бога-человека Христа, соединила небо и землю, сделав для всякого верующего Христа возможным подняться по этой лестнице в Царство Небесное. Лестницу, как символ Богородицы, можно встретить еще в Ветхом Завете. В книге «Бытия» рассказывается о видении Иакова, сына Исаака, в котором он видел лестницу, соединяющую небо и землю, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней, и слышал голос Бога, благословляющий его и его потомство. В сонме новомучеников-исповедников российских сегодня прославляется мученик Сергий Архангельский, служивший псаломщиком Московской области и погибший в 1938 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Фомы Юродивого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Фома был иноком одного из монастырей в Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Он нес послушание по сбору милостыни на нужды монастыря. Когда преподобный Фома приходил в город Антиохию Сирийскую, то принимал на себя и родство. Эконом одной из церквей Анастасий, которому надоели просьбы преподобного Фомы, ударил его по щеке. Присутствовавшие упрекали Анастасия за грубое обращение с Юродивым, но преподобный Фома успокоил их, говоря: «С этого времени ни я от Анастасия ничего не приму, ни Анастасий не сможет мне ничего подать». Эти слова оказались пророческими. На другой день Анастасий скончался, а преподобный приставился по дороге в свой монастырь в церкви святой Ефимии в пригороде Дафни. Его погребли на том месте, где хоронили странников. Через некоторое время над гробом преподобного погребли некую странницу. Через 4 часа земля извергла гроб странницы. Ее снова погребли здесь же, но утром гроб опять оказался поверх земли. Тогда ее захоронили в другом месте. То же повторилось и при погребении другой женщины. Все тогда поняли, что преподобный Фома не желает, чтобы над ним была погребена женщина. О случившемся сообщили антиохийскому патриарху Домну. По его повелению, мощи преподобного Фомы были перенесены в Антиохию и поставлены в гробнице, где почивали мощи многих святых мучеников. Над этими мощами, источающими многие исцеления, построили небольшую церковь. По молитвам преподобного Фомы в Антиохии прекратилась моровая язва. С того времени жители начали ежегодно чтить память преподобного Фомы.

0: Наш церковный календарь завершит житие преподобной Елисаветы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Елисавета Константинопольская жила в VI веке и была избрана на служение Богу еще до рождения. Ее мать получила от Бога откровение, что Траковица будет избранным сосудом Святого Духа. С детства родители отдали девочку в монастырь. Она выросла в посте и трудах и получила дар исцелять не только телесные недуги, но и душевные. Сестры избрали ее игуменей. Преподобная носила одежду из острой волосеницы. Тело ее мерзло, но дух горел пламенем божественной любви. Воздержание святой было безмерно. Многие годы она питалась лишь травами и овощами без хлеба, а вина и масла не принимала никогда. Подражая мытареву смирению, она 3 года не поднимала глаз на небо, но духовными очами всегда взирала к Богу. В полуночных молитвах преподобную осиевал и просвещал небесный свет. Много чудес сотворила преподобная. Лютого змея умертвила молитвой, исцелила кровоточивую женщину, которая болела много лет, отгоняла от людей нечистых духов. По смерти гроб преподобной Елисаветы также подавал исцеление от болезней. Даже самый прах, взятый от ее мощей, даровал слепым прозрение.

прозвучали стихиры праздника Пасхи, знаменного распева в гармонизации архиепископа Гавриила Чепуры в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий — роща, холм и поле его не занимали более. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень иль верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что Владимир Набоков провел замечательный, блистательный анализ водной системы и построил карту онегинского мира. В этом мире Онегин радуется, что прежний путь переменил на что-нибудь. Если вы помните, предыдущая строфа, мы сейчас с вами говорим о строфе 54, а 53 заканчивалась так: «И очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь». Онегин пытается убежать от тоски, погрузившись в мир природы. Но это невозможно. На третий день скука снова овладевает им. Мы понимаем, слегка задумавшись, что перемещение в пространстве не позволит нам избавиться от хандры, тоски и скуки. Мы добьемся результата только в том случае, если нам удастся переменить внутреннее состояние. Не положение в пространстве, а что-то сделать с оптикой. Как говорится в Евангелии, если тот свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Это вот там, где Господь говорит, что когда око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Значит, все дело в том, как мы видим, как мы смотрим. И Пушкин очень изящно показывает нам попытку Онегина взглянуть на мир поэтически, и эта попытка терпит неудачу, потому что для этого Онегин только переменил положение в пространстве, но не совершилось в нем никаких внутренних перемен. Обратите внимание на то, что одни и те же объекты природные упоминаются на протяжении этой короткой строфы дважды. Смотрите, сначала уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. А потом то же самое — лес, покрытый лугом, холм, поле. Не поэтически перечисляются, а просто. На третьей роще холм и поле его не занимали боли. То есть то же самое — упоминается дважды, но по-разному. И эта смена тональности показывает смену настроения героя. Вот он три дня радуется, а потом к концу третьего дня начинает скучать. Набоков к этому месту приводит в качестве комментария очень хорошую цитату из стихотворения Вольтера под названием «Ханжа» 1772 года. Если честно, я не нашла, как на русский язык переведено это стихотворение, поэтому просто прочту вам выписку, которую сделал Набоков, и ее переведу. «Le lendemain lui parut un peu fade. Le lendemain fut triste et fatigant. Le lendemain lui fut insupportable». «На завтра все показалось немного бледным. На завтра все стало грустным и утомительным, еще на завтра невыносимым». То есть у Вольтера в течение трех дней, да, человек претерпевает изменение внутреннего пейзажа. Сначала все поблекло, потом показалось скучным и утомительным, а затем на третий день, ну, на завтра, имеется в виду на следующий день, да, на третий день невыносимым. Примерно то самое происходит с Онегиным. Я не уверена, что Пушкин цитирует Вольтера, но то, что он мог это стихотворение читать, и оно могло каким-то образом коснуться его памяти и там задержаться, это очень и очень возможно. Хотелось бы еще обратить внимание вот на какие моменты. Смотрите. Скука не зависит от чего. Нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни баллов, ни стихов. То есть, получается, в отличие от города, в деревне нет... Пушкин перечисляет 5 вещей. Ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни баллов, ни стихов. Но заметим с вами, что, ну, если улицы и дворцы, ну, как-то, наверное, могли интересовать Онегина, и если баллы точно его интересовали, мы это знаем, то о том, что его привлекали в городе карты и стихи, не говорится ни слова. Более того, по поводу стихов мы знаем, что не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить. Значит, здесь, как и в других местах романа, становится очень проницаемой и подвижной. Граница между внутренним миром персонажа, героя, и внутренним миром автора. Или героя по имени автор. Мы с вами уже говорили о том, что нелегко провести границу между тем человеком, про которого мы знаем, когда он родился и умер, и который пишет роман «Евгений Онегин», и тем героем, который оказывается время от времени рядом с героями и вторгается в их мир. Значит, Пушкин говорит о том, что лично ему интересно в городе. Нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни баллов, ни стихов. Ну, что касается улиц и дворцов, то мы уже говорили с вами о Петербурге в жизни Пушкина и об образе Петербурга в романе. Первая глава по преимуществу петербургская. Мы говорили с вами довольно подробно, сколько я помню, о балах, о том, чем был феномен бала в русской дворянской культуре XVIII-XIX века. А вот о картах и стихах, наверное, пришла пора побеседовать. И здесь мы будем приближаться к вещам, которые были важны для внутреннего мира Пушкина. Ну, про стихи все понятно, да, Пушкин поэт, это его призвание, это его служение. Конечно, стихи для него — это тот воздух, которым он дышит. Однако и здесь есть, наверное, о чем задуматься. А вот сегодня я предлагаю вам приступить к теме карт. Эта тема большая, и мы продолжим ее непременно в следующий раз. Но пока хочу обратить ваше внимание на что? На то, что в Онегине, в черновом тексте, было несколько строф, посвященных карточной игре. И Пушкин эти строфы убирает из романа. Я думаю, что он делает это потому, что для него карты, страсть к картам, это слишком личная вещь. Он не хочет посвящать в эту часть своей души широкого читателя. Ну, я вам прочту одну из этих строф, которую он выбрасывает из текста романа. «Страсть к банку. Ни любовь свободы, ни фэп, ни дружба, ни пиры не отвлекли б в минувшие годы меня от карточной игры. Задумчивый всю ночь до света бывал готов я в эти лета допрашивать судьбы завет. Налево ль выпадет валет? Уж раздавался звон обеден, среди разбросанных колод дремал усталый банкомет, а я нахмурен, бодр и бледен, надежды полон, закрыв глаза, гнул угол третьего туза. как откровенно он описывает свою страсть к картам. Уже звонят к обедне, уже все проснулись. Благочестивый народ в церковь идет. А он, как он говорит, нахмурен, бодр и бледен. Надежды полно, закрыв глаза, продолжает свой поединок с судьбой. Но давайте мы об этом подробнее поговорим в следующий раз. Почему тема карт связана, и эта связь прозрачна для всех людей пушкинского времени, почему эта тема связана с темой судьбы?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Два дня ему казались новые, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья, на третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: такого цикла, как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Трудно писать сочинение? Сложно сформулировать тезис? Не подбираются аргументы? Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

Преодоление ересей. Апологеты защищали церковь от внешних врагов – иудеев, язычников, римских властей. Но во втором веке различные лжеучения – гностицизм, монтанизм и другие, возникшие в христианской среде, представляли не меньшую опасность для церкви. Монтанисты стали выдвигать ригористические аскетические требования, являвшиеся, по-видимому, протестом против некоторого обмерщения христианства, но ведущие к сектантской обособленности. Проповедь же монтанистов о новых высших откровениях Святаго Духа Параклета носила еретический характер. Гностицизм явился еще более опасным искушением для церкви. Благоприятной почвой для развития гностических идей явилось синкретическое

греческая культура, возникшая в империи Александра Македонского, объединившей Восток и Запад. Религиозное мирочувствие Востока с его верой в вечную борьбу между Богом и миром, духом и материей, телом и душой, светом и тьмой, в сочетании со спекулятивным методом греческой философии породили различные гностические системы о множестве посредствующих ступеней творения, соединяющих мир с абсолютом. Естественно, что с распространением христианства в эллинистической среде возникла опасность его изложения в гностических терминах и превращения христианского благочестия в одну из религиозно-философских гностических систем. Пропагандируемый такими одаренными ересиархами, как Валентин, Маркион и Василит, гностицизм стал приобретать множество последователей. Так что преодоление его правоверными учителями церкви в эпоху непрекращавшихся языческих гонений было воспринято как несомненное доказательство божественного происхождения церкви. Большинство антигностических произведений утеряно и известно нам лишь в изложении Евсевия. Он указывает, что более всего опровергалась доктрина Маркиона, отрицавшего богооткровенность Ветхого Завета и извращавшего новозаветное учение. Несостоятельность его воззрения была раскрыта в сочинениях святого Иустина, Феофила Антиохийского, Модеста, Радона, Эгезумна и других. Первое дошедшее до нас антигностическое произведение принадлежит святому Иринею Леонскому. Мы приводим фрагменты из третьей книги трактата «Против ереси» этого великого учителя истины, давшего от имени церкви достойный ответ проповедникам гностической ереси и формулировавшего основные положения христианской догматики.

святой Ириней Леонский. Святой Ириней – самый значительный богослов II века. Его даже называют основоположником христианской догматики. О времени и о месте его рождения не имеется точных данных. Вероятнее всего, он родился в середине II века в Смирне, где получил христианское воспитание. Уже в отрочестве он слушает поучение святого Поликарпа, ученика Иоанна Богослова. Воспоминание об этом всегда жило в его душе, что подтверждает его письмо к римскому пресвитеру Флорину, с которым он встречался в доме Поликарпа. «Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся», — говорит он в этом письме. «Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Так я мог бы теперь изобразить место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп, изобразить его походку, образ жизни, внешний вид, его беседы к народу, как он рассказывал о своем обращении с Иоанном и с прочими самовидцами Господа, как он припоминал слова их и пересказывал, что слышал от них о Господе, его учении и чудесах. По милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на бумаге, но в моем сердце, и по милости Божией всегда сохраняю их в свежей памяти». Общаясь с Поликарпом, Ириней как бы соприкасался с апостольской эпохой. В конце 70-х годов II века мы встречаем его уже в Галлии. В царствование Марка Аврелия он был послан как пресвитер Леонской церкви к папе Елеферию в Рим с письмом по поводу монтанистского раскола. По возвращению из Рима, где ему удалось смягчить папскую санкцию против монтанистов, он был избран преемником престарелого епископа Понфина, принявшего мученическую кончину. Позднее он убедил папу Виктора I не отлучать от церкви эфесского епископа Поликрата и всех, кто праздновал Пасху не в воскресенье, а 14-го Нисана, согласно еврейскому календарю, по обычаю святого апостола Иоанна. Папа внял совету святого Иринея и сохранил общение с теми, кто не подчинился общему решению о праздновании всеми Пасхи в один и тот же день. Высоко оценивая посредничество Иринея между церквами в деле сохранения церковного мира, Евсевий называет его миротворцем не только по имени, но и в действительности. О дальнейшей жизни Иринея не сохранилось сведений, даже год его смерти неизвестен. Значительно позже святой Григорий утверждает, что он умер мучеником. Память его совершается католической церковью 28 июля, православной 23 августа. Управление епархией не помешало святому Иринею написать на своем родном греческом языке несколько обширных сочинений, из которых только два дошли до нас. Первое – «Исследование и опровержение лжеименного знания». 5 книг против гностиков. Этот труд сохранился только в латинском переводе, сделанном, вероятно, еще в III веке, под названием «Против ересей». Святой Ириней поставил себе целью опровергнуть гностические ереси и разоблачить их псевдомистический характер. Автор хорошо знаком с гностическим богословием благодаря чтению гностической литературы и знакомству с трудами своих предшественников,
святого Климента Римского, святого Игнатия, святого Поликарпа, Папия, пастыря Ерма, святого Иустина и других. Впоследствии все церковные писатели, занимавшиеся опровержением ереси, немало черпали в трудах Иринея. В первой книге Ириней подробно излагает гностическую систему Валентина, противополагая ей учение церкви, и дает затем общий обзор гностицизма, начиная с Симона Мага. Во второй книге он опровергает гностические ереси Валентина Маркиона, раскрывая их логическую несостоятельность. В третьей книге он опровергает их, указывая на хранящееся в церкви апостольское предание и защищает учение о едином Боге, Творце мира, и едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, воплотившемся для спасения людей. В четвертой книге, обличая лжеучение Маркиона, отрицавшего связь и единство Ветхого и Нового Завета, он развивает положение о различных ступенях единого откровения, единого Бога и домостроительства нашего спасения. Пятая книга содержит учение о конечной участи мира, о воскресении во плоти и о будущей жизни. Здесь же он выражает свои хелиастические взгляды о тысячелетнем царствовании Христа на земле. Второе, дошедшее до нас произведение Иринея, изложение апостольского учения, которое упоминает Евсевий, было открыто в армянской версии. В этом труде излагается на основании творений предшественников христианское учение в его главных моментах. Он носит апологетический и назидательный характер. Значение Иринея как богослова в том, что он разоблачил псевдохристианский характер гностицизма и впервые изложил христианское учение в плане догматическом. При этом он придавал гораздо меньше значения абстрактному богословствованию, чем жизни, проникнутой верой и любовью к Богу. Учение о Троице Иринея определялось необходимостью защитить библейский монотеизм от гностиков, проповедовавших дуализм или политеизм. Он отождествляет единого истинного Бога с Творцом мира, Богом Ветхого Завета и Отцом Логоса. Неоднократно он говорит о совместном действии Отца, Сына и Святого Духа в домостроительстве спасения, аллегорически называя Сына и Духа Святаго руками Бога. Наряду с учением о едином Боге-Творце центральное место в произведении святого Иринея занимает христология. В противовес рационалистам-гностикам он говорит о таинственности и непостижимости рождения Сына от Отца. «Если же кто спросит нас, как же Сын рожден от Отца, мы скажем ему, что никто не знает того произведения или рождения, ни ангелы, ни архангелы, ни начальство, ни власти, но только Отец, родивший, и Сын, рожденный». Ириней опровергает гностиков, утверждавших, что воплощение было призрачным и что Христос якобы сошел на человека Иисуса в день его крещения в Иордане, показывая, что именно Боговоплощение было тем центральным таинством в истории еврейского народа и человечества, которое предвещали пророки. Согласно Иринею, главное дело Христа заключается в спасении рода человеческого. Его учение о Логосе тесно связано с историческим Иисусом, как в Евангелии от Иоанна. Ириней противополагает Иисуса Христа нового Адама, Адаму Ветхому, употребляя терминологию апостола Павла. Новый Адам, Христос, не заново творит мир, но воссоздает творение в его первозданной чистоте и гармонии, нарушенной грехом первого человека,
возглавляет и завершает процесс развития человечества и мира. Эта концепция, стоящая в центре богословских построений Иринея, получила на Западе название теории рекапитуляции. Воспроизведение основных моментов, возглавление. В перспективе восстановления и спасения рода человеческого евангельские события воспроизводят как бы в обратном порядке события, описанные в книге «Бытия». «Итак, явно Господь пришел к Своим и был носим Своим собственным созданием, которое носится им самим, и непослушание, бывшее по поводу дерева, исправил Своим послушанием на дереве, и обольщение, которому несчастно подверглась уже обрученная мужу дева Ева, разрушено посредством истины, о которой получила благовестие, также обрученная мужу, Дева Мария. Ибо как та была обольщена словами ангела к тому, чтобы убежать от Бога, приступив его слово, так другая через слово ангела получила благовестие, чтобы носить Бога, повинуясь его слову. И как та была непослушна Богу, так эта склонилась к послушанию Богу, дабы Дева Мария была заступницею Девы Евы. И как через Деву род человеческий подвергся смерти, так через Деву и спасется, потому что непослушание Девы уравновешено послушанием Девы. Грех первозданного человека получил исправление через наказание перворожденного, и хитрость змея побеждена простотою голубя, и таким образом разорваны узы, которыми мы были привязаны к смерти. Ириней идет дальше Иустина в сопоставлении Евы и Марии. Глубоко убежденный в том, что Мария, новая мать человеческого рода, он называет ее чревом человечества и говорит о ее вселенском материнстве. Даже экклезиология Иринея имеет связь с его теорией рекапитуляции. Бог суммирует во Христе не только прошлое, но и будущее. Он делает его главой всей церкви, в которой его дело, обновление человечества, будет продолжаться до конца мира. Христос становится главой церкви, и когда придет полнота времен, он все привлечет к себе. Ириней глубоко убежден, что учение апостолов продолжает пребывать неповрежденным в церкви. Оно есть источник и правило веры, канон истины. Для Иринея это правило есть, очевидно, крещальное исповедание веры. Он излагает веру церкви, точно следуя апостольскому символу. Церковь, хотя рассеяна по всей вселенной даже до конца земли, но приняла от апостолов и учеников их веру в единого Бога Отца Вседержителя, сотворившего небо и землю и море, и все, что в них, и во единого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения, и в Духа Святаго, через пророков, возвестившего все домостроительство Божие, и пришествие, и рождение от Девы, и страдание и воскресение из мертвых, и вознесение во плоти на небо возлюбленного Христа Иисуса, Господа нашего, а также явление Его с небес во славе Отчей, чтобы возглавить все и воскресить всякую плоть всего человечества, да пред Христом Иисусом, Господом нашим и Богом, Спасом и Царем, по благоволению Отца Невидимого, преклонится всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедует Его, и да сотворит Он праведный суд о всех, духов злобы и ангелов, согрешивших, а также нечестивых, неправедных, беззаконных,
и богохульных людей он пошлет в огонь вечный, напротив праведным и святым, соблюдавшим заповеди его и прибывшим в любви к нему от начала или по раскаянии, дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу. Принявшая это учение, эту веру, церковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я сказал, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме, одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце. Согласно проповедует это, учит и передает, как бы у ней были одни уста. Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та же. Не иначе верят и неразлично имеют предания церкви, основанные в Германии, в Испании, в Галлии, на Востоке, в Египте, в Ливии и в середине мира. Но как солнце, это творение Божие, во всем мире одно и то же, так и проповедь истины везде сияет и просвещает всех людей, желающих прийти в познание истины. Только церкви, основанные апостолами, хранят в полноте и чистоте учение истинной веры, ибо непрерывная преемственность епископов является гарантией истинности церкви.

Ириней глубоко убежден в реальном присутствии тела и крови Христовой в Евхаристии и в том, что человеческое тело, насыщенное плотью и кровью Господа, должно воскреснуть. Подобно тому, как упавшее в землю и истлевшее зерно приносит хлебный плод и становится Евхаристией, то есть нетленной материей, так и наши тела, насыщенные нетленной плотью и кровью Господа, хоть и погребенные в землю, будут изведены из нее Духом Божиим в вечную жизнь. Через участие в Евхаристии верные становятся членами тела Христова, которое есть Церковь. Ириней называет Святым Писанием не только книги Ветхого Завета, но и новозаветные книги, совокупность которых уже представляет законченное целое, подобно ветхозаветным книгам. Канон Нового Завета содержит по Иринею 4 Евангелия, послание апостола Павла, кроме послания к евреям, деяния апостольские, первое послание апостола Петра, послание апостола Иоанна, апокалипсис и пастыря Ерма. При определении каноничности книг надо считаться не только с их апостольским характером, но и с церковной традицией. Церкви принадлежит также решающий голос в толковании Писания. Она пребывает как рай в этом мире. Различные же книги Ветхого и Нового Завета подобны деревьям в этом райском саду. Христианин может свободно есть от всякого дерева, то есть от всякого писания Господа, но он не должен есть с высокомерием и прикасаться к писаниям еретиков. Ириней утверждает, что человек состоит из тела, души и духа. Всякий же согласится, что мы состоим из тела, взятого из земли, и из души, получающий дух от Бога. Принятие и сохранение духа, от которого зависит совершенство всякого человека, обусловлено его волевыми решениями и нравственным поведением. Даже вечная жизнь зависит от поведения человека. По мнению Иринея, душа не бессмертна по природе, но становится бессмертной, если она благодарна своему Создателю. Не имея возможности излагать здесь подробнее антропологию Иринея, укажем, однако, что она является как бы связующим звеном между антропологическими воззрениями восточных и западных богословов. Размышления на эту тему других отцов Церкви, в частности, святого Григория Ниского и святого Максима Исповедника, служат ей ценным дополнением. В центре сотериологической концепции Иринея лежит убеждение, что всякий человек нуждается в искуплении и может его принять. Вследствие грехопадения Адама и Евы потомки их подпали под власть греха и смерти и потеряли образ Божий. Искупление, принесенное Сыном Божиим, освободило человечество от рабства сатане, греху и смерти, и восстановило единение с Богом, усыновившего весь род человеческий во Христе. Ириней употребляет выражение «прилепляться Богу», «быть причастным славе Божией», но избегает выражения «обожение», как бы стирающего грань между Богом и человеком, что происходило в языческих религиях и гностических ересях. Искупление верующего совершается в Церкви посредством таинств, даруемых во имя Христа. Таинство так относится к человеческой природе, как новый Адам, к ветхому. Оно есть вершина воссоздания человечество во Христе. В крещении человек заново рождается в Боге. У Иринея мы находим первое в раннехристианской литературе свидетельство о крещении младенцев.
Великая заслуга Иринея состоит в том, что он разработал систему христианского богословия, отвечающую потребности христиан в богословском и философском осмыслении веры, которую гностики пытались удовлетворить, извращая самую суть христианства. «Путь, избранный Иринеем, — говорит Гарнак, — был единственный путь, каким можно было спасти церковь». Полемика Иринея с гностиками представляет не только исторический интерес. Некоторые гностические построения возрождаются в различных религиозно-философских, теософских и антропософских спекуляциях, создатели которых пытаются обновить христианство и приспособить его к духу века.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Главу, посвященную трудам святого Иринея Лионского, читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Очень часто ко мне подходят люди и в храме, и в воскресной школе, и в молодежном центре, где я преподаю, и спрашивают, как наилучшим образом построить преподавание закона Божьего, или как распланировать научение священной истории для маленького ребенка или для человека невзрослого, например, для подростка. Ввиду того, что эти вопросы задаются мне все чаще и чаще, я знаю, что среди наших радиослушателей есть те, кто занимаются практически делом катехизации, то есть делом преподавания закона Божия и религиоведческих дисциплин разным детям и подросткам, я решил изложить свои соображения вот на эту тему, на тему катехизации, и поделиться этими соображениями с вами. Итак, сегодня мы с вами говорим о том, как можно и как нужно, на мой взгляд, опять же, это мой субъективный взгляд, но, как мне кажется, соответствующий все-таки некой традиции, некому преданию, некому обычаю Русской Православной Церкви. Как можно, вот опять же повторяю, на мой взгляд, организовать этот процесс обучения детей религии, обучения детей закону Божьему? В наших с вами кратких замечаниях, в этих передачах, я поделюсь собственным видением процесса катехизации детей и подростков. Так получилось, что мне пришлось постоянно общаться с маленькими детьми и подростками. Это мои сестры и братья, родные и двоюродные, это их компании и друзья. Позже я много преподавал детям разного возраста. Наконец, у меня родилась собственная дочь, которую я воспитываю и обучаю христианской вере. Думаю, что данные заметки, отражающие субъективный опыт, кому-то или даже многим могут помочь в работе. Постепенно наблюдая детей и общаясь с ними, я открываю для себя, как и каким образом можно с ними разговаривать, как и каким образом можно с ними общаться, чтобы быть ими воспринятым и понятым. Также отчетливо видится, как нельзя с детьми себя вести, чтобы дети не оттолкнули, или еще что страшнее, чтобы не нанести им душевной травмы. Если тонка и ювелирна работа хирурга, и от колебания руки зависит жизнь и смерть человека, также и от пастыря церкви зависит духовная жизнь или смерть. А работа преподавателя, катехизатора или наставника в законе Божьем сродни работе пастыря. Это первое и самое важное утверждение, которое можно положить в основу всех наших размышлений. Педагог, катехизатор или преподаватель закона Божия никогда не должен быть просто учителем, который дает сумму теоретических знаний. Вере в Бога вообще нельзя научить, приведя ряд формул или пунктов, как можно научить физике или математике. Что же можно? Можно вступить в диалог с душой ученика и пойти с ним рядом, в поисках смысла и Бога. Только тогда для ученика открывается возможность, перспектива обрести Бога на своем личном уровне, на уровне личной встречи. То же относится и ко всем религиозным темам. Как рассказать о жизни после смерти и о Царстве Небесном, если ты сам не захвачен этим царством, если ты сам боишься смерти? Как научить любви к ближнему, внутреннему миру и спокойствию, если ты сам раздражаешься и нервничаешь из-за мелочей, а о ком-то говоришь со злостью и ненавистью? Часто говорят, что детей трудно обмануть, интуиция у них развита гораздо больше, чем у взрослых. Это не пустые, это верные слова. Представьте себе ребенка, живущего в нашем мире вместе со взрослыми. У взрослого человека за плечами багаж знаний, опыта. Взрослый умеет адекватно реагировать на ситуацию. В конце концов, взрослый понимает, где вообще нужно реагировать, а на что следует не обращать внимания. Но это взрослый. Ничего этого не умеет ребенок. Вот он и пытается научиться жить, пытается сориентироваться в этом мире, внимательно вглядываясь в лица взрослых, ловя их интонацию, мимику и прочее. И, конечно, ребенок это умеет делать гораздо лучше, чем взрослый. Можно даже сказать, что ребенок больше верит не словам, а поведению взрослого. С возрастом, конечно, опыт вытесняет интуицию. Поэтому катехизатор должен стать воистину образцом, иконой, примером для всех и в слове, и в жизни, и в любви, и в вере. Катехизатор – это пастырь, духовник, и на нем лежит великая ответственность за те души, которые ему поручил пасти и обучать закону Божьему Господь. Мы все помним страшные слова: «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих. Если в процессе обучения закону Божию ребенок, ваш сын или дочь, или другой человек, с которым вы, маленький человек, с которым вы общаетесь и рассказываете ему о Боге, если он в этом процессе обучения закону Божию вынесет ужас перед адом и загробной жизнью, узнает, что Бог злой и жестокий, потому что беспощадно расправлялся с язычниками в Ветхом Завете, узнает, что плоть и наше тело недостойно внимания, и потом у этого подросшего мальчика, например, вся его личная жизнь пойдет наперекосяк, потому что он будет бояться общаться с девушками, опасаясь чего-то греховного. Если просто-напросто, услышав от катехизатора, что обидчику надо подставлять для удара обе щеки, и не узнав, что Евангелие призывает активно противостоять злу, бороться со злом, в результате чего ребенок вырастет инфантильным и комплексующим, горе такому катехизатору, лучше бы ему и не родиться. Обучить математике несложно. Нужно дать сумму определенных положений и решить с учеником сотню задач. Но развить в ребенке религиозность, а именно к этому призывает церковь катехизатора, значит показать ребенку образ жизни. Стать для маленького человека примером, опорой, советчиком, другом, наставником. Помните, апостол Павел писал: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных я был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона я был как чуждый закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Первое послание к Коринфянам, 19 глава, 22 стих. «Мы могли явиться с важностью», цитирую я послание к фессалоникийцам апостола Павла, «мы могли явиться с важностью», здесь правильнее перевести не «с важностью», а «с шумом», «с блеском», «как апостолы Христовы», пишет апостол Павел, «но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». 1 к Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стихи. Апостол Павел в этих цитатах показывает нам, как нежно, как бережно он, как катехизатор, как наставник, как религиозный учитель, обращался с теми душами, которые встретил на пути, которые верил, поручил ему пасти, воспитывать, духовно окормлять Господь. Катехизатор, если хотите, это садовник, которому Бог поручил вырастить драгоценные цветы. Вернее сказать, что растит цветы не сам садовник. И катехизатор не может прибавить ученикам благодати или мистических переживаний. Все это дело Божие. Но функция садовника – уберечь цветы от плохой погоды, подготовить именно к такой погоде, обрывать сухие листья, поливать, удобрять и прочее. Так и задача катехизатора – беречь души детей, ему порученных от расхищения их дьяволом. А дьявол сегодня часто действует под видом соблазнов века сего, наркотики, беспорядочные сексуальные связи, лень, поиск развлечений и так далее. Задача катехизатора – удобрять, как садовник удобряет почву. Задача катехизатора – удобрять души детей такими примерами и поучениями, которые будут вдохновлять детей на добрые поступки. Задача катехизатора, в конце концов, обрезать сухие ветки и листья с детских душ, то есть бороться со злом, жестокостью, ленью, всеми теми грехами, которые так часто присутствуют в детях, в наших с вами детях. Могут возразить, что все это дело не катехизатора, а священника. Скажут, что в церкви есть батюшка, и его дело заниматься духовным воспитанием детей. Это неправильно, я с этим резко не согласен. Прежде всего, это не соответствует вере древней церкви. Сегодня уже всем известно, во всяком случае, всем тем, кто внимательно читает Священное Писание и читает современные богословские работы, публикующиеся и продающиеся. Так вот, сегодня уже всем известно, что в Древней Церкви существовал целый ряд харизм, по-гречески харизма, по-русски дар, благодатный дар Святого Духа. Апостол Павел многократно напоминает верующим, цитирую: «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому — слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Первое послание к Коринфянам, 4 глава. Или в другом месте. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Это слова апостола Павла из послания к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стихи. Можно привести много других примеров, но мы не будем этого делать. Благодаря находке, произошедшей в конце XIX века, находке документа древнехристианской церкви, называется этот документ «Дидахи» или «Учение 12 апостолов», датируется эта находка, то есть время ее написания, началом или серединой второго столетия, то есть она восходит практически, если не к самим апостолам, то к их прямым ученикам, наследникам. Так вот, благодаря этой находке ученые-библеисты гораздо больше узнали о харизмах, существовавших в древней церкви. Стали понятны и слова апостола Павла о этих вот служениях, специфически своеобразных, личных служениях в церкви. Оказалось, что вот эти вот учителя, да, апостол Павел говорит, что не все из вас учителя. Так вот, оказалось, что вот эти учителя, упоминающиеся апостолом Павлом, это не просто люди, избравшие себе проповедническую деятельность как способ жизни. Это реализация определенной харизмы Духа Святого. Помните, апостол Иаков говорит: «Братья мои, немногие делайтесь учителями». 3 глава, 1 стих послания апостола Иакова. Настоящий учитель, по-гречески «дидаскал», знал, что его служение – особое харизматическое служение, что его задача – дать людям знания о Боге и о его действии в мире, для чего дидаскал постоянно занимался интеллектуальным и духовным совершенствованием. Согласно Дидахи, настоящий учитель должен от своих трудов получать себе пропитание. Почитать учителей следует не меньше епископов, а, возможно, даже и больше епископов. Например, в том же Дидахи, в 15 главе, 2 стихе мы читаем: «Не пренебрегайте ими», то есть епископами, «ибо они должны почитаться вами вместе с пророками и дидаскалами», то есть с пророками и учителями. Многие из древних отцов, например, святой Игнатий Антиохийский, святой Дионисий Александрийский, многие другие, настолько почитали вот этих древних учителей, дидаскалов, катехизаторов, что не дерзали даже ставить себя, великих святых, с ними в один ряд. Например, в послании святого Варнавы читаем: «Я не как учитель», по-гречески «дидаскал», «говорю с вами, но как равный с вами, поясняю вам». То есть они даже стеснялись, боялись, считали себя недостойными ставить себя в один ряд с этими великими учителями церкви. Высокая задача дидаскала, то есть катехизатора, наставника в законе Божьем в древности, заключалась в том, чтобы хранить истинную веру и передавать ее верующим, даже среди бурь, ересей и нестроений. Институт дидаскалов, то есть церковных учителей, вырождается примерно к концу третьего столетия, когда на смену ему приходит клерикализация и секуляризация. Посмотрите церковную историю знаменитого церковного историка Евсевия Кесарийского. Об этом он очень много и подробно пишет. Еще Ориген в третьем столетии упоминает, что он знает немало истинных учителей, но они постепенно умирают от старости. Конечно, не следует идеализировать институт дидаскалов, то есть учителей. Как и везде, среди людей у них были злоупотребления, в которых мы можем обвинить себя и сейчас, спустя почти 2000 лет. Так в сочинении святого Климента Римского, сочинение называется «О девстве», это 1 глава, 11 стих, сказано: «Дидаскалы хотят быть и высказывают себя краснобаями. Да убоимся того суда, который угрожает таким дидаскалам. Такому осуждению подлежать будут те учителя, которые проповедуют, а не делают того, что проповедуют». Вот замечание историка второго столетия, святого Климента Римского. Это конец второго, начало третьего века. То, что сегодня, как кажется некоторым, институт дидаскалов исчез или принял другие формы, не совсем верно. Люди всегда будут нуждаться в интеллектуальных наставниках, которые разъяснят им суть веры. И такие наставники, такие богословы, мыслители всегда в истории церкви будут. Например, ни к какому священному сану не принадлежал, например, знаменитый историк Владимир Лоски, да, и знаменитый богослов Владимир Лоски. Но он был как раз таким учителем, таким дидаскалом. Антон Карташов, другие какие-то мыслители, другие замечательные богословы 20-го столетия, оставившие нам свои сочинения, показывают, что можно, даже не имея священного сана, быть блестящим, ведущим, лучшим богословом православной церкви, даже не будучи в сане священника, епископа или там кого-то другого. А сейчас вот так в двух словах, сказав вам о древней харизме, учительство, которое в каждом из нас может проявиться. Ведь кто из нас знает, есть ли у него какие-то внутренние вот эти потенции, внутренние дары, харизмы от Бога или их нету. В каждом из нас она может проявиться. А если кто-то чувствует тягу в себе к преподаванию детям закона Божьего, к наставничеству вот такому интеллектуальному в богословском смысле, это замечательно, надо это развивать, надо идти и жить в церкви, идти рука об руку с церковью, и, может быть, в тебе это возрастет, в тебе это примет то самое направление, которое хочет Бог. Так вот, перейдем теперь с вами от теоретических каких-то размышлений к практическим замечаниям. Как можно и как нужно строить свое преподавание закона Божьего или преподавание религии детям или подросткам? И, конечно, здесь мы должны сказать друг другу, что каждая аудитория учеников отличается от другой. И дать общие практические рекомендации, которые приложимы в любой ситуации, просто невозможно. Индивидуально мы должны подходить к каждому классу. Мы должны учитывать не только возраст, половую принадлежность, то есть преобладание девочек или мальчиков в классе, но и такие нюансы, как, например, наличие в классе у ребят постарше лидера, за реакцией которого наблюдают его соученики. Почему я еще об этом говорю? Да потому что очень часто ко мне в храме приходят люди и упрекают православную церковь в том, что она мало делает для просвещения детей, для работы в школах. И я говорю им, что зачем спихивать все на плечи священников, ведь и миряне, люди просто верующие, могут прекрасно, занимаясь дома, подготовиться к такому преподаванию. И когда я готовлю, братья и сестры, эту сегодняшнюю передачу, я именно вас и призываю вот к такому пробуждению в ваших сердцах, чтобы появилось желание, появилась вот такая мысль идти в школы, идти в техникумы, идти к молодежи, в какие-то молодежные группы и преподавать, беседовать с людьми, может быть, собирать даже у себя в квартире, у кого нет возможности где-то преподавать в общеобразовательном учреждении, собирать у себя в квартире группу подростков или группу детей и учить их закону Божьему. Сегодня мы как раз и поговорим о том, насколько это возможно и как следует нам приступать к общению с детьми на тему религии, как нам возможно преподать человеку начатки знания о законе Божьем. Не открою Америки, если скажу, что многие из школьных преподавателей и учителей достаточно жестокие, грубые люди. Кроме того, работа преподавателя, дающего сумму знаний, а не опыт жизни, почти всегда приводит к тому, что между учителем и учеником возникает дистанция. Учителю, зачастую не обладающему глубокими душевными качествами, широтой взглядов, любовью, терпением и прочее, выгодно эту дистанцию поддерживать, так как он боится, что в противном случае ученики перестанут его воспринимать и уважать как личность. Не за что уважать и воспринимать, да? А значит, и перестанут воспринимать его предмет. Помню из своих школьных лет, как тиранически и жестоко отстаивала свое превосходство над классом одна из учительниц, достаточно тупая и ограниченная, и в жизни неудавшийся человек, что прекрасно все понимали. Кроме того, сложность в педагогике для детей заключается в том, что дети в принципе не любят делать усилия, изучая то, что положено. Они предпочтут лучше отдохнуть, погулять или заняться тем, что по душе. Но школьная программа требует своего, и отсюда желание учителей заставить учить их предмет. Дело доходит до шантажа и угроз плохими оценками, замечанием по поведению и так далее. Слава Богу, что есть немало учителей, которые действуют иным способом. Они умеют заинтересовать своим предметом и обаять ученика своей личностью. Они становятся друзьями и советчиками. и даже после окончания школы или училища, или института, о таких педагогах помнят, их посещают на праздники, им стараются сделать приятное и, что еще важнее, с ними советуются. Катехизатор, конечно, должен равняться на последних вот этих педагогов, на педагогов, которые, по сути, становятся друзьями ученика. В случае с катехизатором еще одна проблема. Дело в том, что дети часто неприязнь на преподавателя переносят и на предмет. Если преподаватель поверхностный, хитрый, нечестный, ребята это быстро поймут и перестанут его уважать. Но что самое страшное, они перестанут серьезно относиться и к предмету. Горе нам, если из-за нас дети будут презирать уроки катехизации или закона Божьего, или даже саму христианскую религию. Как уже говорилось, катехизатор не просто лектор. Катехизатор – пастырь, наставник, носитель определенного опыта, определенной культуры, видения мира и человека, которыми он хочет щедро поделиться. Катехизатор не может действовать криком или угрозами отчислить из школы или поставить плохую отметку. Катехизатор должен действовать на воспитанников собственным примером. Он должен так расположить к себе учеников, чтобы его полюбили и обрели в нем друга. Но этот же преподаватель поступит и верно, если с самого первого урока предупредит учеников, что он рассчитывает на взаимоуважение. «Я уважаю вас, вы уважаете меня, и тогда у нас получится диалог». Обозначив такую линию своего поведения, преподаватель не должен проявлять инфантильности и ненужной мягкости, игнорируя хамские выходки учеников. Только после проявленной твердости, соединенной с мягкостью и добротой, преподавателя будут и любить, и уважать одновременно, чувствовать в нем силу и авторитет. Однажды мне пришлось в течение года преподавать введение в христианство ребятам из техникума, это 15-16 лет. Класс был дерзким и необузданным. Особенно выделялся один юноша лет 16 или 17. Он прерывал мои слова выкриками, хохотом, провоцировал к такому поведению весь класс. Я с первого урока, заявивший о своей лояльности к чужому мнению и чужому образу жизни, однако четко постановил, что безобразия не потерплю. Несколько раз, не обратив внимания на поведение лидера класса, я затем показал, что этот юноша мне мешает вести урок. Выходки, хамство, хохот не прекращались. Тогда я спросил юношу перед всем классом, почему он сознательно мне мешает. Может быть, он со мной не согласен? Да, не согласен. Скажи, почему не согласен, я тебе отвечу. Юноша с видимым удовольствием вступил в спор, но, естественно, ничего вразумительного сказать не смог. Класс внимательно следил за беседой. Шла скрытая борьба за лидерство в классе. Мягко, но четко показав, что этот молодой человек совершенно не ориентируется в вопросе, я предложил ему слушать урок и обещал после каждого урока на перемене дискутировать с ним в присутствии соучеников, но только при условии, что юноша будет представлять предмет спора и ориентироваться в вопросе. Тут же я подчеркнул, что если молодой человек будет продолжать срывать урок, я это восприму как уловку избежать дискуссии на перемене, как слабость и удалю его с урока. Понятно, что после такого поворота этот юноша не мог допустить, чтобы его обвинили в слабости. Вместе с тем на него никто не собирался наревать ореол мученика, выгоняя из класса или снижая оценку. Через месяц этот юноша стал лучшим учеником класса. Оказалось, что и спорить он хотел только для того, чтобы перед лицом класса поднять себе авторитет, а не потому, что был с чем-то не согласен. В следующей нашей передаче, дорогие братья и сестры, мы продолжим нашу с вами беседу о методике преподавания закона Божьего или религиоведческих дисциплин детям и подросткам. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Я делился собственными впечатлениями, собственными мыслями. Храни всех Господь. До следующей встречи.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал пасхальный концерт номер 15 композитора Дмитрия Бортнянского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь, вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде. И Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали. Они опять пели песни и обнимались с убывающим, в знак вечной дружбы с ним. Но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей. Затем Иванов вторично уехал на вокзал. На вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег, но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей. И Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона. Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке. Она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было, не пригласить ли и эту одинокую женщину. Пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе. Зачем ей мерзнуть всю ночь? Неизвестно, сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал,

0: Попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине. Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, по крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней. Может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной. Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка. Ее звали Маша, дочь пространщика, потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой, помощником повара по вольному найму. В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу, и Иванова, находился неизвестно где, в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека. Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью. Она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли просторной Машей за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла. Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии. Однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии. Ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость, и тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку. «Я чуть-чуть», — сказал Иванов, — «а то поезд опаздывает, скучно его ожидать».
1: «Только потому, что поезд опаздывает?» — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова. Бывшему капитану было на вид лет 35. Кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет. Серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво. И говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное, грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу. «Я осторожно, я поверхностно, Маша. Вообразите, что я вам дядя».
2: «Я вообразила уже. Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя».
0: «Вон как».
2: «Так вы позволите. Отцы у дочерей не спрашивают», — засмеялась Маша.
0: Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть. Отошедший от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.
2: Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась 20 лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок. Но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток. Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности. Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел 4 года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал. Может быть, потому что хотел погулять еще немного на воле. Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем. Через 2 дня Иванов уезжал далее к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ. Маша улыбнулась в ответ и сказала: «Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете. Я же ничего не прошу от вас. Забудьте меня». «Дорогая моя Маша, где вы раньше были? Почему я давно-давно не встретил вас? Я до войны в 10-летке была, а давно-давно меня совсем не было». Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его. Он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей. Любовь Васильевна, жена Иванова, 3 дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На 4-й день Любовь Васильевна послала на вокзал детей, Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама. Иванов приехал на 6-й день. Его встретил сын Петр. Сейчас Петрушке шел уже 12-й год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычная к житейским заботам. А маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет, обут Петрушка был аккуратно, башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех, где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка. И весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул. «Ты отец, что ли?» — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. «Знать, отец! Отец! Здравствуй, Петр Алексеевич!»
1: Здравствуй. Чего ехал долго? Мы ждали, ждали.
2: Это поезд, Петя, тихо шел. Как мать и Настя? Живы-здоровы?
1: Нормально, сказал Петр. Сколько у тебя орденов?
2: 2, Петя, и 3 медали.
1: А мы с матерью думали, у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже 2 медали есть. Ей по заслуге выдали. Что же у тебя? Мало вещей, одна сумка.
2: Мне больше не нужно.
1: А у кого сундук, тому воевать тяжело, спросил сын.
2: Тому тяжело, согласился отец. С одной сумкой легче.
1: Сундуков там ни у кого не бывает.
2: А я думал, бывает. Я бы в сундуке берег свое добро. В сумке сломается и помнется. Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним. Мать встретила их на крыльце дома. Она опять отпросилась с работы, словно чувствовала ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась, не явился ли домой Семен Евсеевич. Он любит заходить иногда днем. У него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с 5-летней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит. Он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела. За все эти 2 года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился как родной отец и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича. Она прибрала кухню и комнату. В доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился. Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека. Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами. Обождав немного, он сказал: «Хватит вам, а то Настенька плачет, она не понимает». Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха. «Настенька», — окликнул ее Петрушка, — «опомнись, кому я говорю, это отец наш, он нам родня». В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. 1000 верст исходили его ноги за эти годы. Морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками. Они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме. Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку. Стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь. Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома, тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, 4 года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам, в сотнях жилищ. Там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы. Но они пахли лесной листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша, дочь пространщика? Бог с ней».
1: Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека. У нее было живое, сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку. «Настя, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна». Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог с кородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь. «Поворачивайся, мать, поворачивайся живее», — командовал Петрушка. «Ты видишь, у меня печь наготове». Привыкла копаться. «Стахановка».
2: «Сейчас, Петруша, я сейчас», — послушно говорила мать. «Я изюму положу, и все. Отец ведь давно, наверное, не кушал изюма. Я давно изюм берегу».
1: «Он ел его», — сказал Петрушка. «Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят. Они харчи едят. Настя, чего ты села? В гости, что ли, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке. Одним пирогом семью не укормишь».
2: Когда мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи. «Чего горишь по-лохматому? Ишь, во все стороны ерзаешь. Гори ровно, грей под самую еду. Даром, что ли, деревья на дрова в лесу росли? А ты, Настя, чего-то щепу, как попала, в печь насовала. Надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко. Зачем ты мясо с картошки стругаешь? От этого у нас питание пропадает. Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь». «Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь?» — кротко произнесла мать. «Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить? И чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мясо не задеть. К нам отец приехал, а ты все серчаешь».
1: «Я не серчаю, я по делу. Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите. У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало. Если б свиноматка у нас была, можно бы ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали. Видали, что было бы? А вы не понимаете».
2: Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые, значит, они давно приучены работать по дому. «Люба», — спросил Иванов жену, — «ты что же мне ничего не говоришь? Как ты это время жила без меня? Как твое здоровье, что на работе ты делаешь?»
1: Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста. Она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.
2: «Ничего, Алеша, мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их. Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу. Ходить туда далеко».
1: «Где работаешь?» — не понял Иванов.
2: «На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было. Сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни. Видишь, какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали», — тихо произнесла Любовь Васильевна. «К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю».
1: «Там видно будет, Люба. Теперь мы все вместе будем жить. Потом разберемся, что хорошо, что плохо».
2: «При тебе все лучше будет. А то я одна не знаю, что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить».
1: Иванов встал и прошелся по горнице. «Так значит, в общем, ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?»
2: «Ничего, Алеша, все уже прошло. Мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие.
1: Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом, еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами. Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и из-под лобья сурово посмотрела на отца. Отец склонился к ней. «Ты чего, Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?» Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку. «Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня. Ты маленькая была, когда я ушел на войну». Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала. «Ты что, Настенька моя? А мама плачет, и я буду». Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен. «Чего вы все? Настроением заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ли, топить будем? А кто ордер на дрова нам новый даст? По-старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось. Поленьев 10, и то одна осина. Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл». Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар на поду. А Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог. Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя, с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом. И дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем. Вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца сына, слушал, как он дает команду и наставление матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер. За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей. Тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Андрей Платонов. Возвращение. Читал Чеслав Симонович. Продолжение следует.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».

0: 7 мая – День памяти Валентина Анатольевича Карельского.
1: Валентин Анатольевич Карельский стоял у истоков деятельности радио «Град Петров» и все эти годы был самым надежным и верным нашим другом и сотрудником. В течение почти 30 лет на плечах Валентина Анатольевича лежала обязанность финансового обеспечения работ радиостанции «Голос православия» и частично радиостанции «Град Петров». Сегодня, отдавая дань его светлой памяти, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи с участием Валентина Анатольевича Карельского. Передача была записана в 2005 году журналистом Жанной Сизовой.
2: Здравствуйте, Валентин Анатольевич.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я знаю, что вы много лет носите должность администратора «Голоса православия».
3: В моей жизни «Голос православия» возник немножко позже, чем вообще сам эта организация возникла. Она возникла в 1979 году, а в то время я даже не знал о существовании этой организации. И я о ней узнал несколько лет спустя, через отца Бориса Бобринского, с которым я был знаком уже много лет, можно сказать, с детства. Я родился во Франции и всегда там жил, за исключением 3 лет, которые я проживал в Москве как представитель французского банка от 1973 до 1976 года, а в дальнейшем 5 лет провел с семьей в Греции в той же должности представителя французского банка в Афинах. Ну, после возвращения из-за рубежа первое время как-то человек осваивается. И впервые познакомился о деятельности общества «Голоса православия» и был совершенно поражен важностью этого дела и убеждением тех сотрудников, которые в нем участвовали.
2: В чем вы видите важность «Голоса православия»?
3: Как вам сказал, проживал 3 года в Москве. Мог лично убедиться, насколько здесь трудно было православной церкви проповедовать реликвию, и насколько мало случаев, насколько мало структур занимаются катехизацией и проповедованием православной веры. Так что я чувствовал, что тут колоссальная потребность и духовный голод несколько десятков лет. И когда я обнаружил, что есть такая возможность окормления духовного через радио, я понял, что это имеет колоссальное значение, потому что радио могут слушать многие. Даже если мы знали уже тогда, что некоторые передачи глушат, в Москве в частности. Тем не менее, было известно, что уже многие люди слушают наши передачи, и уже в те годы, 85-й и 86-й, мы уже получали некоторые письма от слушателей из России.
2: А были ли случаи, когда те люди, к которым вы обращались за пожертвованием, отказывали?
3: Сплошь и рядом. Я должен сказать, что положительный результат являлся примерно 20% тех попыток, которые мы делали в разные направления.
2: Какова основная причина была?
3: Причина была та, что либо организация, к которой мы обращались, считала, что эта цель не соответствует ее деятельности, площадью. Потому что многие организации считали более важным заниматься чисто гуманитарной помощью. Действительно, многие из них этим и занимаются. Ну вот наша роль была постараться объяснить и сказать, что подарить кассету с духовной передачей – это не менее важно, чем подарить четверть масла. И другие организации просто говорили, что у них все средства уже использованы, и что эти средства скорее идут к снижению, и что они не могут принять на себя новые обязанности. Мы очень многим организациям обращались и во многих странах. Но результат все-таки был положительный, потому что 5-я часть все-таки отвечала на нашу просьбу.
2: Валентин Анатольевич, а можно ли говорить о том, как развивались вложения, пожертвования на протяжении вот этого периода 20 лет? От чего они зависели? Были ли какие-то внешние факторы, которые влияли на пожертвования? Допустим, отношения между Францией и Россией, углубление знания православия во Франции? Вот есть какие-то внешние факторы, от которых зависит финансовая сторона?
3: Есть такие внешние факторы, но они появились позже. В те годы, о которых я говорил, 1985 года и до 90-го года, настроение пожертвователей скорее было направлено в хорошую сторону. Большой интерес по отношению к тем событиям, которые происходят в России. Был интерес православной церкви как таковой во всех странах. Чувствовалось желание помочь этому делу, поскольку все-таки многие осознавали, что радиопередачи – это очень эффективное средство ознакомления веры христианской. Некоторое обратное мнение появилось после перемен, которые произошли в России в 90-е годы, потому что некоторые люди, в частности, начальство крупных христианских организаций на Западе, считали, что поскольку Русская Православная Церковь живет в более свободных условиях в России, то она сама имеет возможность обеспечить материальную базу для развития катехизации и других церковных деятельностей. Тогда нам пришлось объяснять, что это на самом деле совсем не так, в том смысле, что возрождающая церковь православная в России имеет столько нужд, что они ни в коей степени не могли бы нам помогать. И что, с другой стороны, наша работа отличается от местной работы православной церкви в России, поскольку она не поддавалась никаким внешним тенденциям, либо политическим, либо каким-то идеологическим. И что наш опыт православия на Западе имеет ценность само по себе, поскольку он сохранил свободную и независимую деятельность, возможность выражаться. Иначе говоря, на Западе Русская Православная Церковь всегда жила в совершенно независимых условиях и развивалась в полной свободе. Эти условия вместе с тем духовным богатством, которое было перевезено из России во Францию благодаря блестящим людям, которые переехали во Францию и которые создали православный институт, это создало уникальную школу, которая богато развивалась, очень плодотворно действовала.
2: Ваша семья православная?
3: Да-да-да. Мои родители оба русские и оба православные. И моя супруга также православная.
2: Она француженка или русская?
3: Нет, она русская, так же, как я. И ее родители оба русские и православные. И у нас двое детей, они тоже, конечно, православные. Дочь, уже теперь ей 41 год, она очень глубоко верующая. И сын, 40-летний, ну, он, конечно, как молодые люди, менее как-то глубоко чувствует, может быть, и менее выражает. Все же я считаю, что он серьезный верующий. И надеюсь, что эта вера у него со временем разовьется. Они, правда, оба женаты с католиками. Дочь жената с французом-католиком, а сын с венесуэлянкой-католичкой. Но в обеих случаях их супруги очень охотно и очень положительно относятся к православной вере, с удовольствием ходят в православную церковь вместе с всей семьей. И с обеих сторон дети, крещенные в православии.
2: С каким чувством вы уезжаете из России?
3: Это другая область. Это потребовало бы большого, длинного разговора. В двух словах, то, конечно, очень сложный вопрос. То, что очень положительно, и это, я уверен, это главное впечатление, которое у меня останется, раскрытие, можно сказать, такой активной группы людей, которая сотрудничает в Граде Петрове с нашим обществом. Для нас это было действительно раскрытием, потому что мы знаем, насколько трудно здесь за все эти годы было людям получить духовное образование и духовное убеждение. А все люди, которых мы здесь встретили, наоборот, нам показались не только глубоко убежденными, но даже, может быть, более крепкими верующими, чем мы сами. То есть у вас, видимо, эта вера свежая, может быть, поэтому она выглядит сильнее. И вот это как раз раскрытие для нас, оно очень радующее, очень
2: радостное
3: и вдохновляющее.
1: В нашем эфире прозвучал фрагмент программы с участием Валентина Анатольевича Карельского, сотрудник радиостанции «Голос православия». Программа, напомним, была записана в 2005 году журналистом Жанной Сизовой. Валентин Анатольевич Карельский скончался 7 мая 2014 года, и светлой памяти этого человека, стоявшего у истоков нашего радио и все эти годы бывшего нашим самым надежным и верным другом и помощником, мы посвящаем эту программу.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Архиепископ Сан-Франциский Иоанн Шаховской. Из книги «Свидетельств». Радиоприемник. Вы слышите сейчас по всей земле мой голос. Слышите его потому, что желаете меня слушать. И приложили известные усилия, настроили свой приемник на соответствующую волну. Может, даже преодолеваете своим вниманием и умением какие-нибудь атмосферные шумы. Давайте теперь рассмотрим свою жизнь, внутреннюю жизнь человека. Ее можно вполне уподобить приемнику, но это уже приемник не простого радио, а некоторого сверхрадио. Всякий человек имеет живую душу, живую, бессмертную. И эта душа есть очень чуткий приемник, находящих на нее из разных глубин волн. Нравственные волны более тонкие, чем электромагнитные. Мы можем свою душу настроить на любую нравственную волну, на злую, нейтральную или добрую волну. Душа — приемник гораздо более тонкий и совершенный, чем та механическая коробка, через посредство которой вы сейчас слышите мой голос. Если для уловления даже космических волн и частиц простой радиоприемник недостаточен, то тем более он не подходит для уловления самых высоких в мире нравственных волн — добра, премудрости, разума, истины, правды, любви, чистоты, идущих от самого источника жизни и всей энергии Вселенной. Мировой разум, источник мира, есть Бог, истинный наш Отец Небесный. Он Творец, посылает в мир животворные лучи Своей благодати. Верующие в мире их чувствуют, неверующие их не замечают, но тоже питаются ими в лучших своих чувствах. Все мы, люди, пронизываемся каждый миг своего существования множеством этих невидимых лучей и волн, энергий, идущих не только из звездного пространства космоса, но и из духовного благодатного мира. На людей идут волны духовной, божественной истины. И приемник этих высших лучей — наше сердце, наша совесть. Но не все люди откликаются на эти волны. Не все воспринимают их. Почему? Потому что приемник человека, сердце, совесть, не всегда настроен на высокую волну. Если не все слышат сейчас в мире мой человеческий голос, а слышат только те, кто настроил свой радиоприемник на данную волну, то тем более духовный Божий голос в сердце своем могут по-настоящему слышать только те люди, которые верят, что этот голос — звучит в мире, и настроили свою душу, свою волю, приемник свой душевный на нужную волну. Если, чтобы стать моим слушателем, надо человеку сначала поверить, что есть такой архиепископ Иоанн в Сан-Франциско, говорящий на воскресных передачах «Голоса Америки», и потом начать искать его голос и настраиваться на его волну, и только тогда можно услышать мою мысль, мое слово, то подобное происходит и в высшей реальности жизни. Надо сначала поверить, что есть голос Божий в мире. Надо поверить, что есть откровение мудрости вечной, дающееся людям. И надо начать искать это откровение, эту мудрость, самую важную в мире, идущую не из Вашингтона, не из Москвы, Парижа или Лондона, а из незримых высших сфер жизни. Братья, Он звучит в мироздании, Божий голос. И каждый из вас может его услышать. И в своей совести, и в Евангелии может человек научиться правде, не красной, не белой, не желтой, не синей, но Божьей, святой, Христовой правде. Надо только обратить внимание на свой приемник, на свое сердце. Надо поверить в свою душу бессмертную и настроить ее на святую волну. Имея радиоприемник, мы легко выбираем те волны, которые хотим слушать. Кто не выносит какой-либо назойливой, шумливой пропаганды или головоломной музыки, тому достаточно выключить просто свой радиоприемник или переключить его на ту волну, по которой передается, например, музыка Бетховена или даются какие-либо ценные сообщения. Точно такой же процесс происходит и в нашей душе. К нам тоже приходят все время те или другие мысли и чувства, иногда хорошие, иногда плохие, иногда мудрые, иногда нелепые. Нелепые даже более навязчиво лезут в душу человека. Но мы выбираем внутри себя те мысли и чувства, какие нам нужнее. Вот ясный пример существования души, ее нравственной свободы. Свое внутреннее внимание мы свободны переключить с одного строя мыслей и выключить себя из нежелательного. Мы можем переводить свое внимание на то, что хотим. Даже когда по обязанности слушаем какого-либо скучного оратора, мы можем направить свое внутреннее внимание не на мысли оратора, а на другие, лучшие. Мы не всегда свободны в своих мыслях и чувствах, но мы всегда свободны в их оценке. Здесь, внутри нас, никто над нами не властен. Мы, может быть, не всегда свободны открыто выразить свое мнение окружающему миру, но у нас, людей, есть свобода внутренней нравственной оценки всех явлений. И эту свободу души, как и самую душу, никто от нас отнять не может. Мы сами только можем забыть, что у нас есть душа, не верить в нее. Здесь начало нашей гибели. Будем, братья, верить в свою душу и в свою свободу. Будем себя настраивать все время на лучшую волну и искать эту лучшую волну в жизни своей. Мысль наиболее мудрую и нравственную, чувство наиболее чистое и прекрасное. Как хорошо жить в таком стремлении! Здесь именно осуществляется наша великая человеческая свобода и является чудесное наше достоинство детей Божиих. Мы можем слушать голос самого Бога, Отца нашего, и голос Его божественного мира. Наши радиоприемники иногда портятся, тогда мы перестаем слышать радиоволны. Сердце наше, духовный наш приемник, тоже иногда портится. И тогда мы перестаем слышать Божью истину, теряем способность жить по совести и слышать душой божественное откровение. Но как радиоприемник можно починить, так и сердце наше человеческое можно исправить. Христос есть врач нашего сердца и спаситель нашего разума. Он для этого именно и пришел в мир, чтобы исправить и спасти наше колеблющееся человеческое естество, восстановить в человеке его духовный центр, приемник высших сил. Христос исцеляет наш духовный слух, открывая людям чудесную истину. Мы не крутящиеся без цели и смысла пылинки воздушной материи. Бог — живой Отец наш над нами, среди нас и в нас. Надо нам открыть слух свой, настроить центр своего бытия, свое сердце на Его голос, на Его правду. Это совершается через чтение Евангелия, Слова Божия, через слушание истины и через молитву. Вера есть чудесное обнаружение вещей невидимых, невидимых для поверхностного физического глаза. В мире звучит откровение высшего бытия. Мы призваны войти в Него, услышать и принять свое спасение. К спасению в вечности зовет нас Христос. И блаженны души, откликающиеся на этот зов, слушающие веяние вечной жизни.
0: Прозвучала глава из книги свидетельств архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского, читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Александр Крупинин. Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам по случаю Дня радио. Праздник, учрежденный в 1945 году, отмечается 7 мая. Он посвящен подвигу связистов и радиотехников в годы Великой Отечественной войны. Для нас, жителей Петербурга, эта дата имеет особое значение. В нашем городе 7 мая 1895 года выдающийся ученый Александр Степанович Попов продемонстрировал первую в мире беспроводную систему связи, напомнил Беглов. Наш город занимает ведущие позиции в развитии информационных технологий. Инженеры и технические специалисты обеспечивают стабильную работу радио и телевидения, надежность мобильной связи и высокоскоростного интернета, заявил губернатор. Беглов выразил благодарность сотрудникам радио и телекомпаний, пожелал им ярких проектов и успехов в труде на благо России. Коллектив петербургского метрополитена наградили за достижения в производственной деятельности. Губернатор Александр Беглов вручил предприятию почетный знак за успехи в труде. В метро сегодня комфортно и безопасно, жители это признают, с удовольствием пользуются. Но за всем этим невидимым трудом стоит коллектив со своими традициями, династиями, молодым подрастающим поколением. Это всех нас радует, подчеркнул губернатор. Коллектив метрополитена сегодня насчитывает 18,5 тысяч человек. Ежедневно метро обслуживает более 2 100 000 пассажиров. Доля метро в общегородских перевозках составляет 49%. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик жилого комплекса, который появится на Синопской набережной. Проект включает новое строительство и реконструкцию исторических зданий, отметили ведомства. В составе жилого комплекса предусмотрены встроенно-пристроенный детский сад и кабинет врача общей практики. Центральным элементом станет общедоступный пешеходный променад, который соединит Синопскую набережную и Новгородскую улицу. Также на территории появятся открытые автостоянки, игровые спортивные площадки и озелененные пространства. Архитектурная концепция комплекса строится на протяженности зданий, а не на их высоте, подчеркнули в комитете. Это создаст ненавязчивый фон для реставрируемых объектов. Исключение составят новые башни с вертикальными акцентами. Лекарственные препараты в петербургских аптеках выросли в цене. Стоимость с начала года подскочила сразу на 17,5%. Если в прошлом году средняя упаковка стоила около 480 рублей, то теперь за нее просят 564 рубля 70 копеек. При этом российские лекарства росли в цене быстрее импортных. Отечественные препараты подорожали почти на 25%, а зарубежные лишь на 9%. Однако импортные лекарства все еще стоят почти в два раза дороже российских аналогов в абсолютных цифрах. Исследование показало, что за первые 3 месяца года в Петербурге купили на 5% меньше упаковок, чем год назад. Суммарно петербуржцы потратили за квартал более 25 миллиардов рублей. При этом спрос на российские препараты упал заметнее всего, минус 8%. В то время как продажи импортных остались почти на прежнем уровне. Минувшей ночью в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом

сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он также предупредил местных жителей о проблемах со связью интернета. Через 3 часа губернатор уведомил, что угроза миновала, а цели вражеских беспилотников достигнуты не были. Утром петербуржцы начали массово жаловаться на сбой в работе мобильного интернета. За час поступило более 460 жалоб, а за сутки около 3500. Сбой работы мобильного интернета отмечали 83% горожан. Также сообщалось, что в Петербурге возникли сбои при оплате парковки через мобильный интернет. Петербург приводят в порядок перед 9 мая. Масштабная генеральная уборка прошла в этом году на воде. Специалисты очистили главные реки и каналы города, отметили в городском комитете по природопользованию. Экологи работали на самых популярных маршрутах – Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова и другим водным артериям. Помимо привычного пластика, бутылок и упаковок от еды, со дна достали даже продуктовую тележку. На все майские праздники график работы экологического флота будет усилен. После праздников работа продолжится с удвоенной силой, так как количество мусора в такие дни традиционно растет. В целом в 2026 году в Петербурге планируют регулярно чистить 369 водоемов. Экологи будут собирать мусор, а также косить излишнюю водную растительность. По факту нанесенного экологического ущерба реке Утки в Государственное следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили уголовное дело. Дело возбудили по статье 246 Уголовного кодекса Российской Федерации из-за нарушения правил охраны окружающей среды. В постановлении указаны неустановленные лица, которые занимались незаконной отсыпкой отходов грунта 5 класса опасности на береговой линии реки Утки. На сборе строительных отходов в реку Утку жаловались жители новостроек Невского района. В конце прошлого года они писали обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По словам местных жителей, грузовики сбрасывали строительный грунт в реку. На одном из участков протоки русло засыпали целиком. Предварительный ущерб окружающей среде спустя несколько месяцев оценили в размере 67 миллионов рублей. К такой оценке пришли в Росприроднадзоре по северо-западу. Сезон великого переселения бобров стартовал в Петербурге и Ленинградской области. У жителей есть шанс столкнуться с животными прямо у жилых домов и парков, предупредили в Росприроднадзоре. По словам специалистов, именно сейчас, во второй половине весны, молодые особи покидают родительские хатки, отправляются на поиски пары и собственного дома. Однако встреча с бобром может быть опасна, так как это дикий зверь с очень мощными зубами. Не стоит подходить к животным и гладить их, поскольку бобр может воспринять это как угрозу. Кроме того, важно следить за хвостом. Если бобр начинает громко бить им по воде, то это сигнал тревоги. Зверь напуган и может напасть, если ему некуда бежать. Кормить их тоже нельзя, потому что человеческая еда вредна для бобров. Специалисты советуют просто пройти мимо. Бобры по натуре не агрессивны и сами стараются избегать людей. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу, 8 мая, ясная погода без осадков, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 763-767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 25%, ветер северный 3-5 метров в секунду. В субботу, 9 мая, малооблачная погода без осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление 768-770 миллиметров, относительная влажность воздуха 34%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра ясно без осадков плюс 13-15, в субботу малооблачно без осадков 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление в пятницу немного вырастет. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин, всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства и российского общества. Сегодня наша 85-я программа. Мы возвращаемся к событиям царствования Михаила Федоровича. Напоминаю, что мы продолжаем наш разговор о структуре московского государства, которая была восстановлена в царствование Михаила Федоровича как результат преодоления тягостного смутного времени начала 17 века. И, в частности, мы говорим о том, какую роль играли земские соборы, которые все-таки, несмотря на все ограничения, связанные с выборами участников этих соборов, несмотря на всю свою неполноту, тем не менее, все-таки во второй четверти XVII века были полноценным органом, представлявшим общественное мнение, которое так или иначе верховная власть, царская власть, учитывала при принятии тех или иных военно-политических решений. Мы говорили с вами уже о том, что применительно к событиям царствования Михаила Федоровича земские соборы играли очень важную роль, и первые годы его царствования не заседали практически непрерывно. И вот в этой связи сочетание земского собора, царской власти, роли общественного самоуправления, хотя я еще раз подчеркиваю, и оно тоже было далеко не безупречным с точки зрения организации, все это создавало очень достаточно сложную картину функционирования московского государственного организма и позволяло поставить вопрос о том, вообще было ли московское государство, управлявшееся царской волей, от царского имени, жестко авторитарным, вот во всяком случае в том значении, какому этому слову стали придавать уже исходя из опыта 20-го столетия, и существовали ли в московском государстве, вот, в общем-то, зарождались ли те слабые социальные институты, которые в последующем могли развиваться в обновленном российском государстве. А здесь, конечно, вот земские соборы, о которых мы говорим, привлекают особое внимание. В этом смысле Сергей Федорович Платонов писал, я цитирую, «Земский собор при Михаиле Федоровиче признавался существенным элементом государственного управления, и в этом факте никак нельзя усмотреть консервативной тенденции, ибо в XVI веке верховная власть не могла так смотреть на соборы, как смотрел на них Михаил Федорович». Конец цитаты. Я хочу сразу же обратить внимание наших слушателей на то, что историк именно уже даже отказывается уравнивать, признавать определенное равенство и считать земские соборы эпохи Михаила Федоровича равными по смыслу и значению земским соборам второй половины XVI века. Более того, он даже отрицает то, что вот этот земский собор, представительный орган, олицетворял собой какую-то консервативную традицию и указывает на то, что как раз верховная власть в XVII веке, видимо, считала для себя существование и работу земских соборов гораздо более важной и значительной по сравнению с, предположим, с эпохой Ивана Грозного. Продолжаю. Цитирую, «И никто не противоречил этому факту общественного участия в делах государства, пока новые условия жизни не упразднили его. Об этих новых условиях мы будем говорить позже. С 1613 года во все время царствования Михаила Федоровича, пишет Платонов, власть государя стояла наряду с властью русской земли. Все важные государственные дела решались по царскому указу и соборному приговору, о чем постоянно свидетельствуют окружные грамоты, посылаемые от имени собора». Василий Осипович Ключевский, который считается оппонентом Платонова и в первую очередь стремится рассматривать российскую историю как историю, в первую очередь, общества, а не государства, тоже уделил достаточно много внимания проблеме земских соборов XVII века. Во-первых, надо исходить из того, подчеркивал Ключевский, что земские соборы – это был особый тип народного представительства. Таким образом, Ключевский все-таки соглашается с тем, что соборы были все-таки специфическим типом, видом, разновидностью народного представительства. Далее он продолжает. Тип народного представительства отличный от западных представительных собраний, в которых шла борьба между общественными классами и общественных классов с правительством. Необходимо изучать связь древнерусских земских соборов с вырастившей их почвой, с туземными учреждениями, выяснить, какие общественные миры посылали на соборы этих представителей, когда возникали и как были устроены эти миры, кого и почему выбирали они своими представителями. В-третьих, надо уловить перспективы в истории соборного представительства. Вот здесь Ключевский поднимает очень важный вопрос. Имело ли это учреждение какое-либо развитие, исторический рост, или оно замерло таким же, каким родилось, оставшись политическим недоростком? Кстати, Ключевский не дает категорического ответа на этот вопрос. Итак, мы говорили о том, что в царствовании Михаила Федоровича соборы действовали почти непрерывно. Уже после возвращения из плена патриарха Филарета они стали собираться реже, но, тем не менее, созывались каждый раз, когда решались важнейшие политические вопросы, такие как, например, вопросы войны, о чем мы уже неоднократно говорили. Итак, подводя некий итог, мы видим, что земские соборы, как особый тип народного представительства, представительство, участники которого руководствовались некой солидарной идеей, идеей солидарности разных социальных групп населения, безусловно, играли очень важную роль в описываемый период вот во второй трети XVII столетия. Вопрос о том, имели ли вот эти специфические органы народного представительства какое бы то ни было историческое будущее, исторический рост, как об этом писал Ключевский, этот вопрос, по всей видимости, остается открытым, и очень трудно на него достаточно, безусловно, ответить, учитывая те радикальные, решительные изменения, которые происходят и в русской истории, и в структуре российского государства в следующем XVIII столетии, да уже, в общем-то, в конце XVII столетия, с началом Петровской эпохи. Но, безусловно, сам факт влияния этих органов народного представительства на жизнь московского государства не подлежит сомнению. И в то же самое время, безусловно, конечно, их историческое существование подтверждает тезис о том, что представительные органы в истории России имели определенную и достаточно плодотворную традицию. Даже если очень быстро еще раз напомнить нашим слушателям о том, какие важнейшие вопросы в жизни московского государства эти соборы решали, даже вот применительно к истории XVII века, выявляется в полной мере, становится очевидным их значение. Итак, это избрание новой династии, фактическое преодоление смутного времени в 1613 году, это решение многочисленных вопросов, связанных с делами внутреннего управления первые годы царствования Михаила Федоровича, это Азовский вопрос 1642 года и так далее. Еще очень важным фактором в жизни, внутренней жизни московского государства были институты местного самоуправления. В 1627 году правительство царя Михаила Федоровича пришло к мысли о восстановлении института губных старост, предписывая выбирать их из лучших дворян, то есть тех представителей служилого сословия, которые были наиболее состоятельны. Да, в известном смысле этот такой первый ценз ограничивал круг влияния воевод. И, кстати, интересно, что многие русские города, они вот этим решением воспользовались и говорили о том, что им воевод не надобно, а, собственно, местную исполнительную власть вполне могут олицетворять вот упомянутые мною губные старосты. Таким образом, он сосредотачивал в своих руках не только уголовные дела уже, но и областное управление. Однако, видимо, эта тенденция была все-таки не повсеместной, потому что в каких-то случаях городское население того или иного города по каким-либо причинам становилось недовольно избранными же им губными старостами, тогда речь шла о назначении воевод. Так, например, город Дмитров в 1639 году просил себе губного старосту, а через 5 лет он уже просил назначить ему воеводу. Город Кашин в 1644 году тоже просил себе воеводу, поскольку кашинский губной староста считался срамен и увечен, а прежде в Кашине были воеводы, а такого воровства, как при данном старости, не было. В чем, наверное, была причина вот таких подвижек, да, такого постоянного колебания между институтом назначаемых воевод и институтом выборных губных старост? Я думаю, что это в первую очередь связано с кадровой, да, с административной бедностью. В уездах было очень мало людей, годных для занятия подобных должностей, ибо как только такие люди появлялись, самостоятельные, ответственные, пользовавшиеся авторитетом, естественно, они так или иначе назначались на государеву царскую службу, поэтому выбор кандидатур в потенциальные губные старосты был не очень широк и, в общем, наверное, не очень и позитивен. Кандидатуры, грубо говоря, были худые. Поэтому, конечно, в каких-то случаях назначение более расторопного, ответственного и лучшего по своим моральным качествам воеводы даже становилось более полезным, более удовлетворяющим просившего его себе сторону, чем избрание, формальное избрание губного староста. Тем не менее, надо отметить, что очень многие общины, в первую очередь русского севера, сохранили полное самоуправление в своих внутренних делах, и это тоже, так сказать, было очень важным, позитивным фактором в жизни московского государства с точки зрения развития института местного самоуправления. Таким образом, мы, кратко, так сказать, сделав такой обзор, можем подытожить. И дела внутреннего самоуправления тоже устраивались не без проблем в жизни московского государства второй четверти XVII века, но, тем не менее, то, что местное самоуправление было историческим фактом, то, что оно играло очень важную роль в структуре московского государства, особенно в северорусских губерниях, на наш взгляд, отрицать этого было бы неправильно. И, опять-таки, это была традиция, которая уже привелась в русской жизни, уже была знакома русскому обществу и русским людям и могла иметь позитивное какое-то развитие в исторической перспективе, если бы такие перспективы у нее были. Еще очень важной и серьезной проблемой, которая уже в полной мере тоже встала в царствование Михаила Федоровича, это был широкий круг вопросов, самых разных, которые, условно говоря, можно назвать проблемой сближения с Европой. Вообще, во многом благодаря школьному курсу истории у нас сложилось такое стойкое предубеждение, стойкое впечатление о том, что вплоть до Петровской эпохи Московская Русь пребывала в некой самоизоляции от Европы, причем эта самоизоляция, она была обусловлена некими идеологическими причинами, и все это приводило к стагнации, застою, если использовать современный термин, во всех областях жизни, и только вот благодаря Петру, который прорубил окно в Европу, если вспоминать известную фразу «подул ветер перемен, который привел к какому-то оживлению в разных областях жизни». Конечно, подобная точка зрения является совершеннейшим мифом и, на мой взгляд, не подтверждается никакими историческими фактами. Безусловно, проблема отсталости России и русского общества, она существовала. И эта отсталость, конечно, во многом была следствием и специфической русской истории периода татаро-монгольского ига, и сложным, была обусловлена сложным геополитическим положением московского государства, Московской Руси после освобождения от татаро-монгольского ига. Но утверждать, что Московская Русь была в самоизоляции от Европы, уже даже в царствовании Михаила Федоровича, совершенно неверно. Ну, можно вспомнить, например, о том, что еще Антоний Пассивин предлагал Ивану Грозному в XVI веке посылать русских юношей для учебы в Рим, в коллегию святого Афанасия или в иезуитские школы Литвы. Мы говорили о том, что царь Борис Федорович Годунов лично уговорил некоторых бояр отправить на рубеже XVI-XVII веков несколько молодых людей по собственной инициативе для получения образования в Западную Европу. Таких людей нашлось 18, они уехали через Архангельск, но, правда, вернулся только один, знаменитый Каташихин. Однако проблема-то их невозвращения заключалась не столько в том, что они оказались прельщены благами западной цивилизации, а просто в том, что Московская Русь в начале XVII века оказалась погружена вот в пучину событий, связанных со смутным временем. И отпугнувшая своим террором смута, как писал один из исследователей, конечно, была главной причиной горечи мысли и боязни возвращения в свое дорогое отечество. Ну, я могу, наверное, заранее предвидеть какие-то возражения, что, дескать, эти 18 человек могли значить для развития образования в Московской Руси в начале XVII века. Я просто хочу отметить сам факт вот этой отправки за рубеж молодых людей с целью получения образования, который подтверждает внимание русской власти, исторической русской власти к этой проблеме, и, следовательно, конечно, какой-то, видимо, альтернативы другой, да, уже не существовало. То есть власть уже на рубеже XVI-XVII века видела, так сказать, все реальные недостатки и проблемы, накопившиеся в жизни московского государства, и пускай спорадически, пускай даже, может быть, беспорядочно, бессистемно пыталась эти проблемы преодолевать. Давайте мы попытаемся посмотреть вот на какие-то факторы, которые характеризовали вот тот комплекс проблем, которые часто называют отсталостью Московской Руси от Европы применительно хотя бы к событиям царствования Михаила Федоровича.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Во-первых, конечно, здесь уместно говорить и о противоречии между внешней и внутренней религиозностью в значительной степени. Внешнее благочестие далеко не всегда соответствовало глубине подлинного религиозного переживания, в первую очередь, конечно, касается мирян, и с этой проблемой была связана другая очень важная проблема, это проблема слабости церковной миссии и миссионерской деятельности, в первую очередь, среди своего собственного населения. А в свою очередь, вот эти две проблемы во многом были следствием недостатка образования, нехватки образованных, начитанных людей в московском государстве, включая и духовенство. Вот Антон Владимирович Карташов охарактеризовал очень так образно вот этот недостаток, назвав его книжной скудостью русской церкви. Надо сказать, что уже в 20-е годы XVII века, то есть когда начался такой период своеобразной реконструкции и восстановления московского государства после смутного времени, уже в полной мере серьезно встала проблема книгопечатания. Карташов отмечал о том, что в послесловиях тех книг, которые печатались в 20-е и в начале 30-х годов Московской Руси, в послесловиях не раз отмечено, что изданные книги исправлялись по древним славянским спискам, но нигде не сказано, чтобы они сличались с текстом греческим, будь то рукописным или новопечатным. Это, кстати, вот уже вот это высказывание, суждение Антона Владимировича предваряет обсуждение одной из самых болезненных тем в русской истории, тем церковного раскола середины 17-го столетия. Безусловно, нравы в Московской Руси, бытовые нравы, были, конечно, гораздо более грубыми по сравнению с европейскими. Ну, наверное, когда мы будем говорить о быте Московской Руси накануне петровских преобразований, мы к этой теме и проблеме вернемся. Кстати, на грубость и проблему нравов, воспитания, поведения мирян обращал внимание и следующий после патриарха Филарета, патриарх Иосаф во второй половине 30-х годов XVII века. В частности, вопрос о беспорядках в церковном богослужении встал достаточно серьезно и отмечался целый ряд нестроений в церковном богослужении, связанные именно с поведением. Например, пение в церквах было многоголосное не только в 2-3, а даже в 4, 5 и 6 и более голосов. В этом хаосе молящиеся миряне пускались в разговоры между собой, а многие не воздерживались и от смеха. Что-то это мне напоминает. Священники, угождая мирянам во время богослужений, в тон с ними беседуют и бесчинствуют. Часы пред литургиями опускаются. По воскресеньям и праздникам утренние совершаются поздно и поспешно. На пасхальной неделе после обедни тотчас же справляют и вечерню, чтобы освободить весь день до ночи для своих пьянственных нравов, как подчеркивает очевидец. Дети поповские и мирских людей во время службы бесчинствуют в алтаре, а нищие человек по 10 ходят с бесстрашием и собирают подаяния. Некоторые в черных, по подобию монахов, одеяниях обвешаны веригами с распущенными волосами, а некоторые юродствуют, ползают под ногами. Очевидец указывает на то, что вовсю царит восточно-базарное неблаголепие. Вот этим словосочетанием, которое мне кажется очень точным, восточно-базарное неблаголепие, можно в известном смысле характеризовать и грубость нравов. Но, кстати, я сразу же хочу сказать, что вопрос улучшения нравов, введения каких-то элементов воспитания, рыцарственного даже поведения, все то, что потом станет достоянием дворянского сословия уже в XVIII веке, это же был, в общем-то, ну, проблема времени. И я думаю, что те добрые какие-то качества, которые можно было перенять у европейцев, русские бы переняли и так, в силу просто естественного хода вещей, в силу естественного развития, а то, что в Европе было худого, так это, так сказать, как раз перенимать и не стоило бы. Понятно, что быт Московской Руси был намного примитивнее, намного беднее по сравнению с более организованным и развитым бытом Западной Европы того же самого периода. Тяжелое геополитическое положение после освобождения от золотоордынской зависимости, наследие опричнины, серия бесконечных войн в XVI веке, в первую очередь Ливонская война, потом и смута, все это, конечно, очень серьезно ослабляло экономические связи, внешние экономические связи, но и их налаживание, их укрепление, это был, в общем-то, вопрос времени. Вот это комплекс проблем, которые характеризовали отсталость такую своеобразную Московской Руси с внешней стороны. Если же говорить о комплексе внутренних социальных проблем, то здесь, на мой взгляд, в первую очередь необходимо указать на слабую социальную мобильность. Такой распространенный пример патриарха Никона, который сделал такую блестящую карьеру, вот, он скорее является исключением, чем правилом. И уже в царствовании Михаила Федоровича, о чем мы говорили в нашей прошлой программе, институт местничества, допустим, превратился в весьма серьезный тормоз, который мешал, препятствовал карьерному росту наиболее талантливых представителей, не относившихся к аристократической верхушке московского общества. Весьма слабой по сравнению с западным европейской была частная хозяйственная инициатива. То есть уровень развития самодеятельности, экономической самодеятельности населения, торговли, каких-то промыслов был, конечно, не то что на порядок, а на несколько порядков ниже. Но вот здесь я сразу же хочу сказать, что, видимо, значение частной хозяйственной инициативы уже даже в царстве Михаила Федоровича в полной мере было оценено, и, собственно, уже следующее правительство, правительство царя Алексея Михайловича, о чем мы будем говорить, будет стараться проводить всячески либеральную экономическую политику, которая будет направлена именно на то, чтобы стимулировать, поощрять, развивать всячески экономическое экономическую самодеятельность населения русского, в том числе и путем достаточно льготного налогообложения. В этом смысле политика Алексея Михайловича даст определенные результаты уже в 70-е годы XVII века, то есть буквально накануне Петровской реформации. Один из иностранцев будет писать о том, что в Москве торговых лавок больше, чем в Амстердаме. И таким образом вот проблема поощрения экономической самодеятельности населения в царствовании Алексея Михайловича, она получит известное разрешение. Как я уже говорил, ну, таким историческим, наверное, недугом русской жизни была малочисленность городового элемента, вот этого третьего сословия, которое в России так и не сложилось. Если говорить о периоде царствования Михаила Федоровича, насчитывалось примерно от 1,5 до 2% всего населения московского государства, которое проживало в городах. Все остальное – это было население, проживавшее в сельской местности. Ну и добавлю, что за последующие 2,5 столетия, то есть за вторую половину XVII века, XVIII век, XIX, начало XX, накануне революции 1917 года городское население России составляло всего 13-15%. То есть оно увеличилось незначительно. И в этом тоже будет известная проблема, потому что именно городское население оказалось в первую очередь носителем вот этой самой гражданской свободы, о которой сейчас так много говорят. И, конечно, проблема отсутствия частных лиц. Вот эта проблема, да, всеобщего тягла, которая была обусловлена, ну, просто объективными причинами в истории московского государства. Проблема отсутствия частной собственности на землю для подавляющего большинства населения Московской Руси. Все это, конечно, превращалось вот в такой комплекс проблем, свидетельствовавших действительно об отсталости Московской Руси от Европы. Но вместе с тем, констатируя наличие этих проблем, я ни в коем случае не могу говорить о том, что ни одна из этих проблем не была бы со временем разрешена. Ни одна из этих проблем не превратилась бы в роковую при каком-то естественном, поступательном, эволюционном развитии московского государства. И даже уже применительно каким-то вопросам, о которых мы говорим, следующее царствование – например, вот вопрос о поощрении частной экономической инициативы, самодеятельности населения, попечения о купечестве, введение льготного налогообложения, все это будет разрешено уже в царствовании Алексея Михайловича в той или иной степени. Проблема же модернизации армии, проблема модернизации войска, она начнет осуществляться уже в царствовании Михаила Федоровича. Опять-таки существует вот такое устойчивое заблуждение о том, что именно при Петре началось создание современной армии в России, о том, что первыми полками наземного строя были, и вообще первыми полками русской армии были полки лейб-гвардии Преображенский и Семеновский. Именно с них и начало свое существование обновленная российская императорская армия, которая добилась целого ряда выдающихся блестящих побед в истории России 18-го столетия. На самом деле это, конечно, очень такое большое заблуждение, тем более, что и заблуждение, которое касается, в частности, того факта, что Преображенские и Семеновские полки не являлись самыми старыми полками в истории русской императорской армии. В начале 30-х годов XVII века русская историческая власть, то есть правительство Михаила Федоровича, приступает к организации полков так называемого иноземного строя. Это происходило в период с 1631 по 1634 годы. Так, например, в 1632 году полковник Драгунского полка, таким, может быть, не совсем привычным для нашего уха именем Ван Дам, получил первый патент на организацию вот такой воинской части, а в 1639 году второй патент был выдан Шарлю Эберсу, полковнику солдатского полка. На треть военнослужащими этими двух частей их составляли иностранцы, на две трети русские, хотя некоторые историки утверждают, что русских было даже более чем две трети до трех четвертей. И вот в 1642 году, в последние годы царствования, Михаила Федоровича были созданы два выборных или два отборных, элитных, как бы сейчас сказали, полка из московских слобожан и стрелецких детей. Это были полки, которые получили название Первомосковский и Бутырский. Вот уже в 1647 году был издан первый печатный устав, это уже первые годы царствования Алексея Михайловича, который назывался «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Таким образом, именно от 1642 года ведет свою историю самый старый полк русской императорской армии, который в 1827 году был переименован в Эриванский, и на начало Первой мировой войны он назывался 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк. То есть это был даже не гвардейский полк, а просто очень хороший полк армейских гренадер, вот история которого чуть ли не на более чем 30 лет старше истории Семеновского и Преображенского полков Российской гвардии. Это весьма такая серьезная деталь, которая опять-таки еще раз показывает на то, что реальное сближение России с Европой проходило, в общем-то, весь XVII век и началось задолго до рождения царя Петра Алексеевича. Ну, если даже говорить о каких-то бытовых деталях, опять-таки, например, считается, что первая газета в России стала издаваться при Петре, называлась она «Ведомости», хотя уже в 1621 году при посольском приказе стала выходить первая по-настоящему рукописная газета под названием «Куранты». Если говорить о каких-то бытовых деталях, наверное, будет не лишним заметить о том, что вот Антон Владимирович Карташов, историк русской церкви, указывает на то, что именно патриарх Филарет усвоил этот европейский барский обычай увековечивать себя на портретах. Мантия его похожа на боярскую шубу, писал Карташов о Филарете. Внизу не сцеплено, полы расходятся нараспашку. Борода и усы ровно подстрижены, волосы тоже полудлинные а-ля мужик. Кстати, весьма и любопытно указать, что в приходно-расходных книгах патриаршего приказа значится, что, например, каждые два месяца к патриарху Филарету Романову приходил чудовский иеромонах Гермоген, который за 8 алтын, то есть 24 копейки, подновлял патриарху волосы, бороду и усы. Это, в общем, один из таких, вероятно, первых таких ведомственных цирюльников был. Очень важное значение в жизни, в истории московского государства играла колонизация и освоение Сибири, движение вот это «за большой камень», как называли Урал, начавшееся еще в последней четверти предшествующего столетия. И здесь, конечно, если говорить о царствовании Михаила Федоровича и вообще о событиях в истории московского государства второй четверти XVII века, огромную роль сыграл такой известный русский первопроходец Семен Иванович Дежнев. Родился он в Великом Устюге, по другим сведениям, в одном из пинежских сел. Ну и считается, что как раз вот во второй четверти XVII века он и ушел оттуда искать счастья в Сибирь. В Сибири он сначала служил в Тобольске, затем в Енисейске. Известна его роль в усмирении якутов в конце 30-х, начале 40-х годов XVII века. В 1638 году Дежнев из Енисейска перешел в Якутский острог, который был основан по соседству с племенами народцев, которые еще не были покорены. И вся его служба в Якутске, которая бы, конечно, заслуживала какого-то совершенно огромного, яркого кинематографического образа, кинематографической эпопеи, которая бы представила нашим с вами современникам вот это великое, уникальное и, в общем-то, плохо достаточно еще как-то отложившееся в массовом сознании дело по колонизации и освоению Сибири. Вся служба Дежнева в Якутске сопровождалась неустанными трудами, причем часто эти труды сочетались с опасностью для жизни. Так, например, за 20 лет службы здесь 9 раз Дежнев был ранен. В 1641 году Дежнев с партией казаков примерно в 15-20 человек собрал исак, то есть дань, доставил благополучно ту дань в Якутск, по дороге сразившись с одной-двумя шайками, численность которых серьезно превышала численность казачьего отряда. Ну и, наконец, в 1642 году начинаются его знаменитые плавания. Он был послан для сбора ясака на реку Аймекон, потом спустился в Индигирку, по ней вышел в Северный Ледовитый океан. Основание Колымского острожка связано с этой экспедицией. И, в общем-то, все 40-е годы 17 века, о чем мы еще позднее будем говорить, вот это, конечно, целая цепь вот непрерывных трудов и достижений Семена Ивановича. Реальные сведения о жизни которого весьма и весьма представляются скудными. Надо сказать, что вот такое определенное укрепление, поправление дел, внутренних дел, приведение в порядок администрации и достижение определенного благосостояния позволило московскому правительству возобновить войну с Речью Посполитой за Смоленск, который поляки удерживали со смутного времени. Поводом для этого послужила смерть короля Сигизмунда в 1632 году. В Польше наступило бескоролевье, поляки и литовцы до выборов нового короля не могли воевать. И вот начинается вот эта знаменитая Полянская или Смоленская война, как ее еще называют, первой половины 30-х годов. Московское войско состояло из новых полков иноземного строя, старых дворянских ополчений, всего 32 тысячи человек, оно подошло к Смоленску. Однако Смоленск был очень сильной крепостью, и хотя во главе московских войск стоял тот же самый боярин Шейн, который в свое время оборонял Смоленск от поляков, город взять не удалось, и через 8 месяцев осады на помощь осажденным явился польский король Владислав Сигизмундович, который отбил русских от крепости, более того, даже окружил русские войска в самом лагере, в результате которых война закончилась для нас достаточно бесславно. Причем сведения о судьбе Шейна достаточно драматичны. По одной из версий он был казнен за то, что отступился от Смоленска. Хотя вот эта мера представляется, конечно, непомерно жестокой. Война продолжалась, но без всякого нового успеха для Владислава, и летом 1634 года Владислав Сигизмундович предложил начать мирные переговоры. На пограничной речушке Полиновки съехались московские и польские послы и заключили в очередной раз вечный мир, по итогам которого Смоленск и прочие мелкие города Смоленщины, захваченные Сигизмундом в смуту, остались за Речью Посполитой. Однако, и это событие было не менее важным, чем признание, временное признание русскими прав поляков на Смоленск, Владислав Сигизмундович отказался официально от всяких прав на московский престол и признал Михаила Федоровича царем всея Руси. Вот это признание было весьма и весьма важным, весьма и весьма существенным событием, которая фактически подводила уже юридическую черту под реалиями смутного времени. Поэтому я не могу сказать, что Смоленская война закончилась уж совсем безрезультатно для московского государства. На этом я предлагаю пока временно остановиться и вновь к событиям царствования Михаила Федоровича и событиям важным, происшедшим в истории Московской Руси в 30-е и первой половине 40-х годов 17 века мы вернемся в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья, всего вам доброго. Напоминаю, что у микрофона с очередной лекцией по истории государства российского был историк Кирилл Михайлович Александров. До новых встреч!

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Суржский Антоний. Неделя о расслабленном. Вновь и вновь, из года в год. Те же самые евангельские отрывки читаются в церкви. И когда они возвращаются, всегда встает передо мной вопрос: а что ты сделал в течение целого года для того, чтобы этот отрывок Евангелия не был словом, сказанным тебе и неуслышанным, не был словом, просто-напросто прозвучавшим? Сегодняшнее Евангелие говорит о парализованном человеке, который в течение многих лет не мог найти себе исцеления, потому что никто, ни один человек, не нашелся за все эти годы, чтобы помочь ему опуститься в исцеляющие воды купели. И вот передо мной, как перед каждым из вас, вероятно, стоят два вопроса. И первый из них – кто я? С одной стороны, я тот человек, лишенный силы, который не способен, не может найти себе исцеление своими силами. Сколько оцепенения в душе, сколько бессилия в воле, сколько бесчувствия в сердце, сколько тусклости в разуме каждого из нас во мне. И вот из года в год, когда-нибудь, хоть сегодня, в раз встает вопрос: ты можешь исцелиться? И ответ: нет, не могу, силы нет, не могу взлететь душой к Богу, не могу собраться с силами, не могу, я парализован во всех отношениях. И второй вопрос уже двоякий. Неужели нет никого около меня, кто помог бы мне ожить, не опустив меня, конечно, в целительные воды, а, может быть, сказав животворное слово, может быть, предложив, если я сам один не могу идти, меня поддержать, мне помочь хоть несколько шагов ступить? Неужели нет никого? И если спросить себя, сколько есть таких голосов, сколько дружбы, сколько бодрящих слов, сколько слов, обращенных ко мне лично и каждому из нас, к тебе, самим Спасителем Христом, которые могли бы тронуть душу так, что она вздрогнула и стала живой. И обратная сторона этого второго вопроса. Сколько вокруг меня людей, парализованных волей, сердцем, душой, которым я мог бы помочь ожить, встать, пойти, а мне лень, мне некогда, я забываю. И когда я говорю «я», то по совести я говорю о себе, но также, вероятно, о каждом из вас, кто слышит мое признание в косности. И что же нам делать? Неужели снова ждать в течение года, чтобы те же слова прозвучали, чтобы снова Христос нам сказал те же слова, и мы снова подумали? А прошел год, все одно и то же повторяется в церкви. Повторяется, да, как в нашей жизни. Если бы только мы ожили от первого слова, нам не нужно было бы его слышать вновь и вновь. Мы бы это слово воплотили в себе.

0: Отреклись от этого с помощью Христа, с помощью любящих нас людей, собрав все свои силы, и спросим себя, кто около меня нуждается в той помощи, о которой я мечтаю, без которой я жить не могу. И не ожидая ничего, не ожидая, чтобы я сам стал живым, попробую дать другому ту помощь, которая ему поможет ожить. Аминь.
1: Слово в неделю о расслабленном митрополита Сурожского Антония читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти великомученика Георгия Победоносца представитель Русской Церкви совершил литургию в главном храме Вооруженных сил России. В Твери открыли и осветили памятник бюст царю-страстотерпцу Николаю II. Объявлен конкурс на реставрацию двух церквей XIX века в Карелии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 6 мая, в день Преполовения Пятидесятницы, памяти великомученика Георгия Победоносца, праздник Иверской иконы Божьей Матери, в рамках празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова, главном храме вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. Перед началом богослужения у врат собора представители Русской Православной Церкви встречали министра обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл, исполняющий обязанности ключеря Патриаршего собора в честь Воскресения Христова, главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, протоиерей Александр Солдатенков, учащийся воскресной школы в честь благоверного князя Александра Невского при соборе Воскресения Христова. По традиции у святынь храма, среди которых образ Спаса Нерукотворного, главная икона Вооруженных сил Российской Федерации и иконы видов и родов войск, выстроились парадные расчеты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. 1 мая на территории храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери в Твери открыли и осветили памятник бюст царю-страстотерпцу Николаю II. В сослужении духовенства скульптуру осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Монумент был создан и установлен в рамках реализации проекта «Аллея российской славы». Как отметил владыка Амвросий, место для установки памятника было выбрано не случайное, а непосредственно связанное с деятельностью царя-страстотерпца. Храм Владимирской иконы Божьей Матери был построен по его распоряжению как один из типовых воинских храмов. Со своей стороны император пожертвовал на строительство храма 40 тысяч рублей золотом. Митрополит Амвросий добавил, что в годы безбожья в храме располагался клуб, в котором долгие годы гремела музыка. И только в 2002 году, когда в стенах храма еще росли деревья, не было крыши и вокруг было запустение, началось восстановление святыни. И сегодня приход живет полноценной жизнью. Этот храм, как и многие другие храмы нашего Отечества, является видимым свидетельством того, что вера неистребима и правда Божия, несмотря ни на что, торжествует, сказал владыка Амвросий. Министерство культуры России объявило электронные конкурсы на реставрацию двух объектов культурного наследия в Карелии. Это церковь Смоленской иконы Божьей Матери 1828 года постройки в городе Алансе и церковь в поселке Салме Питкеранского муниципального округа, датируемая 1824-26 годами. Оба объекта находятся в собственности религиозных организаций и включены в план основных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 800-летия крещения карелов в 2027 году. Реставрационные работы будут проведены за счет средств федерального бюджета. Их общая стоимость составляет около 90 миллионов рублей. Работы планируется завершить в период с 2026 по 2028 год. И последнее сообщение. 5 мая в Москве в актовом зале Синодальной библиотеки Русской Православной Церкви состоялась презентация

0: Публикация книги «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью 1676-1686 годы. Исследования и документы». В 2019 году специалисты Церковно-научного центра православной энциклопедии и группа ведущих российских историков во главе с Борисом Николаевичем Флори подготовили и опубликовали труд «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью 1676-1686 годы. Исследования и документы». В ходе презентации была представлена новая версия этого труда, выпущенная в переводе на современный греческий язык. Открывая презентацию, к присутствующим со словом приветствия обратился заместитель председателя учебного комитета Русской Православной Церкви игумен Дионисий Шленов. Он отметил, что в книге представлены все документы из российских архивов по теме воссоединения Киевской митрополии с Русской Церковью, которые были тщательно изучены и проанализированы ведущими русскими учеными. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоаннопредтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами снова обращаемся уже в который раз к библейскому музыкальному инструментарию. В прошлый раз мы с вами разобрали два инструмента. Это керен и шофар. Инструменты, которые обозначаются как рог или труба. И я в конце передачи упомянул о ставшей такой притчей во языцах иерихонской трубе. Некоторые считают, что этой иерихонской трубой был шофар. Однако, скорее всего, ей являлся йовел. Это другая разновидность рога. Слово «йовел» этимологически связано напрямую с именем отца музыкальных инструментов – Иувалом. Имя Иувал можно перевести как «протяжный звук, издаваемый трубой». Об этом нам говорит Новая толковая Библия. Это слово также связано со словом, обозначающим «юбилей». Йовел – юбилей. Почему синодальный текст и передает ее исключительно как труба юбилейная? Можно об этом посмотреть в книге Иисуса Навина, 6 глава, стихи с 3 по 12. Он полагает, что йовел является разновидностью шофара, хотя не исключена его связь с кереном. Все эти инструменты очень близки друг к другу, и разница между ними весьма незаметная. Ну, так или иначе, но за музыкальным инструментом, сделанным из бараньего рога, а шофар ли это, керен или йовел, закреплена чудодейственная способность разрушать крепостные стены противника. Обратимся к самому тексту книги Иисуса Навина, 6 глава. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал народу, «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом, во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам «воскликните», и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня, и 7 священников, несших 7 труб юбилейных, пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня и идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это 6 дней. В 7-й день встали рано при появлении зари. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы послали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. Это, казалось бы, невероятная история была подтверждена учеными нашего же времени. Как пишет Елена Ивановна Коляда, при определенной звуковысотной комбинации и пространственном расположении нескольких шафаров в сочетании с громким криком большой группы людей возникает уникальный акустический эффект с мощнейшими колебаниями звуковых волн, способными разрушить каменное строение. Напомню, что этот эффект эффективен и для прогнания врагов, как в случае с Гедеоном. Кстати, подобный акустический эффект известен и в истории отечественной, в истории Древней Руси. Памятник 15 века, повесть временных лет, описывает, как от громкого трубного звучания вкупе с людскими криками в панике бежал неприятель. На присущие рогу мистические свойства указывает и Талмуд. Звуки шофера дают ангелам силу и возможность плести из них занавеси и венки в небесных чертогах. Цитирую по работе Машкова. Однако я бы не увлекался талмудической мистикой, а старался основываться в объяснении подобных случаев на твердом уповании на Бога и естественных вещах, которые может объяснить и наука. Об этом же я говорил, когда мы касались чудодейственной игры пророка Давида на киноре, струнном музыкальном инструменте. Вообще, как я уже отмечал, порой очень сложно дифференцировать керен и шафар, а также ювел. Многие исследователи просто не делают различия между кереном и шафаром, ограничиваясь общим названием «рог» или «бараний рог», или упоминая только лишь одно из названий. Чаще это шафар, чьей разновидностью, как считают некоторые, был керен. Еще большая путаница происходит, когда употребляют название «труба». Любопытно, что Иосиф Флавий проводит различия между рогом и трубой. Так, повествуя о нападении Гедеона на стан неприятеля, он описывает это событие таким образом. «Все воины его несли в левой руке пустые кувшины, внутри которых были вставлены факелы, так что их наступление оставалось незамеченным врагами, а в правой — по рогу, которым они пользовались вместо трубы». Так вот, что касается вот этой путаницы употребления названия трубы, то в синодальном тексте можно увидеть, что труба обозначает и керен, и шафар, и хацуцру — следующий инструмент, на котором мы остановим наше внимание. Но прежде чем перейти к рассмотрению этого инструмента, давайте послушаем, как звучит современный шафар. Звучание любезно предоставлено Санкт-Петербургским музеем музыкальных инструментов.

Хацацера – это инструмент несколько иного рода, чем керен или шафар. Эта труба, по утверждению исследователей, была прямой, хотя Диксонер де ла Библия утверждает, что могла быть и изогнутой. Но большинство считает, что все-таки была прямой, длиной около 50 сантиметров, то есть около локтя, диаметром порядка 3 сантиметров. А на конце она была расширенная в форме раструба. Вот подобным образом этот инструмент представляет Иосиф Флавий. Первейшим материалом для нее полагают серебро, отчего она часто называется серебряной трубой. Однако есть мнение, что Хацацера, иначе Хазузра или Асусра, также делалась из меди. Об этом упоминает Машков, об этом же сказано в Толковой Библии. Из меди, бронзы, этого мнения придерживается блаженный Иероним, и из дерева. Опять-таки, это можно увидеть в работе Машкова, в Толковой Библии, а также у исследователя Лесницкого. Будучи трубой, сделанной из металла, Хацацера могла издавать более мощный звук, чем керен или шафар. Различались они, соответственно, и по тембру. Звук Хацацеры, по всей видимости, был достаточно грубым и резким. Ну, кстати, одна из версий, откуда вот такое интересное название Хацацера, вот одна из версий утверждает, что это как раз является огласовкой, обыгрыванием тех звуков, которые труба издавала. Итак, звук ее был достаточно грубым и резким. По крайней мере, таков он был у аналогичных древних труб, которые имеют в своем обиходе другие культуры. Точность звуковысотности была весьма относительна, а извлекать на этой трубе можно было предположительно 2 или 3 звука, как то показали опыты с египетскими трубами, с которыми Хацацера аналогично. Даже более того, длинные египетские трубы многими исследователями считаются прародительницами Хацацеры. Это мнение дает нам основание полагать, что трубы подобного рода еврейский народ просто позаимствовал у египтян во время своего пребывания в Египте. И таким образом мы можем довольно точно зафиксировать время появления этого инструмента у древних евреев. Хотя Иосиф Флавий изобретателем Хацацеры называет Моисея. Моисей изобрел также нечто вроде серебряной трубы, пишет он, которая имеет следующий вид. Длиной она немногим меньше локтя, а трубка ее узка лишь немного ниже, чем у флейты. Наконечник ее достаточно объемист, чтобы вбирать в себя всю массу воздуха, который вдувает в нее играющий. Оканчивается же она широким отверстием наподобие охотничьего рога. Основание тому мы находим и в самой Библии, процитированном в прошлой передаче отрывке из книги «Чисел», главы 10, 1, 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе 2 серебряные трубы, чеканные, сделай их». Впрочем, одно не противоречит другому. Моисей действительно помог сконструировать еврейскую хацацеру, но при этом за основу взял хорошо известную ему трубу египетскую. Употреблялась хацацера и в качестве сольного инструмента, и в паре, и в составе целого оркестра. Во второй книге «Паралипоменон», 5 глава, 12 стих, говорится о единовременном употреблении аж 120 хацоцер. Четкая регламентация употребления одной или двух этих труб при богослужении описана в книге «Чисел» в 10 главе, с 1 по 10 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе 2 серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одной трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу.
сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших, и в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших, и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Вообще же в Библии, точнее в Ветхом Завете, Хатсесра упоминается почти 30 раз, начиная с книги «Чисел», с постоянно упоминаемой нами в последних двух передачах 10 главы. Замечательно Хатсесра и тем, что она является одним из немногих еврейских инструментов, чье изображение сохранилось до наших дней. Полагают, что именно ее мы можем лицезреть на знаменитой триумфальной арке императора Тита в Риме. Ну, о другом подобном факте сохранения изображения древнееврейского музыкального инструмента мы с вами уже говорили в одной из предыдущих наших встреч, когда разбирали струнный инструментарий. А тогда, касаясь струнного инструмента под названием китрос, я говорил о том, что его изображение мы можем увидеть на еврейских монетах. Ну, кстати, есть гипотеза, что и хатсесры изображались на монетах времен восстания Маковеев, это второй век до Рождества Христова. Однако вот эта гипотеза весьма спорна. Ну и на этом пока что мы закончим наше знакомство с этой интересной трубой. С вами был священник Дмитрий Кулигин. До новых встреч. Всего доброго.

Михаил Пришвин. «Кладовая солнца». Передача четвертая. Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона. И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша. Последний порыв был, когда солнце погрузило, как будто под землю, золотые ножки своего трона, и большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд Белобровик. Несмело возле лежачего камня на успокоенных деревьях затаковал косач-токовик. И журавли прокричали три раза не как утром «Победа», а похоже на «Спите, но помните, мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим». День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях сухой речки. В это время, почуяв беду человеческую, травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и, так ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву травка явственно чувствовала хлеб. Ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо того, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла. В полной тишине, когда выла травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей-скорей замахал туда напрямик. Только очень скоро травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой начнется снова. А травка в это время услышала в стороне лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок. «Тяв! Тяв!» И сразу поняла, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла. Лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на лежачем камне. И что поняла, что лисице без хитрости никак не догнать зайца. И тявкает она только, чтобы он бежал. И когда устанет и ляжет, тут она и схватит его на лёжке. Выслушав гон лисицы, травка, точно так же, как и мы, охотники, поняла круг побега зайца. От лежачего камня заяц бежал на слепую лань, и оттуда на сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к лежачему камню. Поняв это, она прибежала к лежачему камню и затаилась. Недолго пришлось травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого лежачего камня. Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска, и когда увидела уши, бросилась. Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и даже, пристав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица. Так вот, одновременно сошлись, травка бросилась, а заяц остановился. И травку перенесло через зайца. Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по метражной тропе, прямо на слепую елань. И травка бросилась вслед зайцу, и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем, наполнила всю вечернюю тишину. Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся в направлении слепой елани. Сороки на слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии.
Одни остались при маленьком человечке и кричали «Дри-ти-ти!». Другие кричали по зайцу «Дра-та-та!». Трудно догадаться и разобраться в этой сорочьей тревоге. Русак уже не один раз увертывался от травки и хорошо знал, что эта гончая зайца догоняет и что значит надо действовать хитростью. Вот почему перед самой Иланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу «Дри-та-та!». Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, в одну сторону, постояв там, скинулся в другую, и через десяток малых прыжков — в третью, и там лег глазами к своему следу, на тот случай, если травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее. Да, конечно, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело. Умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит свой след. И так исхитряется взять направление на скидках не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем. И как же, значит, бьется сердчишка у зайчишки, когда он слышит, лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать вместо скола молча свой страшный круг. Зайцу повезло на этот раз. Он понял, собака, начав делать свой круг по Илани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека, и поднялся страшный шум. Можно догадаться, заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего, подальше от греха, и ковыль-ковыль тихонечко вышел на обратный след к лежачему камню. А травка, разлетевшись на Илане по зайцу, вдруг в 10 шагах от себя, глаза в глаза, увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная. Что думала травка, глядя на маленького человека в Елане, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для травки все люди были как два человека. Один — Антипыч с разными лицами, и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его. Так вот и стояла травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца. Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила травка. «Скорее всего, это Антипыч», — подумала травка, и чуть-чуть, еле заметно, вильнула хвостом. Мы, конечно, не можем знать, как думала травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало с вами так? Бывало, наклонишься в лесу к тихой заводе ручья, и там, как в зеркале, увидишь. Весь ты человек большой, прекрасный, как для травки Антипыч, и за своей спины наклонился и тоже смотрит в заводь, как в зеркало». И так он прекрасен там, в зеркале, со всей природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки. Так вот, точно, наверное, и травки в каждом лице человека, как в зеркале, виднелся весь человек Антипыч, и каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала, есть враг Антипыча с точно таким же лицом. И она ждала. А лапа ее между тем понемногу тоже засасывала. Если так дольше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя. И вдруг ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто. Никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для травки в болоте. Она услышала слово человеческое. И какое слово! Антипыч, как большой настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи, от слова «травить»,
и наша травка вначале у него называлась «Затравка». Но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя «Травка». В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще «Затравка». И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый, молодой и маленький Антипыч сказал: «Затравка!» Узнав Антипыча, травка мгновенно легла. «Ну, ну!» — сказал Антипыч. «Иди ко мне, умница!» И травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем прямо от чистого сердца, как думала, наверное, сама травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой бы радостью бросилась она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то, если бы она не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас тем великим человеком, какой мерещился травке. Маленький человек принужден был хитрить. «Затравушка! Милая Затравушка!» — ласкал он ее сладким голосом, а сам думал: «Ну, ползи, только ползи!» И собака, своей чистой душой, подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками. «Ну, голубушка, еще, еще!» А сам думал: «Ползи, только ползи!» И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит. И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе — жить ему или умереть. Вот еще бы маленький ползок по земле, и травка бы бросилась на шею человеку. Но в расчете своем маленький человек не ошибся. Мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую сильную собаку за левую заднюю ногу. Так неужели же враг человека так мог обмануть? Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил ее другой рукой за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек. Тут на тропе он поднялся, тут он оттер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал: «Иди же теперь ко мне, моя Затравка!» Услыхав такой голос, такие слова, травка бросила все свои колебания. Перед нею стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею. И большой человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши. Нам теперь остается уж немного досказать о всех событиях этого большого дня в блудовом болоте. День как недолог был,
еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из Илани с помощью травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая травка сейчас же вспомнила свой прерванный гон по зайцу. И понятно, травка — гончая собака, и дело ее гонять и даже иногда догонять зайца для хозяина. Ей было очень тяжело гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь Митрашу Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака. И по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом, и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника. Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда травка завернула зайца от лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где стоял охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор. Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений. Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег. Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы впервые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если только они еще живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними травка, собака Антипыча. Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в блудовом болоте, и всему у нас верили. Неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на 11-м году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из тех, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а тоже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров, и трудно сказать, на кого больше глядели, на волка или на охотника в картузе с двойным косырьком. Тогда переводили глаза с волка, говорили. А вот смеялись, дразнили, мужичок в мешочке. «Был мужичок», — отвечали другие, — «да сплыл, не мужичок, а герой». И тогда, незаметно для всех, прежний мужичок в мешочке, правда, стал переменяться и в следующие 2 года войны вытянулся, и какой из него парень вышел, высокий, стройный, и стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась. А золотая курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратили в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие к девочке, узнали от нее, как мучилась она про себя
за свою жадность. Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе, кто мы такие и зачем попали в блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего и торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на 100. Вот какие богатства скрыты в наших болотах. А многие до сих пор только и знают об этих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут. Все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий посетил Новгородскую митрополию. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Родионово. В академии состоялась защита кандидатских диссертаций. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 7 мая паломническую поездку в Новгородскую митрополию. Его высокопреосвященство сопровождали секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, клирики епархии. Владыка побывал на воинском захоронении в сельском поселении Новой Деревни, где погребен его дед Леонтий Мурычев, погибший в 1942 году. Была отслужена заупокойная лития. «Мы приехали, чтобы совершить заупокойную молитву о воинах, положивших жизни за Отечество», — сказал владыка. «Здесь нашел упокоение и мой дедушка Леонтий Мурычев. Он участвовал в Демянской наступательной операции, которая началась в январе 1942 года. Проходила она в тяжелых условиях, зима, вокруг непроходимые леса и болота. Но нужно было наступать и окружать врага, приказ есть приказ. И вот, исполняя свой воинский долг, они отдали жизнь, чтобы наша земля была свободной, было мирное небо над головой. Нам нужно помнить их подвиг, посещать места захоронений, совершать о них молитву. Это наш священный долг. Будем молиться об их упокоении, о том, чтобы Господь укреплял наш народ, воинство, чтобы все мы были сильны духом». В Великом Новгороде митрополит Варсонофий посетил кафедральный собор Святой Софии, приложился к почитаемой иконе Божией Матери Знамения, мощам новгородских святых. Прошла встреча с митрополитом новгородским и старорусским Львом. Владыка Варсонофий поздравил его с прошедшим 80-летием, наградил знаком священномученика Вениамина митрополита Петроградского, подарил крест с панагией и сувенирное пасхальное яйцо. Ответным подарком владыки Льва стала панагия. 6 мая 2026 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский, Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в Свято-Георгиевском храме подворье Александра Свирского монастыря в деревне Родионово. Его преосвященству сослужили наместник Свирской обители игумень Антоний Гутник, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, управляющий Георгиевским подворьем иеромонах Мефодий Каратаев, иерей Антоний Чумаков, иеромонах Ванифатий Рочев. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. За богослужением пел праздничный архиерейский хор Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря реген Дмитрий Жуйков. По окончании литургии епископ Мстислав возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма и прочел молитву святому великомученику Георгию, а затем поздравил молящихся с престольным праздником и преподал благословение. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков и помощник благочинного Приморского округа по религиозному образованию и катехизации Михаил Смирнов 6 мая в преддверии Дня Победы посетили ежегодный праздничный концерт «Песни, опаленные войной» в лицее 597. Программа состояла из песен военных и послевоенных лет в исполнении учеников, учителей и представителей школьной администрации. Каждый класс со 2 по 11 выбрал понравившуюся песню и разучил ее. Отец Александр поблагодарил за приглашение, подчеркнув, что особенно его тронуло исполнение песни «Алеша». Его дедушка-фронтовик после войны служил в Пловдиве. Необходимо не просто гордиться, а быть достойными памяти всех тех, кто такой дорогой ценой завоевал победу, а помогали ее одержать единство, дружба, взаимопомощь, и это урок нашему поколению, сказал он. 5 мая по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители, иеромонах Прокопий Павлов посетил Санкт-Петербургский садово-архитектурный колледж, в стенах которого состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В начале мероприятия иеромонах Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом. С музыкальной программой выступили коллектив детского сада 23 Красногвардейского района, студия танца «Аквамарин», хор ветеранов имени Кавы.

0: Козлова, Дома офицеров Санкт-Петербурга и другие. 5 мая в актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии прошли защиты двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата богословия. Епископ Славгородский и Каменский Иосав Вишняков представил работу на тему архиепископ Михаил Мудзьюгин как епархиальный архиерей. Научный руководитель, кандидат исторических наук, кандидат богословия, доцент, профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Александрович Костромин. По итогам тайного голосования совет постановил присвоить епископу Иосафу степень кандидата богословия, 21 единогласно «за». На втором заседании совета состоялась защита диссертации диакона Игоря Фалеева на тему «Нравственная оценка роли среды и наследственности в формировании девиантного поведения на примере алкогольной зависимости». Научные руководители, кандидат богословия, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Александр Ранне, кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета Олег Николаевич Тиходеев. Совет большинством голосов определил присвоить диакону Игорю Фалееву степень кандидата богословия – 19 за, 3 против. Диссертационный совет проводил заседание под председательством кандидата философских наук, доктора богословия, заведующего кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Георгия Митрофанова. Ученым секретарем совета выступил кандидат богословия, доцент, заведующий аспирантурой академии Дмитрий Андреевич Карпук. Победители грантового конкурса «Православная инициатива 2026» объявлены 4 мая. Среди них три проекта Санкт-Петербургской и проект Гатчинской епархии. Центр святителя Василия Великого получил поддержку проекта «Мастерская доверия» для подростков с деструктивным поведением, проходящих курс социальной реабилитации в центре, и их родителей будет проведена серия занятий, направленных на снятие эмоционального напряжения и создание условий для совместного творчества. Для родителей будут организованы встречи с настоятелем храма Великомученицы Анастасии Узорешительницы протоиереем Александром Степановым на тему традиционных семейных ценностей и духовных основ семейных отношений. Организация «Сила Духа» реализует по гранту православной инициативы проект «Рождественский турнир по хоккею». Староладожский Никольский монастырь выступил с проектом «Радость жизни». В монастырской библиотеке пройдут бесплатные занятия по информационной безопасности и компьютерной грамотности для пожилых людей. Участники проекта примут участие в историко-краеведческих и методических семинарах и при поддержке паломнической службы обители смогут проводить экскурсии по монастырю. Центр развития творчества из Соснового Бора получил поддержку проекта «Воспитание души». Участники мероприятий станут дети и молодежь Соснового Бора и других атомных городов, в том числе из Белоруссии. Будут организованы мастер-классы, встречи с представителями Русской Православной Церкви, творческие и научные конкурсы, интерактивные программы. Завершится проект созданием документального фильма «Воспитание души». И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван «львом от колена Иудина». Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии».
2: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут. Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 27-е зачало деяний святых апостолов, отрывки из 10 и 11 глав.
1: В те дни, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его побыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „Куда Я иду, вы не можете прийти“?» Он сказал им: «Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце». Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.

0: в исполнении русского вокального ансамбля под управлением Алексея Черткова прозвучала стихира «Воскресный утренний» композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этом чтении сегодня, которое мы услышали, мы лицезрели монолог Христа, который полон горьких упреков, обращенных к людям, которые его окружали, книжникам, фарисеям и простым иудеям. После всего сказанного Христом, после всех чудес, совершенных им, это чудо в Кане Галилейской, умножение хлебов, только что Христос спас блудницу от казни, от побиения камнями своим веским словом. Да, его божественные слова были вескими. Им ничего не могли противопоставить ни книжники, ни фарисеи, ни раввины. Он своим веским словом со властью заставлял закрывать уста всем совопросникам и спорщикам, которые встречались на его пути. И вот сегодня мы слышали в стихе 25 сегодняшнего чтения, его снова спрашивают: «Ты кто?» И вот в сегодняшнем чтении до 21 стиха мы слышим, что Господь много говорил сегодня о том, кто Он сам есть. Была пространная речь Христа о Себе Самом, о Своем посланничестве, об Отце Небесном, пославшем Его к людям. И вот снова после всего сказанного, совершенного им, Его снова спрашивают: «Ты кто?» Господь печально отвечает на это: «О чем мне вообще говорить с вами?» Вот этот ответ, который я процитировал, я взял его из Нового Завета, перевода архиепископа Кассиана Безобразова. В синодальном переводе ответ несколько другой. Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». И тот, и другой перевод, и разночтение говорят об одном и том же, что Христос уже очень много говорил о себе и раскрывал суть своего служения. Но люди все равно не смогли принять и понять это посланничество и это служение. Как это похоже и на нас, современных людей, современных христиан. Мы постоянно готовы требовать и ждать еще более серьезных и сильных логических объяснений или даже научных подтверждений и доказательств веры, религии, бытия Божьего. У нас есть постоянное желание удовлетворения своих потребностей. И если они не получили желанного удовлетворения, мы впадаем в ропот на Бога. Наша общая черта — быстро забывать благодеяния Божии, которые нам посылались, Его посещение, Его откровение, откровение иного бытия, которое в нашей жизни раскрывается и заключается в мелочах. Наша общая болезнь — приписывать все себе или стечению обстоятельств. Мы вычеркиваем Бога из жизни или по причине своей самовлюбленности, самости, гордыни, или по причине нежелания изменять свою жизнь, согласовывать ее с волей Божией, с благой Его волей о нас грешных. Господь говорит в конце сегодняшнего чтения, что узнают Его только тогда, когда Он будет вознесен на крест, то есть распят. Поверят только тогда, когда уже лично от Него не смогут получить ответа, не смогут задать вопрос лично Ему. Как это похоже на нашу историю. Долгие годы заявлять, что религия — ложь, опиум для народа, мешающий строить новую жизнь, нового человека. Сколько можно было разрушать до основания религиозность народа, а потом пожинать плоды бездуховности и разводить руками, и искать виноватых в этой бездуховности. Упаси нас Господь снова повторить эти ошибки. В погоне за свободомыслием, за свободой плотской, политической. Помоги нам, Господи, не растоптать те слабые ростки на рождающейся церковности нашего народа. Да поможет нам Господь возрастить эти начатки, эти ростки веры и дождаться плодов ее. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

прозвучал пасхальный концерт «Сей день Его же сотвори Господь» композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц. Запись архивная.

0: Продолжаем вечерний канал. В эфире рубрика «Обратная связь», в которой сегодня пообщаемся с Ольгой Николаевной Суровегиной, литературным и музыкальным редактором радио «Град Петров». Добрый вечер, Ольга Николаевна.
1: Здравствуйте.
0: Наша передача выходит в прямом эфире. Если слушаете нас в четверг, то можно позвонить в студию и задать какой-то вопрос Ольге Николаевне или, может быть, поделиться своим мнением о работе радио «Град Петров». Телефон работает, мы проверили, 328-29-32. Звоните, пожалуйста, если вам есть что сказать. 328-29-32. Сегодня у нас нет видеотрансляции, поэтому через ВК-видео вопросы не принимаем, но можно написать сообщение через сайт grad-petrov.ru на странице «Вопрос в эфир». Вот, пожалуйста, пишите, но только вот до 19 часов 7 мая, потому что потом эти вопросы иначе уйдут в пасторский час, и батюшка не поймет, о чем речь. Да. Ольга Николаевна, ну вот, конечно, не могу не задать вам вопрос о мероприятии, которое прошло уже некоторое время назад, но которое входит в вашу зону ответственности неизменной, конечно. Много для вас значит, это ярмарка. Вот состоялась очередная пасхальная ярмарка. Подведите, пожалуйста, итоги, вы как главный ее организатор.
1: Да, ярмарка действительно прошла уже довольно давно, но до сих пор еще какие-то там даже приходят нам пожертвования и что-то еще покупать.
0: 18 апреля было.
1: Да, 18 апреля было. Сейчас у нас уже 7 мая. Вот, и надо сказать, что ярмарка прошла очень хорошо. Если говорить сразу про денежное выражение, то это примерно половина того, что мы обычно зарабатываем на ярмарке рождественской. Но это такая уже, можно сказать, традиция. Потому что пасхальная ярмарка все-таки немножечко другое такое настроение, и не очень принято покупать подарки на Пасху.
0: Все-таки Рождество, Новый год. После Пасхи.
1: После Пасхи, да. Вот тоже были предложения все-таки делать предпасхальную ярмарку, но не знаю, пока сложно.
0: На Страстную Седмицу.
1: Перед Страстной Седмицей, наверное, воскресенье, но там Лазарева суббота, и, в общем, это как-то получается не очень уместно. Вот, поэтому мы вполне этим довольны, мы, в общем, ожидали такой результат, и он не меньше того, что мы ожидали, по крайней мере, и народу пришло не так много, как на рождественскую, конечно, ярмарку. Это было связано и с тем, что одновременно с нашей шли еще две большие ярмарки, вот здесь недалеко совсем проводил ярмарку «Рестек», тоже на Васильевском острове, и мы же ее рекламировали себе на голову, да, вот, ну и еще одна была ярмарка, по-моему, как раз епархиальная, вот, в Монастырском саду, да, и тем не менее, все наши любимые слушатели к нам пришли, мы со всеми повстречались, поговорили, накупили тоже массу всего, в том числе и книг, которые мы тоже активно разбирали, готовили, не зря. И были очень, очень приятные встречи. Я даже два момента хочу озвучить. Вот так мне как-то тоже запали они в душу. Мы сейчас вот с Чеславом Симоновичем некоторое время назад сделали такой цикл «10 минут с классикой». Мы там читали стихи русских поэтов самых разных. И в том числе прочитали стихи, басни Ивана Андреевича Крылова. Причем басни не только такие хрестоматийные, которые все знают там по школе. Мы прочитали почти все, вот этот четырехтомник. Вот, и они совершенно замечательные. Просто когда мы записывали, это было такое наслаждение, можно сказать. И я очень рада, что слушатели тоже это отметили, эту работу. И она очень понравилась, судя по отзывам. И даже спрашивали у меня книги, нет ли у нас книг у Андреевича Крылова. У нас в нашем букинистическом отделе их не было. А в отделе издательства «Речь» вот было несколько книг, по-моему, сразу их купили. Вот. Так что мы Ивану Андреевичу сделали такую славу, можно сказать. И была замечательная встреча, подошла семейная пара, и жена мне сказала, что вот этот вот ее муж, когда идут басни Крылова, он ей говорит: молчи, молчи, ни слова не говори, молчи. Боится упустить хоть что-то, потому что, конечно, Чеслов читает совершенно замечательно, и басни, ну, просто гениальные. Вот, и, конечно, это такая вот находка, можно сказать. Слава богу, что все это получилось. И довольно много у нас записано. Сейчас, по-моему, тоже они еще идут в эфире. Каждый день 21:30 после пастырского часа. Такая рубрика «10 минут с классикой». Вот, а вторая была встреча, тоже очень такая симпатичная и приятная. Подошла слушательница наша и сказала, что вот она не так давно переехала в Петербург из Москвы. И переехала она специально на Васильевский остров. А почему, Даниил, как вы думаете? А чтобы быть поближе к радио «Град Петров». Представляете?
0: С ума сойти.
1: Вот. Это мне тоже как-то очень понравилось. Так что такие были вдохновляющие встречи. И, конечно, хочется всех поблагодарить, всех, кто к нам пришел, всех, кто нам пожертвовал свое время и деньги, и внимание, и всех, кто нам помогал все это устраивать. Не только, понятно, что сотрудники принимали самое активное участие, появились у нас новые волонтеры, которые нам очень помогли и при подготовке ярмарки, и уже в ее работе. И, как всегда, хочу особенно поблагодарить сестер прихода Святой Анастасии Разрешительницы, которые, как всегда, уже стала традицией, что они нам пекут для ярмарки замечательные пироги, всякие булочки. И вот это мы все реализуем в нашем буфете на радость всем. И это тоже приносит и доход какой-то. Ну и, в общем, конечно, это тоже украшает ярмарку. Так что ярмарка, слава богу, удалась. Можно сказать, и теперь будем устраивать следующую, может быть, даже не только на Рождество, но осенью, если будут у нас силы, если все будут живы. Но вот мы говорили с Александром, что книг очень много осталось букинистических, и нам еще готовы принести, и книги очень хорошие, но он считает, и я так тоже считаю, что беда наша в том, что мы не можем даже все показать, потому что мы даже все не можем эти книги как следует выложить.
0: То есть будет отдельная книжка. Отдельная
1: книжная,
0: без сувениров,
1: такая интеллигентная, без... да, ярмарка. Мы хотели ее приурочить, может быть, к октябрьским таким памятным пушкинским дням, 19 октября. Может быть, устроим какую-то встречу с кем-то, не знаю, с той же Мариной Михайловой, нашей пушкинисткой, самой главной, ну или с кем-то еще. И вот и устроим только ярмарку такую книжную. Думаю, что мы представим, конечно, книги издательства «Речь». И вот будет самый такой огромный букинистический отдел, который займет оба зала, оба наших зала, чтобы все как следует показать, все там альбомы, развернуть там вот все эти книги чудесные, потому что книг очень много, и действительно некоторые постоянно остаются вот в подвале, который мы даже не поднимаем, потому что их просто негде показать, негде выложить. Вот такие у нас планы, но это, конечно,
0: интересные
1: еще все в
0: планы, да. Задумался я.
1: Да. Я да и понимаю, потому что на ваших плечах, да не все это чаще всего происходит.
0: Ну, не только, но...
1: Книги очень тяжелые.
0: Какое-то участие, да, имею. Ольга Николаевна, а вы сами себе что-то на ярмарке приобрели в этом году?
1: Да, я постоянно что-то приобретаю на этих ярмарках.
0: Ну,
1: сейчас
0: расскажите.
1: Вспомню. Вот на этой ярмарке я приобрела чудесный альбом с древними грузинскими фресками XI века. Это Атенские Сиони, так знаменитый храм. Вот, и когда еще разбирали книги, отец Александр на него обратил внимание, сказал, что это вообще какое-то чудо. Действительно, альбом, ну, он такой старый, чудесно издан, и фрески просто глаз не отвести. Это очень редкие для Грузии вообще, которые постоянно подвергалась набегам, там, разорениям. Очень мало что сохранилось, и вот это такое просто сокровище такое грузинской церковной культуры. Вот этот альбом я себе приобрела. Вот, еще кое-что себе отложила посмотреть, но вот даже еще, потому что, понимаете, книг тоже дома, я сама могу устроить дома ярмарку отдельно, очень много, и я теперь очень с большим выбором эти книги смотрю и покупаю, так что пока вот некоторые книжки отложила, чтобы посмотреть, и подумаю еще, возьму их к себе или нет, и так почитаю, я потом одну снова на ярмарку, на следующую, можно и так делать.
0: Да, интересно. Спасибо, Ольга Николаевна. Ну, да. Наверное, про ярмарку поговорили, да?
1: Да.
0: И у нас есть еще одна тема, тоже важная, это наш такой большой проект, связанный с донорством крови. И, в частности, уже в следующую среду, если я не ошибаюсь, будет лекция офлайн, как сейчас говорят, лекция. Да. Причем даже не у нас.
1: Даже не у нас, да. Это очень важно отметить, дорогие друзья. Обратите внимание, что на этот раз наша щедрая среда пройдет не у нас, не в нашем доме, где расположено радио, не на набережной Шмидта, а в Федоровском соборе, вернее, в центре при Федоровском соборе. Федоровская икона Божьей Матери, так называется собор, да. И эта встреча состоится 13 мая, вот в среду, в 19 часов. И вам расскажут все, что только можно о донорстве крови и костного мозга. Ведущие специалисты в нашем городе, заведующий отделением приливания крови института и менеджер по связям с общественностью тоже вот этого же института, Елизавета Ким и Татьяна Пономарева. Вот эти два специалиста, они ответят на все ваши вопросы и разрешат все ваши сомнения, потому что, несмотря на то, что у нас уже этот проект идет, по-моему, с января или с февраля, довольно долго, и еженедельно выходит программа Любины Зотовой по понедельникам в 19:15, тем не менее, все равно просто остается много, и в том числе вот и у моих знакомых тоже, которые хотели принять участие в этом мероприятии, но все-таки еще какие-то вопросы хотели бы задать лично. Понимаете, вот как раз на этой встрече, как вы сказали, офлайн, да, можно будет это сделать и получить ответ, ну, самый квалифицированный, из самых первых рук. Это обе вот эти замечательные женщины, они не только специалисты ведущие, но они и сами практикующие доноры уже в течение многих лет. Так что они могут вам действительно ответить все очень глубоко и честно, и хорошо. А в самом мероприятии, надо сказать, вот ради чего мы устраиваем все наши передачи, эти встречи, это будет неделя православного донора, которая пройдет с 22 по 29 мая. И в эти дни вот можно будет прийти и сдать кровь, и получить памятный подарок от радио «Град Петров».
0: Что за подарок?
1: Это секрет, это сюрприз.
0: Стоит. Хорошо.
1: Ну, в общем, это стоит делать без всякого подарка, потому что дело абсолютно нужное, благородное и очень христианское. И вот первый день, это будет 22 мая, прием доноров состоится с 9 до 13 часов в центре Свято-Духовский Александра Невской лавры. Всем известный зал, да? Там часто проходят разные мероприятия, концерты.
0: Свято-Духовский, это который новый теперь... Рядом с Никольским кладбищем.
1: Да, здание. да.
0: Старое
1: набережная
0: помещение
1: реки Монастырки, дом 1 написано. Набережная реки Монастырки, дом 1. Вот я так понимаю. Это значит там. Так. Ну, по крайней мере, если прийти, я думаю, что это можно будет найти. Да?
0: Ну, конечно, да.
1: Свято-Духовский, Александра Невской лавры. А с 25 по 29 мая уже нужно будет приезжать на городскую станцию переливания крови. Это Московский проспект, дом 104. Еще раз скажу, что прием доноров с 9 до 13 часов. Вот 22 мая – это день Николая Чудотворца, Николы Летний, да? Так что можно пойти на литургию прямо в Александра Невскую лавру, там, да, причаститься, потом съесть какой-нибудь пирожок и пойти вот сдать вот кровь, такое вот сотворить благородное дело как раз в память святителя Николая. Это прекрасно, очень символично.
0: А тем, кто в центре переливания крови сдает, тем положен подарок, который
1: Радио «Град Петров». Да, совершенно точно. Потому что, дорогие друзья, когда вы придете вот в эти центры, обязательно, во-первых, да, еще очень важный момент, нужно иметь с собой паспорт из НИЛС. Да, вот здесь тоже специально это указано. Но это мы тоже повторяем в наших объявлениях. Значит, паспорт из НИЛС для того, чтобы вот вас зарегистрировали. И обязательно скажите, что вы участвуете вот в программе «Радио «Град Петров». Это для нас очень важно, потому что как раз вот этот проект совместный для нас и для станции переливания крови городской. Таким образом, мы еще сможем отчитаться, потому что весь этот проект существует и осуществляется на средства гранта. Это очень важно, действительно.
0: Да. Ольга Николаевна, а вы как-то лично прониклись темой донорства за то время, что мы реализуем этот
1: Очень,
0: проект?
1: очень прониклась. К сожалению, вот я никогда еще не сдавала кровь. Я очень давно переболела гепатитом, таким простым, желтухой. И мне сказали, что все, теперь я навсегда не смогу сдавать кровь. И вот как раз эти специалисты, которые к нам приходили, они меня разубедили, сказали, что это не так. Спустя какое-то время вот этот самый гепатит А, он полностью исчезает из организма. Я могу принять участие наравне со всеми в этом мероприятии. Я собираюсь 22 мая вот прийти на литургию, потом вот этот центр Святодуховский, начать новую жизнь таким образом. Вот я была бы очень рада в этом поучаствовать. Надеюсь, что хватит сил и здоровья.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира. У нас редко телефон используется, поэтому люди не звонят,
1: да.
0: Но если вдруг у кого-то из вас, уважаемые слушатели, будет желание пообщаться с Ольгой Николаевной, то, пожалуйста, звоните по этому номеру, если слушаете нас в четверг вечером. 328-29-32. Это петербургский номер. И можно оставить сообщение на сайте graddefispetrov.ru. На странице «Вопросы в прямой эфир». Ольга Николаевна, вот расскажите о ваших текущих проектах, связанных с радио «Град Петров».
1: У меня все проекты связаны с радио «Град Петров». Никаких других у меня практически нет. Ну вот, расскажу, конечно. Сейчас я спешно заканчиваю такой цикл большой, который у нас выйдет в эфир, правда, как сейчас выяснилось, только с июня начиная, но, тем не менее, я хочу его, наконец, закончить, потому что эта работа очень важная и требует, в общем, таких сил и усердия. Проект этот посвящен очень известному теперь и в России тоже удивительному святому старцу Гавриилу Ургебадзе. Он прославлен в Грузинской православной церкви, теперь у нас тоже поминается в нашей Русской православной церкви 2014 года. Действительно удивительный совершенно человек, практически наш, как называется, вместе с нами живет в одно и то же время, да?
0: Современник.
1: Да, и он умер только в 95 году. И уже буквально через 17 лет был канонизирован, что очень редко бывает в истории церкви. То есть в 12 году он был уже канонизирован в Грузии, а в 14 году и Русская Православная Церковь тоже стала его поминать как святого. Человек удивительный, он действительно было такое совершенно явное призвание Божие его на такое служение, потому что вырос он в Грузии безрелигиозной, такой советской, родился в 29-м году в совершенно нерелигиозной семье. Отец у него был такой коммунист, даже был убит теми, кого он, так сказать, раскулачивал. То есть там была своя трагедия в семье. И ничто не предвещало того, что мальчик этот станет величайшим святым современной грузинской церкви. И тем не менее, вот он пошел по этому пути. Очень рано стал жить совершенно другой жизнью. И это настолько было тогда удивительно, потому что Грузия была та же, как и Россия, та же, как Советский Союз, да, вот вся в состоянии такого церковного разорения. В Грузии тогда был только один действующий монастырь, и тот существовал под видом музея. Это монастырь Бетания, но Вифания, да, вот в честь Вифании Иерусалимской, вот на Святой Земле был назван этот монастырь. И там служила, подвязалось всего два монаха, которые числились как сотрудники этого музея, которые получали там зарплату. Фактически это была монастырская жизнь, вот по всем ее правилам, по уставу монастырскому. И вот как раз вот эти два старца, они воспитали этого юного тогда еще Василия. Потом он принял постриг с именем Гавриил. И жизнь его абсолютно удивительна. То есть, когда читаешь о нем, кажется, что это такой древний святой, вот как в Патериках о них писали, вот все эти подвиги и аскезы, и его стойкость, и мужество в перенесении всех испытаний, и его абсолютная неколебимая уверенность, что вот это идет правильным путем, и готовность постоянно проповедовать Евангелие в самых невероятных обстоятельствах тогдашней жизни. Ну, известно, самое известное его деяние на первомайской демонстрации 66-го года. Он сжег огромный портрет Ленина, сказал, что нельзя поклоняться кумирам, идолам, нужно поклоняться только Христу. Вот была его такая пламенная проповедь во время...
0: Пламенная во всех смыслах.
1: Да, во всех смыслах совершенно точно. И, конечно, за это поплатился, его там чуть не убили прямо на месте. Потом он прошел и тюрьму, и психиатрическую больницу, всякие истязания и пытки, и побои. И, тем не менее, в тех условиях он тоже умудрялся проповедовать Евангелие, так что сидевшие с ним в тюрьме заключенные говорили, что не хочется на свободу выходить, так хорошо рядом с этим старцем Гавриилом. Тогда еще не старец, просто вот отец Гавриил. Вот. А потом он после всех этих испытаний, там еще тоже много о нем можно рассказывать, потом он многие годы жил в монастыре Сам-Тавро. Это монастырь Мцхети в древнем городе, в древней столице Грузии. И там уже был открыт тогда женский монастырь. Это уже вот 80-е годы, когда церковь возглавил патриарх Илья II. С приходом этого человека жизнь грузинской церкви просто преобразилась и расцвела. Вот, и отец Гавриил долгие годы был духовником этой обители, и там были тоже свои чудесные события. И там же он и отошел ко Господу, и сейчас там почивают его мощи. Это, конечно, место невероятного паломничества всей Грузии, и не только Грузии, из разных стран приезжают, в том числе очень много из России. То есть этот старец, этот святой, действительно, он такой настоящий чудотворец и очень близкий нам не только по времени, не только наш современник, но и по тому, насколько он быстро откликается на все просьбы, на все прошение. Ну, его сравнивают только с Николаем Чудотворцем, вот опять-таки упомянем этого святого. И как раз мы решили об этом святом и сделать большой цикл передач, потому что к нам на радио пришел тоже удивительный человек Давид Георгибиани. Наверняка все его знают, только, может быть, не знают его по имени, по фамилии, но вот все помнят наверняка фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», который был такой культовый фильм вот во времена перестройки, даже какой-то такой символ, можно сказать, этих перестроечных лет. Вот о борьбе с тоталитаризмом, вот таким всем он был посвящен. И Давид Георгибиани там сыграл главную роль вот этого художника прекрасного, очень красивого, замечательного юношу. И теперь Давид занимается, он снимает не только, он и актер продолжает сниматься, но и как режиссер снимает фильмы, посвященные вот отцу Гавриилу и вообще церковным разным темам. Почему отцу Гавриилу? Потому что он какое-то время был не только знаком с отцом Гавриилом, но был его духовным таким вот чадом, сыном. И, конечно, он готов поделиться вот этими своими воспоминаниями. Но не только, так сказать, вот в такой беседе, но и в чтении книги, которая была создана по воспоминаниям об отце Гаврииле. Это фактически такой сборник, который собрал, в котором принял участие и Давид Георгибиани, а сборник создал, эту книгу создал Малхас Джанори, тоже духовный сын преподобного Гавриила. Эта книга называется «Сердце», старец Гавриил, «Сердце полное любви». Эта книга вышла, понятно, сначала на грузинском языке и прошла с большим успехом, прошел цикл на грузинском телевидении по этой книге. Как раз читали и комментировали, тут что-то добавляли от себя, как раз и Малхаз Джинори, главный автор этого сборника, и Давид Гергибиани. И вот как раз Давид пришел к нам на радио с тем, чтобы прочитать у нас на радио, так же, как они читали на грузинском, правда, там телевидение, но радио тоже неплохо, как сказал он, потому что книга вышла на русском языке, и он вот готов был ее таким образом представить русским братьям и сестрам. И мы действительно с ним довольно долго все это записывали.
0: Уже записали.
1: Теперь уже мне только нужно все это приготовить к эфиру, отмонтировать. И сейчас уже готовы у нас 12 передач. Будет их около 20. Я думаю. И, конечно, мне кажется, что это будет очень интересный такой проект, потому что это не только, конечно, свидетельство вот о удивительном святом нашего времени, но это еще и очень такая колоритная работа, потому что вот когда читает грузинский актер, это, конечно, звучит совершенно, совершенно особенно, очень колоритно, очень ярко, очень выразительно. Никто из наших замечательных актеров, наших любимых, конечно, так бы не прочитал. И это, ну, добавляет особые краски, да, вот этому чтению, этой книге. Так что мне кажется, что это будет довольно интересный проект. И сейчас как раз мы говорили с нашим программным директором. Вот мне Анна сказала, что эту книгу она планирует, этот цикл планирует выпустить во время Петровского поста. Начнется первая передача выйдет 9 июня в 10 часов утра. Там у нас идет рубрика «Непридуманная», и мы решили, что это как раз подходящая рубрика для такой книги. Это точно непридуманные рассказы.
0: В 9 утра.
1: Именно в 10 утра. Я думаю, что да, мы повторяем обязательно.
0: Но
1: первое, вот Анна решила таким образом выпустить, потому что эта рубрика вот идет именно в это время. И вот, значит, с 9 июня в 10 утра каждый день будут идти эти передачи, кроме понедельника и воскресенья. Вот так что практически весь Петровский пост, если у нас будет там около 20 передач, вот это все будет покрывать. Вот, и я думаю, что, конечно, я уже сегодня с ней поговорила, что мы, конечно, повторим этот цикл и в другое время, потому что интерес очень, очень большой к этой личности, к этому святому. А здесь действительно это будет рассказ из первых рук и самого Давида, и вот тех свидетелей, кто общался со старцем, и кто уже после его ухода все равно получил от него помощь. Так что мне кажется, что это будет очень интересно и важно.
0: 1,5 минуты до конца остается. Ну, вот такой вопрос вам задам, Ольга Николаевна. А с Чесловым вы с Имановичем что-то пишете? Постоянно приходят в адрес Чеслова положительные отклики.
1: Да, его очень хвалят. Конечно, и, слава интересно. Богу, я очень рада. Я ему все отклики пересылаю, передаю. Да, мы с ним продолжаем сейчас цикл вот этих маленьких 10-минутных передач. 10 минут с классикой. Ему самому это очень близко, и мне тоже, меня это очень тоже радует. И мне кажется, что слушателям тоже это все очень интересно, потому что вот как в случае с Иваном Андреевичем Крыловым, так же и с другими авторами, я думаю, что будет много открытий. И последнюю мы с ним записывали 10-минутки Николая Степановича Гумилева. Вот. Будем продолжать дальше. Путешествие по русской поэзии.
0: Спасибо большое. Ольга Николаевна Суровегина принимала участие в рубрике «Обратная связь». Сегодня у нас вместо заключительной части вечернего канала прозвучит аудиозапись лекции Татьяны Трифиловой «Искушение благотворительности», прочитанные 10 марта 2026 года в цикле «Щедрая среда». Тоже просили сделать версию для эфира. Вот сейчас в 19.10 прозвучит первая часть, а вторая часть лекции прозвучит на следующей неделе, в следующий четверг, уже в 17.10. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: Всего доброго.

Дионисия, которая полностью сохранилась до наших дней и никогда не поновлялась. В этом храме сейчас в ходе исследовательских мероприятий ведется оцифровка уникальных шедевров живописи 1502 года с использованием передовых геоинформационных технологий, сообщили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Сотрудники Центра высокоточной навигации, позиционирования и систем сбора пространственных данных при Московском государственном университете геодезии и картографии переведут в цифровую форму около 300 самостоятельных сюжетов, созданных в интерьере собора более 500 лет назад, сообщили ТАСС в музее, чьим филиалом является музей фресок Дионисия. Генеральный директор музея Юлия Веретнова сказала: «Фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре занимают всю внутреннюю поверхность храма, составляющую 600 квадратных метров, и являются высшим проявлением русского фрескового искусства 15-16 веков, а комплекс Ферапонтового монастыря – чистейшим и наиболее полным образцом православной монашеской общины 15-17 веков, важнейшего периода в культурном и духовном развитии России. Именно поэтому нам так важно сохранить памятники для следующих поколений и сделать все, чтобы условия содержания и сохранения ансамбля совершенствовались с каждым годом». Сегодня состоялось голосование рабочей группы по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Столицей на 2026 год выбрали город Кириллов Вологодской области. Презентовал будущую столицу 2026 года заместитель губернатора Вологодской области Виталий Кобыльников. Выбор столицы Серебряного ожерелья проходил в несколько этапов. Изначально за почетное звание боролись Никель, Мурманская область, сразу несколько городов Карелии, Беломорск, Сартовало, Олонец, Пижма, Республики Коми. Во второй тур прошли Кириллов, Черняховск и Олонец, набравшие наибольшее количество баллов в первом туре. Также по предложению руководителя рабочей группы Любови Совершаевой определили и столицу 2027 года. Ей стал Черняховск Калининградской области. Статус столицы Серебряного ожерелья помогает городам привлекать не только туристов, но и инвестиции на развитие привлекательности региона. Тихвин, выбранный столицей в 2025 году, привлек 157 миллионов рублей на развитие инфраструктуры и обустройство центра города. Сервис «Литрес» составил список самых популярных книг о Великой Отечественной войне. Лидером рейтинга стал «Момент истины» Владимира Богомолова. Цифровая библиотека связывает это с киноадаптацией произведения. В прошлом году состоялась премьера фильма «Август», который увеличил интерес к литературному первоисточнику. На втором месте книга Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». На третьем – документальный роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Пятерку замыкают воспоминания и размышления Георгия Жукова и повесть Бориса Васильева «В списках не значился». Лауреатом Платоновской премии в номинации «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры» станет писатель, литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин. Премию вручат в рамках 15-го международного Платоновского фестиваля искусств Воронежа, сообщили в пресс-службе правительства региона. Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров «Лавр», «Чагин» и других. Его произведения переведены на 36 иностранных языков. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя, литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры», говорится в сообщении. Решение было принято на заседании Совета по присуждению Платоновской премии под руководством губернатора Воронежской области Александра Гусева. Вручение премии пройдет в рамках 15-го международного Платоновского фестиваля искусств, который откроется в Воронеже 30 мая. 24 дирижера примут участие в престижном конкурсе имени Густава Малера, который проводит Бамбергский симфонический оркестр раз в три года. В этом году в состязании, которое пройдет с 23 июня по 3 июля, участвуют 19 мужчин и 5 женщин. Они представляют 11 стран, в том числе США, Китай, Мексику, Южноафриканскую республику, Польшу, Францию. Представителей России среди участников в этом году нет. В состав жюри входят такие известные дирижеры, как Якуб Груша, Пабло Эрос Касада, Сиан Эдвардс и Джон Кэррю.

«Малер Кондактинг Компетишн», посвященный творчеству Густава Малера, направлен на поддержку молодых дирижеров на старте их карьеры. Победителем первого конкурса в 2004 году был Густаво Дудамель. В 2016 году лауреатами второй и третьей премии стали российские дирижеры Сергей Неллер и Валентин Урюпин соответственно. В Португалии готовятся принять первых обитателей первого в Европе крупного приюта для слонов, которые раньше жили в цирках и зоопарках. Об этом пишет сегодня газета «Гардиан». Первый в новый центр Пангея в районе Алентежу, примерно в 200 километрах от Лиссабона, переедет Джули, последний цирковой слон Португалии. К ней присоединится Кариба, африканская слониха из бельгийского зоопарка, где она жила одна, обеим около 40 лет. Приют сначала займет 28 гектаров бывшего скотоводческого ранчо. Позже его планируют расширить до 405 гектаров. Посетителей туда пускать не будут. Цель проекта – не развлечение, а максимально спокойная и естественная среда для животных. В Португалии запрет на использование диких животных в цирках полностью вступил в силу в 2025 году. Джули стала последним таким животным, которому нашли новый дом. Для цирков и зоопарков проблема не только в законах. Даже если они готовы отказаться от слонов, мест, куда можно передать этих животных, в Европе почти нет.

0: И в завершении нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 8 мая ясная погода без осадков, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 763-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 25%, ветер северный 3-5 метров в секунду. В субботу 9 мая малооблачная погода без осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление 768-770 миллиметров, относительная влажность воздуха 34%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра ясно без осадков, плюс 13-15, суббота малооблачно, тоже без осадков, 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Десятого мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире запись лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в лектории «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.
5: Тема нашей сегодняшней лекции – «Искушение в благотворительности». Тема, согласитесь, достаточно необычная. Как вы знаете, я уже очень много лет занимаюсь историей санкт-петербургской благотворительности. И с 2003 года начала читать курс по истории санкт-петербургской благотворительности на курсах сестер милосердия. И в течение более чем 20 лет я в этом курсе рассказывала о примерах положительных и прекрасных, о подвижниках благочестия и благотворительности. Но чем больше я углублялась в эту тему, тем больше я стала понимать, что не все так однозначно в этой теме. Если годы советской власти, история благотворительности была предана забвению, то после падения советской власти, начиная с 90-х годов, когда появилась у нас возможность изучать историю собственной благотворительности, то появилась другая тенденция. Появилась такая тенденция идеализировать и романтизировать дореволюционную благотворительность. И вот в ходе этой лекции мне хотелось бы все-таки разобраться, что же представляла из себя дореволюционная благотворительность. В этой лекции я буду касаться только истории дореволюционной именно на петербургском материале, которым я владею. И вот нужно сказать, что благотворительность всегда понималась как сострадание ближнему и нравственная обязанность сильного помогать бедному. И, конечно, благотворительность была связана с христианской традицией и основывалась на заповедях Божьих, а заповеди Божьи после ближнего, как самого себя. Ибо перед нами картина о добром самарянине. Вы знаете эту притчу, безусловно, читали ее в Евангелии от Луки, о том, что несколько человек прошли мимо лежащего раненого, только один самарянин омыл его раны, дал ему напиться и поместил его в гостиницу хозяину и оплатил его содержание и его уход. И это, в общем-то, послужило, ну, как бы примером для всех нас. Для нас благотворительность, помощь ближнему – это, в первую очередь, исполнение заповеди Божьей. И вот в течение многих лет, даже столетий, благотворительность в первую очередь понималась как подача милостыни. И вот нищих на Руси было всегда много. И нищие, как правило, стояли у храма. Считалось, что когда человек идет в храм, он настроен на доброе, настроен подавать ближнему, раздавать милостыни. И люди, стоящие у храма, нищие, они обычно рассказывали прихожанам о своих несчастьях, о своих болезнях, о своих вообще, ну, почему они просят милостыни. У кого-то дом сгорел, у кого-то муж умер, осталась одна с семьей, детьми, у кого-то обокрали, у кого-то нет денег на обратную дорогу, и считал, что человек, стоящий у храма, не будет врать, потому что он уже около храма стоит. Тем не менее, такое происходило. И всегда считала, что нищие – самые лучшие молитвенники перед Богом. И чем больше ты раздаешь милостыню, тем больше тебе, тем лучше тебе становится. И обычно, подавая милостыню, люди говорили, что вот помолись о рабе Божьем такого-то или за упокой души моего близкого родственника. И милостыня подавалась, считала, что милостыню ты подаешь нищему, а приемлет ее Христос. И вообще существовала такая традиция нищих, как бы немножко тоже идеализировать, что люди – это нищие, это самые несчастные, но при этом самые молитвенные люди перед Богом. И вот такая традиция была на Руси, что всякому просящему от себя дай. И люди подавали, порой обильно подавали. И получилось так, что чем больше подает, тем больше нищих скапливается. И картина нищенства отображена в картинах русских художников. Я, похоже, покажу не одну. Если нищие у входа в храм, в храме подают больше всего, да? И это все хорошо понимали. По-другому благотворительность редко воспринималась. Считалось, что ну, пост, молитва и раздача милостыни – это, в общем-то, основные качества христианина. И вот следующая тоже картина, в общем-то, дореволюционной России – это нищие певцы, поющие у храма. Они не тот, в общем-то, просили милостыню, они и пели порой хорошо. И вот у нищих была даже своя такая некоторая специализация, да? Тот рассказывал постоянно, что они погорельцы. Тот рассказывал постоянно, что их обокрали. Были нищие, постепенно сложились такие профессии среди нищих. Кто-то постоянно носил ребенка, новорожденного маленького. И люди понимали, что больше подают именно детям и старикам. И иногда женщины вместо ребенка завертывали пеленки полено, понимая, что с поленом подают больше. Как-то не очень даже трудно было предположить, что люди у храма могут обманывать друг друга. Но, тем не менее, такое случилось. У нищих были свои места. Места около храма. Это появилась целая профессия. Были такие целые деревни, которые зимой уходили нищенствовать в города. И вот нищенский промысел такой приносил денег порой гораздо больше, чем честный и тяжелый труд. Вот как уходили деревнями извозчики на зиму, уходили какие-то рабочие, строительные работы, уходили деревнями и нищенствовать. Да, вот такой вот был промысел. И этот промысел оказался довольно небездоходным. Нищие существуют и сейчас, существовали и всегда. И вот я хочу сказать некоторые истории своей собственной жизни, что когда-то в 90-е годы я сломала ногу на новоламе, работала экскурсоводом, сломала довольно тяжело и довольно долго, почти целый год была в гипсе, не могла на костылях передвигаться самостоятельно. Я попросила своего друга отвезти меня в храм Владимирской иконы Божьей Матери, я тогда жила на Пушкинской улице. И храм там находился на втором этаже, и меня вдруг оставили в инвалидной коляске, да, с гипсом на ноге, с костылями, на церковной паперти, на Владимирском проспекте. Смотрю, люди уже улыбаются, понимая, что происходило дальше. Я сижу в инвалидной коляске, на церковной паперти. Да, похоже, начинают мне подавать. А я говорю, да вы знаете, я вообще-то на минутку, сейчас мой друг меня отсюда заберет, я вообще-то не собираю, мне говорят, берите, берите. Ну, я сижу как-то так и в том, что остается делать. Иначе я стала собирать, да? Подавляет все больше и больше. И подходит мне какой-то нищий, видно, что он стоял, говорит, как вали отсюда, это не твое место. А я говорю, где же мое? Я растерялась, не вижу. И тогда он мне матом объяснил, где мое место, да? В общем, да. И когда вышел мой друг из храма, он говорит, что я тут аж собираю милостыню, я говорю, забери меня скорее отсюда. Он сказал, ничего, посиди. На пирожки насобираешь, тогда пойдем. Вот так оказалось, я, в общем-то, в роли нищего, совершенно этого не ожидая. Но я понял, что это промысел, как тогда, так и сейчас. Свои места, свои роли, свои там начальники, свои рабы, что этой милостью нужно делиться. И, конечно, нищие порой бывают разные. И очень скоро вот эта вот идеализация нищих, как лучших молитвенников у Бога, она стала постепенно проходить, у людей стали открываться глаза и стали понимать, что нищенство, бедность в немалой степени способствует криминализации общества, что среди нищих очень много преступников, что нищета и бедность вызывают у людей желание украсть, а то и убить. И среди нищих братьев очень много и даже, в общем-то, уголовных преступников. И вот еще одна сцена, тоже, в общем-то, из старой дореволюционной жизни, под дамы и господин гуляют по городу, и вдруг на них прямо вываливаются нищие, и они не просто просят, они требуют от них подаяния. С этим мне приходилось сталкиваться и в нашей жизни, да, уже. Когда-то я шла по Невскому проспекту, на старом Невском проспекте, вот это тоже 90-е годы, подошел ко мне мальчик, цыганенок маленький, лет 8, стал рассказывать, что у него мама болеет, что денег у него нет, кушать ему нечего. Но я дала ему 100 рублей, но было на деньги тогда, да. И потом дома хорошую милость, не буду жалеть, да, жадничать, да. И вдруг откуда-то выскочил 4 взрослых цыганки, они вцепились в меня, они стали вырывать у меня сумку, залезать ко мне в кармане и требовать все больше и больше и больше. Я с трудом отбилась от них, да. Теперь я стала уже быть осторожной. Осторожной, в общем-то, с подаянием нищей. И всегда возникает дилемма, подавать или не подавать. И эта даже дилемма существовала и в 19 веке, и сейчас существует. Потому что иногда ты понимаешь, смотришь на человека, понимаешь, что он тебя обманывает. Он эти деньги пропьет. Иногда смотришь на человека, почему ты хочешь себя дать вот так совершенно, как бы вот так душевно. И иногда проходишь к нему человека, простящего милостями, и как-то стыдно обидеть его вот этим вот, как бы то, что он просит, а ты не можешь подать ему даже совсем немного. И вот, ну, кто-то считает, что нужно подавать, но что подать, чем не подать, да? А кто-то говорит, что лучше пускай милостынь запотеет в руке твоей, а ты сначала подумаешь, подавать или не подавать. Ну, и знаменитая картина Василия Шибуева, художника, это картина начала 19 века, «Нищий старик», да? Тут, конечно, вспоминается, что он вспоминается Лермонтов. У брата обители святого стоял просящий подаяние старик, и совший весь живой от голода, жажды и страдания. Кусок лишь хлеба он простил, и взор являл живую муку. Вот и камень положил его протянутую руку. Вот как не подать такому старику? Ну, конечно, нужно сказать, что старость в 19 веке была необеспечена. Пенсия была совершенно не у всех. Не было всеобщего пенсионного законодательства. И даже маленькая пенсия, которая доставилась нашим, в общем-то, люди, проработавшие много лет, и такого даже не было. Предполагалось, что старых людей должны кормить их взрослые дети. Но не всегда получалось так. У кого-то дети помирали, у кого-то вообще не было детей, у кого-то дети пропадали без вести. И поэтому нищих стариков было достаточно много. И уже в середине 19 века, еще в пушкинские времена, при государе-императоре Николае Павловичке, возникла такая идея, что нищими нужно разбираться. И на углу нынешней улицы Союза Печатников, выше Тоболой улицы и Английского проспекта, было специально построено здание, которое называлось «Комитет по разбору и призыванию нищих». Тут разбирались с нищими, тут с ними разговаривали, тут пытались выяснить причины их нищенства и разделить их. Действительно, нищих убогих, нищих от болезни, от какого-то несчастья или нищих профессионалов, нищих убогих и больных попытались определить богоделье. И даже при этом здании, при комитете по определению и разбору нищих, была своя небольшая временная богоделье, куда помещали нищих, бедных, несчастных старых, а потом уже переводили в другие постоянные богоделья. Тут и церковь была, во имя святого Николая Чудопаса. И действительно стало ясно, что с нищими нужно разбираться. Нищие – это не просто так. И отец Иоанн Кронштадтский, создавая дом Труднолюбия в Кронштадте, создавая попечительство в Кронштадте по примеру Санкт-Петербурга, попечитель приходской общества о бедных, он говорил, выделял основные причины бедности. Это бывает бедность в людей. Бедность от рождения, от сиротства, от бедствий, от пожара и от кражи. Бывает от неспособности к труду по старости, детству или инвалидности. А бывает бедность по лености, пьянству и безработице. И отец Иоанн Кронштадтский писал, что нужно занять этих людей, сделать их оседлыми, непраздными, иначе выйдет им взрастет неизбежное зло, воровство и грабительство. И тогда в Кронштадте был открыт дом трудолюбия. И это здание по разбору и презрению нищих, оно сейчас до нынешних времен сохраняется. Ну и, конечно, с нищими стали разбираться уже, конечно, в середине XIX века, когда стали возникать в Санкт-Петербурге приходские благотворители общества. Как вы знаете, первое приходское общество благотворительным было создано отцом-священником Александром Гумилевским в начале 60-х годов при храме Рождества Христова на Песках. И вот тогда отец Александр Гумилевский столкнулся с нищими напрямую. Нужно сказать, что бедные – это не равно нищие. Нищие, стоящие на паперте, просящие подаяния. Можно сказать, чтобы стоять на паперте и просить подаяния, нужно иметь все-таки отменное здоровье, да? Нужно, да, постоять целый день на ногах. Часто будет без обеда и без завтрака, это в плохую погоду, и вымаливать, в общем-то, подаянием. И вот на нищих, стоящих на паперте храма Рождества Христова на Песках, отец Иоанн и Александр Гумилевский обратил свое внимание. Он с нами разговаривает, разбирается. Потом при создании приходского общества была нанята специальная квартира, где был основан приют для нищих. Нищие, живущие на паперте, это, по сути дела, по-нашему бомжи. Они не имеют где главы припомнить. Была для них нанята квартира, где жить они могли бесплатно, но кормить они должны были сами при помощи своего, ну, профессионального занятия, да, просить милостыни. И бывало, что они получали столько милостыни, что питались гораздо лучше самого настоятеля с кофе и водкой. И вот отец Александр Гумилевский неоднократно в настоящем приходе выступал в качестве усмирителя, потому что нищие ели себя так безобразно, что ему просто хотел бы переходить быть надсмотрщиком, вызывать полицию и наводить порядок. И вот деятельность отца и Александра Гумилевского на первых этапах была настолько удивительна для всех, в том числе даже для священников соседних приходов. Его осуждали, потому что он возится с нищими братьями, устраивает для них воскресные бесплатные обеды и нередко прислуживают их в монастырь со своей женой. Говорят, что отец Александр у себя на приходе харчевню открыл. Настолько удивительна была деятельность отца Александра для помощи нищим. И, конечно, это вот искушение подать и искушение не подать. Это действительно как бы и то, и другое, но как-то бывает от того неловко и от этого неловко. Действительно, как писал отец Александр, что легче, наверное, просто подать немного денег и пройти мимо больного, бедного и забыть его проблемы. Гораздо страшнее и с этими проблемами разобраться. И вот нищие, это, конечно, было, это в какой-то степени, это нищие стояли у каждого храма. Не было храма в Петербурге, где не стояли бы нищие. Ну, конечно, наверное, больше всего стояло на Сенной площади, в церкви Спаса Лисины. Это было связано с тем, что тут был рынок, Сенной рынок. Один из богатейших рынков, где были большие торговые ряды, и подаяния нищим тут давали много. И некоторые люди работали, но всегда, приехав в Петербург, какому-то человеку из провинции можно было переодеться в какое-то нищенское платье и пойти подработать на паперть, особенно если на площади без денег наведешь. И вот когда было основано приходское благотворительное общество при Сенном храме, Спаса Сенном храме, то, конечно, деятели этого общества в первую очередь озаботились тем, чтобы убрать нищих с паперти, с церковной паперти. Но, как сказано в отчете приходского общества на Сенной площади, написано так, что все усилия приходского общества по удалению нищих паперти Сеновского храма оказались безуспешными. Это действительно промысел небездоходный. тоже, конечно, находилась знаменитая Национальная площадь Вяземская лавра. Это была земля князя Вяземского, где были построены дешевые постройки, которые давались в аренду нищенской братии. И, по сути, Вяземская лавра – это место было уголовного притона, куда, в общем, порядочному человеку было страшно зайти. Сейчас еще до революции эти здания были снесены, и на их месте построены были два современных здания в стиле модерн у входа на Сенной рынок со стороны Московского проспекта. Ну и вот еще одна история про нищих. Это храм Знамения Пресвятой Богородицы, Знаменский храм на площади Восстания, на Знаменской площади. При Знаменском храме еще в 60-е годы прошлого века было создано одно из первых приходских благотворительных обществ Петербурга. И когда люди узнали, что тут будут помогать бедным и нищим и выдавать им пособие, то началось массовое переселение бедняков на территорию Знаменского прихода, в надежде получить деньги. Но тогда было поставлено условие, что деньги будут выплачены тем, кто живет на территории прихода не менее одного года. Ну и вот тогда тоже, конечно, были наняты врачи, которые совершенно бесплатно, безвозмездно оказывали помощь бедным прихожанам Знаменского храма. И они выписывали им рецепты. И рецепты выписывались на бланках, где стояла печать приходского общества Знаменской церкви. Ну вот бедные и больные Знаменского прихода еще в середине XIX века умудрились получить столько бесплатных рецептов, что начали им поторговать. А Знаменская аптека напротив храма, которая обслуживала Знаменский приход, она получала очень много рецептов со штампом Знаменского общества. Получается, что с одной стороны помогаешь, а с другой стороны развращаешь, приучаешь к нищенству, да, приучаешь к нищему неделанию, приучаешь к обману. Тоже вообще здесь нехорошо. Получается, что доброго, которого хочу, не делаю, злое же, которого не хочу, делаю. Это тоже одна сторона, важная сторона благотворительной деятельности. Ну и еще об одной стороне благотворительной деятельности хочется рассказать. Ну, это здание филармонии, большой зал филармонии имени Шостаковича, куда мы все ходим на концерты. И вот тогда, в середине XIX века, вошли в моду так называемые благотворительные балы, благотворительные базары, благотворительные лотереи. И вот на этих базарах благотворительных продавались вещи. Вещи, как правило, продавались выше их стоимости. А все деньги, полученные с этой продажи, шли на помощь каким-то богадельным приютам, больницам, общинам сестер милосердия для помощи бедным. Видимо, это знаменитые благотворительные базары великой княгини Марии Павловны. Да? Посередине стоит дама с перьями на шляпе, да, выделяется. Это великая княгиня Мария Павловна. Эти базары пользовались очень большой популярностью. Они приносили очень большие доходы. И посетить этот благотворительный базар считалось как-то очень даже престижно. Это и благотворительность стала входить в моду, и поэтому многие люди стремились заниматься благотворительностью. И вот зал дворянского собрания был предназначен для танцев. Посередине люди танцевали. И поэтому благотворительные базары – это была какая-то, в общем-то, часть культурной жизни Петербурга. И на это приглашались люди, как правило, очень хорошо одевались на эти базары. Но еще в XIX веке, в самом середине XIX века, люди стали что-то замечать, что-то такое, неестественное в благотворительных базарах, в благотворительных балах. Потом устраивали благотворительный, допустим, бал в пользу раненых, пострадавших во время русско-турецкой войны 1878 года. И когда благотворительность стала соединяться с увеселительными мероприятиями, места, где можно было и хорошо повеселиться, и бедным одновременно помочь. Киоск лейб-гвардии Семеновского полка. Полковые дамы, как называли жены офицеров, обычно тут торговали своими изделиями, изделиями, в общем-то, привезенные из-за границы. И вот такая благотворительность стали называть увеселительной благотворительностью. И один из журналистов XIX века так писал о ней, что это тогда, когда на благотворительных базарах декоративные в пользу бедных дамы и барышни отдают шампанское по 10 рублей за бокал. И вот тогда еще в начале XIX века священномученик Илларион Троицкий, ныне причисленный к лику святых, сидевший в Соловецком лагере и, кстати, похороненный у нас сначала на Новодевичьем кладбище, он выпустил такую брошюру, целую даже большую статью, которая была опубликована в журнале «Христианин». за 1911 год. В этом брошюре он писал о том, что у нас вошли в моду благотворительные увеселения, да, где можно и повеселиться, и бедным помочь. И в качестве ремарки на эти увеселения он приводит одну комедию Константина Аксакова, написанную в XIX веке, еще до отмены крепостного права. Комедия называется «Князь Луповицкий» или «Приезд в деревне». Но сюжет такой достаточно простой. Из Парижа, как это принято, приехал в деревню барин. И барин в деревне захотел вести, ну, усовершенствование, просветить крестьян по-европейски. Он призвал своего старосту деревенского Антона и стал говорить с ним такой разговор, подошел со старостой. «Устроите-ка в деревне благотворительный хоровод. Каждый, кто в хороводе, подает копейку на бедных». «Как это хоровод?» — ответил Антон. «Хоровод-то зачем? В церкви есть кружка для бедных». «Ну так веселее это, с хороводом. Не соблазняй народ, барин. Это дело худое. Пусть доброе добром будет, а потеха потехой. Ты их между собой не мешай». «Да он не глупый, этот мужик», — подумал барин по-французски. «Антон, а ты где учился?» «Нигде. Книги церковные читал». «А, — сказал барин, — то есть понимание того, что повеселиться и бедным помочь, все-таки это вещи разные». Еще же в середине XIX века вышло такое стихотворение сейчас забытого уже писателя, драматурга, переводчика и актера Николая Филипповича Павлова. Стихотворение называлось «Се человек». Я почитаю лишь небольшой отрывок из этого стихотворения, который очень хорошо характеризует эту увеселительную благотворительность. «Увеселение их безвредных, спектакли, балов, лотерей, весь год я тешил в пользу бедных себя, жену и дочерей. Ведь мы не варвары, не турки. Кто отереть слезы не рад? Но как не поплясать мазурки, когда страдает меньший брат? И с большей жаждой дел прекрасных пойду, храня священный дар. Опять на все я за несчастно. На бал, на раут, на базар. Но как не поплясать мазурки, когда страдает младший брат?» И вот действительно это такая действительно была тенденция, которая в XIX веке была уже оценена как, ну, как что-то такое, ну, что-то не очень хорошее, не очень даже порядочное, не очень даже красивое по отношению к тем бедным, больным, раненым, после которых мы собираем деньги. И поэтому совершенно удивительно для меня было найти в интернете современную рекламу благотворительного бала, которая проходила в Рубцовском драматическом театре. Город Рубцовск находится далеко в Алтайском крае, недалеко от Барнаула. И в программе этого вечера благотворительная ярмарка, всесоюзная акция, танцевальные номера и фуршет. Это, видимо, они где-то услышали, что про благотворительные балы, но, видимо, не слушали их в моих лекциях и не читали, в общем-то, той дореволюционной литературы, которая еще до революции критиковала благотворительные балы, но в пользу погибших. И вот действительно, это старинная картинка «Танцуй, дамы и господа». Но мне кажется, все-таки память погибших нужно устраивать все-таки вечера памяти и сбор пожертвован, но никак не балы с развлечениями. И вот один из тончайших вообще писателей XIX века, Антон Павлович Чехов, писал о благотворительности. И тогда уже в XIX веке, несмотря, что благотворительность была очень распространена, раздавались разные голоса. И благотворительность была, оказывается, разная. Иногда благотворительность была с каким-то явным лицом нехорошим. И вот такой есть рассказ у Чехова. Антона Павловича Чехова называется «Княгиней». У нас на радио Град Петров читал этот рассказ Юркий Корольчук. Сюжет этого рассказа таков, что в монастырь приезжает княгиня. Молодая еще женщина, она каждый год приезжает в монастырь на несколько дней и живет там. Живет там в монастыре и молится. И вот однажды, приехав в монастырь, она встретила на аллее знакомого доктора, врача, который служил когда-то в Вене, но потом который был уволен по ее же собственному указанию. И встретив эту даму в монастыре на скамейке, доктор стал с ней разговаривать и сказал, что я хочу вам сказать какую-то правду. На что она сказала, что да-да, я люблю слушать правду. И когда он стал ей рассказывать, что представляет из себя ее благотворительность, то она была полна недоумения. Он стал говорить, что вот вы считаете себя очень важной благотворительностью. Вы изъявили свое желание кормить бедных детей и соски грудных младенцев, когда их матери работают в поле. Но все матери забирают детей в поле и вам не оставляют. И тогда староста велел оставлять по одному ребенку в утеху княгине, для того, чтобы она могла, в общем-то, покормить кого-то. Она ставила устраивать школу, с которых все разбегались, и детей пороли, чтобы они ходили в школу. Была устроена богадельня для старух, но эти старухи жили в этой богадельне как в каком-то заведении, прямо вот такой вот, где содержат заключенных, где нельзя встать, где нельзя пойти, где нельзя сесть на покрывало, одеть кофту. И когда приезжала благотворительница, то старушек устраивались трое, и в ожидании было самое, что от вашей благотворительности все бегут, говорил врач. И вот та княгиня, которая хотела слушать правду, она была, кажется, не готова, она не ожидала, что она столько сделала для бедных, как она считала, столько добра принесла, и вдруг это добро оказывается, в общем-то, не то, чего она ожидала. И Антон Павлович Чехов, когда писал этот рассказ, то в своем письме к Суворину, главному редактору газеты «Новое время», где печатался Чехов, неоднократно писал Суворина о том, что я пишу рассказ про одну поганую бабу. И эта поганая баба была, оказывается, благотворительница княгиня. Оказывается, что может и по монастырям ездить, и приюты основать для старух, и школы, и детей суски кормить, и при этом быть поганой бабой в глазах Чехова. Вот так вот удивительно, оказывается, вот такая тоже бывает благотворительность. Нужно сказать, что когда человек начинает заниматься благотворительностью, то он порой даже не ожидает, какие искушения, какие испытания могут ожидать его. Потому что все мы хотим быть хорошими, все мы хотим помогать бедным и несчастным. Но вот еще тогда, и в 19 веке, выявлены, конечно, основные искушения, которые встречались на пути благотворительности. Так, допустим, был создан в Петербурге так называемый дамский тюремный комитет, где женщины посещали тюрьмы и проводили с заключенными беседы о нравственности, помогая им. Но из этих посещений я хочу вам описать, зачитать в книге Крестовского, которая называется «Петербургские тайны». Эта книга написана Крестовским в середине XIX века, еще до отмены крепостного права. Начинал он писать ее, эту книгу, будучи 18 лет отроду. Закончил книгу, когда ему было 25 лет. То есть книга написана совершенно молодым человеком. Но вот этот молодой человек проник с таким глубоким интересом к нищенству, к людям падшим, что однажды, когда он просто молодым студентом проходил по Сенной площади, видел пьяную женщину, которая же была, вышла из притона, женщина легкого поведения, которая кричала и плакала, и ругалась на русском, то на французском языке. И он очень скоро понял, что какая-то другая жизнь была у этой женщины, что совсем другая была жизнь у ее. И он заинтересовал этим настолько, что стал посещать злачные места Петербурга. И в первую очередь Сенную площадь. На Сенной площади, где находилась тогда знаменитая Вяземская лавра, о которой я говорила, и посещал он Сенную площадь. Компания. Компания у меня была неплохая. В этой компании с ним ходил Николай Семенович Лесков, знаменитый ее скульптор Никишин, в тысячелетие России в Новгороде, памятник знаменитый, и Путилин. Главный, в общем-то, сыщик полицейской части на Сенной площади. И они посещали неоднократно посещали они Литовский замок. И вот там они встречали дам благотворительниц, которые называли себя филантропками, и которые он описал в своей книге. Удивительно, что он, видимо, таких женщин встречал неоднократно и много раз. Много раз, и он описал это то, как это смотрелось со стороны. В Петербурге есть совсем особенная коллекция для косветских дам, поставившая задачу свою филантропию. Они как будто взяли исключительную привилегию на благотворительность и таким образом составили нечто вроде цеха филантропов. Великосветские филантропки разделяются на некоторые разряды. Прежде всего, каждая светская филантропка отличается своей превыспренней набожностью, которая у них переходит даже в христианское ханжество. Но так ведь гораздо заметнее и потому, значит, гораздо прочнее. Говору и благоудивления больше. Но как не сотворить доброго дела, когда заранее знаешь, что тысячи голосов будут превозносить тебя плача облака ходящего, будут называть себя своим ангелом-хранителем, спасителем, целителем и прочим, и станут повествовать о твоих великих добродетелях везде и повсюду, вынимая частицы за твое здравие. Как хотите, а ведь очень лестно и соблазнительно. И вот тогда оказалось, что благотворительность не всегда бывает с каким-то однозначным лицом. Иногда благотворительность бывает такая, от которой хочется просто отвернуться и отойти в сторону. Благотворительность, от которой неудобно всем. И вот, наверное, на этом я закончу первую часть своего выступления. Во второй части лекции после небольшого перерыва мы продолжим нашу лекцию дальше.
4: Прозвучала первая часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в лектории «Щедрая среда» 10 марта 2026 года. Вторую часть лекции вы услышите в нашем эфире 14 мая в 17 часов 10 минут. Также целиком лекцию можно послушать и посмотреть на канале «Радио Град Петров» на платформе ВК-Видео.

0: Маленький концерт.
1: Это одна из тех мелодий, ради исполнения которой многие отдают своих детей в музыкальную школу или же начинают сами заниматься музыкой. Эту музыку знают даже те, кто не знает ее автора, и даже те, кто совсем не интересуется классической музыкой. Многие музыкальные критики говорят, что эта музыка обладает самой редкой и самой прекрасной из привилегий, нравится и посвященным, и профанам. Действительно, это одно из самых популярных, знаменитых и в то же время самых загадочных произведений мировой музыкальной литературы. Речь пойдет об одной из сонат Людвига ван Бетховена. Вернее, даже лишь об одной части его сонаты, опус 27, номер 2, в общей нумерации бетховенских сонат, получившей номер 14. Во всем мире эту музыку знают как лунную сонату Бетховена. Сам композитор не давал своей сонате такого названия, но оно прочно и уже довольно давно, с 20-х годов XIX века, приросло к этому произведению, настраивая и слушателей, и исполнителей, причем не только любителей дилетантов, на целый ряд образов и ассоциаций, которые довольно далеки от замысла композитора. Название «Лунная» соната получила с легкой руки поэта Людвига Рельштаба. В одной из своих новелл поэт описывал ночь на Фирвальштетском озере в Швейцарии. «Гладь озера освещена мерцающим сиянием луны. Волна глухо ударяет о темный берег. Лебеди, подобно духам, проплывают с шелестящим плеском. А со стороны руин раздаются таинственные звуки эоловой арфы, жалобно поющие о страстной и неразделенной любви». Читатели новеллы легко связали этот романтический пейзаж с бетховенской сонатой, написанной за 20 лет до новеллы Рельштаба и уже ставшей популярной. На слух музыкантов и публики начала XIX века эти ассоциации выглядели совершенно естественными. И именно тогда становился очень модным новый романтический музыкальный жанр ноктюрна – ночной песни. Однако музыка первой части знаменитой сонаты рассказывает совсем о другом. А с точки зрения музыкальной поэтики содержит куда более глубокие слои, нежели романтический жанр ноктюрна. Анализируя сложный и многозначный музыкальный образ, созданный Бетховеном, историки музыки обращают внимание на некоторые отсылки к музыке XVIII века, позволяющие понять характер этой части сонаты без помощи пресловутых лебедей и романтических руин. Тональность до диез минор, в которой написана первая часть сонаты, в немецкой барочной традиции обладала отчетливой пассионной семантикой. Напомним, что пассионы или страсти – это особый музыкальный жанр, посвященный событиям последних дней земной жизни Спасителя. В тональности до диез минор четыре диеза в ключе. По-немецки диез и крест обозначаются одним и тем же словом, и потому четыре креста в ключе придавали этой тональности символический смысл. Яснее всего он выражен, конечно, в музыке Иоганна Себастьяна Баха, но и Бетховен, вероятно, знал об этой символике. Вряд ли случайно, что композитор в последние годы жизни задумывал написать свою третью мессу в тональности именно до диез минор. В скобках заметим, что композитор Готлоб Бенедикт Бири уже после смерти Бетховена в 1831 году превратил эту музыку в часть мессы для хора и оркестра. Действительно, мелодия лунной сонаты легко ложится на текст молитвы Кирии Элейсон «Господи помилуй». Бетховенская адажио из сонаты номер 14 стала уникальным произведением, которое словно завершает линию, идущую от баховских прелюдий, и в то же время начинает линию мистических ноктюрнов, подхваченную Фильдом, Беллини, Шопеном, Аданом и приводящую к «Лебединому озеру» Чайковского. Неудивительно, что вокруг лунной сонаты возникло несколько романтических легенд. Одна из них связывала содержание сонаты со стихотворением Иоганна Готфрида Зейме, героиня которого молится о своем умирающем отце. Другая легенда повествовала о некой слепой девушке, которой глохнущий Бетховен решил показать красоту лунной ночи хотя бы при помощи музыки. Разумеется, никакой слепой девушки в окружении композитора не существовало. Однако именно с этой легендой связана история, несомненно, согреющая душу отечественного слушателя. По воспоминаниям Александры Осиповны Смирновой-Рассет, именно об этой легенде о глухом композиторе и слепой девушке расспрашивал пианистку Гирт, одну из учениц Бетховена, приехавшую с концертами в Россию, Александр Сергеевич Пушкин, после того, как пианистка познакомила его с бетховенской сонатой. Вполне вероятно, что тогда у Пушкина, быть может, рождался и новый поэтический замысел. Его действительно интересовала и трогала судьба глухого композитора. И как жаль, что этот замысел не осуществился. Быть может, появилась бы на свет еще одна маленькая трагедия. На этот раз не о Моцарте, а о Бетховене. Однако вернемся к нашей сонате. Знаменитая «Адажо», являясь для многих неискушенных слушателей самодостаточным воплощением лунной сонаты, всего лишь первая часть цикла, а не самостоятельная пьеса. Ни во второй части, ни в финале нет ничего, что навевало бы сентиментально-пейзажные ассоциации. И совсем не случайно «Адажо лунной» как бы оторвалось от прочих частей сонаты и зажило самостоятельной жизнью. Не только потому, что дилетантам его было легче сыграть, но и потому, что две другие части, грациозная аллегретто и яростный штормовой финал, несли в себе совсем иные образы. Они же отчасти раскрывали обстоятельства одного из самых драматичных эпизодов жизни композитора. Соната номер 14 была опубликована в марте 1802 года с посвящением графине Джульетте Гвичарди, 18-летней ученице Бетховена, в которую он был влюблен. И с тех пор эта музыка навсегда связана с образом юной графини. Считается также, что во второй части, резко контрастирующей со скорбным настроением знаменитой первой части, мы видим ее музыкальный портрет. Однако Джульетта оказывала явное предпочтение графу и композитору-любителю Галленбергу и в итоге вышла за него замуж. Для Бетховена это был серьезный удар. Через полгода после написания сонаты, в октябре 1802 года, Бетховен в отчаянии пишет знаменитое «Гельгенштадтское завещание», прощаясь с жизнью и со своими близкими, потеряв надежду излечиться от прогрессирующей глухоты, потеряв надежду на продолжение творчества и на личное счастье. А через 10 лет возникает не менее знаменитое «Письмо к бессмертной возлюбленной». Некоторые историки считают, что оно было адресовано именно графине Гвичарди. Но главным посланием к возлюбленной, скорбным памятником его первой сильной и безнадежной любви, осталась соната «До диез минор», одно из популярнейших произведений классической музыки. Памятник любви, который он хотел создать эту сонату, естественно, обратился в памятник надгробный. Для такого человека, как Бетховен, любовь не могла стать ничем иным, как скорбью, душевным трауром здесь, на земле, писал композитор и критик Александр Николаевич Серов. И действительно, важно услышать в этой музыке не романтический, а трагический ее характер, и, отрешившись от лунных пейзажей, обратиться к иным образам. Ведь в музыкальную ткань сонаты вплетены ритм и интонации траурного марша, которые словно перебивают плавные движения переливающихся арпеджио в скорбном баховском до диез миноре, создавая сложнейшую для исполнителя полиритмию и в то же время создавая сложнейший и прекраснейший образ скорби и любви, сплавленных воедино. Можно вспомнить здесь удивительные слова Чехова. «Красоту человеческого горя может передавать одна только музыка».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала первая часть сонаты номер 14 Людвига ван Бетховена. Назовем ее более привычным всем именем – «Лунная соната» в непревзойденном исполнении Владимира Горовица. Запись 1956 года. В передаче были использованы материалы книги Ларисы Валентиновны Кирилиной «Бетховен. Жизнь и творчество». Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Выборы нового патриарха Грузии состоятся 11 мая в Тбилиси. Состоялось очередное заседание рабочей группы религии форума «Петербургский диалог». Издательство Оксфордского университета выпустило фундаментальный

0: известны позже, говорится в сообщении. Ранее состоялось заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Архиереи проголосовали за трех кандидатов на патриарший престол. Ими стали митрополит Синакский и Чхорцкуйский Шио Муджири, митрополит Урбнийский и Руиский Иов Акаишвили, митрополит Патийский и Хопский Григорий Бербичашвили. Местоблюститель патриарха получил 20 голосов членов Синода, митрополиты Иов и Григорий по 7. Патриархом станет тот кандидат, который заручится поддержкой более половины членов Синода. Если этого не произойдет, назначается второй тур, в котором примут участие два кандидата, показавшие лучшие результаты при первом голосовании. Католикос-патриарх всея Грузии Илья II умер 17 марта в возрасте 93 лет. Он был похоронен 22 марта в Сионском соборе в Тбилиси. Согласно уставу, новый патриарх должен быть избран не ранее, чем через 40 дней после смерти главы церкви и не позже, чем по истечении 60 дней, то есть в промежутке между 25 апреля и 17 мая. 6 мая в узбекистанском городе Самарканде прошло очередное заседание рабочей группы религии форума «Петербургский диалог» на тему «Профилактика псевдорелигиозного экстремизма. Вызовы миграции». К участникам заседания обратился митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий, который коснулся рассматриваемой темы. Состоялась дискуссия, в ходе которой участники встречи проанализировали истоки радикальной идеологии, проблемы, порождаемые экстремистскими группами. Особое внимание было уделено опыту государственных властей и религиозных общин России и Узбекистана в профилактике и противодействии деструктивным явлениям современности. Хиротония архимандрита Игнатия Тодринова, епископа Амантийского, состоялась 3 мая в Тиране, сообщает официальный сайт Албанской православной церкви. Новый епископ был рукоположен в Воскресенском соборе Тираны за литургией, которую возглавил архиепископ Тираны, Дуриса и всей Албании Иоанн. Архимандрит Игнатий занимал ряд ответственных должностей в автокефальной православной церкви Албании, был главным секретарем Священного Синода, ректором Духовной Академии, а также настоятелем Собора Воскресения Христова в Тиране. Он владеет английским, итальянским, греческим и немецким языками. 28 апреля Синод Албанской Церкви единогласно избрал архимандрита Игнатия епископом Амантийским и викарием архиепископа Тиранского Иоанна. Международное академическое издательство Оксфордского университета в научной серии «Оксфордский справочник» выпустило печатную версию опубликованного ранее электронного варианта объемного справочного пособия на 712 страницах, посвященного библейской текстологии. Это фундаментальное научное введение в одну из ключевых библейских дисциплин, работа над которым была начата еще в 2019 году, состоит из трех основных частей. Первая часть посвящена общим вопросам формирования библейского канона, а также философским и богословским основаниям методологии текстологических исследований. Во второй части рассматривается проблематика текстуальной критики Ветхого Завета, в третьей – Нового Завета. Эти тематические части содержат 38 вводных глав, в написании которых принимали участие 42 ведущих исследователя в области библейской текстологии из 12 стран. Научное издание открывает новый этап в осмыслении парадигмы текстологического анализа Ветхого Завета и Нового Завета в его современном понимании, предлагая размышления о месте этой дисциплины в системе богословского знания и открывая дискуссию о сложных взаимоотношениях между литературой и текстовой критикой. В справочнике отсутствует специальная глава, посвященная значению кумранских рукописей для текстологии, но при этом большое внимание уделено темам, которые ранее не рассматривались подробно в классических изданиях, а именно текстуальным свидетельствам Пешитты, арамейских торгумов, самарянского пятикнижья, древних латинских версий, а также эфиопским, коптским и сирийским версиям Нового Завета. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача по страницам сказки Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии».
1: Глава 13. Сокровенная магия рассветной поры. А теперь нам надо вернуться к Эдмунду. Когда его в этот день заставили пройти больше, чем по его прежним представлениям вообще мог пройти человек, колдунья, наконец, приказала остановиться. Они находились в сумрачной лощине, спрятанной в тени могучих елей и тисов. Эдмунд сразу же свалился на земь и не шевелился. Его даже не интересовало, что сейчас произойдет и что будет с ним дальше. Некоторое время его никто не трогал. Он так измучился, что...

не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие значит не то, что Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускает Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили или переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Оказывается, Бог не мстит человеку за его беззаконие и не награждает за добродетели. Как благоденствие, так и скорби являются лишь естественными следствиями законной или беззаконной жизни не только отдельного человека, но и целых народов. Под законом здесь, конечно, подразумеваются не какие-то внешние предписания Бога по отношению к человеку, но сама наша богоподобная природа. Так поступая вопреки замыслу Божию о нас, мы пожинаем горькие плоды этого насилия над собственным естеством –

Сломанная ветка. За то, что Адам и его жена попробовали плоды с дерева познания добра и зла, они были изгнаны из рая, а на входе в райский сад встал херувим с огненным мечом, не позволяющий падшим людям вернуться назад. Но что послужило причиной изгнания? Ведь наивно было бы предполагать, будто Бог оскорбился проступком первых людей и таким образом излил на них свое негодование. Можно, конечно, усмотреть в этом жестоком решении педагогический смысл, но тогда становится непонятно, а зачем вообще Господь насадил в райском саду это самое дерево, плоды которого запрещены к употреблению? Ведь если бы не было запретного древа, не было бы и грехопадения со всеми его трагическими последствиями для человека и всего сотворенного мира. Бог любил бы человека, а человек любил Бога, не имея даже потенциальной возможности отпасть от Него. И всем было бы очень хорошо. Но в том и проблема, что любовь возможна лишь как результат свободного волеизъявления, когда есть возможность выбора — любить или не любить. Звучит парадоксально, но если вдуматься, то любовь существует только там, где есть свобода, а, следовательно, возможно и не любовь как вариант, как выбор. Если лишить человека такой потенциальной возможности, то место любви тут же займет голая необходимость, а человек из образа Божия превращается в некий автомат, жестоко запрограммированный на добро и рабское подчинение подателю всех предоставляемых ему благ. Заповедь о невкушении плодов с древа познания добра и зла была установлена Богом, чтобы человек мог либо свободно реализовать свою любовь к нему, либо также свободно отказаться от этой любви. И не столь уж важно, что это было за древо, какое оно породы и что за плоды на нем росли. С уверенностью можно предположить, что сами по себе эти плоды не были вредными и смертоносными, ведь древо росло в райском саду. Опасность для человека заключалась вовсе не в древе и не в его плодах, а в неверии Богу, в самой возможности принятия людьми мысли о том, что Бог может их обманывать. Вера в истину слов Господа — была для первых людей единственным способом ответить своей любовью на любовь Создателя. Человек мог

поверить Богу и не трогать этих плодов, но мог не поверить и ослушаться, что, к сожалению, и сделал. Нарушив по подсказке сатаны заповедь о невкушении плодов с древа познания добра и зла, человек, по сути дела, совершил предательство по отношению к Богу, переступил некую грань в отношении к своему Создателю, и для любви за этой гранью места уже не оставалось. Человек как бы сказал Богу: «Ты говоришь, не вкушай этих плодов, потому что умрешь. Я тебе не верю. Сатана говорит, что, вкусив их, я стану во всем равен тебе, а значит, смогу жить без тебя». В сущности, рай — это место особого максимального присутствия Бога в сотворенном мире. Но что же было делать в таком благодатном месте тому, кто стал тяготиться такой близостью Бога и пытался спрятаться от Него между райскими деревьями? Бог выслал первых людей из Эдемского сада, потому что оставаться там далее стало мучительно для них самих. Эта тягота присутствием Божиим, желание укрыться от Него, будет преследовать падшего человека до самого окончания земной истории. Цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и скройте нас от лица, сидящего на престоле». Но ни гнев и ни месть Бога являются причиной этого бегства падших людей от своего Создателя, а чувство собственной нераскаянной вины перед любовью Божией, всегда готовый простить того, кто нуждается в этом прощении. И слова Библии о вооруженной охране у входа в рай тоже можно понимать по-разному. Вот очень интересное и неожиданное толкование святителя Игнатия Брянчанинова, в котором он объясняет, кто же преградил падшему человеку путь в рай и каким оружием этот страшный страж отсекает людей от возвращения к Богу. «Как стоял в раю, так и ныне стоит против человека убийца его, падший херувим со своим вращающимся пламенным оружием, непримиримо борется с человеком, старается вовлечь его в нарушение заповеди Божией и в более тяжкую погибель, нежели какую погибали наши прародители. К несчастью, успех более и более ободряет врага. Вращающееся оружие в руках воздушного князя, по объяснению величайших святых отцов, есть власть демонов вращать умом и сердцем человека, колебля и разжигая их различными страстями».

Сто лет ожидания. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, глава 6, стихи 5-7. Этот библейский текст в самом деле звучит очень страшно и вызывает множество нареканий, как у самых разнообразных критиков христианства, так и у некоторых верующих. Но помня мысль Антония Великого о том, что нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих, было бы столь же нелепо считать, будто Господь и в самом деле может воскорбеть или раскаяться. В Библии сказано, что Господь повелел единственному праведнику допотопного мира строить огромный корабль. Это была очень тяжелая, трудоемкая работа, на которую у Ноя ушло 100 лет. Но посмотрите, какими удивительными словами комментирует это строительство преподобный Ефрем Сирин. «Такой тяжкий труд возложил Бог на праведника, не желая навести потопа на грешников». По мнению авторитетнейшего толкователя Библии, Бог не желал потопа. Так почему же потоп все-таки обрушился на землю? Для того, чтобы понять это, необходимо еще раз вспомнить, что, творя зло, человек нарушает вовсе не какие-то формальные и внешние по отношению к нему повеления Бога, а идет наперекор собственной богоданной природе, мучает и разрушает ее своими грехами. Но ведь природа человека не является чем-то изолированным от остального творения, а, напротив, теснейшим образом связано с ним. Более того, церковное предание прямо называет человека венцом творения, неким средоточием всего сотворенного бытия. Поэтому все, что происходит в духовной жизни человека, неизбежно оказывает сильнейшее влияние на окружающий его мир. Так Писание прямо свидетельствует, что грехом Адама была проклята земля, потерявшая после грехопадения способность обильно плодоносить, и что именно из-за людских грехов вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Наглядный пример этой связи духовного состояния человечества со всей природой — экологический кризис, в который люди ввергли свою планету всего за одно только столетие научно-технического прогресса. Марина Цветаева еще в первой половине прошлого века писала: «Мы с ремеслами, мы с заводами, что мы сделали с раем, отданным нам, планету, где все о нем, на предметов бездарный лом? Слава разносилась реками, славу возвещал утес, в мир одушевленный некуда. Что же человек принес?» В ответ на горький вопрос Цветаевой сегодня можно с еще большей горечью констатировать: ничего хорошего. Очевидно, нечто подобное происходило и с допотопным человечеством, мысли которого были «зло во всякое время». Библия не говорит, в чем конкретно выражалось это зло. Но понятно, что столь беспрецедентное стремление людей к греху неминуемо должно было вызвать такой же беспрецедентный катаклизм в природе. Всеведущий Бог знал о надвигающейся катастрофе и еще за 100 лет до ее начала повелел Ною строить ковчег спасения, тем самым предупреждая о грядущей беде все человечество. Ведь Ной строил свой ковчег не таясь, на виду у всех. И само это строительство, по сути, уже было проповедью покаяния. Любой человек мог при жизни
построить себе такой же корабль и спасся бы на нем так же, как Ной. А если бы все люди осознали серьезность грозящей им опасности и начали строить себе ковчеги, это уже означало бы, что они поверили Богу и покаялись. И тогда вполне возможно, что никакого потопа не было бы вообще. Ведь уцелела же Ниневия, жители которой также получили предупреждение от пророка Ионы о том, что мера их грехов превысила критический порог, и что через 40 дней Ниневия погибнет. Жители обреченного города перестали грешить, и город уцелел. Но не Бога они ублажили, не гнев Его отвели от себя, а, покаявшись, устранили саму причину надвигавшейся катастрофы. К сожалению, допотопное человечество оказалось менее разумным и не вняло Божьему предостережению, хотя им было отпущено для этого гораздо больше времени, чем ниневитянам. Опять, как и в райском саду, человек не захотел поверить Богу. А ведь любой поверивший мог бы спастись, подобно Ною. И именно к этому призывал Бог всех людей древнего мира накануне катастрофы. Но, увы, никто, кроме Ноя и его семьи, не внял призыву Господа. И то, что произошло с допотопным человечеством, вполне справедливо можно определить как массовое самоубийство посредством неверия Слову Божьему.

Слова снисхождения. Бог есть любовь. К сожалению, это христианское понимание Бога с трудом находит в себе путь к сознанию и сердцу человека в его нынешнем падшем состоянии. Обыденный житейский опыт склоняет нас скорее к тому, чтобы видеть в Боге грозного вершителя судеб, воздающего каждому по делам его. Тем более, что образ Бога-судьи, гневающегося на грешников и милующего праведников, встречается и в Евангелии, и в посланиях апостольских, и в святоотеческом наследии. И если такое представление о Боге удерживает человека от греха и беззакония, этому можно только радоваться. Но признавая пользу и назидательность таких суровых образов, все же нельзя забывать, что по мысли святого Григория Ниссского в каждом из таковых изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие приспосабляется к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла. Это всего лишь слова снисхождения Божия к нашей слабости и неспособности прямо и радостно воспринять удивительную истину христианской веры. Бог есть любовь.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги Александра Ткаченко «Бабочка в ладони». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

Два года прошло со времени кончины Ольги Николаевны Вышеславцевой. Друзьям, подопечным, знакомым теперь так недостает ее живого участия в их судьбе, возможности задать вопрос и получить ответ, исполненный духовного разумения, сострадания, христианской любви. Слепая, 97-летняя, очень и очень больная, уже лишенная способности самостоятельно передвигаться, Ольга Николаевна до последнего дыхания своей долгой жизни продолжала исполнять послушание, данное ей старцами, служить людям, от людей не уходить. И она служила, забывая про страшные боли, про свои немощи, самоотверженно принимая собеседника в свое сердце, полное христианской любви, и совершалось чудо. Никто не уходил неутешенным, неуслышанным. Способность так относиться к человеку — плод многолетней и тщательной работы над собой и, конечно же, дар благодати Божией. В самые последние дни жизни ею было записано, как обычно в это время под диктовку, обращение к друзьям, своего рода духовное завещание всем знаемым и незнаемым. «Дорогие мои друзья, давние и недавние, благодарю Господа Бога за то, что Он избрал меня орудием для встречи с вами, меня грешную, чтобы по возможности передать вам то, что я считала главным в жизни, а это встреча со Христом, которая происходит как чудо через Евангелие, встреча и исполнение Его святых заповедей. Встречи людей не случайны, но только Евангелие может раскрыть смысл этих встреч. Это требует чистоты сердца и бескорыстного служения людям. Простите меня и молитесь, чтобы Господь умудрил вас и чтобы Он всегда был близ вас. Прошу вас помнить, что не Господь уходит от нас, а мы от Него. В этом самый большой наш грех. Мы все свидетели чуда. Надо научиться видеть, понимать происходящее. Да поможет вам всем Господь, и да хранит вас Матерь Божия, Чистейшая Голубица, и все мученики и святые. Сострадание и бескорыстие должно в нас быть. Благодарю Господа за все, за радости, за болезни, за испытания, за промысел Божий, который я чувствую. Очень я томлюсь, каждому своя Голгофа. Так хотелось бы написать о своем пути, о детстве, отрочестве». Детство и юность. Ольга Николаевна родилась 4 марта по новому стилю 1898 года в Москве. Отец Николай Баратов служил главным бухгалтером в большом универсальном магазине «Мюр и Мрелис», ныне ЦУМ. На свое жалование он мог достойно содержать большую семью, в которой было 5 дочерей и 2 сына. Религиозным воспитанием детей родители практически не занимались. Но, конечно, дети изучали закон Божий в гимназии. Бабушка каждое утро и вечер неукоснительно прочитывала молитвенное правило. Она же водила детей в храм говеть во все большие праздники. К праздникам заранее готовились. Девочкам обязательно шили новые платья. Приходили дворники, поздравляли. Дворникам дарили гостинцы, угощали. С детства Ольга Николаевна была очень религиозна. Она была наделена даром молитвы, который углубляла и совершенствовала в течение всей своей жизни. Вот ее воспоминания, относящиеся к самым первым годам ее жизни. «Наверное, мне было около 5 лет, когда впервые я увидела храм пророка Илии Обыденного и с восторгом созерцала все происходящее там, сидя на плече Максима, чернобородого швейцара в нашем доме. Этот молчаливый земляк нашей старинной няни по моей неотступной просьбе стал брать меня с собой, когда шел в этот храм. Он ставил меня на ступеньку перед Ильей против образа Казанской Божией Матери, а сам шел в конец. Когда служба кончалась и все прикладывались, он появлялся. Мы уходили из храма, шли молча до дома, и он передавал меня нашей удивительной няне, почтительно докладывая: «Екатерина Тимофеевна, извольте получить».
Дружба моя с Максимом длилась 3 года, пока он не взял посох и сумму и не ушел странствовать по святым местам. Больше я его уже не видела, но за эти 3 года, когда он брал меня в храм, я ему так благодарна. В храме для меня все проплывало мимо: прихожане, певчие, весь клир, лились мелодии песнопений, я вслушивалась в молитвы, в слова ектений, но больше молилась своими словами. В этом храме я еще тогда, девочкой, услышала и пережила самое настоящее, драгоценное, что уже никогда не умирало в душе, несмотря на все зигзаги в жизни, и светила, как путеводная звезда. Там же я пережила и незабываемые минуты горячей молитвы и утешения от образа Казанской иконы Божией Матери. Главное, там было общение с тем, кому были обращены и мое сердце, и мысль, и слезы, и радость, и сострадание. Живя в Москве, она часто встречалась во время прогулок в саду с мальчиком по имени Дмитрий, будущим архиепископом Иоанном Шаховским. Обычно он приходил с гувернанткой, и юной Ольге очень нравилась манера общения мальчика, благородная, непринужденная. Дмитрий дал ей первые уроки подлинного общения, беседуя как с равной, будучи сам неизмеримо более начитан. Обычно обсуждались прочитанные книги, и мальчик всегда спрашивал Ольгу, что особенно поразило ее в прочитанном, что взяла для себя, что поняла в книге. Ольга Николаевна всегда с любовью вспоминала о архиепископе Иоанне и говорила, что встреча с ним в детстве – это подарок на пути жизни. Еще один эпизод из детства. Было Ольге лет 9-10. Занятия в школе продолжались довольно долго, и потому мама давала ей с собой завтрак. Однажды, возвращаясь из школы, Ольга увидела старушку-нищенку, просящую подаяния. На следующий день она отдала нищенке свой завтрак и стала делать это каждый день в течение почти полугода. Когда в школе у Ольги начались обмороки, никак не могли понять причины, она сохранила в тайне от взрослых свою милостыню. У Ольги Николаевны было изумительное качество, так редко встречающееся ныне. Она могла отдавать последнее. Если человеку было что-то необходимо, деньги, продукты, вещи, отдавала все, не оставляя ничего про запас. Она говорила: «Господь подаст, а если нет, то и не нужно, и слава Богу». В 1916 году умерла мать Татьяна Семеновна. У Ольги Николаевны на всю жизнь сохранилось такое воспоминание. «Наша мама всегда очень чтила святителя Николая. Она много болела. Когда болела последней, предсмертной болезнью, и уже знала, что не поправится, то вдруг увидела около себя святителя Николая. Во сне, в каком-то промежуточном между сном и бодрствованием состоянии, святитель сказал: «Пойдем». Мама ответила ему, что у нее много детей, и она не может оставить их, надо благословить. Он сказал: «Хорошо, подожду», и отошел в сторону. Мама видела около икон горящую свечу и стоящего святителя. Потом все исчезло. Утром она позвала старших детей и попросила заказать от ее имени иконочки в серебряной ризе одного размера, только разные. Заказ был готов через несколько дней. Мама всех собрала, каждого благословила иконочкой, простилась и на рассвете следующего дня тихо скончалась. В том же 1916 году Ольга закончила Московскую женскую гимназию Румянцевой. В начале 1917 года она заболела и уехала лечиться в Екатеринославскую губернию, где некоторое время учительствовала. С огромным трудом ей удалось выбраться с юга и вернуться домой. После революции семья Баратовых продолжала жить в той же квартире. В Москве было тревожно, семья голодала, и отец, чтобы спасти детей, отправил их к родственникам в Орловскую губернию. В 1919 году Ольга Николаевна, как старшая, привезла сестер в Москву, где их устроили в интернат.
Дети приходили домой в субботу, а в воскресенье вечером возвращались в интернат. В эти годы отец женился вторично. В 1922 году интернат закрыли, и дети вернулись домой. Семья, наконец, снова собралась вместе. Ольга Николаевна после окончания гимназии стала служить в канцелярии Московского военкомата и училась в Бермоловской студии. Сценическое дарование ее, особенно проявившееся в ролях комических, было замечено патронировавшей студию Марией Николаевной Ермоловой, которая испытывала к юной студентке с лучистыми добрыми глазами и умной улыбкой искреннюю симпатию. К этому времени относится ее знакомство с Николаем Михайловичем Дружининым, впоследствии академиком, известным ученым-историком. В своих письмах Ольге Николаевне, датированных 21-м годом, Николай Михайлович замечал: «Вы обладаете неоценимым даром сочувственно переживать страдания и радости окружающих людей». Свое теплое и очень искреннее чувство к ней Николай Михайлович пронес через всю жизнь. В том же 1921 году он писал: «Вы действительно прекрасны в своем обаянии вечно женственного, со своим богатым запасом душевного чувства, которое разливает вокруг себя свет и тепло». Ольга Николаевна не раз говорила, даже перед одной из последних своих исповедей, что с детства просила Бога: «Сделай мою жизнь трудной, чтобы мне не стыдно было смотреть в глаза людям». Господь исполнил ее молитву. Жизнь была трудной.

1922 году, когда Ольга Николаевна вышла замуж за Александра Борисовича Руднева, она очень скоро поняла, что совершила ошибку. Ну и расставшись с мужем, она сохранила с ним дружеские отношения до самой его кончины, последовавшей в начале войны. В годы, когда Александр Борисович был в ссылке, она посылала ему продукты и книги. В 1923 году она соединила свою жизнь с Николаем Николаевичем Вышеславцевым, художником и искусствоведом, человеком, известным в писательских и художнических кругах Москвы, как автор прекрасных портретов деятелей русского искусства, как книжный иллюстратор, страстный библиофил и эрудит, а впоследствии как художественный критик и замечательный педагог. Союз с Николаем Николаевичем, длившийся 3 десятилетия, был главным событием в жизни Ольги Николаевны, ее жизнью и судьбой, ее счастьем и ее мукой, ее крестным путем. Николай Николаевич был высок ростом, красив и статен, многие женщины влюблялись в него, теряя голову, как Мария Цветаева, посвятившая ему несколько едва ли не лучших своих лирических стихотворений. Влекла к нему необъятная образованность и широта натуры. Матерью его была графиня Кочубей, и когда он носил усы, то и впрямь походил на своих могучих украинских предков. Николай Николаевич окончил в Париже художественную академию, воевал в Первую мировую войну на русско-германском фронте и после тяжелого ранения долгие месяцы провел в лазаретах. Может быть, это давнее ранение и послужило одной из причин его сравнительно ранней смерти. Николая Николаевича отличала необычная широта интересов не только в области искусства, но также философии и истории религии, русской и мировой литературы. Вышеславцев жил тем, что писал заказные портреты, продавал свои картины, рисунки, преподавал живопись. У него было немало преданных и любящих учеников. Его влияние на молодежь было неотразимым. Ученики понимали, любили его, готовы были пострадать за своего учителя. 20 января 1924 года Ольга Николаевна родила сына, назвав его Вадимом. Вадим – удивительный мальчик, воплощенная воспитанность, нравственность и благородство, множество талантов. Он писал стихи и прозу, хорошо рисовал, никогда не капризничал. Одно из ярких воспоминаний Ольги Николаевны относится к его детским годам. Вадим тяжело болел. Ему тогда не было 7 лет. Он задыхался, температура держалась на предельной отметке. Позвали профессора. Он сказал, что надо подождать, чтобы определить точнее, что это – скарлатина или дифтерит. Обратились к другому. Хотела скорее помочь мальчику. Тот сказал «дифтерит» и назначил срочно сыворотку. Пока искали по аптекам противодифтеритную сыворотку, я позвонила тому профессору, который не спешил с выводами. Он сказал только: «Я вам этого не назначал. Надо решаться. Купили сыворотку, надо бежать к знакомой медсестре, просить ее ввести. На душе так тревожно, и профессора никак не придут к единому мнению, кому довериться. Медсестра обещала скоро прийти. Иду переулком, молюсь Матери Божией, прошу вразумить, надо или не надо укол делать сейчас. Уже поднимаясь по лестнице, услышала, вернее, почувствовала ответ — нет. Дома сказала: не будем вводить сыворотку. На меня посмотрели, как на сумасшедшую. Вошла сестра, и я ей повторила: не будем делать укол. Та облегченно вздохнула. Вадим метался в жару, просил только: мама, не уходи. Кроватку его поставили среди комнаты, чтобы легче было дышать. Всю ночь я сидела около него. Кажется, ему стало легче. Он затих, заснул. Вскоре проснулся, открыл глаза. «Мама, а кто у нас был?» «Никого». «Ну как же, мама, только сейчас». «А кто?» «Такая прекрасная дама, такая прекрасная». И заснул. К утру показалась сыпь. Стало ясно, как лечить. Вылечили. Потом сказали: если бы тогда сделали укол, Вадим бы не выжил. А память о посещении,
во сне или в забытии, он хранил всегда, хотя говорил о нем редко. Сердцем хранил. Постоянного места работы и специальности Ольги Николаевны не было. Когда она еще была секретарем в военкомате, ее как-то вызвал к себе начальник и сказал: «Мы вас повысим в должности, если вступите в партию». «Я не могу вступить в партию, потому что я верующий человек». «Подумайте, мы вам даем сутки». Было это в 1924 году. Комиссарша, работавшая с Ольгой Николаевной и очень хорошо к ней относившаяся, сказала: «Ты ненормальная, знаешь, что тебя теперь ожидает». Но Ольга Николаевна веру не продала и ушла с этой работы, хотя знала, что теперь ей будет устроиться куда-либо чрезвычайно сложно. Потом она временно работала в Союзе художников, была экономистом, материально жила она всегда очень скромно. В 1931 году, в очень трудную полосу ее жизни, с портрета этого времени на нас смотрит исхудалое, с глубоко запавшими глазами, какое-то потемневшее, погасшее лицо. Утешение и разрешение всех обрушившихся на нее невзгод и проблем принес явившийся во сне преподобный Серафим. Он сказал ласковые, тихие слова, и в ее душу снизошел покой и мир. Вот запись самой Ольги Николаевны, датированная 1931, в другом месте 1937 годом. «Был трудный период в моей жизни. Мне казалось, что правильно поступаю, но мои близкие негодовали на меня, и в конце концов у меня наступил момент мучительного сомнения. Тогда я перед сном горячо просила Господа вразумить меня, права ли я, поступая вопреки желаниям близких. Помню, что я в слезах уснула. В эту ночь мне приснилось. Бегу от какого-то зверя. Слышу звук его копыт и фырканье. Впереди лес, и я знаю, что в лесу мой дом. В нем я успокоюсь от зверя. Мчусь по узкой тропинке. С одной стороны забор, и из досок торчат острые длинные гвозди. С другой — ров, и в нем кишат страшные отвратительные гады. Дыхание перехватывает. Вбегаю в лес. Дом с колоннами заперт на большой замок. Мелькает страшная мысль, что стану добычей зверя. Но в то же мгновение возникает чудный старичок с открытыми объятиями. На нем белая ряска, на груди распятие, на пояске огромный ключ. Весь он светлый-светлый, и позади него все солнечно. «Ко мне, радость моя, ко мне!» Я упала в его объятия, он прижал меня к груди, и звуки гнусного зверя исчезли. Мне стало так хорошо. «Правильно, радость моя, делаешь. Правильно». Когда я проснулась, на душе моей была тишина, умиротворенность и покой. Все сомнения и тревоги исчезли. На другой день меня позвала любимая подруга. Когда я пришла к ней, она сказала: «Я хочу подарить тебе одну литографию, но сперва должна рассказать об одном нашем святом, о котором ты ничего не знаешь и который здесь изображен». Она протянула мне лист. Взглянув, я воскликнула: «Да ведь я его сегодня во сне видела!» Я рассказала свой сон, и когда произнесла его обращение «Радость моя», моя подруга очень взволновалась и сказала: «Да, именно так называл преподобный приходящих к нему». Она была потрясена его ответом, так как более всех восставала против моих действий. Я унесла с собой литографию и летопись Серафима Дивеевского монастыря. Вот как и при каких обстоятельствах мне открылся чудный старец, преподобный отец Серафим, наш скорый помощник, открылся на всю жизнь». Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

0: Составитель книги «Три встречи» Александр Трофимов.
1: Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ре-мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти великомученика Георгия Победоносца предстоятель Русской Церкви совершил литургию в главном храме Вооруженных сил России. В Твери открыли и осветили памятник-бюст царю-страстотерпцу Николаю II. Объявлен конкурс на реставрацию двух церквей XIX века в Карелии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 6 мая, в день Преполовения Пятидесятницы, памяти великомученика Георгия Победоносца, праздник Иверской иконы Божьей Матери, в рамках празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. Перед началом богослужения у врат собора предстоятель Русской Православной Церкви встречали министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл, исполняющий обязанности ключеря Патриаршего собора в честь Воскресения Христова, главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, протоиерей Александр Солдатенков, учащийся воскресной школы в честь благоверного князя Александра Невского при соборе Воскресения Христова. По традиции у святынь храма, среди которых образ Спаса Нерукотворного, главная икона Вооруженных сил Российской Федерации и иконы видов и родов войск, выстроились парадные расчеты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. 1 мая на территории храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери в Твери открыли и осветили памятник-бюст царю-страстотерпцу Николаю II. В сослужении духовенства скульптуру осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Монумент был создан и установлен в рамках реализации проекта «Аллея российской славы». Как отметил владыка Амвросий, место для установки памятника было выбрано не случайное, а непосредственно связанное с деятельностью царя-страстотерпца. Храм Владимирской иконы Божьей Матери был построен по его распоряжению как один из типовых воинских храмов. Со своей стороны император пожертвовал на строительство храма 40 тысяч рублей золотом. Митрополит Амвросий добавил, что в годы безбожья в храме располагался клуб, в котором долгие годы гремела музыка. И только в 2002 году, когда в стенах храма еще росли деревья, не было крыши и вокруг было запустение, началось восстановление святыни. И сегодня приход живет полноценной жизнью. Этот храм, как и многие другие храмы нашего Отечества, является видимым свидетельством того, что вера неистребима и правда Божия, несмотря ни на что, торжествует, сказал владыка Амвросий. Министерство культуры России объявило электронные конкурсы на реставрацию двух объектов культурного наследия в Карелии. Это церковь Смоленской иконы Божьей Матери 1828 года постройки в городе Алансе и церковь в поселке Салме Питкеранского муниципального округа, датируемая 1824-26 годами. Оба объекта находятся в собственности религиозных организаций и включены в план основных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 800-летия крещения Карелов в 2027 году. Реставрационные работы будут проведены за счет средств федерального бюджета. Их общая стоимость составляет около 90 миллионов рублей. Работы планируется завершить в период с 2026 по 2028 год. И последнее сообщение. 5 мая в Москве в актовом зале Синодальной библиотеки Русской Православной Церкви состоялась презентация книги «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью 1676-1686 годы. Исследования и документы». В 2019 году специалисты Церковно-научного центра православной энциклопедии и группа ведущих российских историков во главе с Борисом Николаевичем Флори подготовили и опубликовали труд «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью 1676-1686 годы. Исследования и документы». В ходе презентации была представлена новая версия этого труда, выпущенная в переводе на современный греческий язык. Открывая презентацию, к присутствующим со словом приветствия обратился заместитель председателя учебного комитета Русской Православной Церкви игумен Дионисий Шленов. Он отметил, что в книге представлены все документы из российских архивов по теме воссоединения Киевской митрополии с Русской Церковью, которые были тщательно изучены и проанализированы ведущими русскими учеными.
И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении мужского ансамбля под управлением Николая Кедрова прозвучали стихиры Пасхи в гармонизации Александра Глазунова. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию первую часть лекции архимандрита Инария Ивлева «Христианство в музыке».
1: Само название сегодняшней, конечно, необычное для этой аудитории беседы о музыке, симфоническая и классическая музыка, религиозные мотивы. Ну, можно сказать, не мотивы, потому что мотив само по себе уже музыкальный термин, да? Можно говорить о религиозных аспектах, религиозные свойства музыки, симфонической и классической, потому что симфоническая музыка – это слишком широкое понятие. Ведь симфоническая музыка может быть и легкомысленно-танцевальной какой-нибудь, где уж никакого религиозного аспекта мы не сыщем, такого, во всяком случае, в нашем христианском смысле. Ну, и классическая музыка тоже несколько неопределенный термин, но вместе они же дают нам представление, каждый понимает, что имеется в виду. Пожалуй, я слишком размахнулся, назвав в скобках трех композиторов, трех авторов – Бетховена, Чайковского и Стравинского. Конечно, сопоставить эти три фигуры очень интересно. С начала XIX века и до середины XX века как бы три основополагающих стилистических момента в музыке. Симфоническая классика такого романтического характера, начально романтического характера, как Бетховен, а затем поздняя романтика на грани с модерном — Чайковский, и, наконец, уже такой постмодернизм, даже не просто модернизм, а именно постмодернизм Стравинского. Прежде чем мы приступим к каким-то иллюстрациям и рассуждениям на нашу тему, мне хотелось бы поговорить о том, что, вообще говоря, европейская симфоническая музыка, и не только симфоническая, сюда мы можем, ну, европейская классическая, скажем так, музыка, это и симфоническая музыка, это и камерная музыка, и, скажем, фортепианное произведение, и хоровая музыка, и оперная, и так далее. Все это, конечно же, берет начало в церкви. Это для нас, ну, в общем-то, факт известный, безусловно, потому что практически все формы, перечисленные мною, берут начало в богослужении. Некоторые из этих форм богослужения и остались до сих пор на Западе, во всяком случае, ну, а хоровая музыка у нас. А некоторые эмансипировались от церкви, но, тем не менее, истоки генетические все лежат в церковной христианской музыке, которая, конечно, как вы знаете, появилась в церкви далеко не сразу. Если мы открываем Новый Завет, то мы там практически, да нет, мы там ничего ровным счетом не найдем о, скажем, инструментальной музыке, да, в Новом Завете, в Ветхом Завете есть. А о пении говорится время от времени. Более того, Новый Завет наполнен множеством текстов, всевозможных гимнов и псалмов. Ну, возьмите вы хотя бы начало Евангелия от Луки, песни Богородицы или песни Захарии и так далее. И, разумеется, все это отражало в новозаветных текстах ситуацию в ранней церкви первого века, которая, продолжая синагогальную традицию и впитывая отчасти какие-то языческие элементы, когда в церковь вошли уже христиане из язычников, употребляла в своем богослужении, вообще свое молитвенное богослужение сопровождало всегда пением. И об этом мы находим свидетельство, скажем, в посланиях апостола Павла. Пение в церкви, так же, как и пение до этого в синагоге, первые апостолы, первые христиане, конечно, они все происходили из синагоги, походило по своему типу на наше православное богослужебное пение, где музыка сама по себе и слово не отделялись друг от друга, это был, ну, то, что мы называем речитатив, с какими-то мелодическими моментами, где на каждый тон приходился какой-то слог слова. «Царю небесный, утешителю души». Ну, то есть это речь, музыкальная речь, речитатив. То, что апостол Павел называет «петь умом». То есть петь с понятными словами, так, чтобы каждый мог разобрать, о чем поется. Но помимо этого существовал тогда и другой тип пения, который тот же апостол Павел называет несколько иначе – петь духом. Ну вот, приведу такие его слова. В 14 главе 1 послания к Коринфянам, помните, что 12, 13, 14 главы 1 послания к Коринфянам посвящены дарам Святого Духа, так называемым харизмам. И в частности, больше всего там говорится о харизмах, о дарах глоссолалии, то есть языкоговорения, и о пророчестве. Глоссолалия – говорение на языках, не на иностранных языках, говорить на языках, таков наш традиционный перевод греческого «лалоглоссес», означает буквально вот это экстатическое состояние бормотания какого-то членораздельного звукоизвержения. Оно могло происходить как повторение каких-то отдельных слов или слогов, или каких-то фраз, могло быть просто каким-то бормотанием, каким-то пением или чем-то наподобие пения без слов. Как это у нас называется, пение без слов? Вокализа, да. И апостол Павел, давая предпочтение разумному пророчеству перед неразумным, но эстетически все-таки значимым молитвенным пением на языке, говорит, пишет точнее: «Когда я молюсь на языке, то хотя дух мой и молится», дух – это внутреннее состояние, конечно, человека, но, или мы сказали, ну там сердце, «но ум мой остается бесплодным», то есть я не понимаю в каких-то конкретных словах то, что произносится. «Что же делать?» – спрашивает он. «Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Вот мы видим здесь различение этих двух разных типов пения в ранней церкви. Пение вот словесное, вот это вот как мы поем, молимся, и

Когда человек молится или поет духом, то лучше пусть это он делает. Но церковь не назидается. Он прекрасно молится, прекрасно поет. И это действительно молитва, это харизма от Духа Святого. Но она индивидуальная. Это его личный разговор с Богом. И если это произносится в церкви, то должен быть и какой-то разумный перевод. Но далеко не всякое пение можно разумно перевести. А иногда просто невозможно. Так что чаще всего это остается именно беседой человека с Богом. Хотя, конечно, если слово воздействует на разум, а вот такое пение, музыка бессловесная воздействует на сердце, то в известной степени это может воздействовать на сердца других людей в том случае, если они способны это воспринять. И особенно в том случае, если они способны как-то еще и разумно усвоить это, перевести, так сказать, на свой язык. Помните замечательный эпизод в книге «Деяний» во второй главе, когда дух, который, конечно, дышит где хочет, и не знаешь, когда он придет и когда он уйдет, а когда он приходит, то его слышишь, он дает каждому из собравшихся после вознесения Иисуса Христа апостолов, каждому дает нечто из изрекать так, как Дух ему дает. И вот все эти апостолы начали что-то вещать перед людьми, и окружающие, как сказано в книге «Деяний», понимали их, каждый понимал как бы на своем собственном языке, откуда бы они ни прибыли. Разумеется, у евангелиста Луки этот эпизод использован символически, что Дух Святой может говорить каким-то особым языком, который понятен каждому, независимо от его национальности. Таким языком, как считает евангелист Лука, является язык гласолалии, который может быть, да, язык музыки, мы бы сказали, который может быть доступен каждому вне зависимости от национальности. Он, так сказать, объединяет всех в единое Царство Христово. Вот такие интересные сведения и материалы об этом дает нам Священное Писание Нового Завета. Итак, молитва умом, или пение умом и пение духом. Но эти сферы очень часто пересекаются. Такое объективно-общественная молитва умом, понятная каждому, и субъективно-индивидуальное изъявление личного религиозного чувства в той или иной форме. И вот таким примером пересечения этих двух моментов объективного и субъективного могут служить широко используемые в нашей церкви, но имевшие основание, конечно, в Ветхой церкви, ветхозаветной, псалмы Давида, равно как и другие псалмы. Ведь, посмотрите, среди псалмов значительная, если не подавляющая часть, это личные молитвы, личные обращения к Богу. Но они настолько понятны, настолько затрагивают чувства почти каждого, что они, понятно, всем используются в нашей церкви как богослужебные тексты, как наши общие молитвы. Ну, о псалмах мы потом еще немножко поговорим. Феномен гласолалии, пения духом, практиковавшийся в ранней церкви, постепенно, по всей видимости, сходит на нет в ранней церкви. Но мы знаем сейчас, что гласолалия существует в христианском мире, но где-то в маргинальных сферах христианского мира, в том, что мы называем мейнстрим, так сказать, вот общий поток христианства, как православие, католицизм, как классическое лютеранство, скажем, или кальвинизм, гласолалия отсутствует. А вот где-нибудь у пятидесятников, в каких-то малоизвестных общинах до сих пор присутствует и развивается. Может быть, кто-нибудь из вас и был свидетелями таких богослужений молитвенных, сектантских с гласолалией. Это иногда бывает очень интересно. Ну, если вы слушали, а наверняка вы слышали такие типично сектантские, американские, маргинальные достаточно молитвы, молитвы, песенные молитвы, скажем, псалмов каких-нибудь пения, известных исполнителей, джазовых исполнителей, ну, скажем, Луи Армстронга или особенно Элла Фицджеральд, то вы представляете себе, что такое гласолалия, да, когда вроде бы начинается пение псалма, ну, в типично негритянском, скажем, американском стиле,
И вдруг слова прекращаются, а начинается какое-то звукоизвержение, ритмическое, мелодическое, которое захватывает.

Отвыть себя куда-то несет, да, оно уже бессмысленно вроде, оно не членораздельно, но тем не менее на сердце оно воздействует. Вот глоссолалия. Но и в церкви, в самой церкви глоссолалия не исчезала до конца. И она-то, по всей видимости, как-то генетически и дала начало нашей всей вот европейской музыке, в том числе симфонической музыке. Ведь посмотрите, даже в столь аскетическом, прекрасном, но тем не менее в музыкальном смысле аскетическом богослужении, как православное русское богослужение, скажем, в 15-м, в 16-м особенно веках развивается такое пение во время богослужебных собраний, ну, хоровое пение, инструментального у нас не было, которое потом было запрещено церковными соборами, где уже мелодика превалировала над словом, где людям нравилось петь больше, чем произносить слова под пение. Это сохранилось и до сих пор. В переложениях, скажем, в наших скромных переложениях знаменных песнопений. Ну, любое, возьмите, знаменное пение, наиболее часто употребляемое в нашей церкви, ну, скажем, какой-нибудь догматик «Приидите, тень законная». Помните, здесь уже одному слогу далеко не всегда соответствует один звук или один тон. «Приидите, тень законная». Ну и так, вот что это за «о-го-го-го-го-го-го-го-го». Так вот это «о-го-го», оно же ведь повторялось минутами раньше, в 15 веке. Из одного слога извлекалось множество всяких мелизмов каких-то, мелодических маленьких попевок, конструкций. Все это было запрещено соборами, но тем не менее сохранялось, людям нравилось это, потому что все это воздействовало какими-то путями, воздействовало через эстетику, воздействовало на человеческое сердце и отнюдь не лишало богослужения его молитвенного характера. Хотя было уже и неумным богослужением, это уже было пение духом, а не умом, это совершенно очевидно. Ну а потом 18 век с его подражанием Западу привлекает в церковь уже и не монофонное пение, а полифонное, многоголосие. Появляется уже полифония в разных смыслах, которая, конечно, часто отступает от умного пения, а это просто есть уже концертное, скорее, пение. Хотя, и опять же, не лишается своего молитвенного характера при этом и воздействует на нас. А кто из нас, не наслаждаясь, не чувствовал молитвенного в то же самое время восторга от каких-нибудь херувимских, бортнянского или песнопения Рахманинова? Вот это, так сказать, все предисловие. Ну, а на Западе то же самое происходило и в области инструментальной музыки, потому что инструментальная музыка, которая зародилась тоже в церкви и представляет собой такой квинтэссенцию, образец не умного пения, а духовного чисто пения, да, даже уже не пения, а музыки такой инструментальной. Так что можно сказать, что феномен глоссолалии, он не совсем исчез, а его элементы были преображены в церкви, перешли в инструментальную музыку и нашли себе все более широкую сферу воздействия как на церковную сферу, так и на внецерковную. И вот, завершая это вступление, можно сказать еще следующее, что будь то на Западе инструментальная музыка, будь то на Востоке хоровая музыка и инструментальная тоже, подражая древним псалмам, вернее, беря начало, генетически начало в древних псалмах, часто представлено и молитвенными текстами на библейские или молитвенные какие-то сюжеты, иногда и без текста. Скажем, музыка Баха, чисто, конечно, религиозная музыка, но если мы исключим всем известные светские его произведения, сопровождается она словами или не сопровождается словами, мы чувствуем, что она очень гармонично входит в западный тип богослужения. Что не кантата, что не оратория, органное какое-то произведение Баха. Это все отражение нашей истории спасения
христианской истории спасения в том или ином плане. Совсем иное мы видим, скажем, уже в музыке более поздней, в музыке классической, романтической, особенно вот у Бетховена. Как вы знаете, у Бетховена гармония мелодическая, то есть горизонтальная строка, она, конечно, преобладает над полифонией баховской, над вертикалью. И вот гармония Бетховена, или, скажем, гармония Чайковского тем более, несет на себе более субъективный характер. Но одно дело полифония, да, рассчитанная, несет на себе как бы характер объективности некоторой. А ведь гармония горизонтальная, мелодия, она больше несет уже такой в себе индивидуально субъективный характер. И поэтому музыка Баха, она вполне представима себе в соборе каком-нибудь, особенно там готическом, скажем, соборе, ну или барочном. А вот музыка Бетховена, даже его месса торжественная, с трудом себе представима в церкви. Музыка Чайковского, ну, исключая его специфические церковные творения, тоже с трудом представима себе в церкви. Это субъективная музыка, что не исключает ее религиозно-молитвенного характера. Это личный разговор с Богом. Вот как Павел и говорил, если ты говоришь на языке, то говори один с Богом. А в церкви говори понятно. Как бы там ни было, и музыка Бетховена, и музыка Чайковского, а впоследствии Стравинского, в известной степени напоминает ветхозаветные псалмы. Даже деление музыкальных произведений подобно на деление псалмов. Я сейчас хочу вам продемонстрировать это на музыке Бетховена прежде всего. Когда мы утверждаем, а это музыковеды многие утверждают, что музыка, скажем, сонатная форма европейская, которая нашла себе самую высшую форму проявления в сонатах Бетховена, повторяет форму псалма, то я хочу напомнить вам, о каких псалмах идет речь. Вот возьмем типичный, ну не всякие, все псалмы все-таки разные, но типичный псалом какой. В начале псалтири 12-й псалом. Псалом – это молитва, это личная молитва к Богу. Посмотрите, большая часть псалмов формально делится на три части. Сначала человек, ну, Давид, жалуется на несчастье своего бытия. Плохо ему. Враги кругом осаждают. На душе плохо. Беда и несчастье. Ну, вот 12-й псалом. «Доколе, Господи?» Это жалоба обращена к Богу. Это даже упрек Богу. Так всегда, во всех псалмах. «Доколе, Господи, забудешь имя до конца? Доколе отвращаешь лице Твое от меня? Доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь? Доколе вознесется враг мой на меня?» Вопрошание такое. Бунт некоторый по отношению к Богу. Но человек понимает, что от того, что он будет вот так вот вопрошать без конца, от этого ничего не изменится. Какой смысл упрекать Бога во всем этом? Поэтому лучше Бога попросить о чем-то. И вторая часть всякого псалма – это молитва к Богу, просьба. Следующий стих. «Призри, услыши меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него». Это вторая часть псалма. И молитва услышана. И тут звучит, во-первых, надежда на исполнение просимого и радость от того, что исполнилось или исполнится наверняка просимое. Это всегда третья заключительная часть псалма. «Аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое о спасении Твоим, воспою Господи, благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего». Вот так вот начинается всегда: «Доколе, Господи, забудешь имя?» Окончается: «Пою имени Твоему Господу». Это типично для псалмов. И вот именно эта форма, молитвенная форма, она, по всей видимости, настолько архетипична для любого человека вообще,
что она стала как бы основой и для наших христианских молитв очень часто, и основой для нашего настроения, для нашего обращения к Богу. Сначала мы жалуемся, потом все-таки просим. И хорошо, если радуемся и благодарим. И вот именно в церкви эта архетипическая псалмическая форма сохранилась и передавалась и в церковных молитвах, и перешла в церковную музыку, и легла в основу сонатной формы, например, инструментальной, и легла в основу симфонической формы. Ну, разумеется, с какими-то колебаниями от композитора к композитору, но все-таки в общем и в целом эта форма сохранилась. Бетховен, конечно, великий композитор, очень много говорится о его безрелигиозности, это все неправильно. Да, он был человек своего века, то есть конца 18-го, начала 19 века, очень бурное время, как вы помните, время французской революции, время просвещения, время, когда западные люди, образованные, художественно развитые, они часто отходили от церкви, имеется в виду от римской церкви, конечно, прежде всего. И критика Рима, и римско-католической церковности, конечно, общее место настроения того времени. Так что нельзя назвать Бетховена приверженцем католической веры и таким уж поборником римского христианства. Но это не исключает его личной религиозности. И мы должны при этом вспомнить слова самого Бетховена. Он говорил, что в его музыке каждый звук продиктован Богом Всевышним. И многие композиторы и музыковеды, и просто люди утверждали то же самое, слушая музыку Бетховена. Ну, например, приведу слова Эдварда Грига. «Художники, подобные Бетховену, воздвигали церкви и храмы на вершинах гор». Возьмем для примера того, что я сказал, одну из классических сонат, пятую сонату. А как здесь видно?

Вот вы видите, это начало, первая часть. Вы знаете, что соната всякая состоит из трех частей. Вот первая часть. Мы видим какие-то бурные, почти яростные аккорды. Вот эта первая часть как бы отражает первую часть псалма. Жалоба, возмущение, упрек Богу. И вот вся эта часть наполнена. Конечно, конечно, мы у Бетховена видим соединение сразу нескольких тем, даже в той же самой первой части, но преобладает именно вот такое настроение. Если мы переходим ко второй части, вот вторая часть.

Ну и, конечно, как всегда, Бетховен очень мелодично. И теперь идем дальше. Третью часть посмотрим, что она собой представляет. Помните, в псалме это всегда радость о спасении.

И вот этот радостный настрой идет в конце концов к завершению, к торжественной коде. Здесь объединяются обе темы первых двух частей в таком радостном, светлом настроении. Это вот типичный пример сонаты Бетховена. Примерно то же строение и в классической симфонии. Приведу пример симфонии номер 7. Вот посмотрите, первая часть. Она написана в 1813 году.

что здесь первая часть будет наполнена бурей страстей, бурей возмущения всевозможного.

И страсти эти ведут почти к унынию, в конце концов. И вот открываем вторую часть. Страсти приводят к депрессии. Мы слышим почти похоронный депрессивный звук.

Ну, всем известна, конечно, эта симфония. Но потом, о счастье, приходит третья часть, некое просветление и даже радость. А в симфонии всегда четыре части бывают. И четвертая часть, здесь уже торжество, радость. Вот такое очень оптимистичное, в общем-то, духовное пение. Начинается с бури, с возмущения, которое приводит к унынию, но появляется надежда, приводящая к радости. И вершиной такого настроения у Бетховена была, конечно, его 9-я симфония. Я здесь сознательно опускаю его торжественную мессу, которая была закончена в 1822 году. Но писал он ее, наверное, лет 20 мусолил и мучил, но не давалась ему вот чисто церковная музыка. И не получилась она чисто церковной. Вы знаете, что эту торжественную мессу в Вене запретили исполнять в 22-м году. А впервые исполнили здесь в качестве концерта в доме Энгельгарта, то, что сейчас называется «Малый зал филармонии». Бетховен рад был хотя бы тому, что здесь исполнили. Пропускаю я ее просто потому, что с точки зрения чисто религиозной как раз, хотя вот она-то наполнена словами, там есть все части мессы, все части литургии католической, и «Господи помилуй», и «Агнец Божий в земле мира», и «Слава Вышнему Богу», и так далее, и так далее. Мы чувствуем, что слова и музыка не соответствуют друг другу. Это чисто концертная вещь. Хотя, конечно, как концертная вещь, очень интересно. Конец жизни, 24-й год. Представьте себе, человек постепенно глохнет. И так-то у него жизнь не больно-то удачная в личном плане была. И вот уже почти полная глухота. А звуки его осаждают изнутри. И вот он пишет эту симфонию. Симфония, с одной стороны, страшно трагическая, но, тем не менее, преобладает в ней, в конце концов, радость. Помните этот заключительный хор к радости. Эта симфония нечто непревзойденное, разумеется, во всей мировой музыкальной культуре. Жаль, что нет возможности ее слушать в больших объемах. Первая часть этой симфонии – мы заметим, что она написана в полной глухоте. И когда первое исполнение в Вене было, он дирижировал своей симфонией. Ну, разумеется, он же не слышал, что играют. И поэтому он что-то дирижировал, как ему казалось правильно, но музыканты его не слушали. Они смотрели на другого человека, на его помощницу, которая, сидя в суфлерской будке, дирижировала этим оркестром и дирижировала прекрасно. И когда оркестр в конце концов закончил играть, Бетховен стоял в растерянности, ничего не слыша, а когда повернулся к залу, то увидел, что весь зал встал, и все аплодировали так долго, что пришлось ввести полицию, потому что так долго в империи запрещено было аплодировать кому бы то ни было, кроме самого Его Величества Императора. Начинается тишиной, как будто бы идет творение мира, и в этой тишине раздается первый голос Божий: «Да будет свет», да?

И вот эта смена тишины и снова громкого голоса творящего будет несколько раз повторяться, как первый день, второй день, третий день творения. Но творение-то ведь, хотя и сказано Богом, что оно было хорошо весьма, но каждый из нас чувствует, что оно не очень хорошо для каждого из нас. И вот это ощущение суетности, греховной суетности нашего бытия, вот это мучительная вторая часть, бесконечно вот эти вот движения суетные, суета этого мира, которая терзает, не дает покоя.

0: длинная. Вот. Третья часть, не буду ее здесь приводить, это молитвенное обращение к Богу, в котором крепнет и укрепляется надежда. И откроем пятую часть. Стоп. Это очень интересно. Начало пятой части, завершающей, начинается вот этим ужасным ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, прямо ужас какой-то набивают эти звуки. И вдруг раздается голос, который говорит: «Фройнде, ничт дизе тёне», друзья, пусть не будет этих звуков, а какие же будут? И постепенно разбивается, начинает, а какие? Не буря, не кошмар этот, не ужас, а радость, которая слетает к нам с небес. И звучат замечательные слова оды Шиллера к радости. Кто-нибудь помнит по-немецки?
1: Забыл.
0: Ну, там они по-немецки говорят. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Ну, и так далее. Радость. Искра небесного, дочь рая, она слетает к нам с небес, мы в восторге беспредельном входим в храм твоих чудес, и дальше обнимитесь, миллионы, и так далее, и так далее. Вот, и это настроение радость. Ведь подумайте, само вот это слово радость, как по-гречески будет радость? Радость, хара. Хара, что по-гречески имеет тот же самый корень, что и благодать. Ведь слово «благодать» – харис. Это, собственно, небесная радость. Вот эта благодать, которая объединяет всех, небесная благодать, она открывается. Я хочу прочитать маленький отрывочек из оды Бетховену Осипа Мандельштама. Вот он пишет, начало этой оды. «Бывает сердце так сурово, что и любя его не тронь, и в темной комнате глухого Бетховена горит огонь. О, величавые жертвы пламя! Полнеба охватил костер, и царской скинии над нами разодран шелковый шатер. И в промежутке воспаленном, где мы не видим ничего, ты указал в чертоге тронном великой славы торжество». А вот раздирается эта скиния, завеса небесная, и оттуда льется поток славы и радости.

часов. И в конце мы видим, слышим, что уже сквозь отверзающиеся небеса поют ангелы, соединяются с людьми, и все заканчивается такой небесной литургией.

И говоря о Бетховене, мне хотелось бы упомянуть еще одно его сочинение, необычайное, совершенно необычайное. Это его последнюю сонату, 32-ю, опус 111. Те из вас, кто читал замечательный роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», наверняка помнят целую главу, посвященную этой сонате, лекцию. Совершенно необычно. Здесь разрушена сонатная форма. Это последняя соната, ну, можно сказать, предсмертная, одно из трех предсмертных произведений Бетховена. Разрушена сонатная форма. Всего две части. Первая часть этой сонаты, при всей своей сложности, все-таки напоминает нам первые части прочих сонат. Это, ну, такой бунт. А вот вторая часть удивительна. Начинается она с очень простенького ариозо. Всего несколько нот, всего несколько тактов. Это жалобная такая ария, которая вдруг проходит, ну, голос вопрошающего человека. «За что мне? Что такое? Ответь, Боже!» И вот этот вот вопрос, эта жалоба человеческая проходит через десятки судеб мелодических. Вариации идут через множество ритмических контрастов. Иногда мы просто диву даемся, как в начале XIX века и вдруг джаз. Там чудовищные вещи мы слышим. И все это для того, чтобы вот эта жалоба переросла самое себя, исчезла в головокружительной высоте и получила удивительный мелодический ответ. Здесь звучит вопрос. Соната доминорная. До, со, со, ре, со, со,

грустно и печально. А дальше, если мы продвинемся чуть-чуть дальше, скажем, та же тема. Я говорил вам, что здесь джазовые какие-то ритмы появляются. Это удивительно. Вообще, она очень длинная. У нас играть нет никакой возможности. Но здесь сотни судеб ритмических проходит эта тема. Слушать страшно интересно и страшно. И вот все это завершается в самом конце уже так. Эта тема уходит куда-то ввысь, ввысь, ввысь, ввысь, ввысь, все дальше, дальше, в небо. Вопрос поднимается. Опять звучит там в вышине.

0: на трос? Ответ. Смотрите, как интересно. Вопрос. До, соль, соль, ре, соль, соль. И в конце всего одна ноточка, и все изменяет. И получает спокойный ответ свыше. До, соль, соль, фа, си, ре, до, до. И все возвращается к доме. Основа всей композиции – это звук до. И сюда все втекает. Удивительная вещь, удивительная. И очень, конечно, молитвенная.
1: Дорогие братья и сестры, для вас прозвучала первая часть лекции архимандрита Инария Ивлеева «Христианство в музыке».
2: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.

0: Стихира «Воскресные утренни» киевского распева в гармонизации Павла Чеснокова прозвучала в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Предлагаю вашему вниманию фрагменты доклада историка Сергея Павловича Подболотова на Головинских чтениях. Тема доклада «Была ли жива монархическая идея в годы гражданской войны в России?»
1: Была ли жива монархическая идея в годы белой борьбы? Ну уж и, конечно, до нас десятки и сотни историков, ну пусть не в Советском Союзе, но за его пределами, скрещивали мечи вот в этой полемике. Дело, с одной стороны, кажется ясным, поскольку к февралю 17 года монархия в России, как казалось многим, пришла к совершенно однозначному финалу. Напомню, как Василий Витальевич Шульгин гулял по улицам революционного Петрограда, где, конечно, гулять не очень рекомендовалось, и повторял одно и то же. Все-таки исторически, как монархист. У него никого, про государя-императора Николая II. Это, конечно, справедливо, что касается русской политической элиты к февралю 17 года. Что и говорить, даже союз Михаила Архангела, специально создаваемый Пуришкевичем, чтобы поддерживать императорскую власть, и не так, как дубровинцы там погромами, а в более, извините за современный деревянный язык, цивилизованном ключе, и он перешел в оппозицию. Кроме того, ведь какая штука, для, так сказать, профессиональных монархистов вина за создавшееся положение, за крушение февраля 17-го, конечно, лежала непосредственно на государе-императоре Николае Александровиче. Поскольку, ну, с точки зрения революционеров, ясное дело, что на троне по определению, если ты марксист, находится главный эксплуататор трудового народа, если ты эсер, по определению главный помещик, если ты либерал, главный человек, препятствующий к тому, чтобы твоя страна превратилась в Швейцарию. Ну а для монархиста, конечно, строй оптимален. Пусть твои аргументы не слишком ясны, но строй оптимален, и значит, если случилась катастрофа, конечно, повинна центральная фигура, само воплощение монархии, император. И, конечно, беда в том, что монархизма без монарха не может быть. Это очень персонифицированная личностная политическая доктрина. Стало быть, и виновен Николай II, и вот на этот вопрос, используя выражение Шульгина, опять же, что делать, если судьба сдает не ту карту? Не слишком, так сказать, это церковно звучит, но так он выразился. А русские монархисты не смогли ответить. Конечно, довольно много было написано, тома и тома, почему России необходима монархия, причем самодержавная. Плюсы монархического правления совершенно были очевидны. Это несокрушимая самодержавная воля, и обычно конкретно исторический пример отмены крепостного права, которая была проведена именно несокрушимой самодержавной волей поверх интересов сословий и разных вздорных политических групп. Это самодеятельность, инициатива государя. Но как раз государь-император Николай Александрович, казалось всем, был противоположностью вот этих качеств, необходимых русскому самодержцу. А монархисты делали вывод, что худшее из возможных политических систем – это самодержавие без самодержца. Меня поразило высказывание в дневнике генерала Киреева, чрезвычайно достойного человека, монархиста и патриота. Он писал о том, что хорошо положение, нами управляют Мещерский и месье Филипп. Конечно, для монархиста странная ситуация. Штука в том, что Николаю II крайние монархисты. И тут надо сказать существенное замечание, что в своих симпатиях он отдавал предпочтение, так сказать, монархистам, как бы это сказать, разлива Союза Русского Народа, а не Столыпинского. Куда более к тому времени, конечно, по идее, политически более востребовано. Ему подсказывали личное правление, которое на практике выражалось в полном крушении всех институтов, которые могли бы проводить последовательную государственную политику. И примеров масса, очень много. Но это, конечно, опять же, об этом написаны тома и тома. Ну, финская политика. Финляндия из самой лояльной национальной окраины превратилась в базу террористов через несколько лет после воцарения Николая II. Что и говорить, государь не имел даже личного секретаря. Может быть, пример Трепова в 1905 году – единственное исключение. А так, конечно, государь был очень занят, но тем, что наклеивал марки на конверты, сам отправлял поздравительные телеграммы, вызывал того или иного человека. В общем, машина стала работать совершенно невозможно. Помнится, меня поразил такую довольно мощную папочку, которая накопила Министерство двора. Князь Репнин подал прошение о том, чтобы по возрасту ему разрешили являться на балы в длинных панталонах. Мощная довольно переписка возникла по этому вопросу, и в конце концов министерство решило, что это будет подано не как отдельный доклад, а в разговоре за завтраком этот вопрос будет решен. То есть не вполне уж, не так уж, конечно, глупо работали императорские институты к тому времени, но все-таки, видите, империя насчитывала уже 150 миллионов человек. Я предполагаю, что где-то половина ходила в штанах. Вот, то есть, а все-таки государь лично решал многие вопросы, которые отнюдь не были вопросами выбора стратегической дороги, но были вопросами рутинного управления. Поднимаясь на несколько более высокую ступень, говоря о политической модернизации, которая случилась при государе-императоре Николае II, возникновении Государственной Думы, Госсовет несколько иные функции стал играть, и объединенное правительство, возникшее после 1905 года, надо признать, что, конечно, эта система страдала отсутствием слаженности в работе и часто тянули в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Конечно, многие историки, которые ныне занимаются, как сейчас модно выражаться, культуральными исследованиями, говорят о том, что монархия исчезла из русской культуры. И действительно, найти в русской культуре Серебряного века, то, что можно было найти в русской культуре 18 века, конечно, то есть осмысление проблем монархизма, почти невозможно, почти невозможно. Такое впечатление, что фигура государя как-то уплыла. Оставалась, конечно, надежда на народ. И при последних двух императорах не слишком удачно была проведена вот эта идеологическая трансформация в пользу, так сказать, народной монархии. И это, конечно, очень важные вопросы для белого движения, поскольку существует весьма много мифов о таком природном, стихийном, естественном, чуть не генетически для русских, монархизме. Более или менее, если провести здравый исторический анализ, можно сказать, что мы имеем дело с мифом и ритуалом, который ни в какое политическое орудие никогда не был превращен. Но если, видите, погромная толпа Союза Русского Народа не может быть постоянным политическим орудием. Можно создать толпу для улицы, которая выйдет против толпы с красными тряпками. Но, конечно, видите, это невозможно использовать на постоянной основе. И как-то в цивилизованных рамках, что ли. Государь это очень любил. Очень любил. Известна его фраза, что чего не может сделать русский царь, держащий в своей руке 140 миллионов преданных ему сердец. Но дальше общение с толпой, дальше разного рода церемониалов, дальше разных направлений в архитектуре а-ля Допетровская Русь. Все это не продвинулось никак. Конечно, можно говорить о том, что были приняты совершенно беспрецедентные шаги в отношении русского крестьянства. Выкупные платежи отменены. Не так ли, телесные наказания для крестьян отменены, личные земли императорской фамилии, чудесные, в общем-то, в Южном Алтае, подарены крестьянам-переселенцам. Вместе с тем, государь, к его чести, очень четко и строго встал на пути черного передела, выступив, как бы сказали в конце XIX века, как тэтчеристская фигура. За частную собственность земля только продается, поддерживаем сильных, а не пьяных и слабых. Ну и известное дело, собственно, что представляла из себя деревня. Известное выражение о том, что если вы держите общество ниже политического уровня, вы можете поддерживать стабильность, но если вы дадите вашим крестьянам начальное образование, вы точно получите революцию. И, конечно, вот эта деревня, которая начинала получать начальное образование, а, соответственно, и различные идейные инъекции, конечно, она, так сказать, революции была больна. Что касается вот этой идеи «царь и народ», хотел бы привести вам одну цитату. Она касается позиции народа уже в революционном Петрограде после 18 года, но очень яркая и, мне кажется, очень говорящая. Принадлежит она графу Каковцову, премьер-министру императорского правительства после убийства Столыпина и, насколько я понимаю, в 30-е годы уже председателю общества ревнителей памяти императора Николая Александровича. Так вот, получено известие об убийстве Николая II в Петрограде. Граф Каковцов пишет: «На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, это известие произвело ошеломляющее впечатление. Одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто молчало. Но на толпу, на то, что принято называть народом, эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал. В день напечатанного известия я был 2 раза на улице, ездил в трамвай и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями. Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью, самые отвратительные выражения, давно бы так, ну-ка поцарствуй еще, крышка Николашки, эх, брат Романов, доплясался, слышалось кругом от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали. Видно было, что каждый боится не то кулачной расправы, не то застенка». Неудивительно поэтому, что вот этот так называемый старый режим был таким жупелом большевизма и сразу после 17-го года, и в годы гражданской войны. Поэтому, конечно, белое движение, очевидно, вынуждено было, а делали это, в общем, люди, понимаете, весьма искушенные. Петр Бергардович Струва, Шульгин, упомянутый мной, ну и многие другие, конечно, выдвинуть в ответ идея непредрешенчества. То есть, с одной стороны, понятен, так сказать, разумный политический компромисс. Приходилось иметь дело с многочисленными социалистическими элементами. С другой стороны, вот этот вот настрой, что называется, народа. И здесь, я думаю, очень важно обратить внимание на то, что, мне кажется, руководители белого движения во многом вынуждены были эту, как считают, некоторые проигрышную политику. В самом деле, ваш враг говорит о том, что он защищает, ну, рай на земле. Все проблемы совершенно решены, как какие-то люди являются носителями нового, фантастического, удивительного, сказочного мира. Военный враг этих людей говорит, что мы и не знаем, что мы защищаем. Мы спасаем старую Россию, которая, конечно, была больна многими болезнями, вот, но мы и не знаем, какая будет Россия новая. Но все-таки это было, конечно, по-честному, а мне кажется, что белая политика – это все-таки во многом, может быть, отчасти и политика традиционная XIX века, вовсе, к сожалению, я боюсь, растраченная нынешней Европой. Была, конечно, и обратная совершенно прагматическая сторона. То есть все, о чем я говорил, кажется, приводит к выводу о том, что песня монархии была спета. Но это не совсем так. Это не совсем так, потому что была совершенно прагматичная, естественная сторона. Как восстановить Россию? Иначе, кроме как монархии, сделать это было невозможно. В 17-м году было много рассуждений. Националист Чихачев писал: как же вот уния с Польшей, господа, она совершенно невозможна. Нет объединяющей фигуры. Как же привлечь Финляндию, если не будет великого князя финляндского? Хуже того, русский политический мир. Это разговор глухого с немым, конечно. С одной стороны, есть политические партии, которые вот все отобрать, поделить шариковского типа. Море бомбистов. Есть большой политический лагерь, объединяющий цвет страны, который поражается, почему здесь все никак не в Англии. С другой стороны, есть совершенно на другом фланге антисемиты, сторонники, там, не знаю, третьего мира и подобного рода достаточно фантасмагорических идей. То есть штука в том, что, конечно, политический компромисс, когда, как в нынешней Англии, либористы с консерваторами пьют вместе шампанское, отличаются друг от друга немного, но тоже, конечно, картина на любителя, вот политический компромисс в той России, конечно, был невозможен. Соответственно, что же, получается монархия. Кроме того, еще какое соображение в пользу того, что, так сказать, история монархии не была закончена. Это все-таки чрезвычайно быстрая политическая эволюция. Политическая элита, ну, заметим, кадетская партия. Кадетскую партию образца марта 17 года и, скажем, декабря 17 года не узнать. Это люди, которые говорят по-другому. Но также и многие другие. Крестьянство, или вот то, что называть русским народом, вот эта самая толпа поцарствуйка еще, тоже все-таки эволюционировала. Все деятели, сколько мне известно, по крайней мере, белого движения, наблюдали, что крестьянство не поддерживает монархию. И на начальном периоде формирования белой борьбы были некоторые белые части монархические. Южная, на Волге, но они очень быстро прекратили свое существование, опять же, от отсутствия всякой поддержки. Крестьянские восстания, Тамбовское, во многом, я думаю, Кронштадтское восстание, ну, по крайней мере, связано с русским крестьянством, ничего подобного на монархизм не найдете. Социализма, разного рода эсеровских идей.

0: для крестьян был определенный перелом. Но что особенно, мне кажется, важно, когда мы говорим о политических перспективах русской монархии, забыл, знаете, более просвещенные коллеги подсказали мне чудесную цитату из генерала Головина, которая касается крушения монархии в феврале 1917 года. «Старый режим, – писал генерал Головин, – был настолько психологически подорван, что зарождение контрреволюционного движения не могло произойти во имя каких-либо реставрационных идей». И вот вам, конечно, идея непредрешенчества. Но здесь еще какое есть соображение? Все-таки цвет белого движения – это русские офицеры. Так сказать, по определению, служилый класс. Конечно, участие в политической борьбе – вовсе не их дело. Вероятно, это объясняет то, что никакой политической доктрины более связанной не было сформулировано. Да и государь-император Николай II, когда он один раз вечером выпивал со своими друзьями, офицерами Преображенского полка, а тут создавалась дума, и они его стали спрашивать, а будем ли мы голосовать и участвовать в политической борьбе, ответил почти как Кромвель, что офицеры никогда не должны участвовать ни в каких голосованиях, но если понадобится, вы будете думу разгонять. Так вот, офицеры... Конечно, так сказать, не принимали участие в политической борьбе непосредственно, не их дело. Но все-таки по определению золотые годы великой русской культуры служения, все это, конечно, в русском монархическом прошлом. По определению служилый класс. Если мы посмотрим цитаты, высказывания руководителей белого движения, они все склоняются к одному. Генерал Алексеев. Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии. Конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. То есть генерал Алексеев, вероятно, думал о неком подобии, так сказать, конституционной монархии, для которой, конечно, государь-император Николай Александрович по характеру и по манерам подходил наилучшим образом. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, писал генерал Алексеев, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонялись от этого основного принципа. Барон Врангель. Писал генералу Краснову, «Вы не можете сомневаться в том, что по убеждениям своим я являюсь монархистом и столь же монархично и большинство русской армии». Милюков оценивал количество монархистов среди русских офицеров примерно 4/5, 80%. Поэтому я склоняюсь, не буду тут никак ни эпатажно, ни оригинально, говорить, склоняюсь к тому, что когда... Государь-император Николай Александрович отрекся от престола, перед Россией, вероятно, было две дороги. Некоторые историки считают три. Дорога военной диктатуры, и, конечно, победи белое движение, была бы установлена, нет сомнений, военная диктатура. Вторая дорога – дорога диктатуры с разного рода чудовищными социалистическими экспериментами. Ну и третья дорога, которая не представляется мне возможной, это дорога, ну опять же, этот термин совершенно избит в современном мире, дорога демократии. Невозможно, я думаю, в 1917 году. В одном Владикавказе три правительства, каждое печатает свои деньги. Вот таким образом. Но видите, конечно, от коммунистической или левой диктатуры дорога к монархии совершенно невозможна, потому что монархия не может быть без монархистов. Вот. Но, конечно, от военной диктатуры, тем более военной диктатуры, установленной белыми в 20-м году, конечно, дорога к монархии, вероятно, была бы открытой.
1: Прозвучали фрагменты доклада историка Сергея Павловича Подболотова на Головинских чтениях на тему «Была ли жива монархическая идея в годы гражданской войны в России?». Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

прозвучала пьеса «Мелодия» из цикла «Три пьесы для скрипки с оркестром» Петра Ильича Чайковского в исполнении Лианы Исакадзе и грузинского камерного оркестра.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. Тема прошлых передач была «Благовестие Христа в Галилее». Теперь будем следовать за Спасителем по пути из Галилеи в Иерусалим, о котором рассказывают все три синоптика, то есть евангелисты Матфей, Марк и с особым вниманием и ясностью Лука. В последний раз шел Господь из Галилеи в Иерусалим, и, как мы уже говорили, конечным итогом этого пути было Вознесение Христово и в Вознесении явление Его славы. Но к Вознесению путь шел через страсти, и таким образом последний путь Спасителя в Иерусалим был путь на страсти. Это подтверждается в Евангелии многими отдельными указаниями, повторяющимися со все большей ясностью и настойчивостью по мере приближения Господа к Иерусалиму. Окружавшие Христа ученики все еще не уразумевали тогда, что Господу предстоят в Иерусалиме унижение, страдания и позорная казнь на кресте. Напротив, они мысленно связывали вход Господень в Иерусалим с торжественным воцарением Иисуса как царя Израилева, обещанного древними пророками. Спаситель, знающий все помышления учеников, в своей притче о минах, то есть фунтах серебра, предостерегает их от иллюзий и рассказывает о человеке высокого рода, которому прежде утверждения в своем царстве надлежит отправиться в далекую страну.
1: Некоторую трудность представляет согласование Евангелия синоптиков с Евангелием от Иоанна. Серьезные научные исследования привели в настоящее время к мнению, что согласование первых трех Евангелий с четвертым от Иоанна не только возможно, но и вообще не вызывает затруднений, если определить хронологический порядок этого периода земной жизни Спасителя следующим образом. Еще летом, сразу после исповедания 12 апостолами божественности Иисуса Христа, и после непосредственно последовавшего преображения Господня, Христос начинает готовиться к страстям. Он хочет идти через Самарию и посылает туда учеников, чтобы подготовить его приход. Когда же приближались дни взятия его от мира, повествует евангелист Лука, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случай, описанный евангелистом Лукой, не был исключением. Будучи враждебны иудеям, самаряне часто чинили препятствия иудейским паломникам, проходившими по пути в Иерусалим через Самарию. Господь останавливает гнев Иакова и Иоанна и направляет свой путь в другое селение. Из того, что было сказано, с несомненностью вытекает, что это другое селение не было самарянским. Иначе говоря, отказ самарян принять Христа побудил Господа изменить первоначальное намерение включить в свой путь Самарию и заставил его отступить от намеченного маршрута. Таким образом, Самария в целом оказалась не затронутой проповедью Христовой. Исключение представляла южная ее часть, где благовестие Христово было принято с верой и любовью в начале галилейского периода служения Христа Спасителя. Однако вернемся к хронологии событий. Посещение учениками Самарии происходило еще летом. В следующей по порядку главе своего повествования евангелист Лука, который, как мы знаем, особо заботился о хронологической последовательности в изложении евангельских событий, рассказывает нам об избрании Господом 70 дальнейших учеников.
0: «Избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим, всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как ягнят посреди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся там больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царство Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И пыль, прилипшую к нашим ногам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день тот будет отраднее, нежели городу тому». В сентябре эти 70 учеников расходятся на проповедь, а Господь с 12 апостолами отлучается из Галилеи в Иерусалим и возвращается в Галилею только в половине февраля. О путешествии Спасителя в Иерусалим и пребывании там рассказывает евангелист Иоанн, но следы этого путешествия можно найти и в Евангелии от Луки. В феврале Христос снова встречается в Галилее с 70 учениками, чтобы затем отправиться на страсти в Иерусалим. Перейдем сейчас к изложению фактов, связанных с пребыванием Господа в Иерусалиме. Прибытие Его в Иерусалим относится к празднику Кущей, который приходится по нашему счету времени в конце сентября и начале октября. Как понимать посещение Господом Иерусалима во время подготовки пути на страсти? Зачем было Господу ходить в Иерусалим два раза? Из Евангелия от Иоанна мы знаем, что родственники побуждали Иисуса идти в Иерусалим на праздник Кущей для того, чтобы явить себя ученикам, а с ними и миру. Евангелист объясняет этот совет неверием. В этой среде не верили в Господа как в Мессию, но слышали молву об этом и искали доказательств. Побуждая Иисуса идти в Иерусалим, они думали о явлении Его народу как Мессии. Но Господь знает, что время Его явления миру как Мессия еще не настало. Его всенародное явление в Иерусалиме, как обетованного Мессии, должно было быть явлением Мессии на страсти. Оно могло совершиться только в конце земного пути Господа. Поэтому Господь отказывается идти в Иерусалим вместе со своими родственниками и приходит туда несколько позже, незамеченный в толпе паломников. Не явно, а как бы тайно.
1: Продолжительность миссии 70 учеников позволила Господу в этот раз дольше задержаться в иудейской столице и вообще вне пределов Галилеи. Хотя Господь и пришел в Иерусалим как простой паломник, но встречи с людьми, его знавшими или о нем слышавшими, неизбежно приводили к беседам на догматические темы. Слова Христовы, то впечатление, которое он производил на людей, молва народа о сотворенных им чудесах, снова вызывают недоумение иудеев. А недоумение вызывает вопросы, вопросы приводят к проповеди. Но проповедь вызывает новые вопросы, и часто остается непонимание. Непонимание же приводит к открытой вражде и даже к покушениям на жизнь Спасителя. Господь остается в Иерусалиме до иудейского праздника обновления, приходившегося в половине декабря, когда враждебное отношение иудеев заставляет его скрыться в заиорданскую страну. Сколько времени Господь оставался вне ближайших окрестностей Иерусалима, евангелист Иоанн не говорит. В это время Господь побывал в Перее и в Ефраиме, городе, расположенном близ пустыни. Возможно, что в это время, то есть время, когда он был в Перее, Господь был вызван к умирающему Лазарю и приходил в Вифанию. Во всяком случае, должно быть, во второй половине февраля Христос вернулся из Вифраима в Галилею, где и произошла его вторая встреча со 70 по окончанию возложенного на них служения.

0: Путь Христов на страсти, в собственном смысле этого слова, начался во второй половине февраля и кончился в марте, за 6 дней до Иудейской Пасхи. Он начался в Галилее и, минуя Самарию, привел Господа за Иорданской стороной через Капернаум и Иерихон в Иерусалим. Во время его путешествия много народа окружало Господа, вокруг Спасителя образовывается большое движение, захватывающее громадные толпы народа, которые от него не отходят. Капернаум в этом отношении не показателен, так как почва здесь была подготовлена самим Господом, который в ранние дни своего служения не только бывал в этом городе, но и жил здесь какое-то время, проповедуя в окружающих Капернаум городах и селах. Показателен другой город – Иерихон. Когда Господь проходил через Иерихон, его окружала такая густая толпа народа, что малому ростом Закхею пришлось влезть на дерево, чтобы хоть издали увидеть Спасителя.
1: Все это показывает, что влияние Господа распространялось уже на всю Палестину, и многие уж уверовали в Него, как в Мессию. Влияние Его на народ выражалось и в том, что люди обращались к Нему за решением разных не только духовных вопросов. Так, например, евангелист Лука отмечает случай, когда кто-то из толпы просил Христа повелеть его брату разделить с ним наследство. По свидетельству евангелиста Иоанна, насыщение 5000 человек хлебами в пустыне произвело на толпу такое впечатление, что люди хотели провозгласить Спасителя царем. Но стремление народных масс к Господу имело не только положительное значение, так как одновременно оно означало обострение вражды со стороны фарисеев, которые до этого времени считали себя единственными духовными вождями народа. Не подлежало сомнению, что фарисеи были бы рады воспользоваться Иродом, тетрархом Галилеи, как орудием, чтобы устранить Иисуса. Во время шествия Иисуса в Иерусалим имя Ирода упоминает евангелист Лука. Некие фарисеи советуют Господу удалиться из области Иродовой, ибо Ирод хочет убить тебя. Но Господь не верил, чтобы ему грозила опасность от Ирода. Он знал, что он погибнет в Иерусалиме. Так современные ученые-библисты понимают последовательность евангельских событий в послегалилейский период служения Христа. При таком понимании расхождение между толкованием синоптиков и Евангелия от Иоанна изглаживается. Но вернемся к содержанию Христова учения во время его пребывания в Иерусалиме и его окрестностях. Это учение, как словом, так и делом, было основано на дальнейшем раскрытии мессианского достоинства Спасителя и на осуждении иудеев за их греховность. Оно было преподнесено в виде контраста, то есть раскрытие противоположности между учением посланного на землю Сына Божия и греховным состоянием мира сего. Говоря о себе как о Мессии, Христос открывал не только свое богосыновство, но и свидетельствовал о своем Отце, Боге. Вот как описывает одно из таких поучений евангелист Иоанн.
0: «И снова сказал им Иисус: „Я – свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Иисус Христос не только послан Отцом, Он тоже идет ко Отцу. Тайна его вознесения, про которую он говорит, непонятна сопротивлявшимся ему, потому что они еще в грехе живут, потому что они от нижних, от мира сего, а он не от мира сего. Послушайте, как евангелист Иоанн передает слова Господа. «Опять сказал ему Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об отце. Слово «сущий» напоминает нам, что этим именем Бог Авраама, Исаака и Иакова назвал себя, когда говорил с Моисеем. Но иудеи не поняли, что Иисус говорил про отца. Сын есть от начала сущий. И тот, кто верует в вечную жизнь Сына, имеет жизнь. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Тут ясно, что Христос говорит про свое вознесение на крест, но, может быть, тоже про свое вознесение в славе после воскресения. Когда он говорил это, повествует дальше евангелист Иоанн, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, а истина сделает вас свободными». Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Опять непонимание. Иисус говорит им про другое рабство, рабство греха. Свобода, обещанная Иисусом, есть свобода детей Божьих. Иудеи претендуют на Авраамово отцовство, но Иисус говорит, что отец их – дьявол. Если бы были от Бога, то слушали бы его. Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего». «А вы делаете то, что видели у отца вашего!» Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам!» Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». Слово Иисуса не вмещается в них. С Авраамом иудеи связаны только по плоти. Их отец не есть отец Иисуса. Речь идет о связи духовной. Авраам – отец только по плоти. Ему чужды дела иудеев. На это они сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня». Потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Противоположение дьявола как отца иудеев и Бога как отца Иисуса мыслится прежде всего как противоположение лжи и истины. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма.
1: Удивление иудеев доходит до предела, когда Иисус говорит, что Авраам видел день его и возрадовался. Вся Библия полна ссылками на День Господень, как о великом дне явления Бога в этом мире. А Иисус говорит об этом дне, как о своем. Но тогда это уж не удивление, а гнев, когда Христос заканчивает словами: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Опять мы слышим этот «я есмь» – торжественное утверждение вечной жизни Сына. Наконец, сами иудеи схватывают смысл слов Иисуса и собирают камни, чтобы бросить в Него. Причиной вражды фарисеев по отношению к Спасителю было не только учение Его, но и совершенные им в Иерусалиме чудеса, благодаря которым многие уверовали в Него. Официально фарисеи выступали против Господа за то, что Он якобы нарушал субботний покой, то есть не исполнял закона. Уже после того, как Он исцелил расслабленного в субботу у овечьих ворот, иудеи хотели убить Его. Во время пребывания на празднике кущей Спаситель также в субботу исцелил слепорожденного. Это великое чудо стало широко известно и увеличило число сторонников Христа. Даже среди фарисеев начались разногласия. Некоторые из них считали неправильным осуждать Христа за несоблюдение субботы, мотивируя это тем, что грешный человек не мог бы творить чудес. «Я – свет миру». Свет противопоставляется тьме. Тема света встречается у Иоанна на протяжении всего Евангелия. Уже в прологе сказано: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И в беседе с Никодимом свет противополагается тьме. Во время Тайной вечери Иуда принял кусок, тотчас вышел, а была ночь. Мария Магдалина встречает воскресшего Господа на рассвете нового дня. Чудо, которое совершает Христос, свет мира, над слепорожденным, это именно возвращение зрения тому, кто, не видя, жил как бы во тьме.

0: Дорогие слушатели, все это и учение, и чудеса привели к дальнейшему углублению конфликта и вражды фарисеев по отношению к Спасителю, о чем мы и будем говорить в следующей беседе. Мы обратим также внимание на то, как возрастало в учениках понимание проповеди Господней. Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

Преодоление ересей. Апологеты защищали церковь от внешних врагов – иудеев, язычников, римских властей. Но во втором веке различные лжеучения – гностицизм, монтанизм и другие, возникшие в христианской среде, представляли не меньшую опасность для церкви. Монтанисты стали выдвигать ригористические аскетические требования, являвшиеся, по-видимому, протестом против некоторого обмерщения христианства, но ведущие к сектантской обособленности. Проповедь же монтанистов о новых высших откровениях Святаго Духа Параклета носила еретический характер. Гностицизм явился еще более опасным искушением для церкви. Благоприятной почвой для развития гностических идей явилась синкретическая культура, возникшая в империи Александра Македонского, объединившей Восток и Запад. Религиозное мирочувствие Востока с его верой в вечную борьбу между Богом и миром, духом и материей, телом и душой, светом и тьмой, в сочетании со спекулятивным методом греческой философии, породили различные гностические системы о множестве посредствующих ступеней творения, соединяющих мир с абсолютом. Естественно, что с распространением христианства в эллинистической среде возникла опасность его изложения в гностических терминах и превращения христианского благочестия в одну из религиозно-философских гностических систем. Пропагандируемый такими одаренными ересиархами, как Валентин, Маркион и Василит, гностицизм стал приобретать множество последователей. Так что преодоление его правоверными учителями церкви в эпоху непрекращавшихся языческих гонений было воспринято как